0: официальном канале «Комсомол».
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран не согласится на условия штатов. Правила жизни без интернета. И звезды-беспредельщики. Азербайджанский рэпер устроил ДТП на Феррари в Москве. Все подробности в ближайшее время. Итак, бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран не согласится на условия США. Об этом заявил Трамп. Но вот аккурат перед эфиром на некоторых лентах я встречала, что близки к соглашению. О, сколько раз мы это уже слышали за это время. Ранее Трамп сообщал о приостановке миссии «Проект Свобода», а до этого отчитался Конгрессу о том, что считает операцию против Исламской Республики завершенной. Если вы ничего не понимаете, то так и должно быть. Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт для всех, включая Иран, если Тегеран пойдет на сделку с Вашингтоном, и пригрозил Ирану более масштабными, интенсивными бомбардировками, чем прежде, в случае отсутствия договоренностей. С нами на связи заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитариста», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам. Алексей Михайлович, здравствуйте. Давайте разбираться. Анализ угроз Трампа, я бы так назвала этот фрагмент. Я, конечно, иронизирую, чтобы вы меня правильно поняли. Ну, во-первых, Трамп заявляет, что бомбардировки возобновятся с большей силой, если Тегеран не примет условия. Следует ли это воспринимать как реальный ультиматум или очередной мы перевернули страницу? Ага, кивнули по привычке и дальше пошли чай.
3: Нет, американцы последовательно все недели, когда было объявлено перемирие, они последовательно проводили наращивание сил в регионе, готовились к новому противостоянию. И вот этот странный трюк, он не с тем, что Трамп сначала объявил об окончании операции, это подтвердил Марко Рубио, а потом он объявил о начале новой операции, теперь свободу. У нас в России это не поняли, восприняли как очередное не совсем адекватное поведение Дональда Трампа. Это просто потому, что мы плохо знаем особенности США и их законотворчество. А у американцев 60 суток истекли, мы об этом говорили, тоже выделены на проведение военной операции, можно, как их можно было перезапустить. Вот. И на этот случай американцы, Дональд Трамп пришел сделать ход конем, и у них в США 79-го года принята такая концепция свободного мореплавания, ФОМП. Это не закон, но его соблюдение приравнивается к соблюдению законодательных актов. Суть в чем? Соединенные Штаты должны добиваться того, чтобы в Мировом океане другие государства не злоупотребляли своим доминирующим положением и не блокировали мореходство для других кораблей, в том числе для кораблей и судов Соединенных Штатов Америки. Конечно, это все идет в серьезный разрез с международным морским правом, но американцы этим фондом пользуются постоянно. Вот как раз в рамках этой доктрины в 80-х годах проводились вот эти все провокации против Ливии, которые завершились таким большим полноценным военным противостоянием. Мы помним битву морская там, в заливе Сирт. Там были уничтожены несколько кораблей, были воздушные, ну, в смысле, малых ракетных кораблей и ливийских, были воздушные бои. В рамках вот этого фонда американцы тогда в 80-х годах заходили в Черное море, вот это знаменитое столкновение с Йорктауном. Потом все 90-е годы они этим занимались. Вот сейчас на основании этой доктрины они присутствуют в районе моря, как его называют, ну, в Азии.
2: Да, я понимаю.
3: Фонд дает Трампу безграничное время на действия против Ирана.
2: Ирана. В общем, все у него...
3: Они разблокируют, поэтому он сказал, мы разблокируем Ормузский залив, и чтобы для свободного судоходства. Это сделано в рамках, чтобы подогнать это все под действие фонд. И теперь Конгресс никак не может ему помешать.
2: Я и говорю, все, как говорится, на мази. Читала у вас, если мне память не изменяет, передислокация, вы только что упомянули об этом, американских сил. Эсминцы отходят от берегов Израиля. Джордж Буш входит в Оманский залив. Тут еще вот что мне интересно стало. Командование спецоперации США активно нанимает носителей фарси и культурных консультантов для работы с допуском совершенно секретно. Скажите, пожалуйста, о чем нам должен сказать данный факт? О подготовке к наземной фазе, развертыванную спецназа, масштабную информационно-психологическую

0: F-15 Ай, Кувейту ставят суперсовременную автоматическую систему управления ПВО. Это все реализация как раз конец 27-го, подготовка к операции 28-го года. Но сейчас американцам необходимо разминуться с Ираном. То есть из этого конфликта необходимо сейчас выйти. А чтобы это сделать, все-таки Трампу нужна какая-то более-менее значимая победа на, как сказать, значимая победа на, в Персидском заливе. Поэтому сейчас, если проведут ограниченные операцию, возможно, даже без высадки в сухопутного десанта, но с массированными ударами по побережью Ирана, попыткой выбить его системы, которые блокируют Армурский залив, и создать там свободную возможность прохождения конвоев, то Трамп на этом как бы утихомирится до 2028 года.
1: Так, то есть у Ирана нет или есть все-таки те самые 48 часов, объявленный ультиматум для ответа? Или решение уже принято в Пентагоне независимо от дипломатии?
0: Ну, принято же, понятно, что решение было принято. Вот эти все цирк с конями, это было просто, все это подгонялось под развертывание американских войск, ни больше, ни меньше.
1: А то, что Ирану... Вот, авиационный мост, вы упоминали тоже, что он работает, авиационный мост США на Ближнем Востоке.
0: Но это плохой сигнал, значит, уже то, что надо, они завезли.
1: Угу. А, все-таки, для того, чтобы стало всем понятно, и такими черно-белыми мазками, пожалуй, попрошу вас, что сейчас... Что будет завтра, а что в 28-м году?
0: Ну, смотрите, да. Сейчас, в 28-м году, по всей видимости, мы увидим некий более тщательно подготовленный вариант того, что они хотели сделать в начале нынешнего года, то есть раскачать страну изнутри. Для этого силам специальных операций нужны специалисты по ФАРСИ для подготовки военнослужащих, которые так или иначе возглавят эти все партизанские движения иранские. Да? Угу. Потому что американцы, тот самый белый спецназ, зеленый берет, они для этого и предназначены. Создавать эти партизанские движения повстанческие, ими руководить, проводить операции. А это будет такая, ну, прям уже прям вот масштабная операция с привлечением всех сил и средств. Вот прям вот... Прям мощно, да? Сейчас США надо как-то выскочить из конфликта. Самое сложное в военном деле – это оторваться от противника. Когда вот ты связался боем с противником, противник тебе не может не дать возможности от себя оторваться. То есть ты даже уже несешь потери, тебе надо отходить. Уже силы у тебя нету продолжать боевые действия, но противник тебе не дает. Иран это понимает, да, чем дольше он затягивает США, вот, тянет на себя, тем он уменьшает вероятность проведения операции в 28-м году. Поэтому они тоже себя так ведут. Вот, удар нанесли по Объединенным Арабским Эмиратам, да, вот, буквально на днях. Не дают, тоже пытаются запутать американцев в ситуации с переговорами. Ну, вот. Но, скорее всего, сейчас Трамп, американцы ударят. Ну, я склоняюсь к мнению, что все-таки, скорее всего, наверное, сухопутной операции не будет. Кэшем и Бандерабас брать они не будут, хотя силы у них сухопутные есть. Более того, два десантных, вот эти два группы, корабельные группы.
1: Боксер.
0: Подошли. Боксер, да?
1: Да, да.
0: Да. С 11-м МЭО СОК и с 31-м экспедиционным отрядом морской пехоты, да? Вот. Они свои уже, они морпехов уже сгрузили своих на сушу. Да?
1: Mm-hmm.
0: Мне все-таки кажется, что, наверное, не будет сухопутной операции. Здесь я, наверное, признаю.
1: А что будут делать иранцы? Вот во все, вот на, вот на фоне всего этого. Мы же только со стороны Америки говорили. Ну,
0: иранцам надо любой ценой бить, опять продолжать то же самое, что они делали во время эпической ярости. Другого mm-hmm. варианта у них нет. Кошмарить регион, кошмарить американские военные базы. Но у Ирана здесь есть одна проблема. Эпическая ярость. Американцы не развернули свой эшелон морской противоракетной обороны. А он наиболее, гораздо более эффективен, чем сухопутный. То есть сочетание патриотов и таадов без эсминцев противоракетных себя не оправдали. Почему американцы тогда не развернули? Ну, потому что они свои корабли загрузили томагавками. Томагавки были более важнее для нанесения первого удара. Сейчас они как раз-таки все загрузились противоракетами. И более того, хотя там иранцы рассказывали, наши средства и наши

0: очень активно телеграм-канал, другие поддерживают, что типа отогнали американских СМИ. Три американские СМИ, которые пытались прорваться через Армурский залив, типа иранцы их отогнали. Нет, не отогнали. Они зашли. Сначала было известно о двух эсминцах, выяснилось, что три эсминца. Они как раз стали сейчас у побережья Объединенных Арабских Эмиратов и прикрыли их. То есть вот уже такого кошмара, какой был от иранских непрерывных ударов
1: Понятно,
0: баллистических ракет,
1: уже не будет.
0: будет стизан,
1: Предельно
0: да.
1: понятно. Алексей Михайлович, большое спасибо. Заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня. Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Буквально через 15, условно, округленно, минут начнется вопрос дня. Я всегда в этот момент предупреждаю вас о том, что нужно вспомнить номер телефона прямого эфира радио «Комсомольская правда». Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. И вопрос сегодня элементарный, но требующий аргументации ваших мыслей, соображений. Как наказывать звезд-беспредельщиков? У нас тут рэпер клумбы проверял на Зубовском бульваре, на Феррари. Азербайджанский, забыла упомянуть. Так, возвращаемся к реалиям. Европротокол как раз, да, авария, Европротокол о ДТП, о дорожно-транспортном происшествии, нельзя оформить онлайн при отсутствии интернета. Поэтому водителям лучше возить с собой бумажный бланк. Об этом Арти заявили в Российском союзе автостраховщиков. Кроме того, там посоветовали водителям иметь при себе распечатанный полис ОСАГО. На фоне ограничений связи сотрудник ГАИ не всегда может проверить полис, используя служебный интернет-сервис. И, в общем, все это, конечно, упирается, и это тоже, давайте так, упирается в предупреждение об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений с 5 по 9 мая. В общем, мы решили обратиться к эксперту, который изучил вопрос, как выжить в безинтернете. С нами на связи редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков. Женя, приветствуем.
3: Да, Маша, привет. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, хорошо, что ты добавила обратиться к эксперту, который изучил вопрос. Вот, то есть не к тому человеку, которого надо бить за отключение, а который
1: не,
3: может...
1: Не-не-не, что ты.
3: В этих условиях, да?
1: Жень, ну вот смотри, я бы хотела сначала выделить главное. Вот Европротокол было сказано, да, есть еще там врачебная, медицинская помощь, есть снятие наличных. Выявил ли ты для себя, ну, пусть не одну, а вот тройку самых главных вещей, о которых нужно задуматься? И, может быть, мы начнем вот этот хит-парад с тобой. Что делать? Как быть?
3: Ты имеешь в виду правила жизни, наверное, да, в нынешних условиях.
1: Да. Да, мой верный, ну, пятница. Понятно. Робинзон делает запрос.
3: Да, скорее. Жить в таких в условиях отключения интернета мы будем, получается, сколько? Да, до субботы. Так вот, тут, конечно, в первую очередь все зависит от того, какие у тебя ежедневные потребности, да, например, ну, действительно, если ты ездишь за рулем, тебе нужно одно. Если ты планируешь какой-то шопинг, да, куда-то сходить за покупками, ну, потому что, опять же, выходные, праздники, да, многие собираются в торговые центры, это другое. Там, если ты собираешься просто сидеть дома, то это вообще третье, и, наверное, ты и не почувствуешь ничего. Или там работаешь удаленно на Wi-Fi, то ты вообще счастливчик, красавчик, и все будет у тебя хорошо. И ты сможешь и заказывать продукты и так далее. Вот. Но на самом деле, наверное, вот так вот, если говорить об общих таких вещах, да, то, ну, первое, во-первых, не забывать о том, что интернет могут отключить. Ну, кстати, мои операторы связи меня об этом не информировали, но в интернете я читал, что есть, некоторые рассылают смс-ки, что могут быть ограничения. Поэтому надо об этом не забывать и подстраиваться. Как, например, подстраиваться, да? Ну, во-первых, иметь наличку на всякий случай, если понадобится что-то, если понадобится за что-то заплатить, если понадобится, в конце концов, деньги положить на... Например, карточку метро. Вроде я не слышал о таких перебоях, но мы знаем, что...
1: Ох, Евгений, давно вы это не делали. Знаете, как это сейчас сложно? Надо дождаться кассира. А прежде чем его дождаться, его надо дозваться. Это достаточно длительный процесс. Имейте в виду, друзья. Потому что кассир не сидит и не ждет, как мы вот привыкли в детстве. Не-не-не-не-не. Теперь все сами-сами.
3: Ну, кстати, да, вот немножко можно в сторону отойду. Да. Не знаю, связано ли это с перебоями с интернетом, но я пополнял карточку на днях в метро, и аппарат ее съел. И да, до кассира можно дозвониться, телефон указан, кассир пришел буквально через минуты, там, две, вот, карточку достал, все было хорошо, деньги на нее...
1: Святые люди работают в московском метро.
3: Да,
1: лучшее метро в мире. Да.
3: Еще один момент. Я для себя на самом деле сделал великое открытие. Вот так вот кто-то, может быть, посмеется, но, как говорится, нельзя объять необъятное. Один банк прислал смс-ку, в которой сообщил буквально следующее. Одну секунду, я вот прямо сейчас ее найду и прочитаю, вырезав название банка.
1: Евгений, клиент, да, любит точность. Слушай, да.
3: Да, до 9 мая могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом к приложению банка и получением СМС. Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, а коды подтверждения будут в истории операции. Так вот, да, коды подтверждения, если ты его по какой-то причине не получил, открываешь приложение, заходишь в историю операции, когда у тебя будет Wi-Fi, и, или если там он не пришел по какой-то причине.
1: Так ты не сможешь эту операцию завершить, потому что у тебя кода не будет вне Wi-Fi. Разве не так?
3: Дело в том, что код нужен, там, допустим, чтобы что-то оплатить. Сидишь ты на Wi-Fi, а с смс-ками тоже перебои.
1: Да,
3: так. И смс-ки не пришла, и ты сидишь и думаешь,
1: все, поняла. А ты идешь в историю. Все. Еще раз куда идти? А то кто-нибудь прослушал из моего
3: голоса. Счастливый обладатель Wi-Fi, открываешь историю операций, открываешь приложение, историю операций, там будут твои смс-ки, которые тебе по некоторым причинам не дошли. Вот, про это тоже нужно помнить. А, и, кстати, по поводу налички, тоже такой важный момент. Чтобы носить с собой наличку, да, ее нужно сперва где-то взять. Банкоматы некоторые тоже работают не на стационарном интернете, на мобильном интернете. Поэтому совет такой, что на время перебоя с интернетом лучше снимать наличку в тех банкоматах, которые расположены в отделении банка. Они стоят где-нибудь отдельно там, в торговом центре, в коридоре и так далее. Или там вообще где-нибудь на улице. Потому что, да, эти банкоматы, которые стоят внутри отделений, они как раз подсоединены к стационарному интернету, и у них все должно быть штатно. Вот. Ну и третье, записывайте, что вам нужно. Да? Если понадобится такси,
1: вот,
3: записывайте заранее.
1: Ты как вот в воду глядел. Как вызвать-то такси? Как узнать номер диспетчера? До сих пор вообще вызывать по телефону возможно?
3: Возможно, да, оказывается, возможно. С недавних пор я тоже это узнал. Как-то даже в аэропорту я вызывал по телефону такси, вот, и приехала. Поэтому, да, выпишите телефоны, пару-тройку. Оказывается, несколько служб есть в такси.
1: Нет, это неправду нам говоришь. Мне такого не может быть. Ты серьезно сейчас, да, что все-таки в Москве существует несколько служб?
3: Да, их оказывается несколько. Ага. В Москве, да.
1: У нас нет монополиста, который цены диктует всем.
3: Да, на всякий случай сообщаем. Если нас слушают из антимонопольного, монополистов нет в Москве, ни в какой сфере. И выписать эти телефоны, да, позвонить.
1: Ну, кроме государственной, если, допустим, РЖД, лотереи. Так, а то мы совсем уж ввели в заблуждение. Так, хорошо, про таксиста понятно, я поняла. А смотри еще, как лайфхак.
3: Если вы сами за рулем, да-да-да, то можно, например, нужно оплатить парковку. Я вот не знаю, как в других местах, да, потому что, наверное, каждый департамент или отдел, или как это называется, транспорта в своем городе должен это сообщить людям, как оплатить парковку.
1: У нас в Москве приходило, а еще можно на парковочный счет закинуть деньги, когда вы в Wi-Fi, зная, что вам нужна будет эта парковка. А еще узнаете, где бесплатная по праздникам парковка. А то же у нас в Москве парковка как для суперджета, если ты паркуешься на суперджете, вот так стоит для какого-нибудь, я не знаю, там, запорожца. Слушайте, вот даже лайфхаком хочется поделиться. Идете в крупную клинику, многоэтажная, да, допустим, и у меня такое бывает, в приложении номер кабинета, я всегда это скриншотю, чтобы не тратить время на стояние вот в очереди даже в несколько человек, например, в регистратуре. Потому что у них же тоже может не быть интернета в их компьютерах. И вы будете что, бегать по этажам и кричать фамилию врача, которому вы не можете попасть по незнанию номера кабинета? Эта мелочь может испортить вообще весь поход и так далее. А еще, конечно же, ну, тренировать мозг для изучения бумажных карт или изучения своего города, да, или скачайте, пожалуйста, заранее себе цифровые карты, без, ну, которые без интернета работают, ведь такое тоже есть, да. А погоду? Погоду можно узнать, послушав выпуск новостей на радио «Комсомольская правда». Вообще, мне кажется, это безотказный метод. В общем, друзья мои, все возможно. Главное об этом заранее подумать. Я верный вывод сделала, Евгений?
3: Верный вывод, конечно. И Wi-Fi работает, несмотря, кстати, на разную информацию, которая звучала несколько дней назад. Wi-Fi работает, по крайней мере, у меня. Я же общаюсь с вами, да? Поэтому пока на Wi-Fi можно все выписать. И какой-нибудь фильм, например, скачать в телефон и смотреть его по дороге
1: да.
3: на работу.
1: Так почему дорога на работу? Я каждый раз хвалю себя, когда не забываю скачать фильм для долгого путешествия, будь там автопутешествие или авиа, не суть, да, и на поезде тоже. Потому что в дороге не бывает тоже интернета. Вот это тренирует. И каждый раз ругаю, когда забываю об этом. Потому что мы привыкаем к хорошему. А нужно всегда быть готовым остаться с компасом, да. спичками и бумажной картой один на один. Красиво я закончила, да?
3: Классно, да.
1: Спасибо большое. Да, кстати, у Евгения Проскурякова есть замечательный подкаст на эту тему. Если нужно повторить, заучить и, так скажем, тезисно записать, то заходите на сайт radiokp.ru, находите в подкастах вот именно этот и другие в исполнении Евгения и слушайте. Жень, спасибо большое.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
4: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров.
7: Нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную со соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар агентства. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют. А на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
5: О важном.
8: Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского об условиях пролета для премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию. В комментарии РИА Новости дипломат заявила, что Сикорский действует против интересов собственной страны. По ее словам, польский министр руководствуется не интересами граждан Польши, а позицией своей супруги Энн Эпплбаум. Накануне Радослав Сикорский заявил, что Варшава готова забыть о визите Роберта Фицо в Москву, если словацкий премьер поддержит общеевропейские усилия по выделению кредита Украине.
5: О происшествии.
8: В Москве 4-летний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже, оперевшись на москитную сетку. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Ребенок был госпитализирован. По предварительным данным, в момент происшествия взрослых в комнате не было. Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки.
5: О Европе.
8: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль выступил за отмену принципа единогласного одобрения решений в Евросоюзе. В интервью медиагруппе Фанке глава немецкого МИДа заявил, что поддерживает систему квалифицированного большинства при принятии решений в ЕС. По мнению Вадефуля, если достичь согласия между всеми 27 странами, невозможно. Государства должны формировать небольшие группы и реализовывать проекты в сфере внешней политики и обороны отдельно.
5: О болезнях.
8: Два пассажира с подтвержденным хантавирусом, эвакуированные с нидерландского круизного лайнера, прибыли в Нидерланды на медицинском самолете. Об этом сообщила компания Ocean Wide Expeditions. Уточняется, что после посадки заболевших передали специализированным медицинским и диагностическим бригадам. Третий пассажир, которого также эвакуируют в Нидерланды, пока остается в пути. Его состояние оценивается как стабильное. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о 7 случаях заражения хантавирусом на борту круизного лайнера. Трое человек скончались.
5: Обо всем остальном.
8: Росстандарт утвердил ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства по японской системе 5С. Метод включает 5 этапов – сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. Согласно рекомендациям, сотрудникам предлагается разделять предметы на рабочем месте по частоте использования, закреплять за вещами постоянные места хранения и поддерживать порядок на постоянной основе. Также ГОСТ предполагает создание единых схем организации рабочих мест и использование различных способов мотивации сотрудников, в том числе конкурсов и поощрений за поддержание порядка. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомол.
5: Вопрос дня.
1: добрались. Вопрос дня и телефон прежний 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Как наказывать звезд-беспредельщиков? Смотрите, накануне азербайджанский рэпер Наваи Бакиров устроил ДТП на Феррари в Москве. То, что закончилось без жертв, это удача. Потому что и то, что он остался жив, это хорошо сделанный Феррари. Машина там, я не знаю, мне кажется, она не под восстановление, или будет это стоить десятки миллионов. Ну, какая машина, такой ремонт. В общем, серьезно, на Зубовском бульваре. После аварии он попытался, по данным СМИ, сразу говорю, не по данным протокола, он попытался осторожно скрыться. Я не знаю, что такое осторожно скрыться. На Зубовском осторожно скрыться, это смешно, каждый москвич. Зубовский как на ладони, там тем более в районе МИА России сегодня, там вообще муравья заметить можно. Настолько открытое большое место. Автомобиль стоит 50 миллионов рублей. Ремонту, пишут СМИ, не подлежит. За грубое нарушение правил дорожного движения повреждения городской инфраструктуры, а он влетел в клумбу, в середине которой дерево растет. Жутковатое зрелище. Я видео несколько раз посмотрела на замедленном режиме в том числе. В отношении него готовят обращение в суд. По сообщению Диптранс, речь может идти о компенсации ущерба и лишении прав. Причина аварии, у него же спросили тут же, плохие гоночные колеса. Я не знаю, может, там дело не в колесах, а в том, что у Феррари мощности такие, что если ты педальчику газа немножечко пережмешь, у тебя передние колеса немножко задираться начинают. Я такое видела. Вот. Возможно, нет. Я за рулем Феррари, к сожалению, никогда не сидела и ездить не пробовала. Но машина летела на очень большой скорости. Это шестиполоска, если мне память не изменяет, Зубовский, шестиполоска у нас, а может быть, даже восьмиполоска. Ну, там, когда посвободнее, там есть где развернуться, такая история. Так, номера не поставил, машина без номеров была, потому что недавно купил Феррари. Ремонт спорткара обойдется, если он подлежит, в десятки миллионов. В общем, смотрите, это не просто случайность. Это такая штука, как пример. В данном случае мы понимаем, что рэп – это жанр, которому увлечено в основном и в первую очередь подрастающее поколение в пубертатном периоде. Я, конечно, не исключаю взрослых людей. Это я вот по наблюдениям. Это раз. И смотрят, и что? Хотят так же. Лихо, звездно, дорого-богато. Как любим шутить мы, знаете, так, с прищуром. Вот это стоит наказывать или нет? Но вообще, если вот так вспоминать какие-то вещи, которые позволяют себе люди публичные, абсолютно не заботясь о том, что им за это будет, ну, они же публичные, значит, им ничего не будет, иногда волосы начинают шевелиться. Если будет звонок с идеей наказания, да, вот уже есть, хотела там. Ладно, про другие примеры, которые я тоже подготовила, напомню позже. Самара с нами на связи. Геннадий, здравствуйте. Слушаю вас.
9: Ну, во-первых, я хочу сказать сначала, что Александр Яковлевич Розенбаум сказал один раз, звезд никаких нет у нас, есть звездуны и звездуньи. Это вот один такой. А насчет... У нас есть кумиры и есть публика, есть таланты, есть поклонники. А насчет наказания, вот я во Дворце спорта в Самаре в 78-м году работал, 78-79, приезжал Юрий Антонов. Угу. Вот, Юрий Михайлович глубоко почитаемый мной певец, композитор и музыкант. Но он во время концерта высказался в зале, ну, наозоровал, короче, скажем так.
1: Как вы мягко, озоровал, смотри, не хулиганил, озоровал.
9: Ну, короче, он высказался о некоторых, ну, о публике, ну, не очень лицеприятно. И его наказание отлучили от гастролей. Тогда же Росконцерт был. Вот. Они все от филармонии работали, там, от каких-то филармоний.
1: То есть культура отмены, как мы называем на современной манере.
9: Да, совершенно верно. А там уж как его еще наказали. Конечно, музыкант великий, просто я... Ну, вот он так вот, один раз это... Тогда был город Куйбышев. Угу. Я как раз работал в Дворце спорта. Я
1: понимаю. Спасибо вам за пример. А у меня, знаете, такой пример. Брат-близнец вашего, только уже в современной России. Я сейчас про Михаила Ефремова. И, знаете, даже не про ДТП. Погодите, ДТП у нас было в 20-м, а в 2018-м он вышел на сцену театра, где бы вы думали, в Самаре, да? В Самаре, в нетрезвом виде. Вот только что оттуда звонок был из Самары. А когда зрители сделали ему замечание, он вступил с ними в словесную перепалку с использованием нецензурной брани. Алкоголь, конечно, страшное дело. Что было запечатлено на видео и распространено в сети интернет. А спрашивается, если Ефремову можно, великий актер, гениальный актер, Антонову можно, ну, то почему кому-то еще нельзя там? Васе с 39-й квартиры, с 5-го этажа. Это я сейчас так, понимаете, рассуждаю. Это примеры, это какой-то кодекс культуры, который деятели культуры должны все-таки блюсти. Но мне так кажется, мне так кажется. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар на связи. Валерий, здравствуйте. Ваше мнение, как наказывать, и, может быть, не наказывать, вы скажете? Предложение, как говорится.
10: Да, знаете, элементарно сказать, то наказывать, как уж там не столь важно, я просто немножко глубже хотел в проблему заглянуть.
1: Слушаю.
10: Повсеместное пренебрежение, игнорирование наших правоохранительных органов, я имею в виду со стороны населения. Вот я родился, вырос и становился водителем, условно говоря, в Узбекистане. Там гаишник палку поднял, ты уже должен. Он найдет, как тебя вздрючить, я извиняюсь за неэфирные выражения. А в России вот настолько этот статус полицейского, милиционера, настолько он принижен, что вот какой-то вот гопник, условно говоря, который там молодежи напел всякую чушь в уши и 50 лямов заработал на Феррари, И он забыл, что он из таких же костей и из мяса состоит, как и все остальные. Он недолго будет кататься, там даже и о наказании сложно помышлять сейчас. Угу. Я просто про общую тенденцию, что...
1: Ну, слушайте, а я бы с вами поспорила по поводу общей. Вот, слово «общее» меня смущает. Если меня останавливает сотрудник ГИБДД... Я, честно говоря, ну, у меня нет такого. Слышь, что делать нечего. Хотя, смотрите...
10: Но вы одна из немногих, условно говоря.
1: Слушайте, ну я спрошу вот коллегу, да, вот сидит звукорежиссер. Тоже женщина, человек, за рулем тоже ездит. У тебя есть вот это, конечно? Никогда, но недавно... Слушайте, вы мне напомнили. Я недавно включаю ВК-видео, когда там Джиган со своей женой какое-то шоу делали. И ее реально останавливает кто-то. И она потом рассказывает это на камеру для молодежи. А я останавливаюсь и говорю, вам что, заняться больше нечем? И вот тут я такая думаю, что? Только потому, что у тебя денег куры не клюют, да? И зад классный. Так можно говорить? Ты же, как бы, понятно, какая целевая аудитория у этого шоу. Я не помню, как он называется, и слава тебе, Господи. Вот я помню, что меня это прям цепануло. Ну, про зад это комплимент, если что. Немножко зависти. Спасибо вам большое. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли наказывать звезд беспредельщиков? И, конечно, что мы считаем беспределом? Саратов на связи. Александр, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Статья 19 Конституции прямо говорит о равенстве всех и вся перед законом. Я не вижу разницы между рэпером там, и ментом, которых сейчас говорили, и прочим гражданином. Всех одинаково. А если еще и с особым цинизмом, им еще капать еще больше. Там можно до уголовной статьи. Не вижу никакой проблемы. Спасибо.
1: Быстро вы отстрелялись. Ну ладно, окей. Да, мы все равны. Равнее некуда. Конечно. Именно поэтому мы видим, ну вот, помните, в каком же году это было, дай бог памяти, когда Марат Башаров, он звезда, супер-пупер, актер, кумир женщин, напился и распустил руки, причем несколько раз, и жены попадали под удар. Ну, в общем, как-то что-то я не вижу, чтобы его там штрафовали или еще что-то. То есть женщину бить можно. 8 800 200 ровно 9702. Если ты Марат Башаров, я не договорила. Подольск на связи. Алексей, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Ваше мнение, пожалуйста.
12: Ну, он такой же гражданин Российской Федерации, как и все остальные. И он должен нести наказание ровно так же, как и все остальные.
1: А то вот есть он, пометочка, сносочка, у нас минутка остается, сносочка. Он не только такой же гражданин, хотя все время пишет азербайджанский рэпер, не знаю, какой у него паспорт, не суть, допустим. Он такой же, некое собирательное имя, звезда, да? Но он же еще известный человек. Он как бы законодатель какого-то чьего-то мнения.
12: Ну, к сожалению, у нас так устроена система, что если у тебя есть деньги и есть связи, то зачастую такие ситуации, они быстро куда-то исчезают и про них быстро забывают. Кстати, вот радио «Комсомольская правда» очень, очень часто помогает.
1: Алексей, 10 секунд у нас остается. Мы помогаем?
12: Да, вот. Угу. Спасибо радио «Комсомольская правда» за то, что не упускаете из виду многие такие моменты, их
1: спасибо.
12: Постоянно освещаете. Тем
1: спасибо за добрые слова о нашей работе. Будем держать вот эту марку. Спасибо. Ребята, в следующем блоке продолжаем. Звоните.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
14: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь, со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались. Ну и важно, как это озвучили, а не важно, что решили и какие решения тут приводятся. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотрите, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Вопрос дня.
1: Вопрос дня, как наказывать звезд-беспредельщиков. У нас есть на повестке ДТП с повреждением городской инфраструктуры на Феррари. Не выговариваю, не привыкла это слово говорить. На Феррари за 50 миллионов рублей. Азербайджанский рэпер на Зубовском. Ну, хорошо, что жив остался. Вот. Я, конечно, вспоминаю огромное количество таких примеров, за которые нужно было наказывать, но как-то не сложилось. 8-800-200-9702. Жду ваших звонков. Как наказывать? Михаил с нами на связи из Саратова. Здравствуйте, Михаил, слушаю.
15: Здравствуйте, уважаемая Мария. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, что далеко ходить? У нас был пример, когда в Пензе, может быть, вы слышали, в Пензе Слава, певица, там вышла пьяная на сцену, наорала на слушателей, там полицию вызывали. Вот. Я считаю, что все равны, как бы, и надо не только наказывать, но и запрещать концерты вот таким вот.
1: То есть культура отмены нам необходима.
15: Да.
1: Да, это произошло, по-моему, в 2026 уже году, да, 1 марта, да. Полторы тысячи зрителей получили удовольствие от собственного такого поведения. Ну что ж, а чем дело-то закончилось?
15: А там вроде как полицию вызывали, потом... Я просто не был на концерте, я только читал, потому что я люблю только NU, может, знаете, такого.
1: Слушайте, знаете, я вспомнила, я смотрела видео, она объяснила недовольным зрителям, что у нее очень болит ухо, и она не может нормально соображать. Так что, дорогие слушатели, если вы вдруг услышите в моем исполнении какую-то нецензурщину или оскорбление, это у меня ухо болит. Ну, мы же можем так оправдывать себя, да? Это когда... Да, так, а что, так можно было? Это когда Глюкоза вышла на сцену, что-то там материлась со сцены и, ну, я не знаю, дотрагивалась до себя не очень прилично, этично. Она тоже сказала, а это антидепрессанты. А, ну, больничный не отменяли. Понимаете, я вот не склонна... прощать такие вещи. От слова... Нет, я не буду говорить. Это некорректно на русском звучит. В общем, понимаю. Спасибо вам за пример. Культура отмены, смотрите, мы вот на этом останавливаемся. Если это, конечно, не руководствуется уголовным или административным кодексом Российской Федерации. Там вступает в силу уже закон. А здесь, я не понимаю, ну, штраф какой-то. Да, по словам певицы, она хотела отменить концерт, но за это ей бы пришлось платить крупный штраф. Позор, меня шатало из стороны в сторону, не потому что а на таблетках уже ничего не соображаю. Ну, ладно, все. Артисты встали на сторону славы. Ну, конечно, встали. 8 800 200 ровно 9702. Ко мне ни один артист не придет. Но не так уж мне. Москва на связи. Николай, здравствуйте.
16: Да, здравствуйте. А вот вы осуждаете артистов. А артисты, они что? Они совершили административное правонарушение. Но вопрос в другом. Они его совершают-то почему? Потому что они знают, что нет наказания. Вот у нас, например, министр внутренних дел, товарищ Колокольцев, он ездит по заграницам, всех передает опыт, как нужно там бороться с преступностью, пресекать административные правонарушения и так далее и тому подобное. А какое административное правонарушение, вот, например, она совершила? Она выражалась нецензурной бранью в общественном месте. Это вообще у нас является судебная статья. Ее должны были задержать, доставить в суд, либо в отдел полиции, и там бы должно было быть принято о том, какое наказание к ней применить. А почему этого никто не сделал?
1: Хороший вопрос.
16: А вы не хотите пригласить к себе в программу министра внутренних дел? И вот прямо...
1: Вот слушайте, нет, вот по этому вопросу все равно не хочу, господина Колокольцева. Я не хочу по этому вопросу приглашать. Это какая-то, вот знаете, я не знаю, скрипкой или этим микроскопом гвозди забивать. Это то же самое получается.
16: Вы не хотите пригласить, другие не хотят пресечь, третьи не хотят, в итоге все не хотят, но при этом да вы это обсуждаете.
1: Я бы хотела спросить у Пензы концерта, потому что они принесли извинения и попросили направить на электронную почту для дальнейшей передачи решения возникшего вопроса организатору мероприятия. Но то есть организатор несет ответственность перед зрителями, это юридическая сторона вопроса, а певица несет перед организаторами ответственность. А мы, зрители, можем в отношении певицы написать, конечно, но индивидуальное заявление, потому что вот она меня оскорбила, но там совершенно по-другому будет разруливаться.
16: А она никого не оскорбляла. Почему вы считаете, что она кого-то оскорбила?
1: Когда я слышу почему? Мат в не в свой адрес, а просто при мне, от этого страдает мое чувство прекрасного. Это административка.
16: Вы понимаете, у вас страдает вас. Вдруг начало страдать чувство. Но это не отменяет того нарушения административного законодательства, которое сотрудники полиции, так как они там отвечают, на концертах всегда есть вот тот же самый участковый.
1: Полицию там вызвали. Слушайте, ну давайте мы в коллизии дам. Я все поняла. Да. Я понимаю. У вас вопрос. Какие меры? Почему мы обсуждаем это на радио, а не действуем как-то пошли правильно. Ножками до, сами? Я могу сказать, что у меня в Пензе не было.
16: Извините, дайте я скажу. Давайте. До того момента, пока мы не будем принимать меры к самим артистам, не к тем, кто организовывает. Они же, вот, вы поймите одно, организатор, он организовал, так сказать, культурное событие, скажем так, мягко.
1: Я поняла, смысл ясна. Нет, ну просто договаривать мы будем, у нас еще просто очень много, вот, ну, понятно же все, спасибо огромное, не обижайтесь. Я понимаю, я реально поняла суть, и уверена, что я не одна это поняла. 8 800 200 ровно 9702, Тула на связи. Юрий, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Вы знаете, иногда в инновационном пространстве проскакивает то какой-то рэпер подрался, то знаменитый футболист подрался. А дело вот в чем. Почему их не наказывают? Они откупаются.
1: А значит, откуда вам это известно?
17: Слушайте, значит, заявитель берет, значит, пойдет на мировое соглашение. Забирает заявление, ему платят 4 миллиона, и все, и дело закрыто.
1: Ну, вот, это регулируется так.
17: Это мирового соглашения, было бы совсем другое. Поэтому, а люди, понимаете, взяли 4 миллиона и купили. У человека нет ни гордости, ни чести. Он купился за 4 миллиона. Вот этот мировой
1: если говорить не про мировые соглашения, не про административку, и уж тем более не про уголовку, а вот просто за то, что, ну вот помните, в 2000 каком-то там лохматом уже лет 10 назад артист Дмитрий Дюжев, стоя в аэропорту, был возмущен, что его не пропустили, потому что... И он отчитал всех присутствующих, потому что он привилегирован. Да, у него был там проход, возможно, на какую-то VIP-стойку регистрации, по картам некоторых авиакомпаний это возможно. Но все это выглядело как-то настолько недостойно. Вот вся... Я артист, остальные зрители, когда он объяснял это на камеру.
17: Да.
1: Здесь же
17: и
1: ничего
17: потом,
1: такого...
17: Знаете, вот... Когда организовывают концерты, значит, они такие требования, чтобы там коньяк был, чтобы какая-то закуска была.
1: Ой, ну райдер мы трогать не будем.
17: Вот это тоже портит.
1: А,
17: вот
1: я понимаю, замашки барские. Спасибо за мнение. Так, сколько у нас остается времени? 2,5 минуты. Последний звонок успеваем принять. Леонид, здравствуйте. Мы с вами финализируем. Давайте зажжем. Москва на связи.
18: Здравствуйте, Маша. Я просто немножко поздно включился, по теме не знаю. Так вам могу сказать, что касается силовиков. Ну, были у меня контакты.
1: Мы не про силовиков. Мы не про силовиков.
18: Да. Про публичных людей.
1: Про публичных людей. Стоит ли их как и наказывать? Силовики-то сейчас при чем?
18: Ну, как вам сказать? Ну, конечно, надо. То есть они такие же люди, как и мы. Они должны нести такую же ответственность. Просто здесь ситуация какая? Они пользуются, ну, как бы, своей популярностью, что ли, в этом плане.
1: Да.
18: Да. А я считаю, что они должны, наоборот, больше отвечать за свои поступки,
1: вот
18: чем
1: и я
18: обычный
1: так
18: человек.
1: Вот и я так считаю. А? Вот смотрите, я сегодня упоминала Баширова. Он сам ведь признался... Подождите, я неправильно сказала. Баширов я сказала, да? Нет, неправильно. Башаров, Марата Башарова. Он спустя много лет, после нескольких разводов, после оглашения, ему ничего за это не было, потому что заявления не писали жены. Он признался в шоу Леры Кудрявцевой, да, что он бил. Ну, стали вы чуток меньше приглашать. Ну, битва экстрасенсов, там, я не знаю, пострадала, наверное, и слава тебе, Господи. Вот. Он мне подсказывает. Не завидуй, бочинник идет. И что? Где наказание? Ну, как только это опубличено было в телевизионном эфире, ну, тут же это должны взять на контроль. Друзья мои, спасибо вам большое за вот это мнение, да? Я пытаюсь читать вашу переписку на Рутубе и ВКонтакте. Кто-то пишет, просто жаль машину. Но этим все сказано. Ладно. Спасибо большое. У нас дальше больше. Ну, а итоги дня вернутся завтра.
19: Вопрос дня. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь,
20: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
21: «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
22: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
21: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
20: О политике.
23: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в современном мире формируется новая геополитическая реальность, в которой Европа постепенно теряет гарантированную опору на Соединенные Штаты. В авторской статье он отметил, что глобальная система становится двухполюсной с доминированием США и Китая, в то время как Европа сталкивается с усилением экономических и энергетических ограничений. По словам Вучича, страны Европы все чаще вынуждены учитывать нехватку энергоресурсов и сырья, а также регуляторные барьеры, что осложняет их развитие. Он подчеркнул, что вера в сохранение прежнего уровня благосостояния без структурных изменений – это иллюзия, и Европе необходимо адаптироваться к новым условиям.
20: О криптовалюте.
23: В России продолжается развитие инфраструктуры рынка цифровых активов. Расширение линейки криптовалютных индексов рассматривается как шаг к постепенной институционализации крипторынка. Эксперты отмечают, что такие индикаторы помогают формировать единые ориентиры цены и создают базу для анализа рынка, снижая часть рыночных рисков. В дальнейшем на этой основе могут появиться производные финансовые инструменты и новые инвестиционные продукты для квалифицированных участников. При этом подчеркивается, что сами индексы не заменяют торговую инфраструктуру, но формируют основу для развития внутреннего рынка цифровых активов и снижают зависимость от внешних площадок.
20: Эксклюзив.
23: Режиссер Владимир Бортко рассказал о подборе актера на роль Иосифа Сталина в новом сериале и отметил внешнее сходство исполнителя с историческим персонажем. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда». По его словам, актер Игорь Меркурбанов в гриме оказался максимально близок к образу Сталина. Сериал снимается на площадке Москино и посвящен последним годам жизни советского лидера. Режиссер подчеркнул, что стремится показать Сталина как живого человека, а не только исторический символ.
20: О футболе.
23: Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым российским игроком, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче турнира ПСЖ сыграл в ничью с мюнхенской «Баварией» и по сумме двух встреч вышел в финал, где встретится с лондонским «Арсеналом». Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. Ранее Сафонов уже принимал участие в финале турнира, а также стал пятым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Трамп объявил о приостановке миссии «Проект Свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе. Крупнейшие банки зафиксировали резкий рост интереса к покупке залогового имущества в первом квартале, а эксперты назвали сериалы, которые мы с вами смотрели активнее всего в первом квартале этого года. Ну как мы с вами, россияне? Список озвучу. Давайте по темам пройдемся. У нас под номером один в этом блоке идет новость о том, что президент США Дональд Трамп объявил о приостановке миссии под громким названием «Проект Свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе. Он написал в своем аккаунте, в своей же социальной сети Truth Social, что пока блокада будет оставаться в силе, проект «Свобода» будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение. Ну, как вы понимаете, с Ираном. Также Трамп отметил, что решение принято в связи с просьбой Пакистана, а также других стран и с огромными военными успехами это связано, которые достигнуты штатами в ходе кампании против Ирана и значительным прогрессом в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана. Конец цитаты. Трамп может возобновить военную операцию против Ирана в течение текущей недели. 5 мая об этом сообщал портал Axios, ссылаясь на свои источники. Ну а Марко Рубио также 5 мая на брифинге Белого дома успел сообщить, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон и Тегеран теперь будут рассматривать возможные пути урегулирования. Ну и также госсекретарь заявил, что для развития мирной ядерной энергетики Ирану нет необходимости обогащать уран. Ну вот такие слова. По их, собственно, следам мы пробежимся. У нас на связи директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну что ж мы видим? Проблему Ирана Вашингтон, судя по всему, так и не решил, потому что Ормузский пролив, как мы видим, не разблокировал, да, там пара тысяч кораблей, танкеров в том числе, как стояли, так и стоят. Вот. Ну, а Трампу очень скоро ехать в Пекин. И визит уже много раз переносился. Как вы видите вообще сейчас ситуацию? Что вы можете сказать нашей аудитории по этому поводу? Что вообще происходит? Какие перспективы?
3: Ну, очевидно, что вооруженные силы США дислоцированные в регионе не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выход в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Дом и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее, американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить, вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то. Да? То есть это тупиковая ситуация, в общем-то. Да? А иранцы начинают наносить удар уже снова по Объединенным Арабским Эмиратам, значит, сейчас все по базе американцев в этой стране, по НПЗ в этой стране. Почему? Они провоцируют специально американцев на начало некой активной фазы операции по деблокации Ормузского пролива, потому что придет большим-большим потерям среди американских войск в силу целого ряда военно-технических нюансов и в целом сложившейся там ситуации. И иранцы хотят, чтобы значительная часть условий, значит, 10 предложений были приняты американцами даже вот в обновленном ситуации, что для Трампа будет означать, по сути, значительной степени капитуляции.
0: Ну вот, еще раз, по словам Трампа, причина того, что он отменяет операцию по блокированию Ормузского пролива, это потому, что некий прогресс на переговорах с Ираном достигнут, и вот эта остановка достигнут.
3: Ну, мы слышим об этом переговоры, прогрессе с Ираном уже достаточно долго. Никакого, значит, прогресса даже нет, даже не сидят за один стол переговоров и не ведут прямых переговоров. Сначала велись переговоры через посредник Пакистана, а потом вообще не встречаясь в Исламабаде, а что называется в онлайн, так сказать, таком положении. Поэтому какой там прогресс? Это слушать Трампа, так он всех победил, все прогресс есть, он все добился. Но же реально мы видим, что дела обстоят совсем по-другому.
0: Ну, вот видите, мы же видим, что и накануне Аббас Арахчи прилетел в Пекин, ну, за неделю до предполагаемого визита Дональда Трампа к Си Цзиньпину. Понятно, что они там ничьи гонять собрались. А на ваш взгляд, зачем именно в Китай отправляется представитель Ирана? О чем они там говорили? Сверяли часы перед чем-то? Что можно предположить?
4: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других Санкт-Петербургского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то делать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и, как говорится, не сильно выступая, так сказать. Вот это и китайская система. Они всем союзники, и даже с тем, кто противники, тоже союзники. Поэтому Ракси, естественно, хочет поехать, и убедить, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Да. По

0: карта Ирана.
1: Сильная карта Ирана.
0: Иранцы покажут, что они могут влиять на мировую экономику, на мировую политику, контролируя наиважнейший один из логистических путей транспортировки нефти и газа. Вот если они его контролируют.
1: Семен Аркадьевич, но ведь Иран ближе, намного ближе, вернее, близок к Китаю и совершенно не близок к Соединенным Штатам. Он же не может одновременно двум игрокам подкладывать свинью, да, особенно на переговорах. Наверняка Китай что-то потребует от Ирана.
0: В первую очередь иранцы думают о себе, они собираются. Слушайте, у них в Объединенных Арабских Эмиратах было свыше 500 миллиардов долларов вложено. Эмираты думали, что искренне, что они не будут по ним наносить удар. Но они наносили и наносят удар. Это они наносят, не американцы. Это они наносят удар. Это иранцы первые говорили, когда по НПЗ нанесли, да это американцы, а после нанесения ударов по американской базе уже признали, что это мы. Ну, слушайте, о чем вы говорите? Они заняли очень жесткую принципиальную позицию. Китай хочет себе помочь, им помочь. Пусть влияет на американцев. Примерно так это выглядит.
1: То есть можно предположить, что Китай во время визита Аракчи в Пекин что-то пытался выторговать для себя и договориться, чтобы Иран перед визитом Трампа в Китай не устроил в проливе какой-нибудь номер, после которого цена на нефть, скажем так, очень сильно повысится, а саммит двух лидеров Китая и США превратился бы в совещание антикризисных менеджеров, которые сидели бы и сообща думали, что с этим Ираном делать, так получается?
0: Слушайте, они уже начинают наносить удары по Эмиратам, которые, в общем-то, нефть идет не только из Ирана, там, в Китай или еще куда-то, из Эмиратов тоже идет, это один из поставщиков. А это обостряет ситуацию в целом в Персидском заливе. Все страны Персидского, не только монархии, но и тот же Ирак сейчас объявил дисконт на свою цену, только приходите сами, забирайте нефть, сами вывозите.
1: Да.
0: Это все на всех влияет, на китайцев тоже.
1: Спасибо большое, Семен Аркадьевич. В интересное время живем, как я люблю говорить очень часто в последнее время. К сожалению, Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был с нами на прямой связи. Еще одна тема. Крупнейшие банки зафиксировали резкий рост интереса к покупке залогового имущества в первом квартале этого года. Покупатели привлекают автомобили, квартиры, которые перешли кредитным организациям после того, как заемщики не смогли расплатиться по кредитам. Ну и подробнее на эту тему в нашем эфире расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
2: Россияне стали активно скупать у банков залоги в виде квартир и машин. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сами кредитные организации. В ВТБ сообщили, что в первом квартале число сделок по продаже залоговых автомобилей выросло в 3 раза по сравнению с прошлогодними показателями, а количество сделок с недвижимостью на 50%. В Сбере видят рост продаж машин в 3 раза. В банке Дом РФ также заявили об увеличении вдвое количества сделок с залоговым жильем и автомобилями. Руководитель одной из юридических компаний, которая занимается недвижимостью, Кирилл Иванов в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил тенденцию увеличения сделок именно залоговыми объектами.
3: Как юрист и как риэлтор могу подтвердить, что действительно тенденция сейчас такая есть. Увеличилось количество сделок залогового имущества. Ну и, кстати, я бы сюда бы еще добавил земельные участки. С чем это связано? С весенней активностью, в хорошем смысле этого слова. Потому что у нас часто очень такая зимняя спячка бывает. И в недвижимости это все знают. Особенно после новогодних праздников. После Нового года уже там весной, да, начинается активизация. Где-то с февраля начинает, там в марте, в апреле, особенно в марте-апреле, самые такие активные начинаются сделки, если говорить там про недвижимость в частности.
2: Увеличение подобных сделок, продолжает эксперт, говорит об ухудшении социально-экономической ситуации в стране. Собственники ипотечного жилья не справляются с платежами и вынуждены отдавать квартиры банкам.
3: Почему больше стало выкупа залогового имущества? Вторая сторона медали, она уже не такая хорошая, а именно потому, что залоговое имущество становится все больше и больше, потому что банки отнимают у людей ипотечное жилье, потому что люди не могут, не вытягивают ипотечные выплаты и не могут платить за это жилье. А как известно по закону, хоть это единственная квартира, но если она ипотечная, то ее, соответственно, можно спокойно изъять и выставить на торги, собственно, что сейчас и делают банки. Поэтому сказать, что это такая хорошая новость, что у людей появились вдруг свободные деньги, они инвестируют в залоговое имущество, да на самом деле это здесь где больше плюсов, а где больше минусов, это еще большой вопрос. У одних отбирают квартиры, а другие люди имеют возможность их выкупить.

0: самих банках считают, что клиенты интересуются залоговой недвижимостью из-за сниженной цены. Кроме того, это возможность купить актив без дополнительных затрат на риэлторов и посредников. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Сколько блогеры могут получать на пенсии? На этот вопрос получим ответ через 2 минуты в нашем эфире.
2: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
3: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: Пробирается медведь сквозь густой валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И теперь еще одна тема. Подсчитано, сколько блогеры могут получать на пенсии в случае блогерам максимальных страховых взносов в течение 25 лет. Его пенсия превысит 43 тысячи рублей. Минимальных на протяжении того же времени 13 тысяч рублей. И это почитал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, который находится с нами на прямой связи. Александр Львович, я вас приветствую. Здравствуйте. Александр Львович, рад вас слышать. Можете ли вы для аудитории радио «Комсомольская правда» чуть подробнее рассказать, как вы считали и какие варианты есть у блогеров, на какую пенсию они могут рассчитывать, если больше ничем не занимались, кроме блогерства?
5: Ну, у нас у всех одинаковые подходы с точки зрения фонда социального страхования о начислении и пенсии. Пенсия у нас зависит от двух факторов. Это трудового стажа и количество, размер заработной платы, с которой отчисляется 2% фонда пенсионного страхования, социального страхования. У нас есть минимальные выплаты, которые позволяют сформировать, соответственно, пенсионные баллы. Это отчисление с МРОТа, да, в размере там 22%, как я уже говорил, и максимальные выплаты по 2026 году, которые составляют 576 тысяч, потому что у нас не со всей заработной платы идут отчисления, то есть есть предел, выше которого уже отчисления так сказать, не производится. Поэтому если мы берем вот эту вилочку, так сказать, минимальное отчисление, когда блогер платит взносы только с МРОТа и с максимально, так сказать, допустимой суммы, ну, это получается такой, так сказать, разброс. Да, в одном случае можно претендовать на 13 тысяч, но в другом случае, так сказать, можно претендовать на пенсию выше 43 тысяч.
1: Но это... Посчитано, в общем, достаточно мило, но когда блогер, которому сейчас, скажем, 20, ну не знаю, 25-30 лет, хотя это уже достаточно преклонный блогер, на пенсию он выйдет еще через 35 лет, что это будет за сумма, можно предположить, или это вот какой-то прожиточный минимум, ведь она будет индексироваться?
5: Конечно, конечно. Надо иметь в виду, что это вот, как бы, так сказать, в значениях текущих цен посчитано, да. Но у нас каждый год происходит индексация пенсии, это раз. А во-вторых, так сказать, у нас еще индексируется стоимость пенсионных баллов. Поэтому, естественно, сумма там через 35 тысяч, она будет совершенно другая. Все зависит от того, какие темпы инфляции будут. Но если вот предположить, что, так сказать, все останется так, как есть, ну, где-то там через 35 лет у него может быть и 120 тысяч. То есть, познается в сравнении, надо понимать, что к тому времени и зарплата будет другая. Поэтому, безусловно, так сказать, эти расчеты, которые мной произведены, они актуальны для текущего периода времени. Но надо учесть другое обстоятельство. Как правило, вот вы когда говорите о возрасте людей, да, в этом возрасте мало кто, ну, что называется, заботит о своей, так сказать, старости. И большинство тех, кто занимается креативными профессиями, то есть, ну, находится в состоянии фриланса, они считают, что вот при текущих расходов, при недоходах, они решат все свои, так сказать, проблемы и в будущем. Но, как показывает живая практика, разные жизненные обстоятельства встречаются в жизни людей, в том числе негативные, когда накопленные средства вдруг оказываются, так сказать, вот изъятые в результате там нарушения налогового законодательства, или, например, так сказать, мошенники вмешались в размеренную финансовую жизнь человека, он может заболеть, не дай бог, да, так сказать, ну, разные обстоятельства бывают. И поэтому, конечно, нужно думать о том, чтобы все-таки вносить, производить взносы в социальный фонд для того, чтобы быть, ну, как бы обезопасен, так сказать, на тот случай, когда все-таки случится так, что тех средств, которые зарабатывались в течение всего периода трудовой деятельности, оно не хватит для того, чтобы жить на правильном, по крайней мере, с прогнозируемым доходом.
1: То есть это некий минимальный страховочный вариант, да? То есть если вдруг человек по молодости или по неопытности решает никаких страховых взносов не выплачивать, а просто складывать эти деньги на какой-то счет под какой-то определенный процент, это не даст ему никакой гарантии, что у него будет обеспеченная старость, Александр Львович?
5: Конечно, конечно. Потому что, ну, вот человек накапливал, потом раз и заболел, да, и все деньги спустил на уплату, например, так сказать, расходов на лечение или там, значит, оплату каких-то, так сказать, текущих счетов. Содержание, соответственно, имущества – это тоже, так сказать, удовольствие не из дешевого, да, потому что есть налоги на недвижимое имущество, на автомашины, это все требует ремонта. Поэтому вот уповать только на то, что, так сказать, тех денег, которые ты зарабатываешь, хватит на все оставшиеся жизни, конечно, нельзя. Поэтому правильный подход – это все-таки рачительно относиться к своей старости и распределять, как говорят финансисты, тем людям, которые занимаются накоплениями, яйца в разные корзины складывать. Да?
1: Да.
5: То есть вот социальное страхование – это другая корзина, так сказать, и она как минимум, так сказать, вот, ну, скажем так, не безбедную, но, по крайней мере, так сказать, какой-то стабильный доход на старости обеспечит.
1: Спасибо большое, Александр Львович. Это Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Мы обсудили, какими могут быть пенсии у блогеров, пусть даже и через несколько десятков лет. Ну, а эксперты тут назвали сериалы, которые россияне, может быть, кто-то из вас, смотрели активнее всего за первый квартал этого 2026 года. И в лидерах рейтинга оказались сразу несколько отечественных проектов, хитовые ленты от производителя Netflix, даже аниме, между прочим. Все подробности прямо сейчас в нашем специальном сюжете.
6: Эксперты назвали самые популярные сериалы в России в начале 2026 года. Итоги российского рейтинга сериалов за первый квартал этого года подвела «Медиалогия». Ранее компания публиковала список самых востребованных сериалов в нашей стране за прошлый год. И многие тайтлы, которые наши граждане смотрели в прошлом году, появились и в рейтинге этого года. Так, например, «Очень странные дела», самый прибыльный проект стриминговой платформы Netflix про подростков, сражающихся с монстрами из изнанки в антураже 80-х, в прошлом году занял второе место, уступив лишь «Игре в кальмара». В начале этого года проекту удалось стать абсолютным лидером. Дополнительный стимул этому придал выход мультипликационного спин-оффа «Байки из 85-го», события которого происходят между вторым и третьим сезонами сериала. Лента оказалась настолько популярной, что ее уже продлили на 2 сезона.
7: Какая-то тварь из изнанки выжила в прошлом году. Похоже, она мутировала.
6: Чуть больше половины проектов из рейтинга, 61 из 100, заслуживших повышенный интерес россиян, оказались отечественного производства, отметили аналитики. Таким стал и серебряный призер списка «Ландыш и такая нежная любовь». В прошлом году он оказался лишь на 6-м месте по просмотрам. Несмотря на смешанные отзывы зрителей, уже в первые дни после релиза соцсети заполонили фрагменты из сериала, а его актеры Ника Здорик и Сергей Городничий стали суперзвездами. 1 января этого года на стримингах появился 2-й сезон сериала с подзаголовком «Вторая весна». В нем лондонская мажорка Катя отправляется на поиски своего мужа-танкиста Лехи, сталкивается с интригами и предательством и проходит настоящее искупление.
8: Это штатская ваша жена?
9: Так точно, жена.
8: Сколько лет вы женаты?
9: 3 часа.
10: Пойдем, квартиру покажу. Небольшая, но уютная, да?
8: Приберись.
11: Если что, прислуга, что ли?
8: Чем мужа будешь кормить?
11: А я тебе что, еще и повар?
10: Если жена строптивая, не заскучаешь.
6: Помимо теле- и мультсериалов, в рейтинге самых популярных проектов оказались также 5 аниме. Одно из них, «Магическая битва», попало в 5-ку лидеров. Проект расположился на 4-м месте между 2 отечественными детективными хитами «Первый отдел» и «След». В 2024 году «Магическая битва» попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое аниме. За пару месяцев до этого и продажи оригинальной манги перевалили за отметку в 90 миллионов копий, сделав ее одной из самых продаваемых серий всех времен. А последняя серия «История о борьбе школьников с демонами и проклятиями», вышедшая в апреле, получила рекордный рейтинг 9,9 балла из 10.
12: Расширение территорий. Сатору Готсё только что запечатали.
13: Затворись. Надо сражаться. А иначе я останусь.

0: Помимо общего рейтинга, «Магическая битва» возглавила топ марта по просмотрам. Именно этот месяц дает почти треть всех просмотров за квартал. В том же месяце в пятерку самых просматриваемых вошла историческая картина «Князь Андрей» про Андрея Боголюбского, внука Владимира Мономаха. Еще молодой княжич возвращается домой из Византии, чтобы править родной Суздальской землей. Однако это не входит в планы его отца Юрия Долгорукова. Тот считает парня лишь покорным исполнителем своей воли. Тогда наследник Великокняжеского престола решается на бунт.
1: Псы! Вы кто такие, что в земле моей распоряжаться?
2: Я тебе не пес.
1: Пока лезу к шее не приставит, хочу, чтобы ты решил это.
3: Боишься, что будет, если сейчас не замеримся?
4: А ты, стало быть, боишься? Что ты говоришь?
2: Отнимаю у тебя княжество. По грехам твоим.
0: Не теряют своей популярности у россиян и турецкие сериалы. Проекты «Далекий город» и «Клюквенный щербет» оказались на 7 и 8 местах за первый квартал 2026 года по просмотрам, обогнав такие громкие премьеры, как спин-офф «Игры престолов» «Рыцарь семи королевств», а также экранизацию культовой видеоигры «Fallout». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
6: Реклама.
7: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
10: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение – жало в пятку человеку. Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
11: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте.
8: О важном.
12: МИД России направил ноту всем зарубежным дипмиссиям и представительствам международных организаций. В документе ведомства призвало принять меры для обеспечения безопасности персонала и граждан в Киеве. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что предупреждение российского Минобороны связано с угрозами украинских властей ударить по Москве. Она отметила, что ЕС ошибается, если думает, что эти заявления можно игнорировать. МИД России призвал зарубежные страны заранее эвакуировать своих дипломатов из Киева и предупредил о неотвратимости возможного ответного удара, если украинские власти реализуют преступные замыслы во время празднования Дня Победы.
8: О нефти.
12: Война на Ближнем Востоке привела к рекордному сбою поставок на мировом нефтяном рынке. Потоки через Армузский пролив сократились с 20 миллионов баррелей в сутки до минимальных значений на фоне ограничений транзита. А цены на нефть марки Brent выросли с доконфликтных 69 до пиковых 126 долларов за баррель. Специалисты отмечают, что рост цен стимулирует инвестиции в добычу и нефтесервис, однако эффект проявляется с задержкой до года. В ближайшие годы дополнительные вложения в мировой нефтегазовый сектор могут превысить 300 миллиардов долларов. основной прирост инвестиций ожидается на Ближнем Востоке, а также в Китае и США. На Россию, по оценкам, придется около 2% мирового увеличения, что связано с санкциями, стоимостью заимствований и ограничениями добычи. Эксперты при этом подчеркивают, что Россия сохраняет конкурентные преимущества за счет низкой себестоимости добычи и переориентации экспорта.
8: О памяти.
12: В Карелии состоится старт проекта «Земля памяти», в рамках которого земля с территории боевых действий спецоперации будет заложена в мемориальном комплексе «Могила неизвестного солдата» с вечным огнем славы в Петрозаводске. Проект реализуется при поддержке Минобороны и региональных властей, направлен на сохранение памяти о погибших военнослужащих, а также укрепление преемственности поколений. Организаторы отмечают, что инициатива охватит все регионы России и позволит создать памятные места, куда смогут приходить семьи военнослужащих. Власти Карелии поддержали проект, отметив его значение как символ связи между подвигом участников Великой Отечественной войны и современными защитниками страны.
8: О работе.
12: Следующая рабочая неделя для россиян вновь будет сокращенной и составит 4 дня с 12 по 15 мая. Это связано с переносом выходного дня в честь Дня Победы, который в этом году выпадает на субботу. В результате граждане дополнительно отдыхают в понедельник. Ранее аналогичный сокращенный график действовал в начале мая из-за праздничных дней 1 числа. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
13: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Еще одна тема, даже несколько, но начнем вот с какой. Россиянам хотят запретить поступать в магистратуру, если у них нет бакалаврского уровня образования по этой специальности. Таким образом, авторы законопроекта хотят повысить уровень образования. Получится это сделать или нет, разбирался Егор Волгин.
14: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру. Согласно законопроекту, подготовленному в Госдуме, возможность поступить на эту степень высшего образования должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата. Таким образом, бакалавр больше не сможет получить дополнительно другую специальность. Авторы инициативы уверены, что это повысит качество образования и качество подготовки самих специалистов на выходе. По их словам, за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. К тому же, из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, студентов недополучает и сфера 2-го высшего образования. Большинство экспертов согласились, что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
15: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью. Конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов, это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить в магистратуре, пожалуйста, можно пройти профессиональную переподготовку и потом уже тогда претендовать на обучение в магистратуре и защиты фактически магистерской диссертации, проекта или стартапа, как там уже будет устроена сама магистратура.
14: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
15: Законопроект при этом довольно мягкий. Он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность тех, кто принимает магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через 2 года. Это имеет значение. Поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых нету.
14: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
13: Тем временем продажи антидепрессантов растут рекордными темпами третий год подряд. Уровень депрессии и тревожных расстройств за 4 года вырос на 20%. По мнению одних специалистов, люди стали чаще обращаться к врачам. С другой стороны, во всем мире уровень тревоги подскочил во время пандемии и продолжает расти. Подробнее рассказывает Юрий Кораблев.
16: За 3 года объем продаж антидепрессантов в стране в деньгах вырос более чем в 2 раза. Анксиолитиков, ранее их называли транквилизаторами, на треть, а психостимуляторов примерно на 20%. Это данные Альфа-РМ. Если говорить в упаковках, то в прошлом году антидепрессантов было продано на 40% больше, чем в 2022 году. За это же время объем проданных анксиолитиков вырос на 12%, а количество упаковок психостимуляторов немного снизилось – 77 миллионов до 74 миллионов. В Ассоциации независимых аптек подтверждают высокие продажи препаратов. Исполнительный директор организации, кандидат фармацевтических наук Виктория Преснякова рассказала, что ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался с 2022 года. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
17: Первый рост антидепрессантов, продаж антидепрессантов впервые мы заметили в 2022 году, он резко вырос на фоне всех происходящих событий, и сейчас рост продолжается. Будем считать, что россияне больше стали уделять внимание своему психическому здоровью и чаще стали обращаться к врачам, и как результат больше стали покупать антидепрессантов. Да, действительно, рост мы видим.
16: Эксперты отмечают несколько факторов, которые привели к росту продаж противотревожных препаратов и антидепрессантов. Об основных из них в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал директор по развитию РНС «Фарма» Николай Беспалов.
18: В принципе, современный образ жизни, достаточно высокая скученность проживания населения в городских условиях, она сама по себе способствует развитию различных депрессивных состояний. И это в том числе просто болезнь современной цивилизации, от этого никуда не уйдешь. Тот факт, что люди чаще стали обращаться к специалистам, не пытаются побороть вот это свое депрессивное состояние с помощью каких-то народных методов, алкоголя, каких-то иных подходов, обращаются к специалистам, получают квалифицированную помощь, он сам по себе, безусловно, положительный. В принципе, на рынке появился достаточно большой ассортимент антидепрессантов современных поколений, которые обладают меньшим набором побочных эффектов, то есть это относительно безопасные препараты, которые можно принимать с меньшим количеством ограничений, нежели это было еще там лет 10 назад. В этом смысле тоже возможности выбора у пациента, и у специалистов стало намного больше. Ну и, соответственно, формируется определенная культура отношения к депрессивным состояниям.
16: Согласно статистике, с 2020 по 2024 год заболеваемость граждан психическими расстройствами выросла почти на 20%. Прежде всего это произошло за счет психических заболеваний непсихотического характера, депрессий, тревожных и стрессовых расстройств. Показатели шизофрении и психоза остаются неизменными. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
13: Ну и еще одна тема, которая будет касаться автомобилей. Вот средняя цена нового авто китайской марки в апреле впервые превысила 4 миллиона рублей. Это почитали эксперты Авто.ру Бизнес. Прибавка за месяц составила таким образом 2,7%. Ну и средняя стоимость локализованных автомобилей, тут и Лады, и Валюты, и Аурус, и Тенет, сохранилась на уровне, чуть более 2 миллионов. В то же время средняя стоимость ряда новых автомобилей на российском рынке снизилась в апреле, это если сравнивать с мартом. Сильнее всего подешевели Хэвэйл H3, и Хэвэйл Джолион. Ну и автомобильную тему мы будем сейчас продолжать в нашем эфире. Традиционная рубрика «Под капотом».
19: Рекламно-информационная программа
5: «Под капотом».
19: Лайфхаки от компании «Супротек».
20: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Весна – это не только сезон планового техобслуживания и шиномонтажа. Как только сходит прошлогодний снег и деревья становятся зелеными, многие автомобилисты спешат провести защитную обработку днища своей машины. Ведь в теплый сезон это делать куда комфортнее, чем в осеннее ненастье. Если автомобиль подержанный и уже пробежал не одну тысячу километров, то, скорее всего, на кузове начинает появляться коррозия, а в разных скрытых полостях скопилась грязь. Если в спешке все это не удалить, то прикрытая антикором ржа будет прогрессировать, и со временем получите сквозные дырки. Так что перед любой процедурой кузов нужно тщательно вымыть и высушить, а потом внимательно осмотреть. Особо обратите внимание на те места, которые не обрабатывают защитным покрытием на автозаводе. Их нужно скрупулезно обрабатывать, а многие это делать забывают вовсе. Либо в попыхах наносят тонкий слой антикоррозийного состава, который может не выдержать новые атаки камнями и реагентами. Нередко бывает и так, что у машин забиваются дренажные отверстия. Из-за грязи вода начинает скапливаться в водостоках. Поэтому перед защитными процедурами обязательно удаляйте весь многолетний мусор из дренажа. Особое внимание нужно уделить передним аркам колес, точнее тем местам, где стоят пластиковые брызговики. За ними скапливается больше всего грязи. Очистка этих мест – дело не быстрое. Мало убрать многолетний мусор. Нужно хорошенько все вымыть и дать высохнуть. Ну а потом обезжирить и только после этого обрабатывать различными составами. А если разглядели коррозию в полостях порогов, на лонжеронах и поперечинах, придется отправляться в специализированный сервис. Есть вероятность, что ржа уже проела силовые элементы. Значит, требуется кузовной ремонт. Коррозия силовых элементов – вещь опасная. Наконец, антикор должен высохнуть после нанесения на кузов, и здесь есть нюанс. Если водитель хочет сэкономить и все делает сам, то он зачастую оставляет обработанную машину высыхать на улице. А ведь весной погода непостоянна, могут и заморозки начаться, и дождь. Влага сделает свое губительное дело, и антикоррозийный состав ляжет не идеально. Так что процедуру придется повторять. И еще, после обработки кузова не забудьте почистить салон. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
21: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
19: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
23: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
25: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешным, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, смысл которой тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и прежде всего англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
26: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
0: Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
13: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. И еще одна тема. В ДНР не намерены снижать бдительность во время так называемого перемирия, которое было объявлено Зеленским. Это заявил Пушилин, отвечая на вопросы корреспондентов. Напомню, ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции, и оно приурочено к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 мая в Москве. И, в общем, эту ситуацию мы тоже обсудим в том числе. У нас на прямой связи Григорий Кубатян, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Григорий, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
13: Ну, я вижу, во-первых, что на портале kp.ru опубликован ваш материал, эксклюзивный. Да, продвигаются вперед, чтобы люди могли вернуться в Донбасс, как саперы российской армии чистят от мин освобожденные территории. Вот об этом мы тоже с вами поговорим, но сначала я хочу задать вам вопрос про то, ожидают ли парни и мужики на фронте перемирия со стороны, которое было объявлено, и будет ли Украина его соблюдать? Что говорят вообще там на линии боевого соприкосновения?
1: Ну, мало кто верит в перемирие. Ну, где-то, может быть, и будет какое-то затишье, но мы, как мы знаем из опыта предыдущих перемирий всевозможных, они бесконечное количество раз нарушаются, там тысячи, десятки тысяч случаев, когда это перемирие, ну, никак не срабатывает все равно. Обстрелы продолжаются, летят дроны и так далее. В том числе и потому, что для украинской власти это больше такая политическая история, там можно что угодно заявлять, но что там будет по факту на местах, они это контролировать, во-первых, не могут, а во-вторых, ну и зачем им это нужно? Им это не нужно, поэтому такого какого-то серьезного облегчения на передовой вряд ли стоит ожидать. Но если где-то станет полегче, ну и слава богу, парни хоть выдохнут, отдохнут, это тоже было бы неплохо.
13: Да, спасибо. Теперь по вашему материалу, который на портале kp.ru, чуть подробнее, что удалось изъявить в этом материале по, я даже вижу заголовок, «Рыцари полей». Звучит очень героически, я бы даже сказал, и представляется такая красивая картинка, благо здесь и фотографии тоже на страничке kp.ru в вашем материале опубликованы. Расскажите чуть подробнее, что удалось выяснить, что вы донесли до читателей.
1: Ну, речь идет об отряде разминирования. Это инженеры-саперы, которые занимаются именно чисткой освобожденных территорий. То есть линия соприкосновения уходит вперед, но после себя она оставляет, конечно, очень много всяких проблем. Мины, не разорвавшиеся снаряды, боеприпасы всевозможные. Это все валяется. И более того, боевые действия там начались еще в 2014 году на Донбассе. И, соответственно, часть вот тех полей сражений и минных полей, она сейчас оказалась в тылу. И там уже туда вернулась, в общем-то, мирная жизнь. Там уже живут и работают люди, играют дети. Но при этом это какие-то достаточно большие площади, заминированные и просто опасные. И приходится вот это все вычищать. То есть работа саперов не ограничивается только линией соприкосновения. Ну и это вообще вся вот эта территория, которую эта линия прошла, да, начиная там, с 2014 года, и вот сейчас уже 26-й год. То есть вот вся территория освобожденная, ее всю надо расчищать. Это колоссальная работа. И, во-первых, конечно, надо соблюдать собственную осторожность, но дело в том, что рядом еще живут люди, играют дети, и надо еще следить, чтобы местное население гражданское тоже аккуратнее себя держало с этими боеприпасами, потому что они, ну, просто как бы люди живут посреди фактически каких-то минных полей, что само по себе, ну, довольно странно и страшно. Но люди-то привыкшие к войне, и они эти все штуки там опасные подбирают, пытаются их пилить на металлолом, дети играют с ними, ну и так далее. То есть вот саперам приходится еще и вести какую-то работу профилактическую с гражданским населением, объяснять, что можно делать, а что нельзя.
13: А что касается облачения этих рыцарей по разминированию, насколько тяжелы их костюмы, насколько они вообще, во что они облачены?
1: Ну, это, по сути, рыцарские латы. Угу. Да, это противоосколочные костюмы, это броня. В общей сложности комплект сапера, ну, может достигать 30 килограмм. Ну, плюс еще там металлоискатель, щуп, там еще всякие другие приспособления необходимые, там разные ленты, которыми нужно это все маркировать, ну и так далее. То есть это, вообще говоря, тяжело. И бывает, когда какая-то серьезная очень работа, когда надо срочно разминировать участок дороги или еще что-то, они за день рабочие проходят вот в этом облачении до 40 километров. Ну, фактически, ого, там это целые сутки идут. Это, вообще говоря, очень все тяжело.
13: Так надо еще же не просто идти, да, нужно внимательно смотреть себе под ноги, использовать оборудование, да.
1: Да, да, разумеется, они идут медленно, все это смотрят, вычищают. Ну, к счастью, такие вот какие-то ударными темпами редко приходится работать. Ну, иногда приходится, иногда просто есть необходимость. И это, да, физически это очень тяжело, но это необходимая защита. Там ботинки на толстенной подошве на случай, если вдруг, не дай бог, наступишь на что-то, ну, ногу все равно травмирует, но хотя бы ее не оторвет. Поэтому вот такая защита забрала. Ну, это, по сути, современные рыцари.
13: По сути, это, я правильно понимаю, ручной труд? Нет, не придумано человечеством таких автоматизированных систем, которые бы просканировали поверхность Земли и сказали бы, где заложены мины или где они располагаются, чтобы туда пойти и их каким-то образом дезактивировать и уничтожить. Приходится практически как ну, с миноискателем идти и каждый метр прочесывать, правильно я понимаю?
1: Вообще существует робототехника, и вот у ребят, про которых я писал, она есть. Проблема в том, что чем ближе ты к передовой, тем сложнее туда затащить большого серьезного робота. Просто он очень заметный, и его очень быстро сожгут. Из-за дронов. Угу. Вот раньше, когда не было этой проблемы, проще было работать. Сейчас, чем тяжелее оборудование ты затаскиваешь, тем меньше оно проживет. Поэтому, да, все равно металлоискатель обычный, как вот раньше использовали, щуп такой же, как Великую Отечественную использовали, ну и простые достаточно приспособления. Фактически только опыт, осторожность, грамотность сапера поможет ему и самому не пострадать, и выполнить работу.
13: Григорий, спасибо большое за вашу работу, за ваш рассказ и за ваш материал. Это Григорий Кубатьян, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Зайдите на наш сайт и прочтите материал в эфире, как саперы российской армии чистят от мин освобожденные территории. Ну а Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу ВСУ авиабомб увеличенной дальности модели JDAM и необходимого для их использования оборудования. Все подробности в нашей рубрике «Говорит полковник».
26: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины бомб «Ждам» увеличенной дальности и сопутствующее оборудование. Там целая гора сопутствующего оборудования, которое превращает эти бомбы в высокоточные оружие. Вопрос уже решен, и эти бомбы скоро попадут на Украину. А теперь же возникает вопрос, а кто будет платить за эти бомбы? Ведь стоимость немаленькая, 373 миллиона. Кто платит вот эти деньги? Ах, будет платить Европа, та самая Европа, которая украла российское подсанкционное 90 миллиардов и осчастливала этим Зеленским. Так что как бабло, как говорится, есть. Ну, что это же за зверь такой вот боеприпас? Да, по строгому счету даже не боеприпас, а целый комплекс с такими сумасшедшими, новейшими американскими техническими наворотами. Это, по сути, высокоточное оружие. Сейчас, говорят, вот новейшие бомбы могут лететь даже на 120 километров. Эти бомбы — это старые знакомые. Российская армия сообщила о том, что мы их начали сбивать нашими средствами ПВО еще в начале 23-го года. Каким оружием мы бьем по этим бомбам? Это зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, ТОР-2, ТОР-М2, БУК-М, Панцирь-С1. Так вот, запомните, на боевом счету этих наших комплексов уже набирается по несколько десятых сбитых гдамов. А цена одного такого боеприпаса тянет, говорят американцы, больше, чем на 2,5 миллиона долларов. Ну, а что думают наши эксперты по этой части? Специалисты по системам ПВО. Известный военный аналитик, эксперт Алексей Ленков, в частности, сказал, на первый взгляд, это достаточно мощное и опасное оружие. Но тут есть и минусы. Чтобы сбросить этот боеприпас гдам с дальностью, скажем, 80 километров до цели, боеприпас нужно применять с высоты 10 или 12 километров. Украинская авиация сейчас из-за наших действий на такой высоте не летает. Но зато у украинцев есть F-16. Вы знаете, там пообещал Запад, их около 20. Где-то порядка 10 их уже базируется на украинских аэродромах, по которому мы бьем. Ну что? Это говорит только об одном. О том, что и США, и Европа по самые ноздри погружаются в боевые действия против российской армии. Но это попытка и дальше наращивать боевой потенциал вооруженных сил Украины. Ну и тут вопрос. А какие же при этом могут быть переговоры, о которых так жарко ратует Трамп? Смешно, не правда ли? Накачка Украины такими боеприпасами лишь удлинит время боевых действий. Но российской армии предстоит нейтрализовать эту угрозу. И что? Ну, ей не привыкать. Опыт есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
26: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
4: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 5 часов, в Нижнем Тагиле 7, в Иркутске 10, в Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте.
26: О судебных делах.
6: Суд на Камчатке признал бывшего главу Елизовского городского поселения виновным в растрате муниципальных земель, превышении полномочий и получении взяток на сумму более 199 миллионов рублей. Следствие установило, что группа чиновников организовала схему незаконного отчуждения участков через фиктивные изменения их назначения и последующую перепродажу. Также выявлены взятки на сумму около 3,5 миллионов рублей. Суд назначил 8 лет колонии строгого режима, штраф и запрет снимать должности в органах власти на 10 лет.
26: А США.
6: Военное ведомство США заключило контракт с компанией в сфере искусственного интеллекта на сумму $500 миллионов. Соглашение направлено на внедрение технологии обработки данных и ускорение принятия решений для нужд Пентагона. Отмечается, что новая сделка в несколько раз превышает предыдущие контракты и отражает курс на расширение применения ИИ в оборонной сфере.
22: О выплатах.
6: За 10 лет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в России вырос более чем в 4 раза. Сейчас верхний предел выплаты превышает 83 тысячи рублей и составляет 40% среднего заработка. Минимальное пособие для неработающих родителей в этом году составляет 10 700 рублей. Рост связан с индексацией социальных выплат и изменениями системы поддержки семей.
22: О памяти.
6: В аргентинском городе Мар-дель-Плата прошла акция «Сад памяти», приуроченная ко Дню Победы. Участники высадили деревья на Славянской площади в память о погибших в Великой Отечественной войне. Также прошел показ фильма и культурные мероприятия с участием русской и белорусской общин. Организаторы отмечают, что акция собрала десятки участников разных возрастов и стала частью международных памятных инициатив.
22: Обо всем остальном.
6: В Архангельской области добыт алмаз ювелирного качества весом более 190 каратов. Об этом сообщили в компании-разработчике месторождения. Кристалл отличается высокой прозрачностью и минимальным содержанием примесей, что делает его особенно ценным для ювелирной промышленности. Отмечается, что находка относится к категориям особо крупных и стала одной из значимых в 2026 году. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. И о погоде в Москве: в четверг днем возможен небольшой дождь от плюс 14 до плюс 28. В Санкт-Петербурге облачно от плюс 6 до плюс 12. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
13: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Минобороны отчиталась о сбитых за ночь беспилотников. За ночь над регионами России уничтожили 53 украинских БПЛА. Россиян предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС до 9 мая. И цены на нефть упали после заявления Трампа о приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с отчета Минобороны о сбитых за ночь беспилотниках. Над регионами России уничтожены 53 украинских БПЛА. Сбитые дроны над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря. К сожалению, 5 мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ по городу Джанкой в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Также Аксенов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По его словам, семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей. Глава Крыма подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные и профильные службы. Ситуация находится под его личным контролем, и он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации. В Чебоксарах люди приходят в себя после массированных атак БПЛА 5 мая. Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 37. Это сообщили в региональном Минздраве. В больницах пока остаются 11 человек. Также после массированных атак восстанавливается Туапсе. Его приводят в порядок всем миром. И вот за этим прямо сейчас наблюдает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, чей материал вышел на портале kp.ru с заголовком «Пожалуйста, напишите, что в Туапсе все нормально». Как курорт восстанавливается после атак беспилотников. Все подробности как раз у Натальи Варсеговой в прямом эфире выясним прямо сейчас. Она с нами на прямой связи. Наталья, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
13: Так как же восстанавливается Туапсе? Все ли в порядке? И я вижу, что приводит, согласно вашему материалу, в порядок население всем миром.
7: Ну, да, город постепенно восстанавливается после всех этих, после последствий беспилотных атак. Сейчас убирают пляжи, вот городской пляж уже заканчивается, говорят, там заканчивается работа. Еще ведется работа в прибрежных поселках, тех, что находятся тоже в Туапсинском округе, это и Тюменский. Это вот Гизель-Дире, сейчас внимание к нему приковано, потому что по снимкам, которые получены по системе Сканекс, видно, что одно нефтяное пятно, оно сейчас как раз подходит к берегам этого поселка. Ну, по крайней мере, вот я то, что я сейчас прочла в телеграм-каналах у местных экологов, вот, потому что, по сути, на пляже-то, вот те загрязненные пляжи, конечно, людей, гражданских не пускают. Там выставлены картоны, полиция, МЧС, из-за того, что загрязнение устраняют специалисты, это нефтяники, это сотрудники аварийно-спасательной службы, это МЧС. А людей, ну, понятно, что слишком токсичная история, поэтому туда, конечно, волонтеров и тех, кто желает просто помочь, не пускают. Но волонтерам все же есть где применить себя. Вот, в частности, в городе еще закрыты два детских сада, те, что находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом. И в этих, там нужно полностью прибирать площадки от мазута. Очень много вот после нефтяного дождя, очень много капель мазута и на тротуарной плитке, и на горках, на всяких вот этих детских приспособлениях. И с волонтерами, вот женщина, она приехала сюда специально из Новосибирска, чтобы помогать устранять последствия. Вот мы вместе с ней оттирали такую большую металлическую лестницу в детском саде, в детском садике, который ведет на второй этаж с улицы. Вот она вся тоже была в мазуте, в каплях. Мы, ну, достаточно долго, полдня мы над этой лестницей сидели. Вернее, на этой лестнице мы сидели и оттирали все эти пятна. Что еще? Ну, тем не менее, город все равно готовится к курортному сезону. Уже мэр заявил, что с 1 июня будут готовы принимать отдыхающих. Я зашла как раз в гостиницу после того, как пробежалась по другим отелям, спрашивала о том, как вообще, есть ли отмены брони и так далее. И надо сказать, что, ну, практически нет. Вот в одном отеле мне сказали, пару броней отменили на лето, вот как раз объяснив вот тем, что произошло, люди боятся сюда ехать. Но это вот буквально единичный случай. Еще в одном отеле мне сказали, что как была вот 100% загрузка на июль-август, так и осталась. И пока вообще никаких отмен нет. Еще в двух отелях тоже есть единичные отмены. То есть нельзя сказать, что здесь прям люди массово отказываются сюда ехать. Нет, нет. Практически никто не отказывается. Народ, как вот было в планах поехать сюда, так все это осталось. Причем надо сказать, что брони-то как раз эти, больше половины из них оплачены. Что еще надо сказать? Город убирают. Видела, как поливают плитку тоже тротуарную, асфальт. Специально коммунальщики ходят, поливают, очищают от пыли и так далее. Пока самая сложная ситуация остается на улицах Пушкина и Кошкина. Я была там 3 мая, и там достаточно сильно пахло все-таки вот и пожаром, и бензином, ну не бензином, а вот нефтяной вот этот запах очень неприятный, токсичный. Сюда приехала, запаха уже практически нет, и видно, что саму улицу уже по ней прошлись и почистили. По крайней мере, уж

0: Реально активно помогали и сами все чистили, и это далеко не первый ваш опыт, потому что на пляже Анапы в конце 2024 года вы тоже участвовали и помогали. Вот если сравнивать два вот этих экологических бедствия, где сложнее было работать?
1: Знаете, вот мазутные пятна оттирать сложнее, чем собирать мазутный песок. Это вот вчера я это поняла очень отчетливо для себя. Мне в Анапе тогда казалось, что это тяжело лопатами мокрый песок бросать в мешки. Ну нет, вот оказалось, что вчера с этими пятнами, потому что с ними гораздо больше возни. Вот пятно на песке ты вроде собрал и пошел дальше. А здесь вот над одним пятнышком можно сидеть, наверное, ну, минут 10, пока ты его ототрешь, пробуя различные эти химикаты и так далее. Но что касается масштабов, то, конечно, в Анапе вот все это действительно было похоже на такую мощную экологическую катастрофу. Здесь я пока не могу вот назвать все происходящее вот такой же точно катастрофой таких же масштабов. Мне кажется, что масштабы здесь меньше, но лучше, конечно, разговаривать с экологами, и я очень надеюсь, что вот у меня сегодня после обеда будет как раз встреча, и мне уже профессионально объяснят, насколько серьезны здесь последствия для экологии.
0: Огромное спасибо, Наталья. Это Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» из Туапсе. Материал Натальи можно прочесть на сайте kp.ru. Пожалуйста, напишите, что в Туапсе все нормально, как курорт восстанавливается после атак беспилотников. Все подробности обязательно можете прочесть, о которых не услышали в эфире радио «Комсомольская правда». Ну, а нас с вами предупреждают об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС до 9 мая. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности во время массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. О правилах жизни без сети расскажет подробнее мой коллега Евгений Проскуряков.
2: Экономика на радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим правила жизни без доступа к сети. Ведь, как известно, в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС. Об этом сообщили и мобильные операторы, и власти. Важный момент. Речь идет не о полном, а о частичном или точечном ограничении. И это действительно так. Например, утром 5 мая я ехал на работу, и мобильного интернета у меня не было. Но к обеду ситуация нормализовалась. Тогда же Минцифра сообщила, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. А вот что касается обычных звонков, то здесь никаких ограничений нет. Проверено многократно. Также работает обычный проводной интернет и Wi-Fi. Банки тоже предупреждают о возможных нарушениях. Вот, например, что написано в мобильном приложении одной крупной финансовой организации. Уважаемый клиент, до 9 мая могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложение банка и получением СМС. Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, а коды подтверждения будут в истории операций. Между прочим, отличный совет. Лично я не знал, что коды подтверждения можно найти в приложении банка. А что касается банкоматов, то многие из них действительно работают от мобильного интернета. Поэтому лучше пользоваться устройствами, которые стоят в отделениях банков. Как правило, они работают в штатном режиме. Есть и другие нехитрые правила, которые помогут пережить ограничения. Одно из них – в магазин надо идти с наличкой. А то вдруг, когда вы будете стоять прямо у кассы, терминал не даст соединения с банком. Тогда пластиковая карта окажется бесполезной. Что касается проезда в общественном транспорте, то сообщений о перебоях с оплатой не поступало. Но никто не гарантирует, что их не будет в дальнейшем. Опыт решения таких проблем у нас тоже есть. Например, 3 апреля был сбой в работе банковских сервисов в терминалах пригородных электричек в Москве. Пассажиры не могли использовать свои карты для прохода на перрон. С проблемой справились просто. Людей пропускали бесплатно. Ну а если вы хотите поехать на такси, то лучше заранее выписать телефоны главных таксомоторных сервисов вашего города.
2: Экономика на радио КП.
0: Цены на нефть упали после заявления Трампа о приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Подробнее через 2 минуты.
4: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
5: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольскую правду».

0: Комсомольская правда.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
3: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украиной, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Умировым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. Это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тот транш первый, 1,8 миллиарда, вот сейчас обсуждается, который уже вывели. Там его соратник спрашивает Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через атеистическую составляющую, на западные счета.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Цены на нефть упали после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». И цена на нефть марки Brent снизилась на 2% до $108 за баррель. Цена на нефть марки WTI упала тоже на 2% и снизилась до $100 за баррель. В то же время фондовые рынки Азии выросли. Южнокорейский индекс Коспи поднялся на 6%. Акции в материковом Китае более чем на 1%. На что это влияет, о чем это говорит и какие перспективы в связи с пока еще не до конца ясной ситуацией, выясним у заместителя генерального директора Института национальной энергетики, главного редактора портала Infotex Александра Фролова. Александр Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, здравствуйте.
4: Ну, мы не сомневаемся, и многие эксперты тоже в этом ключе высказываются, что ситуация в Иране и вокруг него, и в Ормузском проливе, это все-таки какой-то некий инструмент, может быть, даже забава, если можно так сказать, для, прежде всего, Трампа и США, для регулирования цен на нефть так, как они хотят. На ваш взгляд, так ли это? И если да, то чего в итоге хочет добиться Дональд Трамп? Ну, давайте будем так говорить, хотя за ним стоит большое количество людей.
5: Ну, тут разделить эту мысль, мне кажется, надо на две составляющие. Одна составляющая стратегическая, другая тактическая. Вот, если позволите, с тактической начну. То есть, на мой личный взгляд, с тактической точки зрения, да. Дональд Трамп, а также все персонажи, которые там за ним выстроились в стройный рядочек, они пытаются регулировать цены. Насколько это позволяет им текущая ситуация? Громкими заявлениями, обещаниями чего-то там, но... Со стратегической точки зрения, нет, в текущей ситуации ничего общего с регулированием цен, на которые они, извините за выражение, подсели, и теперь вот они ценами управляют, ничего общего стратегической ситуации не имеет. То есть Дональд Трамп вместе с своими прекрасными советниками влез в историю с Ираном, видимо, рассчитывая на что-то совершенно иное, на совершенно иные сроки завершения этого конфликта, но получил вот довольно затяжной уже конфликт, гораздо более продолжительный, чем предыдущие, которые были вот за последние лет, так, давайте 20 возьмем, по крайней мере, с участием Ирана. И на этом фоне Дональду Трампу, да, приходится искать какие-то возможности по изменению цен, которые бьют по внутренним ценам на нефтепродукты в самих Соединенных Штатах Америки. У нас же все знают, что Соединенные Штаты, они же экспортируют нефть. Да, только импортируют они ее больше, чем экспортируют, но это, видимо, уже не так интересно. Вот, бьют по внутренним ценам, и мало того, что избиратель начинает задаваться вопросами и серии «Погоди, ты шел, мы когда за тебя голосовали, ты обещал, что цены на бензин, на дизельное топливо будут низкими для нас, для американцев. Цена нефти будет низкой». У них прямая зависимость между ценой нефти и ценой бензина на внутреннем рынке. Где-то половина цены их бензина – это цена сырой нефти, из которой он вырабатывается. Это недалеко не во всех странах такая прямая зависимость есть, но у них она есть. Поэтому цены меняются в одну и другую сторону на нефть, соответствующим образом меняется цена бензина. Это бьет по карману избирателя. Избиратель, я понимаю, что ряд наших слушателей уже сказали, да ладно, у них там зарплаты высокие, они себе могут много бензина
4: позволить. Но у них и налоги высокие.
5: Да, не в этом даже дело. Просто любой человек, он сравнивает себя с собой же вчерашним или там со своими представлениями о себе завтрашним, а не с населениями других стран. Вот, например, население нашей страны почему-то не радуется, когда они говорят, ребята, у нас очень дешевый бензин, вот посмотрите, какой он дорогой там в Норвегии или там, не знаю, в Бангладеш. Ну, вот почему-то не хотят сравнивать. А американцам предлагают, нет, не сравните, успокойтесь. Американцы не успокаиваются, американцы хотят голосовать за кого-то другого. Но это все лишь часть проблем. Вторая часть проблемы – это удар по экономике, потому что растет цена энергоносителей, растет цена сырья и, соответственно, растут затраты. Да, тут есть обратный процесс, который касается заработка на нефтепродуктах, но я, к сожалению, думаю, не имеем пары часов на обстоятельный разговор по этой теме, поэтому этот блок я вот завершу следующим, что для Дональда Трампа перед Дональдом Трампом стоит задача повлиять на цены в сторону понижения, но это влияние, мягко скажем, вызвано его необдуманными действиями, которые привели к началу конфликта вокруг Ирана.
4: Ну, то есть мы сейчас видим, что все чаще звучат заявления о том, что цель перемирия между США и Ираном – это все вернуть, как было до начала конфликта. То есть там было все-таки хорошо, они себя как раз, видимо, сравнивают как раз с собой прошлыми, да, потому что уже не идет речь о каких-то там, о ядерной программе, о чем-то еще. Ормузский пролив хотят открыть, и чтобы его контролировали, ну, каким-то образом совместно, видимо.
5: Нет, я не думаю, что там речь идет о каком-то совместном контроле, хотя бы потому, что с иранской стороны таких заявлений. Ну, по крайней мере, иранская сторона не проявляла восторга от предложений по совместному контролю.
4: Это да.
5: Я понимаю, что вбрасывается такая идея, но мне кажется, эта идея вбрасывается больше западными источниками, а они почему-то находят большой отклик. У нас, видимо, представляют, все еще бытует какое-то представление об силе и продуманности действий Дональда Трампа. Ну, может быть, я тут заблуждаюсь, но, на мой взгляд, снятие так называемой блокады со стороны Соединенных Штатов – это вынужденная мера, которая связана с тем, что их блокада была, прям скажем, не очень эффективной, и иранские суда проходили, не в 100% случаев, но они проходили. И поставки шли в первую очередь в Китай, и в основном в Китай. Вот, поставки в Китай, если вы их пресекаете, повышают интерес Китая к этому конфликту и провоцируют уже на его прямое участие в нем. Uh-huh. Насколько в этом сейчас заинтересованы Соединенные Штаты, чтобы еще Китай вмешался, его там военно-морские силы где-нибудь рядом показались и попросили объяснить, а на каком основании вы нашу нефть не пускаете. На мой взгляд, Соединенные Штаты в этом не очень заинтересованы. Ну и сказать, мы снимаем блокаду, и поэтому сюда идут, это гораздо лучше, чем рассказывать о том, что блокада есть, а сюда все равно идут. То есть так или иначе вы все равно не можете 100% судов остановить, ну и поэтому вы рассказываете о том, что все, блокады снята. Кроме того, события показали, что военно-морские силы Соединенных Штатов сами по себе уязвимы. В этом регионе, извините, что забегаю на хрупкий лед с военной экспертизы, а во-вторых, что попытки агрессивно повести себя в отношении Ирана встречают довольно жесткий ответ, ну и обещание какого-то безопасного коридора, который проходит не в той зоне, которую обозначил Иран, это, мягко скажем, обещание очень далекие от реальности, и те, кто попытались этими обещаниями воспользоваться и реализовать их в виде прохода конкретного судна через этот так называемый безопасный коридор столкнулись с тем, что коридор небезопасен, и можно своего судна лишиться.
4: Вот. Так и есть, Александр Сергеевич. Благодарю вас. Это Александр Фролов был с нами на прямой связи. Следующая тема в нашем эфире от Василия Воронина. Он разбирался про цены на яйца куриные.
0: В России в очередной раз заговорили о регулировании цен на яйца. С предложением установить ценовую вилку для яиц категории S1 выступили птицеводы. Бизнес рассчитывает, что минимальные и максимальные цены будут установлены как для закупок, так и для розницы. Аналогичный порядок сейчас действует на алкогольном рынке. В Минсельхозе инициативу не прокомментировали, но заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. В частности, в ведомстве продолжат проработку законодательной инициативы по закреплению обязательной доли долгосрочных договоров поставки продовольственных товаров. Установление минимальных и максимальных цен на продукты питания обсуждается с лета прошлого года как инструмент стабилизации их стоимости. В начале весны с таким же предложением в Федеральную антимонопольную службу, например, обратились картофелеводы. Однако до сих пор однозначной поддержки эта мера не получила. По словам экспертов, понять производителей можно. Такая продукция, как яйца, очень подвержена сезонным факторам. И чтобы хоть как-то стабилизировать рост стоимости, и нужна ценовая вилка, заявил радио «Комсомольская правда», руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Дмитрий Гордеев.
6: Определенная логика в этом предложении есть, потому что в пике спроса цены зашкаливают, а когда предложение избыточно, например, в летний период, когда потребление яиц снижается, а яйценоская кур увеличивается, соответственно, возникает экономический дисбаланс. Чтобы избежать этих дисбалансов, собственно говоря, и предлагается ввести эту вилку для того, чтобы цены были стабильны вне зависимости от сезонности или пикового спроса или еще каких-то форс-мажорных обстоятельств, которые так или иначе периодически случаются.
0: Ритейлеры, в свою очередь, также прокомментировали идею птицеводов. У них она энтузиазма пока не вызывает. Как заявили участники рынка розничной торговли, любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам. Из-за влияния на стоимость яиц большого числа внешних факторов, мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что ритейлеры не поддерживают эту инициативу, так как боятся потерять прибыль в период снижения цен на яйца. Нередки ситуации, когда из-за повышенного предложения и пониженного спроса производители вынуждены продавать торговым сетям яйца дешевле себестоимости. И именно таких выгодных предложений и боятся лишиться ритейлеры, уверен Дмитрий Гордеев.
6: Фиксированная цена, да, она всегда определяет для, собственно говоря, ритейлеров определенный ценовой порог, за который они должны это покупать. Периоды, когда спрос не такой высокий, а цена на яйцо падает, они, безусловно, хотят иметь маржу больше и, соответственно, покупать по тем ценам, которые рыночно обусловлены в данный момент. Поэтому ритейлеров в этом отношении понять можно.
0: Некоторые специалисты заявили, что ценовую вилку можно установить, но временно. Особенно это актуально сейчас, когда с начала года производители нарастили выпуск яиц на 3%, а потребление этой продукции растет гораздо более медленными темпами. В результате обилие предложения может обернуться для птицеводов серьезными убытками. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О Ближнем Востоке.
7: Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает жестких сроков для переговоров с Ираном, однако рассчитывает на достижение соглашения. По его словам, стороны продолжают обсуждение и имеют шанс прийти к договоренности. Ранее сообщалось, что США и Иран обсуждают возможный меморандум, который может стать основой будущего соглашения. Трамп также заявлял, что среди условий возможны сделки вывоз иранского ядерного топлива и ограничение работы подземных объектов.
1: Об энергетике.
7: Президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости развития атомной энергетики в стране, включая строительство малых и крупных АЭС. Он отметил, что текущих энергетических проектов недостаточно для обеспечения долгосрочной стабильности. По словам Вучича, атомная энергетика – наиболее чистый и безопасный источник энергии, а ее развитие станет ключевым вызовом для будущего правительства. Он также подчеркнул необходимость комплексного подхода к энергетической политике, включая использование различных источников и развитие инфраструктуры.
1: О России.
7: Рейтинговое агентство «Эксперта» прогнозирует рост российского страхового рынка в этом году на уровне 5-7%. По оценке аналитиков, страхование жизни может вырасти на 3%, а прочие виды страхования на 9-10%. Основными факторами роста называются снижение ключевой ставки, оживление кредитования и инфляционная динамика тарифов. В прошлом году объем страхового рынка в России составил 4 триллиона рублей, увеличившись почти на 7%. Наибольший рост показало страхование жизни, прежде всего, инвестиционные продукты.
1: О болезнях.
7: Власти Аргентины проведут отлов грызунов в провинции Огненная земля для проверки на хантавирус после вспышки заболевания на круизном лайнере. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны. Специалисты планируют исследовать возможные природные очаги вируса в районах, где находились заболевшие. По данным ведомства, на борту судна выявлено 8 случаев заражения, 3 человека скончались, один находится в критическом состоянии.
1: О Дне Победы.
7: Более половины россиян считают День Победы самым важным праздником. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ. Согласно опросу, 67% респондентов назвали 9 мая главным праздником страны. Однако этот показатель снизился по сравнению с предыдущими годами. При этом часть опрошенных отмечает, что воспринимает этот день прежде всего как День памяти и скорби. Эксперты ВЦИОМ подчеркивают, что День Победы остается одним из ключевых общественных и семейных праздников в России. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
8: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. 40 многоквартирных домов, школы, детские сады и колледж повреждены в Чебоксарах. Чувашия подводит итоги атаки города Украины. Защита российских производителей для мебели из недружественных стран хотят ввести заградительные пошлины. И гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальные лицензии. А в столичном регионе впереди грозы. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, почти полсотни многоквартирных домов, школы, детские сады, колледж повреждены в Чебоксарах. Это результаты массированной атаки украинских дронов. Проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения приняли уже более 1000 человек. Глава региона поручил восстановить пострадавший жилищный фонд, социальную инфраструктуру. Но говорили о том, что не все восстановить получится. В Минздраве чувашии сообщали, что число пострадавших в результате атаки выросло до 37, 11 остаются в больнице. Так киевский режим готовится встречать победу над нацизмом, некогда общую. Но и стоит отметить, что Чебоксары, ну, это более 1000 километров, 1100 километров. Это только от границы Украины, а запускать могли из любого города. И речь идет о ракетах «Фламинго». С нами журналист «Комсомольской правды» Алексей Искандиров. Алексей, здравствуйте. Да, это такие, мы можем сказать, первые итоги, или, в общем, ситуация понятна, впереди большая работа?
9: Здравствуйте, да, действительно, впереди очень большая работа, даже в связи с этим, в связи с тем, что введен региональный режим ЧС, и были приняты все силы на ликвидацию последствий атаки БПЛА на Чебоксары. Расчищается, то есть, как бы, территории от обломков, также около домов, куда еще пока жители не могут вернуться, выставлена охрана, ну, чтобы, как бы, скажем так, обеспечить безопасность имущества. И из-за этого были в городе отменены все массовые мероприятия, прирученные ко Дню Победы. То есть они были намечены на 8, 9 и 10 мая, и данные массовые мероприятия в связи с атакой не пройдут.
8: Да, а что вот с пострадавшими в широком смысле, да, и теми, кто в больницах, и теми, кто без жилья остались?
9: Смотрите, да, действительно, то есть по последней информации 11 человек остаются еще в больнице, и трое из них в тяжелом состоянии. Остальные получают помощь и находятся под наблюдением врачей. При этом положена компенсация пострадавшим. Например, согласно решению правительства Чувашии, семьям погибших при атаке БПЛА выплатят по полтора миллиона рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, 313 тысяч, если тяжкий или средний вред здоровью, то эта выплата будет равна 627 тысячам. Также была назначена единовременная выплата пострадавшим, каждому пострадавшему, это более 15,5 тысяч рублей. И еще положена денежная помощь за частично утраченное имущество и полностью утраченное имущество. Это 78 тысяч рублей на человека и более 156 тысяч, соответственно. Заявления от пострадавших принимаются в том числе через госуслуги и МФЦ.
8: Да, спасибо. Журналист «Комсомольской правды» Алексей Искандиров. Заградительные пошлины хотят ввести в отношении мебели из недружественных стран. Это позволит защитить российских производителей, у которых уже второй год наблюдается спад производства. Схема классическая, схема известная. Сработает ли, как повлияет все это на цены, разбирался Василий Воронин.
0: Мебель из недружественных стран хотят обложить заградительными пошлинами. Такую идею сейчас обсуждают в Кабмине. Проработка такого механизма объясняется снижением производства в российской мебельной промышленности и необходимости введения мер поддержки. По итогам прошлого года индекс промышленного производства в отрасли снизился почти на 7%. И тенденция к дальнейшему снижению сохраняется. В то же время мебели в перечне товаров для параллельного импорта нет, и она может поступать в Россию как союзная продукция без дополнительных пошлин. Размер заградительного тарифа пока не утвержден. По оценкам экспертов, его уровень может быть сопоставим с ранее применявшимися ставками в отношении других товаров и составит порядка 35-50%. Инициатива введения заградительных пошлин на мебель обсуждается уже давно. Такой механизм может стать своеобразной мерой поддержки отечественных производителей, рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, член Комитета торгово-промышленной палаты России Тимур Иртуганов.
10: У нас замедлились темпы роста, и в этих обстоятельствах точкой роста для отрасли может стать только защита собственного рынка. И мы не призываем вообще отказаться от импорта, но нам непонятно, почему у нас до сих пор свободный доступ на наш рынок имеют мебель из недружественных стран. Мы полностью можем заменить эту мебель во всех нишах. Мы не можем сейчас экспортировать в эти страны свою мебель, и мы не понимаем, почему мы 30 миллиардов рублей ежегодно продолжаем отправлять в недружественные страны за мебель, которую прекрасно можем на собственном рынке производить.
0: Конечно, в случае введения заградительной пошлины на иностранную мебель отечественные производители могут получить ценное преимущество, говорят эксперты. Но проблема отрасли также состоит в дорогих кредитах, росте издержек и слабой конкурентоспособности в премиум-сегменте. В результате все это может отразиться на стоимости продукции, импортной за счет пошлин, а отечественной за счет удорожания комплектующих и общего роста издержек. Однако участники отрасли уверены, что резкого повышения цен ждать не стоит. Вполне вероятен сценарий планового роста стоимости, уверен Тимур Иртуганов.
10: Речь в любом случае не идет о скачкообразном подорожании. У нас действительно единственный прецедент за последние 10 лет такого одномоментного подорожания резкого в течение 2-3 недель был в начале марта 2022 года. Но это форс-мажор скорее, мы точно не ожидаем повторения таких вещей. Подорожание в рамках 15% в течение года в принципе возможно.
0: В итоге, говорят эксперты, эффективность заградительных пошлин будет зависеть не столько от их размеров, сколько от способности российских фабрик нарастить выпуск качественной продукции, востребованной потребителям. Помимо этого, необходимо учитывать спад покупательской способности россиян, которые все чаще сокращают траты на непродовольственные товары и услуги. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
8: Нашим людям хотят запретить, вот знакомо, да, подход, запретить на этот раз поступать в магистратуру, если у них или у нас с вами нет бакалаврского уровня образования по соответствующей специальности. Таким образом, авторы законопроекта придумали повысить уровень образования. А получится это сделать или нет? Егор Волгин бросился срочно поступать в магистратуру.
11: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру. Согласно законопроекту, подготовленному в Госдуме, возможность поступить на эту степень высшего образования должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата. Таким образом, бакалавр больше не сможет получить дополнительно другую специальность. Авторы инициативы уверены, что это повысит качество образования и качество подготовки самих специалистов на выходе. По их словам, за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. К тому же, из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, студентов недополучает и сфера 2-го высшего образования. Большинство экспертов согласились, что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
12: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью, конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов, это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить в магистратуре, пожалуйста, если проект или стартап, как там уже будет устроена сама магистратура.
11: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
12: Законопроект при этом довольно мягкий. Он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность тех, кто принимает магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через 2 года. Это имеет значение. Поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых нету.
11: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
8: — Гидов и экстрим-туров хотят обязать получать специальные лицензии, а на столичный регион надвигаются грозы. Об этом через пару минут.
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Народный артист России Стас

0: Михайлов об отношении к критике.
1: Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное впустую время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает. Поэтому я спокойно отношусь к людям. Они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир. Они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится. То вес был... Вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально. Без зубов. Да. То это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте. Вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
3: Идет, гудет зеленый шум. Зеленый шум. Весенний шум. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
4: В столичном регионе, в Москве, в Подмосковье, ожидаются грозы впереди. Кем ожидаются, непонятно, но до конца рабочей недели, видимо, прибудут. В четверг гроза может сопровождаться градом, сообщили в гидрометцентре. На День Победы обещают всего плюс 15, с дождем нет, непонятно. Ну и на этом фоне пришли сообщения, что батареи, так знаете, не то чтобы начали отключать отопление, а батареи начали остывать. Вот сами. Чего вдруг произошло, непонятно. Ну, так вот, как бы все ни при чем, а батарея остывает. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пока не замерзает. Татьяна Георгиевна, здравствуйте. Как вы поживаете? Что нам сулит погода? Что будет на День Победы? Да, и вот жару-то вернут?
5: Ну, вы знаете, то, что вот сейчас наблюдается жара, ну, я бы не сказала, чтобы это жара, но это очень теплая для этих дней мая погода. Я не думаю, чтобы завтра температура в Москве превысила отметку 25 градусов, а то, что у нас возможно развитие грозовой деятельности, у нас действительно сохраняется локальные, как говорится, дожди будут приниматься также во второй половине дня. Температура воздуха где-то 25-27 градусов, а вот уже 8 числа начнется понижение температуры, ветер сменится на северный, и 8 числа дневная температура в Москве всего 14-16 градусов. 9 мая погода облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь будет еще собираться, ночь останется относительно теплой, 8-10 градусов, а дневная температура недалеко уйдет от ночной. Всего 12-14 градусов выше нуля. То есть это среднесуточные значения 9 мая температуры будут ниже нормы, где-то на 1,5-2 градуса. Нужно сказать, что вот эта волна относительно прохладной погоды у нас сохранится практически все праздничные дни, и к норме температура вернется только в середине следующей недели. То, что касается других регионов, ну вот я говорю, что в Санкт-Петербурге погода тоже прохладная, там погода будет определять антициклон, поэтому осадков у нас не ожидается на 9 число, и температура тоже невелика. То есть минимальная в Москве, минимальная в северной столице будет предел где-то плюс 3, плюс 5 градусов, дневная температура 14-15 градусов, не выше того. По Ленинградской области на 9 число местами, возможно, даже заморозки. То есть вот холодный антициклон будет определять погоду. Что вы еще хотите узнать?
4: Да чего что-то узнать. А ветер, то есть вот осадки, видимо, не будет, да, на 9 мая, но не жарко, если еще будет такой ветер, то не очень совсем будет.
5: Ну, вы знаете, нет, вот понимаете, вот, да, ветер у нас будет северо-восточный, особых порывов у нас не будет, поэтому мы, собственно говоря, эту температуру будем ощущать, вот как это, эффективная температура будет близка к прогнозируемой. Я считаю, что вообще для 9 мая это очень хорошая погода, потому что вот то, что сейчас наблюдается, это вообще крайне неблагоприятно для детей, для пожилых людей. Вот долгое нахождение на солнышке, можно перегреться, и вообще люди ощущают сейчас просто погодную кислородную гипоксию. То есть получается, что недостаток кислорода при такой высокой температуре. И солнце яркое очень, вот оно утомляет людей, поэтому можно сказать, что в выходные дни мы отдохнем от этой непривычной для мая месяца погоды.
4: Да, а где-то еще, может быть, по регионам. Мы вот с удивлением смотрим, что здесь, вы говорите, не жарко. Ну, вот так солнечно хорошо, а в том же Крыму как-то вот не так, да?
5: Нет, вы знаете, вот в Крыму как раз погода будет улучшаться. Там погода будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому на 9 мая там в Крыму переменная облачность без осадков, и в Севастополе минимальная температура где-то будет порядка плюс 10 градусов, дневная температура 20-22, так что там погода вполне благоприятная для проведения парадов.
4: Ну, здорово. Где-то еще, Татьяна Георгиевна, по регионам, если пройти посмотреть.
5: Ну, вы знаете, хочу заметить, что у нас вот на Средней Волге, у нас сейчас стоит тоже очень, как говорится, жаркая, почти жаркая погода, там температура воздуха превышает отметку 20 градусов, а где-то и 25 градусов, но нужно приготовиться к тому, что вот в Самаре, в частности, температура воздуха понизится, и понизится существенно, именно к 9 числу. Если накануне в Самаре еще прогнозируется где-то дневная температура 26-28, то 9 числу температура уже будет ночная плюс 7 и дневная всего плюс 18. Правда, будет солнечная, осадков не ожидается. Так что во всем надо видеть положительные моменты.
4: Чего тут положительного, если на 9 мая погоду везде испортили? Да,
5: и ну, там... это не испортили. Я считаю, не испортили, а улучшили наоборот. Вам, понимаете, вот если вы долго будете находиться вот при такой погоде на это, если вы будете особенно еще, если работать или там что-то, это совсем не было приятно. И потом, с точки зрения, меньше будет желающих поехать в лес для того, чтобы там развести мангалы и так далее, и костры. И поэтому, поскольку у нас степень пожарной опасности в столичном регионе увеличивается, поэтому все представляет опасность. Пускай природа нас самих побережет.
4: Нет, ну, шашлыки на 9 мая, это вообще так, да? Ну, мягко сказать, странно, если не сказать кощунство. Немножко про другой все-таки день, да?
5: Ну, в общем-то, да.
4: Нам солнца мало, Татьяна Георгиевна. Мы вот с вами зимовали здесь, да? Вы нам снега в этом году отвесили с излишками, а солнца не хватает, как медведи живем.
5: Ну, надо нет, как-то... ну, вы знаете, я же вам сказала, что да. Солнце-то будет. У нас не будет тепла, а солнце-то будет. Погода-то будет опять тепло. Ну,
4: нашим людям солнце без тепла – это... Без тепла, ну, деньги на ветер.
5: Да. Ну, нет. Да, если солнце и тепло, то это надо ехать в Египет.
4: Ну, да, или так. А что-нибудь мы можем заглянуть там на лето? Как, засушливое, мокрое или что-нибудь?
5: Да нет. Ну, что вы, нет.
4: Пару
5: слов. Нет, я ничего не могу сказать. Я могу только сослаться на прогнозы, которые составлены сотрудниками гидрометцентра, которые занимаются этими прогнозами.
4: Да.
5: Лето обещает быть с нормой осадков. Ну, сложно, чтобы они сказали там избыток или недостаток. Вот, и с положительной аномалией температуры. Так что нам есть на что надеяться.
4: Непонятно что. Ну, в общем, или так, или по-другому. Да, спасибо, Татьяна Георгиевна. На лето надеемся. Сами не это, не то. Ну, и, в общем, конечно, лето пролетит быстро. Вот что точно. Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Ну, а гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальные лицензии. Об этом заговорили в Совете Федерации. Необходимости регулирования в сфере сенаторы говорят после участившихся несчастных случаев, где туристы в горах погибают, ну и на всяких других мероприятиях об этом тоже много говорили. Тем продолжит Егор Волгин.
6: Гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальную лицензию. Такую идею выдвинули в Совете Федерации. По задумке авторов, это заставит горных инструкторов, которые проводят экскурсии неофициально, легализовать свою работу либо уйти с рынка. О необходимости ужесточения сферы экстрим-туров заговорили после участившихся случаев гибели туристов. Так, в конце апреля в Бурятии трое человек отстали от своей тургруппы при спуске с горы и погибли от переохлаждения. В начале того же месяца СМИ влетела новость о гибели двоих туристов на Камчатке во время похода до Авачинского Кольского перевала. До этого участники группы рассорились и разделились. А прямо сейчас региональное отделение МЧС продолжает поиски двух туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Девушки не вышли к населенному пункту в назначенную дату и исчезли где-то в районе Марухского ущелья. При этом все эти туристические группы были официально зарегистрированы в МЧС. Поэтому помимо лицензирования экстрим-туров необходимо также возродить туристические знаки отличия, символ опыта и профессионализма. Это поможет людям определять, каким гидам стоит доверять своей жизни, заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов.
7: Безусловно, нам надо возвращаться и в том числе к советскому опыту. Вот это вот как раз значки туриста СССР. Да. Сейчас эта работа тоже ведется. Ведется аттестация именно этих специалистов. Только после аттестации они могут уже оказывать эти услуги.
6: Представители туристической отрасли поддержали эту инициативу. Как рассказал радио «Комсомольская правда», вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, необходимо выводить в легальную зону всех экскурсоводов, работающих неофициально, ведь от их ошибки зависят жизни людей.
8: Очень важно, чтобы все работали в правовом поле. Мы были свидетелями того, как зачастую ошибки, непрофессионализм и другие причины приводят к гибели людей. Ну а для экскурсоводов, конечно, очень важно, чтобы была добросовестная конкуренция, чтобы доносилась объективная информация. Очень важно, чтобы правдивая, достоверная информация шла и о местах показа, и о регионах.
6: В то же время важно определить, кто будет заниматься лицензированием экстрим-гидов, говорят эксперты. Общая аттестация гидов существует в нашей стране уже несколько лет, но вот конкретного разделения их на экскурсионных или экстремальных нет, поэтому необходимо проработать сам механизм лицензирования, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.
9: Здесь в основном должны этим заниматься на местах Министерство по туризму или административные какие-то лица, поскольку на сегодняшний день это глобальная проблема, которая по всей России проявляется. Гидов экскурсионных мы лицензируем, но вот экстрим-гидов, их даже никто не знает, где они есть, сколько их, где они применяют свои знания и каким образом применяют. А люди гибнут регулярно, поэтому, да, естественно, это важное и нужное дело.
6: Вместе с этим сенаторы также предлагают увеличить сумму страхового полиса для путешественников, а также упростить оповещение спасателей о маршруте. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
10: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична, потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
11: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О Ближнем Востоке.
12: США намерены продолжать применять силу против Ирана до тех пор, пока не придут к выводу об отсутствии угрозы с его стороны. Такая позиция изложена в опубликованной в среду американской администрации стратегии борьбы с терроризмом. В документе также изложена позиция, согласно которой США продолжат концентрироваться на кинетических, разведывательных и кибероперациях против иранских прокси-сил. Ранее Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США заявил о высокой вероятности заключения сделки с Исламской Республикой. Глава Белого дома также выступил в овальном кабинете с утверждением, что Тегеран отказался от атомного оружия.
2: О фейках.
12: Эксперт назвал ТАСС самые распространенные фейки в преддверии Дня Победы. Ими стали ложные сообщения, связанные с шествием «Бессмертный полк», отменой Парада Победы в Москве и переброской ПВО в столицу. Об этом сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации «Оно диалог региона» Сергей Маклаков.
2: Эксклюзив.
12: Режиссер Владимир Бортко поделился воспоминаниями о работе над сериалом «Идиот» и рассказал о выборе актеров на ключевые роли. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда». По его словам, участие Евгения Миронова и Владимира Машкова стало определяющим для проекта. «Если бы не было двух этих исполнителей, я бы даже не взялся снимать», — отметил Бортко. Он добавил, что постановка по Достоевскому требовала точного попадания в характер героев и глубокого понимания материала. Режиссер также высказал свое мнение о предыдущих экранизациях романа, назвав их недостаточно точными по отношению к первоисточнику.
2: О бизнесе.
12: И стартап XAI, основанный Илоном Маском, перестанет существовать как самостоятельная компания и войдет в структуру SpaceX. Об этом предприниматель сообщил соцсети X. После реорганизации компания будет работать под названием SpaceX AI и займется разработкой ИИ продуктов для SpaceX. Причины такого решения Маск не уточнил. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что SpaceX конфиденциально подала документы для возможного выхода на биржу уже в июне. После поглощения XAI объединенная структура, по данным агентства, была оценена в 1 триллион 250 миллиардов долларов. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
4: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, дефицит перехватчиков «Патриот». Киев разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. А там будет агитация и пропаганда. Молодежи до 22 лет хотят запретить выезжать с Украины без базовой военной подготовки. И уже в конце года в Минпромторге рассказали, когда «Суперджет» сможет выйти на регулярные пассажирские рейсы. Об этих и других новостях далее представить не получится. Украина стремится разработать собственную систему противоракетной обороны на замену американским, а все дело в возникшем дефиците перехватчиков «Патриот», пишет издание «Политику», которое пристально следит за всем происходящим в мире с военным, а не только военно-политическим, военно-политическим разрезом. Там говорится, что поставки систем ПРО поступающих от Соединенных Штатов становятся все более редкими. Кроме этого, подчеркивается, что на фоне событий на Ближнем Востоке усугубился дефицит ракет «РАС-3». Или ПАК-3, а существующие европейские аналоги потребностей Киева не покрывает. Вместе с этим Украина идет по пути развертывания войны и дальше. И намеренно хотят, планируют, думают, и никаких сомнений нет, что так и сделают, запретить молодежи от 18 до 22 лет. Ну, такая себе молодежь, но пусть будет. Так вот, выезжать из страны без базовой военной подготовки, заявили в Верховной Раде. Говорят, что на специальных тренировках, тренингах молодых людей будут агитировать вступать в ВСУ. Ну и не только вступать в ВСУ, можем мы предположить, а если речь идет об агитации и пропаганде, то все неонацистское содержание будет транслироваться в уши, наверное, сколько-нибудь еще отстраненной этой самой молодежи от 18 до 22 лет по полной программе. Правда, если вспомним последние, в общем, да уже больше, чем 10 лет, такой особой нацификации, хотя была она после 91 года, потом более активно в начале 2000-х при Ющенко, но и совсем уж расцвела вот где-то более 10 лет назад, то, конечно, в тех украинских школах с этой молодежью поработали уже довольно плотно. Но говорят, что на Украине есть такая проблема, в общем, как они это называют, такая феодалы в армии, такая феодальная, старая, неэффективная система ВСУ, из которой, в которой недостаток как раз есть вот этой военно-политической такой агитационной составляющей, смысловой составляющей. И здесь надо поработать. Здесь нацисты говорят, надо поработать. Потому что бегут, там же уже сколько там, сотни тысяч, да, вот этих бегущих оттуда. Плюс проблема, связанная с... вот то, чем занимается ТЦК, ворует людей прямо на улицах, из домов, деревни опустили, а в городах просто вы не увидите молодых людей, но от 18 до 22 лет еще болтаются, до них руки не дошли, они, и, видимо, они пока еще не нужны, пока справляются теми, что есть, что, кстати, интересно, да, на фоне разговоров о нехватке, нехватке личного состава, и прямо говорят, что вместо людей должны технологии заработать, они должны восполняться дронами, наземными такими платформами специальными, роботизированными, которые могут замещать людей, и делают ставку именно на это. Поэтому от 18 до 22 лет еще и не призывают. Ну, а вот эта феодальная ВСУ, которую используют молодежь не только как мясо, кидая на убой, вот нацисты говорят, что надо по-другому подходить, надо с идеологией работать, надо накачивать их соответствующими идеологиями, идеологическими установками, идеологическими смыслами. И тогда вот бусификация такая не понадобится. Бежать с передовой тоже так не будут. И потому они потихонечку-потихонечку подбирают вот эти и недобусифицированных, и бегущих с линии соприкосновения и работают с ними, накачивая вот таким образом. Молодежь от 18 до 22 лет, видимо, стояла в сторонке, или руки не доходили, или еще почему. Но теперь взялись из-за нее. Пока, пока их из страны выпускают, ну, видимо, те, кто могли уехать, давно уехали. Те, кто не уехали, очевидно, сделать это просто не могут. Дотянутся и до 18, и до 22 лет, или наоборот. Но к этому моменту, видимо, хотят их уже соответствующим образом подготовить, с тем, чтобы потом проблем не было и такая чудовищная бусификация не понадобилась, которую мы видим на Украине, принимает все более обостренные черты со стрельбой, с погонями, как люди на улицах пытаются и когда-то получается отбивать вот этих несчастных, не сумевших вовремя сбежать и убежать, и кто не хочет идти на фронт, кто не хочет умирать, кто не видит в этом смыслов, кто не понимает войны с Россией и не хочет в ней участвовать. Ну вот, теперь поработают и с ними. Что можно этому противопоставить? Вопрос хороший, согласитесь, открытый, большой, о котором, наверное, стоило бы говорить пристально. Да, есть вот призывы в соцсетях носить удары по центрам ТЦК, формирование вот туда, куда и везут этих бусифицированных. Но, в общем, пока проблема, конечно, это остается. Ну, а Госдепартамент одобрил потенциальную продажу ВСУ авиабомб увеличенной дальности модели «Джамп». и необходимого для них, для их использования оборудования на фоне духа Анкориджа. Сообщает честно об этом на сайте ведомства. Уточняется, что в соглашении могут также включить вспомогательные обозначенным снарядом оборудование и запчасти для него. Туда же войдут ряд аксессуаров, программное обеспечение и техническая документация, требующаяся для этой военной техники. Короче, по полной программе. Продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.

0: Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины бомб «Ждам» увеличенной дальности и сопутствующее оборудование. Там целая гора сопутствующего оборудования, которое превращает эти бомбы в высокоточное оружие. Вопрос уже решен, и эти бомбы скоро попадут на Украину. Это, я надеюсь, понятно. А теперь же возникает вопрос, а кто будет платить за эти бомбы? Ведь стоимость немаленькая, 373 миллиона. Кто платит вот эти деньги? Ах, будет платить Европа, та самая Европа, которая украла российско-подсанкционные 90 миллиардов и осчастливала этим Зеленским. Так что как бабло, как говорится, есть. Ну, что это же за зверь такой вот боеприпас к дам? По строгому счету, даже не боеприпас, а целый комплекс с такими сумасшедшими, новейшими американскими техническими наворотами. Это, по сути, высокоточное оружие. То высокоточное оружие, которое сначала летело на дальность 28 километров, потом 60, а сейчас, говорят, вот новейшие бомбы могут лететь даже на 120 километров. Ну и что же это за зверь такой? Как с ним бороться? Если у российской армии есть? Есть такой опыт, есть. Ну, во-первых, эти бомбы — это старые знакомые. Российская армия сообщила о том, что мы их начали сбивать нашими средствами ПВО еще в начале 23-го года, а точнее в мае 23-го года. Ну и что? Каким оружием мы бьем по этим бомбам? Это зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, ТОР-2, ТОР-М2, БУК-М, Панцер-С1. Так вот, запомните, на боевом счету этих наших комплексов уже набирается по несколько десятых сбитых гдамов. А цена одного такого боеприпаса тянет, говорят американцы, больше, чем на 2,5 миллиона долларов. Ну, а что думают наши эксперты по этой части? Специалисты по системам ПВО. Известный военный аналитик, эксперт Алексей Леонков, в частности, сказал, на первый взгляд, это достаточно мощное и опасное оружие. Но тут есть и минусы. Чтобы сбросить этот боеприпас к дам с дальностью, скажем, 80 километров до цели, боеприпас нужно применять с высоты 10 или 12 километров. Украинская авиация сейчас из-за наших действий на такой высоте не летает. Ну а какие же самолеты могут применяться под этот боеприпас? Ну это старые советские или российские самолеты, которые есть на вооружении ВВС Украины. Это и Су-27, и Су-24, МиГ-29. Там просто их нужно, как говорится, оборудовать по эти боеприпасы. Это серьезная проблема, и не всегда нам удается. Потому что были случаи, когда украинцы со своих самолетов бросали эти бомбы в никуда. Они даже на десятки километров не долетали до цели. Но зато у украинцев есть F-16. Вы знаете, там пообещал Запад, их около 20. Где-то порядка 10 их уже базируется на украинских аэродромах, по которым мы бьем. Да, значит, опыт есть. Ну что, это говорит только об одном. О том, что и США, и Европа по самые ноздри погружаются в боевые действия против российской армии. Но это попытка и дальше наращивать боевой потенциал вооруженных сил Украины. Ну и тут вопрос, а какие же при этом могут быть переговоры, о которых так жарко ратует Трамп? Смешно, не правда ли? Накачка Украины такими боеприпасами лишь удлинит время боевых действий. Но российской армии предстоит нейтрализовать эту угрозу. И что? Ну, ей не привыкать. Опыт есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: 40 школьников отравились газом в Омской области. Что-то пошло не так. Об этом через пару минут.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
4: Ну, это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да,

0: определенное давление на страну может оказываться. Но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и вот на протяжении всего существования она, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что, ну вот то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты – это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то, ну, хорошо, когда это происходит в моменты кризисные, там, ковид, падение экономики и так далее, но контролировали и в момент роста рынка, тем самым давали возможность наращивать добычу и занимать ниши других компаний, соответственно, альтернативным игрокам, и зажимали игроков внутри ОПЕКа. И вот этим действительно многие были недовольны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итак, десятки школьников, почти полсотни, отравились газом в Омской области. Там производили опрессовку оборудования. Речь идет о школьниках 5-6 классов. Они госпитализированы, возбуждено уголовное дело. С нами корреспондент «Комсомольской правды» в Омске Екатерина Сафонова. Екатерина, здравствуйте. Что произошло? Как дети?
3: Здравствуйте, коллеги. 15 человек находятся в стационаре. Один из них взрослый, это как раз педагог, который находился в это время с ребятами. Как все произошло? Это был обычный традиционный урок информатики в местном центре IT, так сейчас модно называть. И вообще урок буквально каждую неделю проходит, но сегодня вот он пошел не по сценарию. Единственное, что могу сказать, что не 50 человек, а 40 было ребят. Это действительно ученики 5-6 классов. Но очень быстро сработал педагог, он почувствовал запах специфический метана и вывел детей. Единственное, вот когда мы были на месте, мы увидели, что помещение очень небольшое, и там всего одно окно. А так как в Омской области, вот в Таре, в частности, жарко, окно было открыто. И вот единственное, поток вот этого газа пошел на ребят, и очень быстро стали ребята слезятся глаза, вот как сказали нам свидетели, и кашель. И сразу педагог вывел на безопасное расстояние. Как оказалось, что большую часть детей действительно удалось спасти от более серьезного отравления из-за действий педагога, который там находился вот с первой минуты и единственный пострадал, ну, тяжелее других. А вот сейчас именно этот взрослый находится в стационаре. На месте работают специалисты, которые выясняют, были ли нарушения при прессовке газового оборудования. Вот это действительно узел газовый находился и находится непосредственно рядом со школой. Почему проводились работы без определенных вот инструкций, где, на каком этапе было вот нарушение, это будет еще предстоит выяснить следствие и прокуратуре.
2: А получается, но газ не отключался, да? Ну, технологические работы рядом со школой?
3: Была прессовка сети, да, прям непосредственно, буквально в 200 метрах, а был у нас еще ветер, и вот это все задувало вот в эту кабинет-трубу, так скажем, одно окно и дверь в коридор. И дети оказались вот в этом вот вакууме, где шел газовый поток. Это к счастью, что не было никакого там замыкания, и все очень быстро развели детей. Отдельно спасибо педагогам, отдельно спасибо специалистам, которые вот организовали безопасную эвакуацию, потому что это обычный учебный день. То есть могли бы, конечно, не организоваться, но на данный момент все хорошо. Получается, что 7 человек сейчас остались под наблюдением врачей в стационаре, в терапевтическом отделении. Им дается лечебные процедуры, в частности, отдельно токсиколог работает. Серьезных отравлений нет. Вот это только благодаря тому, что оперативно сработали именно на местах педагоги. Действительно, для Тары это ЧП, потому что это город достаточно спокойный. И люди много лет ждали газа, и вот недавно только вот эту сеть провели, достаточно современную, новую. Возможно, это как раз было связано с пусконаладочными работами. Возможно, как раз вот это недосмотр был связан именно с таким, с такой ситуацией.
2: А вот интересно, такой нюанс под конец, давай рассказывать, недавно газ провели, то есть во весь город или это вот...
3: Там есть небольшие участки города, где есть газификация, где нет газификации. Тара очень давно ждала газ, и, возможно, я не утверждаю, точно не знаю, но этот узел, возможно, попал как раз вот в систему либо переподключения газовых сетей, либо вот такой технической проверки, когда ее только вот подключали. Потому что все-таки вот такая вот техническая работа ведется не первый год. Торчание, как мы их называем, всегда вот ждут природный газ. И это действительно радость для села, вот не исключая такие сложные ситуации, которые сегодня произошла.
2: И еще раз скажем, значит, школа находится буквально, да, 200 метров, вы сказали.
3: Около 200 метров, да, от вот этого узла, где произошел вот выброс газа.
2: Да, спасибо, Екатерина Сафонова, корреспондент «Комсомольской правды» в Омске. Конечно, хотелось бы услышать внятный ответ газовщиков, что они имели в виду и хотели сказать этими работами в 200 метрах от школы. В Минпромторге рассказали, когда же российский самолет «Суперджет-100» сможет выйти на регулярные рейсы. Внимание, дальше термины «надо», «нужно», «необходимо» и «должны». Так вот, должно это произойти в конце 2026 года. Ну, произойдет или нет, вопрос. В настоящее время проект находится на завершающем этапе подготовки. Насколько это вероятно, об этом далее.
4: Полностью импортозамещенный авиалайнер Superjet 100 готов к серийным поставкам и приступит к выполнению регулярных рейсов по России предположительно в конце 2026 года. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, сертификация запланирована на август текущего года. Времени остается не так много, но можно уложиться в озвученные сроки, рассуждает в эфире радио «Комсомольская правда» авиаэксперт, главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
5: Самолет «Суперджет-100» находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний, и не только летных. Об этом говорят недавние новости. Буквально некоторое время назад самолет «Суперджет-100» в сопровождении самолета МС-21 и Ил-114-300 летали в Архангельск. Там проходили испытания на обледенение. Все три самолета прошли эти испытания успешно. Также буквально недавно, на днях, была новость о том, что пройден очередной этап испытаний двигателя «Суперджета». Это было испытание на забрасывание льда в работающий двигатель на стенде на скорости 900 км в час. Это двигатель ПД-8. И это как раз все указывает на то, что это действительно вот эти самые испытания, они уже обычно проводятся, когда изделие находится в высокой степени готовности. И если посмотреть на график, план оставшихся сертификационных испытаний, то вполне реально, вполне возможно их завершить до осени, а значит, есть все шансы самолету к осени получить сертификат типа, то есть документ, подтверждающий его надежность и безопасность и разрешающий эксплуатацию в гражданской авиации, то бишь перевозить пассажиров.
4: «Суперджет-100» – это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его создали по программе импортозамещения системы компонентов. Он станет еще одной моделью лайнеров типа «Суперджет». Сейчас в различной степени готовности находится 26 серийных летательных аппаратов и 42 законтрактованных. О каком объеме поставок импортозамещенного «Суперджет-100» может идти речь и ждут ли его авиакомпании, отвечает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
5: Самолет «Суперджет-100» крайне востребован сегодня на российском рынке. Если посмотреть на те «Суперджеты» первой генерации, еще не импортозамещенные, их около 150, и они очень-очень интенсивно летают в России, эксплуатируются, и авиакомпании хотят еще больше. То есть емкость рынка суперджетов примерно, ну, минимум 250 самолетов наш рынок может поглотить. С учетом того, что темпы производства этого самолета в среднем были 20 единиц в год, и, скорее всего, такими и останутся, то в промышленности гарантированно есть работы лет на 10.
4: Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что российская авиационная промышленность за 5 лет полностью импортозаместила самолеты. Министр подчеркнул уникальность этого достижения. По его словам, в мировой практике создание самолета с нуля, даже при наличии готовых наработок в сегменте двигателестроения, занимает до 10 лет от начала разработки до первого полета. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Ну а с новостями экономики и финансов далее Евгений Проскуряков.
1: Экономика на радио КП.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Как подсчитали аналитики компании «Финэкспертиза», средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в прошлом году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это самый большой гендерный разрыв за последние 13 лет. В деньгах разница составила 37 800 рублей. Заодно эксперты выяснили, в каких краях и областях этот разрыв самый большой. Тут обошлось без сюрпризов. Лидируют северные и дальневосточные регионы, где много предприятий с тяжелыми условиями работы, на которых трудится и получает высокие зарплаты в основном сильный пол. Например, в Мурманской и Еврейской автономной областях, а также в Забайкальском крае зарплаты мужчин почти в 1,5 раза выше, чем у женщин. А в регионах, где высока доля бюджетников, зарплаты отличаются не так сильно. Например, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также в Ивановской области заработки женщин отстают от мужских максимум на 20%. Если говорить о конкретных отраслях, то самый большой разрыв в культуре и спорте. А самая маленькая разница в образовании и строительстве. Почему же женские зарплаты так сильно отстают? Тут сразу несколько причин. Во-первых, женская карьера переменчива. Например, женщины уходят в декрет. Они чаще берут больничный вместе с детьми. Кроме того, мужчины чаще работают в отраслях с высокими зарплатами. Например, в нефтегазовой сфере и промышленном производстве. А женщин больше в тех отраслях, где зарплаты пониже. Это, например, образование и здравоохранение. Да и среди начальников женщин поменьше. А растет зарплатный разрыв из-за того, что в последние годы у нас на подъеме импортозамещение. Сильнее всего доходы повышаются на производстве, причем в традиционно мужских профессиях. У сварщиков, токарей, электриков и так далее. Как отмечают аналитики, неравенство в оплате труда прослеживается на всех этапах карьеры и практически не зависит от стажа. Единственное исключение – это возрастная группа до 18 лет. Там доходы девушек в среднем на 10% превышают заработки парней.
1: Экономика на радио КП.
7: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
1: Реклама.
8: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
10: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
11: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
12: К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О политике.
13: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в современном мире формируется новая геополитическая реальность, в которой Европа постепенно теряет гарантированную опору на Соединенные Штаты. В авторской статье он отметил, что глобальная система становится двухполюсной с доминированием США и Китая, в то время как Европа сталкивается с усилением экономических и энергетических ограничений. По словам Вучича, страны Европы все чаще вынуждены учитывать нехватку энергоресурсов и сырья, а также регуляторные барьеры, что осложняет их развитие. Он подчеркнул, что вера в сохранение прежнего уровня благосостояния без структурных изменений – это иллюзия, и Европе необходимо адаптироваться к новым условиям.
1: О криптовалюте.
13: В России продолжается развитие инфраструктуры рынка цифровых активов. Расширение линейки криптовалютных индексов рассматривается как шаг к постепенной институционализации крипторынка. Эксперты отмечают, что такие индикаторы помогают формировать единые ориентиры цены и создают базу для анализа рынка, снижая часть рыночных рисков. В дальнейшем на этой основе могут появиться производные финансовые инструменты и новые инвестиционные продукты для квалифицированных участников. При этом подчеркивается, что сами индексы не заменяют торговую инфраструктуру, но формируют основу для развития внутреннего рынка цифровых активов и снижают зависимость от внешних площадок.
1: Эксклюзив.
13: Режиссер Владимир Бортко рассказал о подборе актера на роль Иосифа Сталина в новом сериале и отметил внешнее сходство исполнителя с историческим персонажем. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда». По его словам, актер Игорь Меркурбанов в гриме оказался максимально близок к образу Сталина. Сериал снимается на площадке Москино и посвящен последним годам жизни советского лидера. Режиссер подчеркнул, что стремится показать Сталина как живого человека, а не только исторический символ.
1: О футболе.
13: Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым российским игроком, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче турнира ПСЖ сыграл в ничью с мюнхенской «Баварией» и по сумме двух встреч вышел в финал, где встретится с лондонским «Арсеналом». Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. Ранее Сафонов уже принимал участие в финале турнира, а также стал пятым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов. Доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. И о погоде в Москве: в четверг днем возможен небольшой дождь от плюс 14 до плюс 28. В Санкт-Петербурге облачно от плюс 6 до плюс 12. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Более чем 1500 дронов, более 10 управляемых авиационных бомб и «Хаймерс». Итоги атаки ВСУ по России за сутки. Венгрия вернула Украине средства и ценности, конфискованные в марте. И с сентября номер мобильного телефона можно будет переносить между регионами. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, буквально за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 605 украинских дронов, 12 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд «Хаймерс». Об этом сообщили в Министерстве обороны. Утром 6 мая стало известно, что 5 мирных жителей погибли в результате атаки Киева по Джанкою в Крыму. Тоже беспилотники, тоже дроны ВСУ. Губернатор Аксенов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По его словам, семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь, поддержка со стороны властей. Глава Крыма подчеркнул, что на месте происшествия все необходимые службы, ситуация под контролем, призвал сохранять спокойствие, доверять исключительно официальной информации. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал гибель мирных граждан большой трагедией и подчеркнул, что депутаты готовы оказать всю необходимую поддержку. Мария Захарова заявила, что удары дронов ВСУ по Джанкою – это акт терроризма со стороны киевского режима. Также, или кроме этого, Несколько мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области. С нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде Виталий Сачкан. Виталий, приветствуем. Какая обстановка у вас?
14: Здравствуй, Игорь. Да, обстановка, ты знаешь, на самом деле очень напряженная. За прошедшие сутки у нас погибло 2 мирных жителей и 10 дополнительных еще раненых, среди них дети. Разбиты десятки автомобилей, повреждены многоэтажки, квартиры в многоэтажках, сельскохозяйственная техника. То есть враг, в общем-то, абсолютно не снижает свою активность, а наверняка даже наоборот. Вот буквально несколько минут тому назад отзвенела последняя сирена ракетной опасности. И, по сути, вот с начала апреля, по сути, каждый день начинается утро в Белгороде и в приграничных регионах именно с сирен, оповещающих либо о ракетной опасности, либо об атаке беспилотных летательных аппаратов. Каждый день фиксируются случаи уничтожения техники, жилья, атак на сельскохозяйственную технику. И, по сути, каждый день у нас страдают мирные жители, раненые, есть погибшие. Количество, к сожалению, с каждым днем оно все больше и больше увеличивается.
2: Да, в общем, и насколько мы понимаем, речь идет не только о приграничной территории, да, но и вот по фактически всей области.
14: Да, идет глубже и глубже. Уже атаки на Старый Оскол, на Губкин, это на 2 крупных также города, промышленный центр Белгородской области, который находится, по сути, в центре, порядка 200 километров от границы. И они также подвергаются довольно постоянным атакам. Но я не говорю, конечно, о приграничных зонах. Это, естественно, Шебекино, Красная Яруга, Грайворон, Белгородский район и ряд других районов. Но порядка 10 регионов приграничных и отдаленных от этого уже места, они подвергаются постоянным атакам беспилотников. Ну а приграничья, помимо того, что их обстреливают ракетами, обстреливают также и различной военной техникой из гранатометов, из минометов, из танков обстреливают. То есть обстановка, в общем-то, довольно напряженная на самом деле. К сожалению, вот такая на сегодняшний день у нас ситуация в Белгородском регионе.
2: Да, спасибо. Виталий Сачкан, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде. Венгрия вернула Украине средства и ценности, конфискованные у сотрудников украинского государственного банка в начале марта, заявил Зеленский, поблагодарив Будапешт за конструктивный подход и цивилизованный шаг. Чтобы понять, что имеется в виду, да, какие перспективы у этого взаимодействия Киева и Будапешта. С нами политолог, публицист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте. Ну, уже, наверное, все забыли, да, что было в начале марта, средства, ценности. И важно, что, получается, могут договариваться.
15: Ну, ведь, а вдруг эти деньги предназначались в том числе европейским лидерам? Об этом же упорно говорили, что деньги везут, эти деньги предназначены для выплат кому-то за что-то. Утверждают, что Зеленский, когда вот летает на самолете на своем в разные страны, он, среди прочего, возит деньги наличные. Но откаты же идут вот с тех денег, которые поступают на Украину от американцев во времена Байдена или сейчас во время европейцев. Он же делится с чиновниками. И я не исключаю, что эти деньги, которые везли, они в том числе там доля каких-то важных европейских людей. Об этом Мадьяру, видимо, было сказано. И он, ну а что он будет за чужие деньги спорить? Он отдал. Ему надо выстраивать новые отношения. Это не означает, что он будет полностью проукраинским политикам, как, допустим, руководители Эстонии или там Польши. Он же сказал, что в Будапеште будет венгерское правительство, а не проукраинское. Но, тем не менее, он будет более прагматично действовать. Он не будет задираться так, как Орбан. Ну, будет в каких-то вещах уступать, в каких-то будет отстаивать свое. Но он более гибкий. Он не мыслит Венгрию вне НАТО и вне Европейского Союза. А значит, будет считаться с их правилами.
2: Ну, и, в общем, перспективы-то какие, да? Венгрия, тут вот интересно были сообщения о том, что Польша хочет самую сильную армию, значит, Германия собирается, вот наши дипломаты говорят, на войну с нами. И, в общем, вся эта кампания, там, кто быстрее, кто сильнее. И Венгрия немножечко в сторонке, да, но Австро-Венгрия там же тоже где-то маячит, да, как Габсбурги, стоящие и за Орбаном, и за Мадером.
15: Да, может быть, разговоры об этом идут, но у Венгрии, вот ключевой вопрос, у Венгрии нет выхода к морю. Она страна, окруженная другими государствами, и это она должна учитывать. Я думаю, что и в Австрии тоже. Хотеть-то можно, а потенциал-то есть для того, чтобы возродить Австро-Венгрию. Это значит, надо претендовать на те земли, которые когда-то входили в эту империю, а потом стали суверенными государствами. Мне кажется, что таких великих планов все-таки у Венгрии нет. Смотрите, Мадьяр снял вето на выдачу кредитов 90 миллиардов Украине, но при этом подчеркнул, что они вклад в этот кредит не будут вносить.
2: Ну, это все. Это все.
15: Санкции они поддержат, но и Орбан, предыдущие 19 пакетов санкций, Орбан за них проголосовал. Поторговался, получил какие-то преимущества, которые ему нужны были, и поддержал. Мадьяр точно так же будет себя вести. Может, менее вызывающе, но он будет приспосабливаться. Но давайте согласимся, по одежке протягивают ножки. Такой же маневрирующий президент Сербии Вучич, потому что, ну а чего ему делать? Опять-таки он в окружении натовских и ЕСовских государств.
2: Но он же поставляет оружие просто прямо, да, не стесняясь.
15: Ну и
2: стоял, по-моему, здесь на Параде Победы каком-то, да, стоял там с ленточкой что-то там. Ну, ничего, нормально, не мешает.
15: И Фицо тоже смотрит на то, что Словакия поставляет оружие Украине. Нам должно быть легче от того, что это не государственная структура, а частная. Ну, помним, на чьей стороне во Второй мировой войне была и Словакия, и Венгрия. Помним же это, помним. С Гитлером были.
2: Здесь же еще интересно, что вдруг внезапно, да, там впервые с какого там года, за десятилетие, в Конгресс США прибыл этот странный старичок.
15: Нет, он со времен его матери Елизаветы II, по-моему, лет 30.
2: Лет 30,
15: да. В 21 веке, по-моему, она не выступала еще.
2: Вот, лет, да. Вот он тоже где-то там с 90-х. Он прибыл в Конгресс и сказал американцам, Карл, да, III, или... Сказал американцам, значит, что вы давайте, одевайтесь, собирайтесь на войну с Россией, как всегда в предыдущие, значит, мы с вами, да, во всех мировых войнах, холодных, в Афганистане, мы всегда воевали с русскими, и вот этот час пробил, а они встали, там, аплодировали, да, шквал там, какой молодец. То есть, просто вы вспомнили, там, Словакию, еще что-то, сейчас получается ситуация, что нету, ну, они все как-то вместе, администрация Трампа Госдепу эти бомбы передала прямо сейчас в духе Анкориджа Киеву, да?
15: И... 400 миллионов долларов.
2: А, да, деньги, дроны, все на победу Украине. Украина
15: Задоре... Все-таки король немножко другой. Напомним, его был дед, король Георг, который передал меч королевский доблестным защитникам Сталинграда, письмо послал: «Мы благодарны вам, вы нас спасли». Но у внука память такая избирательная, он не так размышляет, поэтому он призывает воевать.
2: Ну, у нас у самих с памятью разные бывают, да, тут надо признать, что и расхлебываем. Но в целом, резюмируя, в общем, Венгрия, к чему, да, я вот это вспоминал, Венгрия где-то в конце этого списка, но стоит вот от Соединенных Штатов и далее.
15: Да, конечно, конечно. Я говорю, мы, вот когда говорят о том, что Дмитрий Медведев правильно заметил, что денацификация Германии не была доведена до конца, но мы ведь тоже грешны этим. Мы же не сделали денацификацию в Венгрии, которая на Дону войска прислала. Мы не сделали денацификацию Финляндии, которая была, войска участвовали в блокаде Ленинграда. Мы же тоже этого не сделали.
2: Ну, были ли возможности у нас тогда проводить все это? Да,
15: но просто
2: это
15: вот политические такое... соображения были, ну, не надо, не стоит напоминать.
2: И политические вот, были, да, да, да, и политические, да, но и если говорить, да, о самой Германии, все-таки там туда вошли же не только мы тогда. Но большой разговор, интересный тоже, тем более в преддверии 9 мая. Спасибо, Юрий Ильич Юрий Светов, политолог-публицист, был с нами на связи. Что будет, если блогер будет платить страховые взносы и проживет 25 лет? Какую получит он пенсию? Расскажем через пару минут.
16: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
17: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы.
18: Что касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу. Именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина. И именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшее подмена на понятии и переосмысление опыта Второй мировой войны.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
19: Черные проталины на полях видны. Видно очень теплые ноги у весны. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Итак, в случае уплаты блогерам максимальных страховых взносов в течение 25 лет, четверти века, его пенсия будет и превысит аж 43 тысячи рублей. Гуляй не хочу. Минимальных на протяжении того же времени 13 тысяч. То есть превысит 43 тысячи рублей от минимальных. Это посчитал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. И в эфире радио «Комсомольская правда» он расписал свои расчеты.
20: Пенсия у нас зависит от двух факторов. Это длительность трудового стажа и размер заработной платы. У нас есть минимальные выплаты, которые позволяют сформировать, соответственно, пенсионные баллы. Это отчисление с МРОТа в размере 22%. Есть выше которой отчисление, так сказать, не производится. Поэтому если мы берем вот эту вилочку, когда блогер платит взносы только с МРОТа, максимально, так сказать, допустимые суммы, ну, это получается такой, так сказать, разброс. Так, в одном случае можно претендовать на 13 тысяч, но в другом случае, так сказать, можно претендовать на пенсию выше 43 тысяч. Надо иметь в виду, что, так сказать, в значениях текущих цен посчитано, да, но у нас каждый год происходит индексация пенсии, это раз, а во-вторых, так сказать, у нас еще индексируется стоимость пенсионных баллов. Поэтому, естественно, сумма там через 35 тысяч, она будет совершенно другая. Все зависит от того, какие темпы инфляции будут. Но если вот предположить, что, так сказать, все останется так, как есть, ну, где-то там через 35 лет у него может быть и 120 тысяч. То есть познается в сравнении, к тому времени зарплата будет другая. Поэтому, безусловно, так сказать, эти расчеты, которые мной произведены, они актуальны для текущего периода времени.
2: Ну а разрыв в зарплатах мужчин и женщин тем временем все увеличивается. Об этом подробнее с мужской позиции Евгений Проскрюков.
16: Экономика на радио КП.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Как подсчитали аналитики компании «Финэкспертиза», средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в прошлом году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это самый большой гендерный разрыв за последние 13 лет. В деньгах разница составила 37 800 рублей. Заодно эксперты выяснили, в каких краях и областях этот разрыв самый большой. Тут обошлось без сюрпризов. Лидируют северные и дальневосточные регионы, где много предприятий с тяжелыми условиями работы, на которых трудится и получает высокие зарплаты в основном сильный пол. Например, в Мурманской и Еврейской автономной областях, а также в Забайкальском крае, зарплаты мужчин почти в полтора раза выше, чем у женщин. А в регионах, где высока доля бюджетников, зарплаты отличаются не так сильно. Например, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также в Ивановской области, заработки женщин отстают от мужских максимум на 20%. Если говорить о конкретных отраслях, то самый большой разрыв в культуре и спорте, а самая маленькая разница в образовании и строительстве. Почему же женские зарплаты так сильно отстают? Тут сразу несколько причин. Во-первых, женская карьера переменчива. Например, женщины уходят в декрет, они чаще берут больничный вместе с детьми. Кроме того, мужчины чаще работают в отраслях с высокими зарплатами. Например, в нефтегазовой сфере и промышленном производстве. А женщин больше в тех отраслях, где зарплаты пониже. Это, например, образование и здравоохранение. Да и среди начальников женщин поменьше. А растет зарплатный разрыв из-за того, что в последние годы у нас на подъеме импортозамещение. Сильнее всего доходы повышаются на производстве, причем в традиционно мужских профессиях. У сварщиков, токарей, электриков и так далее. Как отмечают аналитики, неравенство в оплате труда прослеживается на всех этапах карьеры и практически не зависит от стажа. Единственное исключение – это возрастная группа до 18 лет. Там доходы девушек в среднем на 10% превышают заработки парней.
0: Экономика на радио КП.
2: Уже с сентября при переезде в другой регион, ну и просто, если очень захочется, можно будет поменять номер, поменять оператора с сохранением мобильного номера. То есть не только в рамках своего региона, но и между регионами тоже. Чтобы перенести номер, нужно будет просто обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что это нововведение дает, об этом далее в следующем сюжете.
21: С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер межрегионально, абоненту достаточно обратиться к своему оператору. Раньше такой возможности не было. Перенести номер можно было только в пределах одного региона. Как пояснили в Минцифры, изменения сделают услуги связи удобнее и доступнее для граждан, а также усилят конкуренцию на рынке. Почему раньше такой опции не существовало с учетом отсутствия роуминга внутри страны? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
22: Ситуация с переносом мобильного номера, она была сложной между регионами, исходя из юридических вопросов регуляторики. Номер не принадлежит операторам. Номер закрепляется за операторами и есть зональное разделение по регионам. У нас так тарификация устроена. Фактически нужны были изменения в нормативные акты и законы, которые наступили. Технически проблемы не существовало. И теперь абоненты разных операторов могут, несмотря на регион, переходить из одного региона в другой со своим номером мобильного телефона.
21: Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой и будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент. По словам Эльдара Муртазина, с появлением возможности сохранить номер телефона по некоторым регионам можно ожидать повышения цен на мобильную связь.
22: Есть другой вопрос, что в регионах зачастую стоимость мобильной связи ниже на 30-40%, а иногда даже и больше. Этим, собственно говоря, пользовались люди в прошлые годы, когда они покупали где-нибудь в Чебоксарах сим-карту, приезжали в Москву и платили в 2-3 раза меньше за тот же объем данных. Но с появлением безлимитных тарифов, ценовой войной, которая началась в августе прошлого года и продолжается сейчас, когда безлимит стоит порядка 300 рублей, все это не играет роли.
21: Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно будет обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров, ну или с помощью портала госуслуг. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Задумали поучиться в магистратуре, вот не тут-то было, не так просто теперь может статься, вам будет это сделать. Если у вас нет бакалаврского уровня образования по той специальности, по которой вы решили хитренько пойти и обдурить всех за год или за два поучиться в магистратуре, теперь это сделать не получится. Вы должны будете по полной программе, потому что вы же не знали ничего, а тут пришли, и как вы не знали, пришли. В общем, никак. Авторы законопроекта хотят повысить ваш уровень образования с заботой о вас. Получится это сделать или нет, попробовал выяснить Егор Волгин.
3: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру. Согласно законопроекту, подготовленному в Госдуме, возможность поступить на эту степень высшего образования должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата. Таким образом, бакалавр больше не сможет получить дополнительно другую специальность. Авторы инициативы уверены, что это повысит качество образования и качество подготовки самих специалистов на выходе. По их словам, за два года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. К тому же, из-за того, что на выходе магистры имеют две профессии, студентов недополучает и сфера второго высшего образования. Большинство экспертов согласились, что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
4: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью. Конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов, это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить в магистратуре, пожалуйста, можно пройти профессиональную переподготовку и потом уже тогда претендовать на обучение в магистратуре и защиты фактически магистерской диссертации, проекта или стартапа, как там уже будет устроена сама магистратура.
3: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
4: Законопроект при этом довольно мягкий. Он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность тех, кто принимает магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через два года. Это имеет значение. Поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых, нету.
3: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
23: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
25: Об атаках.
24: 350 жильцов многоквартирных домов, включая 60 детей, эвакуировали в Ржеве Тверской области после атаки БПЛА, сообщает губернатор Виталий Королев. Пострадавших нет. По информации главы области, в пятиэтажке была повреждена кровля, в двух соседних домах выбиты окна, на месте развернут оперштаб. После осмотра повреждений эвакуированным жильцам разрешили вернуться в квартиры. Ночью 7 мая в нескольких районах Тверской области объявляли режим беспилотной опасности. Ну а тем временем силы ПВО сбили еще 5 беспилотников на пути к Москве. Это сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего ночью 7 мая было сбито 8 БПЛА. В двух столичных аэропортах Шереметьеве и Внукове введены ограничения на полеты. Во Внукове задерживается вылет минимум 20 авиарейсов. Всего ограничения действуют в более чем 15 российских аэропортах.
26: О происшествии.
24: 132 горняка эвакуируют из угольной шахты Алардинская в Кемеровской области. Там произошло превышение допустимого уровня угарного газа, сообщает Интерфакс. По информации местных властей, более 100 работников уже вышли на поверхность. На месте работают горноспасатели. Шахта Алардинская находится на юге региона. В ней добывается около 3 миллионов тонн угля в год. Запасы составляют более 420 миллионов тонн. Основные потребители угля – металлургические предприятия, кокс-химические заводы. Следственный комитет начал проверку по признакам нарушений правил промышленной безопасности.
26: О нефти.
24: Япония договорилась с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках 20 миллионов баррелей нефти в обход Ормузского пролива. Эту партию отгрузят в порту Фуджайра в Оманском заливе. Об этом сообщает газета «Никей». Этот порт уже подвергался ударам беспилотников со стороны Ирана. Поэтому, говорится в статье, Японии для безопасного импорта через порт Фуджайра нужна стабилизация ситуации в этом регионе. Как и Эмираты, Саудовская Аравия тоже располагает портом, откуда можно отправлять нефть, минуя Ормузский пролив. На эти две страны до начала ударов США и Израиля по Ирану приходится основной массив японского нефтяного импорта.
26: О спорте.
24: «Спартак» обыграл ЦСКА, вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве, завершилась со счетом 1-0. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и столичным «Динамо». Вероника Борисенкова, служба информации.
26: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
27: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин». Пишите в комментариях, в чате, в смысле, и на нашем сайте radiokp.ru. там кнопка «Эфир». А тема нашего сегодняшнего разговора, призывая вас звонить, участвовать в эфире, делиться своими соображениями на тему, стоит ли вмешиваться в дела посторонних. Самые разнообразные темы, в том числе, если вдруг вы, как вам кажется, слышите что-то за стенкой, ну, вдруг семья ругается, детский плач регулярно. Звонить, вызывать компетентные органы или нет, потому что это не ваше дело, пройти ли мимо, если дети курят, сделать ли им замечание или нет. Ну, и тем на эту категорию, на заданную, огромное количество. Ключевой момент, стоит ли вмешиваться или пройти мимо, именно потому что, вполне вероятно, дороже получится. Как вы думаете, друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, одна из самых неоднозначных подтем, наверное, вот в этом разговоре. Вмешиваться, если, допустим, ну, происходит драка какая-то между людьми, или если какой-то мужик, нельзя сказать, дерется, сколько применяет силу по отношению к женщине, а потом может выясниться, что этой женщине так нравится, и она на вас напишет заявление, если вы ему по голове ударите. В общем, огромное количество разнообразных моментов. Звонить, делитесь своими соображениями. Ну и приводите примеры из своей жизни, конечно. Вот это самое интересное. 8 800 200 ровно 9702. Вы вмешались, пожалели или, наоборот, сделали этот мир немножечко лучше. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Саби на радио «Комсомольская правда». Ну, тему песни вы и сами поняли. Она совпадает с названием нашей сегодняшней темы. Тема разговора, стоит ли вмешиваться в дела посторонних, в чужие дела. Ну и, соответственно, разнообразных подтем огромное количество. Давайте обобщим. Вчера вообще хотели поговорить именно про домашнее насилие. Стоит ли вмешиваться, если вы слышите крики, извините, за стенкой. Но потом решили именно, что обобщить. Подумали, что так будет правильнее. Поэтому вопрос, друзья, к вам. Он, в общем, общий. Давайте делитесь своими соображениями. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Первый звонок у нас. Алла из Воронежа. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Да, пожалуйста.
1: Я считаю мое убедительное мнение, что обязательно нельзя, нужно вмешиваться, реагировать, давать какую-то реакцию, потому что ну, я не делаю иначе, я всегда даю реакцию. С нашего молчаливого согласия происходят очень страшные вещи. Если я вижу ругающуюся кучку молодых людей, ну, у них сейчас на этом сленге они разговаривают на старорусском языке, я всегда делаю замечания, и мне очень нравится, когда в ответ я слышу «извините». Это радует. Если мы не будем реагировать, мы взрослые люди, то навряд ли молодежь поймет, что этого делать не надо, что это не принято в нормальном цивилизованном обществе. А насилие, оно всегда должно пресекаться. Это вот мое мнение.
0: Вы насилие, под насилием что имеете в виду? Под насилие? Если кто-то дерется?
1: Кто-то дерется. Пресекаться каким образом? Нужно сообщать какие-то органы, нужно шум какой-то поднимать, нужно реакцию людей вызывать. Ну, потому что если происходит, дерется, там, кого-то обижают, плачут дети, значит, ну, естественно, происходит какое-то насилие над личностью, над человеком, там, не знаю.
0: Понятно.
1: Все зависит от ситуации.
0: Да. Да, спасибо большое, спасибо, отличное мнение, главное, правильное. Но, в смысле, у вас, друзья, может быть, и другое мнение. Пожалуйста, если были, скажем так, отрицательные примеры, поделитесь. Далее. Максим из Краснодара, пожалуйста.
2: Алло, Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что мы должны вмешиваться и пресекать что-либо, какие противоправные действия, насилие. Потому что, опять же, согласен с вами, что из-за нашего равнодушия совершается много-много преступлений.
0: Ну, так бывает. Ладно, спасибо большое. Но так бывает. Вмешался, потом пожалел об этом. Вы сами прекрасно знаете. Я уже привел один пример, особенно когда, допустим, и таких примеров огромное количество. Парень избивал какую-то девушку, подошел, произошла драка, а потом ты крайним вышел, да еще и отсидел за это. Такие примеры я знаю как минимум два варианта. Поэтому есть еще, кстати говоря, один человек со мной вчера поделился, он стоит на кассе в магазине, и подбегает девчонка, говорит продавщице, что какой-то мужик набрал пьяный алкоголь и с целым пакетом вышел из магазина. И он подумал,

0: Пример. Давайте. Это было лет 15 назад. В частном дворе живу, с парнями играли в бильярд, а рядом выбежала дочка соседа и кричит: «Папа маму бьет, нас бьет».
1: Так.
0: Ну, и зашел во двор, смотрю, он посуду бьет нам за волосы. Вот, и я ему, короче, справа апперкота.
1: Наваляли, так.
0: Да, он лег, ну и лег и отдыхал. Все утихло, все, это было лет 15 назад, через неделю они подружились и до сих пор со мной не общаются никто.
1: И жена, и дочка, наверное, тоже, да?
0: И дети, и дети.
1: Ну, понятно.
0: Ну, а после этого, когда такое вижу, достаю телефон и говорю: давай, давай, будь звездой Ютуба, ну, и как бы помогает.
1: А вот это, кстати, хороший подход. А насчет удара, а если бы убили?
0: Ну, не знаю.
1: Апперкотом-то?
0: Ну, вот, может, как вышло.
1: Ну, вот. Ну, ладно, спасибо. Хорошо, что все закончилось хорошо. Подумаешь, не общаются. Далее, друзья, 8-800-200-97-02. Тут, кстати говоря, от ВЦИОМ есть один опрос. 46% россиян считают, что сегодня посторонние люди не вмешиваются в дела чужих и не обращаются в опеку, полицию или социальные службы, когда видят, что дети остаются без должного ухода и заботы. Еще раз, 46% россиян. Представьте себе, 39% с этим не согласны. Комментарий от ВЦИОМ. Данный опрос показывает, что в обществе нет консенсуса по поводу того, нужно ли вмешиваться в чужие семейные дела и где проходит граница допустимого. И еще раз вопрос, он в том числе один из, мы сегодня обобщили, а вот по поводу семей, вы бы обратились в полицию или органы опеки, если бы вам показалось, что дети в чужой семье остаются без должного ухода. Но не только это, еще раз уточню, не только эта тема нашего разговора, а в принципе, в целом, стоит ли вмешиваться в дела посторонних. 8-800-200-97-02, Юрий из Подмосковья, далее вы, пожалуйста. Юрий, говорите. Юрий, не молчите.
2: Да, алло, алло.
1: Да, да, слышно, да, говорите.
2: Да, по молодости все время вмешивался.
1: По молодости все время вмешивались, а потом повзрослели и перестали вмешиваться. Со звуком какая-то проблема,
2: буквально,
1: да?
2: Месяц назад вот поймал вора в магазине. К сожалению...
1: Какая-то проблема со звуком. Попробуйте или перезвонить. Давайте как-то наладим. Там намечалась интересная история. Как всегда, как обычно, на самом интересном месте. Пока послушаем Наталью из Москвы.
3: Здравствуйте. Здрасте. Я звоню из Москвы. Меня зовут Наталья Петровна. Была передача «Человек и закон» у Пиманова, которая рассказала о случае у нас на бульваре Карбусова в Москве, когда пожилой скульптор шел и увидел людей на скамейке, которые ругались матом. Значит, он их возмутился, сказал несколько слов. Они его догнали и толкнули о камень. Человек по дороге скончался. Почему-то этим людям дали 1.5 года, условно. Но Пиманов держал это на контроле. Вот такая история. Вот сделал замечание подонкам, да? И теперь его похоронили. И Пиманов за ним тоже.
1: Ну, Пиманов по другим причинам ушел. Сердце не выдержало. Да, Алексей Викторович. Друзья, продолжайте, пожалуйста. Звоните 8-800-200-97-02. Небольшой перерыв. Скоро мы вернемся и продолжим этот разговор.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
6: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конечно.

0: Нет, мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что они могут выставить? Сторожевые катеры? У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Утром было солнечно и совсем тепло. Озеро широкое по двору текло. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Вопрос, стоит ли вмешиваться в дела посторонних. Вот многие, кстати, пишут, что себе дороже стало много неадекватов. Потом останешься крайним. Раньше вмешивался, пишет человек под ником Супермен. Сейчас стараюсь избегать этой ситуации. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Кирилл из Перми. Здравствуйте. Прошу вас. Кирилл. Не хочет Кирилл. Далее. Александр из Тамбова. Прошу вас.
3: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вопрос какого характера? В 2016 году у меня был трудовой стаж 41 год. Сейчас на пенсии не работаю. Но меня раздражает, что вот соседи гуляют с собачкой, не ходят на работу, купили Мазду, она пиво, как она, пиво, склад. Была бухгалтером, стал заведующей. В настоящее время она демонстративно в 11 выезжает, в 12 приезжает, купила себе Мазду, возле, стоит возле дома. Я чем беспокоюсь? Я заработал все время на сделке там сюда. А ничего вообще, собачка гуляет, Мазду купила. Что за жизнь, я никак понять не могу.
2: Да, жизнь несправедлива. Спасибо. Далее. Из Подмосковья звонок. Юрий, здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Сейчас слышно? Да, слышно. Нормально? Говорите. Да, говорите, пожалуйста. Да,
4: вот по молодости вмешивался активно. Сейчас в возрасте. Но продолжаю, к сожалению, вмешиваться.
2: Именно я к сожалению, да?
4: К сожалению. Нет, я вам серьезно говорю. Вот пьяная драка была там на лавочке. Алкаши постоянно собираются. Подошел, разнял. Сейчас вот недавно, буквально месяц назад, поймал вора в магазине. Продавщица подбежала, ну, помог, схватили, ну, там, повозились немного. Ну, дело не в этом. Я считаю, что это все-таки от состояния души. Вот человек настроен так вот. Есть люди, которые могут это делать, есть, которые не могут. И не будут это делать
2: никогда. Так, может быть, что хотят касается... или не хотят, скорее так.
4: Хотят или не хотят, да. Возможно, это. Что касается мата, вот, подросткового, я матом вообще не ругаюсь. И уши в трубочку сворачиваются, но замечаний не делаю. Здесь у меня свой философский подход к этому. Я думаю, что через какое-то время все-таки мат войдет в лексикон. Потому что с этим никто не борется. То есть, как бы, руководство наше смотрит на это так вот сквозь пальцы.
2: Может, и считает, сами матеряться, что... потому что...
4: Может быть, может быть. В конечном итоге это войдет в разговорную речь. Ну, постепенно язык же меняется. Вот
2: такое мое мнение. Ну, ладно, спасибо большое. Спасибо за звонок. Далее. Валерий из Москвы. Валерий, говорите, пожалуйста.
5: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
5: Я вам одну историю расскажу насчет вмешиваться или не вмешиваться.
2: Давайте.
5: Вот. Один раз подхожу... С парка шел с ребенком. Подхожу к машине, какой-то человек сидит в моей машине, разбил боковое стекло, пытается завести транспортное средство.
2: Обалдеть.
5: Вы себе не представляете, здоровый детина такой. Я вышел на проезжую часть, вот как Квицин, помните, руки расставлял в одноименном фильме?
2: Да, да, да.
5: Когда выхожу на проезжую часть, машин 10 остановил, никто мне в помощь не пришел. Вы можете себе представить? И еще один второй случай расскажу.
2: А подождите, подождите, а чем этот закончился эпизод?
5: А этим закончился, что он вышел и убежал в парк.
2: Ну, слава
5: никто
2: богу.
5: Никто его ничего не поймал. Да, да, да. Еще один случай быстро вам расскажу.
2: Давайте.
5: По оживленной улице, Ткацкая улица в Москве, иду. Какая-то иномарка черная останавливается. Выходят двое парней, заталкивают туда девушку. Она была, сопротивлялась сильно. Они ее туда затолкали и уехали. Я не успел ничего сделать. Но вызвал полицию. Вы себе не представляете, как меня эта полиция ушатывала до 3 часов ночи. Меня они не его искали, не машину. По оконцовке они меня заставили, чтобы я написал бумагу, что я ничего не видел, ничего не знаю, и после этого я перекрестился, больше ничего никому не хочется помогать.
2: А вот я скажу, что не написал бы эту бумагу. Я вас не осуждаю. Просто не написал бы. Вот я не написал бы такую бумагу. Я понимаю все сложности. Не рассказывайте мне. Я работал в этой системе, в смысле, с этой системой. Поэтому немножко представляю, что там могли написать. Но, кстати говоря, вот до реформы таких эпизодов было меньше, чем сейчас. Это так, не комплименты в реформе. Далее.
5: Можно еще один момент?
2: Пожалуйста.
5: Договорить. Здесь по телевидению показывали очень интересный фрагмент. Делали эксперимент, как люди будут реагировать на интересную ситуацию, то, о которой сейчас идет речь. Два парня таких плотных, с бороды отпустили, не буду говорить, какой внешности, а то скажут, вы поняли, о чем я.
2: Ну, давайте.
5: Они хватают девушку, начинают с ней приставать. И девушка, возмущаясь громким голосом, пытается от них отбиться, и чтобы отреагировали люди, которые идут рядом. Никто вообще не отреагировал. Шли здоровые детины, боятся подойти даже. Потом этот эксперимент был в подземном переходе, психолог говорит, давайте поменяем тем немножко, потому что подземный переход реагирует своеобразно на людей, боятся. На улицу вывели этот эксперимент. И также подходит какой-то на ломаном русском с бородой. Ты красавица, масавица. Пойдем со мной, я тебя отдохнем. Еще что-то. Хватает ее за руки и куда-то тащит. Она возмущается. Никто, Иван, не подошел, не помогал вообще. Никто. Люди шарахаются. Я вообще поражаюсь, как такое может быть. Это в Москве, в центре города снимали и показывали. И говорили, что? Где это? Русский какой-то патриотизм, еще что-то. Я не говорю про всех. Очень много людей помогают, еще что-то. Но вот такой эксперимент был.
2: Спасибо. Далее. Евгений из Нижневартовска, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Хочу поднять вопрос о наших детях, которые взрослые, даже элементарно по поводу... Вот видят что-то происходящее, да, вот случай. Еду я по главной дороге, есть отделение Сбербанка, сделан там ремонт. Сделаны, получается, поручни от прохожей части, пешеходной дороги. И подъем, получается, от Сбербанка. Сделали такой широкий подъем. И там ребенок лет, 4. У меня у самого дети, как примерно понимаю, да? 4-летний ребенок и брат, так понимаю, лет 10-11. Но смотрю, они просто находятся, видимо, родители в Сбербанке, там занимаются своими делами. Ребенок вниз просто так смотрит с подъема сверху. Но я понимаю, сейчас грохнется. Я торможу аварийку, вылетаю, говорю, ребенка, говорю, убери оттуда, старшему брату. Он смотрит, хлопает глазами. Женщина поднимается, Сбербанк, даже ноль эмоций. Не чтобы схватить его за шкирку, обратно затянуть. Я ставлю машину на аварийку, выбегаю в отделение пацанов за шкирку, говорю, чьи дети? А мамаша такая смотрит, мои, я говорю, так он у вас чуть вниз головой не упал. А она говорит, пускай падает. Меня просто трясло. Я вызываю 112, объясняю ситуацию, говорю, пускай проверяют, говорю, женщину. Потому что если у нее, она при всех говорит, получается, в отделении банка, пускай падает ее ребенок вниз головой, ломает шею, да, люди, просто проходящие мимо, которые без разницы, меня порой бывает поражает, вот сейчасшний момент,
4: там кто-то не лезет, да, там в чьи-то отношения там какие-то. Но дети-то, вы же видите, там взрослые, да, вы идете, видите, что ребенок может упасть, башку сломать. Ну, тормозите, спросите, чей ребенок. Нет, мне надо было проезжую часть все остановить, чтобы побежать и спросить, чей ребенок. Ну, в общем, 112 я позвонил, со мной связался участковый, я объясняю всю эту ситуацию, она, знаете, мне что говорит? А вы знаете, ну, этих случаев миллион.
2: Ну,
4: что
2: да.
4: Мы можем сделать?
2: Что они могут сделать? Просто-напросто
4: да. Посмотреть семью, там все хорошо и до свидания. Ну, понимаете, вот это вот у нас как-то потерялось вот это вот, еще, наверное, лет 15-20 назад, потерялось вот это вот жило насчет...
2: Давайте так, я понял, что вы хотите сказать, я вам могу на это ответить, что у нас в других случаях опека зверствует натурально и вынимает детей из семей вполне себе благополучных из-за какой-нибудь ерунды, например. И потом действительно за голову хватаешь. Хотя да, ваш эпизод возмутителен, такого действительно миллион. И вы правильно сделали, кстати говоря, что позвонили, сообщили. Ну, вот вы сделали свое дело. Каждый должен на своем участке фронта делать просто свою работу. Вот и все. Спасибо большое. Далее. Интизан. Да, я правильно произнес имя? Из Ноябрьска. Интизан. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Смотрите, да, у меня такой случай был. В 2019 году, как раз ковид, когда началось, у меня машины, люди были. И колеса валяются посередине дороги. Нулевые колеса. Я забираю там это колеса, естественно, ищу этого водителя. То есть у нас резине переобуваются летние на зимние, на севере, как бы это самое. Я несколько раз подъезжал к этому дому. Эта машина нету. Ну и в конце до концов я вижу, эта машина ориентируется по этой диске. И колеса стоит как бы нулевая машина «Санта-Фе». У него сзади эта запаска висит. Но видно, что она ни разу не была одета на... Ну, ладно, сегодня...
2: 20 секунд, коротко, давайте. Ага.
7: Ну, и в конце я подошел к нему, к колесам, я говорю, это ваши, как бы, у меня фотография показала. Он меня буквально отдает это самое, уголовный розыск меня вызывает и так далее, и так далее. Потом еще причем я написал, что утеря, у нас есть специальная программа, утеря, это замечательно, и никакой звонка не было.
2: Спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, что перерыв.
1: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
1: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
9: Комсомольская правда.
10: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
11: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
1: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
11: Силы ПВО сбили еще 3 беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Общее число уничтоженных за ночь БПЛА достигло 11. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Из-за атаки БПЛА в 2 столичных аэропортах, Шереметьеве и Внуково, ввели ограничения на полеты. Во Внуково сейчас задержан вылет минимум 20 авиарейсов. А в Брянске атаке подвергся Бежицкий район. 13 человек ранены. По данным губернатора Александра Богомаза, были повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. В Оржеве, Тверской области, эвакуированы 350 жителей нескольких многоквартирных домов после атаки БПЛА. Как сообщил глава региона Виталий Королев, раненых нет, но как минимум 3 дома повреждены.
1: Об Украине.
11: Норвегия выделит 2 миллиарда 800 миллионов норвежских крон на военную помощь Украине. Это более 300 миллионов долларов. Средства будут направлены в рамках программы Pearl, через которую европейские партнеры закупают вооружение в США для Киева. Владимир Зеленский поблагодарил Осло и отметил, что общий вклад Норвегии в программу Pearl превысил 1 миллиард долларов. Объявление о выделении средств совпало с визитом украинского министра обороны Михаила Федорова в Норвегию.
1: А США.
11: Суд в США опубликовал фотографию предсмертной записки, предположительно написанной финансистом Джеффри Эпштейном перед безуспешной попыткой самоубийства в тюрьме в 2019 году. О существовании записки узнала газета «Нью-Йорк Таймс», после чего обратилась в суд с ходатайством о рассекречивании этого документа. Утверждается, что записку обнаружил сокамерник Эпштейна, бывший полицейский Николас Тартаглиони. В ней Эпштейн сообщает, что доказательства обвинений против него не найдены, несмотря на месяцы допросов. Подписи на записке нет. Минюст США пока не комментировал ситуацию. По информации NBC News и издания Times, записка проходила почерковедческую экспертизу, подтвердившую сходство с почерком Эпштейна.
1: Обо всем.
11: В Архангельской области добыт алмаз ювелирного качества. Каратов. Как сообщили в компании разработчики месторождения, кристалл отличается высокой прозрачностью и минимальным содержанием примесей, что делает его особенно ценным для ювелирной промышленности. Отмечается, что находка относится к категории особо крупных и стала одной из значимых в этом году. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. Стоит ли вмешиваться в дела посторонних, вообще в чужие дела глобально, чтобы это ни было? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Наталья из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. У меня ребенок был сильно расстроен, что его не взяли в школу, ему там лет не хватало, взяли в итоге, но это уже потом. Вот. Ну, весь день плохо сидя вел, в какой-то момент решил поваляться по полу в метро около выхода с эскалатора. Естественно, чтобы его не затоптали, пришлось меры принимать срочные. Ну, тут же нашлись свидетели, что я его якобы ударила. Потом видео подтвердило, что не было этого. Вот, сдали в полицию меня. Ну, я на следующий день оттуда вышла седая. Ребенка продержали в приюте полгода. Потом несколько лет лечили психологическую травму.
2: Даже сказать
13: спасибо,
2: нечего.
13: Спасибо, кто-то добавит. Еще пытались меня родительских прав лишить.
2: Да, я знаком с такими эпизодами. Даже добавить нечего. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Максим из Саратова, здравствуйте. Пожалуйста.
14: Да, здравствуйте. Я хотел, во-первых, сказать, почему люди не реагируют. Не все, многие, да, вот как говорят. Дело в равнодушии, говорят. Я не думаю, что дело в равнодушии. Дело нередко в страхе обыкновенном. Я ни в коем случае никого не осуждаю, вот вообще. Но люди либо осознают, что они, как говорится, плети обуха сами не перешибут, либо вот как в случае, некоторые рассказывали про обращение в ту же полицию, что еще хуже может получиться. Откровенно скажу про себя, вот некоторые говорят, что в молодости часто, так сказать, вмешивался, поумнел к старости или к зрелому возрасту. У меня наоборот было. Я в молодости не обладал так особой физической силой, был в достаточно угнетенных состояниях, положениях, там, по всяким съемным квартирам, многое видел. Не хватало сил вмешиваться, и, честно говоря, было стыдно. Вот более со временем, когда силу более накопил, это все зависит от внутренней силы. Вот могу рассказать случай, когда стал вмешиваться, и это получилось даже в плюс и мне, и тем, кому вмешался. Вот тоже про соседей рассказ был, когда муж жену за волосы таскал. Года три назад крики на лестничной клетке «Помогите!». Ну, женщина кричит. Как я понял, жена соседа, он пьяный. Ее практически придушивает. Но я вышел. Я не применял физическую силу, действовал словами. Единственное, что я между ними встал, их телом своим, так сказать, раздвинул. Она убежала, он протрезвел часа через четыре. Ко мне пришел звонок в дверь. Я говорю, что надо? Он говорит, поговорить. Ну, я подумал, начнет права качать. Он зашел и сказал, Максим, говорит, я тебе благодарен. Потому что, если бы не ты, я бы что-нибудь очень серьезное с ней сделал, нехорошее. И меня посадили. Вот с той поры я не скажу, что совсем там мир да тишина, но скандалов гораздо меньше. И мы с ним, когда встречаемся по дворе, на лестничной клетке, очень вежливо и дружелюбно здороваемся. Вот такая вот история.
2: Какая хорошая история. Спасибо, что рассказали. Благодарю вас. Далее. Сейчас одно мгновение. И к нам присоединяется Сергей из Челябинской области. Здравствуйте, Сергей. Нет, Сергей не будет из Челябинской области. Может быть, попозже присоединится, но не сейчас. Через пару мгновений. Раз, два, три, четыре, пять. Виктор из Перми. Теперь вы, пожалуйста.
15: Здравствуйте, Иван.
2: Здрасте.
15: Много раз вмешивался. Ну, очень много. Был даже награжден часами за насильника. В газетах прописывали. Ну, очень часто. Ну, и был такой случай. Вот рассказывал мужчина, избивает мужчину женщину, ну, ногами бьет. Я подошел, что-то ему, он там на меня, ну, я его тоже приложил. А кто-то, видимо, уже видел, позвонили в милицию, забрали меня в милицию. Давай там, пытали всяко. Она вас просила о помощи, а вы вот зачем-то... Еле-еле я отмазался. Почему? Потому что начали там такое собирать. Ходил в ДНД, туда все отпустили. Ну, вмешиваюсь до сих пор. Вмешиваюсь, хоть уже возраст такой, может, это и неправильно бывает, но не могу смотреть на все это спокойно.
2: Спасибо. Далее. Одну секунду. Сейчас Дмитрий из Подмосковья. Слушаем вас.
16: Алло, здравствуйте.
2: Здрасте.
16: Я вот со стороны, смотрите, у нас законодательство, или как это сказать, я вот поизучал этот вопрос однажды. Вот вы говорите, что имеете ли право в чужие дела вмешиваться. Вот заявление в суд нельзя, вас не будет дело рассматриваться, если это лично вас не касается.
2: Ну вот. Да, конечно, это про суд. Так что речь. На полицию, на опеку сориентируемся, а не на суд все-таки.
16: Но если вниз будем смотреть, это также вам потом вы будете виноваты, если вмешаетесь.
2: Да. Если не вмешался, тоже есть за это ответственность, да, определенная. Но вы должны просто сообщить компетентным органам.
16: Понятно, что у нас законы, да, у меня вот много тоже случаев, где я очень часто вмешивался в эти дела. Ну, государство как-то вообще только что нужно, они делают. А то, что не нужно, просто скрывают глаза. Меня и вот пример даже вот такой был. Московский район один вывозил такой материал. Вот детские площадки разбирал, асфальт, на нем вот это резиновое покрытие, трубы в бетоне, основание, качель. Это вывозилось. Я остановил эти машины за городом, они вываливали их. Вызвал милицию. Ну, милиция долго ехала. Приехали ребята, облили меня седативом, газом. Скорая помощь фиксировала. В больницу ездил. Участковый приехал только поздно-поздно вечером, когда уже все разъехались. Я уже и в больницу съездил тут, и все. Ну, машина одна застряла, хотела убегать. Это прям машина, на ней написано, что это рабочая машина определенного вот района московского. Как они, уборщики? Не уборщики, а там служба обеспечения там вот этого всякого дела. Ну, участковые даже не захотели к машине той подходить, выяснять, что он тут делает. Посмотрели, зафиксировали, и никакого ответа, ни привета не было.
2: Спасибо большое. Спасибо. Далее. Дмитрий из Подмосковья. Дмитрий, говорите. Да что ж такое? Не выходит. Лора из Перми, тогда вы, пожалуйста.
17: Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, причина многих-многих-многих бед – это отсутствие сострадания. А почему отсутствие сострадания? Потому что такая огромная беда у нас есть, и которая пока никак не преодолена – это отсутствие воспитания в школе, в коллективе, потому что у коллектива мощнейшая, так сказать, могучая сила, чтобы вести какую-то воспитательную работу. И вот, знаете, мне 76 лет, и я с детства человек неравнодушный. Я сейчас, если увижу ребенок, один идет. Сейчас, конечно, малыши многие в школу сами ходят, все, но нет у родителей возможности за ними следить. Но если вижу ребенок один, я дождусь, посмотрю, идет ли за ним мама, спрошу. Ну, как бы нет, вот, если даже собачку увижу одну, тоже дождусь, как хозяина посмотрю. Вы знаете, раньше, вот сейчас пьяные не валяются на улицах, а раньше валялись. Я несколько раз скорую вызывала таким людям. Мало ли что с ним. Может быть, там ему просто плохо. А вот то, что со школой беда, и буллинг от этого процветает, а преподавателям плевать на это 50 раз. Психологов содержат, а, так сказать, работы их мы не чувствуем. И потом, недаром у МВД, на МВД надежды никакой вообще нет. У меня крайне отрицательное ощущение роли МВД в моей жизни, потому что роли никакой нет, помощи никакой нет. Ну, понятно, мужчин там не хватает, все на фронт пошли, кто по идейным соображениям, кто за деньгами. Но женщин-то могли бы хотя бы более ответственных и умных, так сказать, набирать. Недаром у МВД самый низкий рейтинг в органах исполнительной власти. Вот. Вот такие наши беды. Я говорю, школа должна и воспитывать не только семья, не только семья, но и школа. Потому что коллектив – это мощнейший воспитательный орган. Я это на себе прекрасно ощутила. Причем, вы знаете, в детстве вот мне всегда писали в характеристиках «пассивная, пассивная». Но у меня такая гражданская активность проснулась, так сказать, с 2000-х годов.
2: То есть в сознательном возрасте уже, я правильно понял?
17: Ну, уже после 2000 года, когда тут у нас отобрали одну третью часть территории придомовой, и тут я поняла, что судьи подкупны, прокуратура подкупна. Понимаете, вот есть такое слово «неподкупность», а вот они подкупны. И знаю конкретных персонажей, но с ними ничего не делается.
2: Ну, давайте, ничего. Я понял, о чем вы говорите. Справедливости ради надо сказать, что отдельно взятые эпизоды есть, но обобщать не будем обобщать. Итак, друзья, тема сегодняшнего разговора идет, на мой взгляд, хорошо. Стоит ли вмешиваться в чужие дела? Звоните, рассказывайте, во-первых, делитесь своими мыслями. На этот счет стоит, не стоит. И если есть примеры из жизни, как положительные, так и отрицательные, тоже рассказывайте, с удовольствием слушаю вас. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Трансляция, кстати говоря, вот спрашивают, где посмотреть потом. Посмотреть потом можно на YouTube, канал Нео Панкин, там трансляция. Включайте, правда, придется воспользоваться вот этим сервисом из трех букв, который нельзя рекламировать, согласно законодательству Российской Федерации. Но вы поняли. И смотрите, пожалуйста.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
19: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая прогрессивная, в кавычках, Запад нас призывает. Не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться. Я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть оно, Мне не близко, когда вот все остальное, то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
20: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Не мое дело или мое дело, стоит ли вмешиваться в дела посторонних? Вопрос нашего сегодняшнего эфира. Пожалуйста, звоните и делитесь своими мыслями. 8 800 200 ровно 9702. Ну и примерами из жизни, конечно же, тоже. Далее слушаем Алексея из Калуги. Пожалуйста. Алексей! Нет Алексея. Нет Алексея. Давайте другого. Архима. Я правильно произношу? Архима, Стрельтамак, здравствуйте.
22: Здравствуйте, здравствуйте. Меня Расима зовут.
2: Архима. Да. Спасибо, да, извините, Иван, да, пожалуйста.
22: Очень правильная у вас передача. Мне 75 лет. За свои 75 лет столько я замечательно делала. Но у меня вот подход к людям, как к своим детишкам, маленьким вот. К ним же подходишь по-человечески, и они с тобой начинают разговаривать, и тут же извиняются, и тут же... Вот никаких таких конфликтов у меня не было. Кроме одного случая, когда вот в нашем подъезде, когда мы переехали, по 20-30 ребятишек собирались. Там чего только не было, но скажу, один случай вызвало... вынуждена была вызвать милицию тогда еще. И вот приехала милиция, забрали некоторых, а остальные остались. И четверо бугая, таких здоровых, в два раза выше меня. И начали, вызвали меня. Я вышла в подъезд, с ними разговариваю. И один говорит, мы не бьем, мы только убиваем. И как клювом, пальчиком тычет мне в грудь. Я... как раз у меня муж пылесосил, я быстренько отодвинулась к двери и говорю мужу. Я говорю, вызови еще полицию, милицию. А то они всех, говорю, забрали. И вы представляете, как они убежали? Ниже сидящие смеялись над ними. После этого разбирательство было в милиции. Родители приходили у этих ребят, и они говорят, вот бы вам такую тещу. Она бы воспитала вас. Я никогда ни с кем не ругаюсь. И с ребятами, с кем бы ни было, всегда нахожу общий язык. Поэтому, когда делаешь замечание, надо знать психологию. Человек, когда на него кричат, они
2: реагируют на тебя соответствующим образом.
22: Да, правильно.
2: А все потому, что вежливость – лучшее оружие вора. Вспоминаем классику. Спасибо большое. Наталья из Москвы, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
23: У меня можно предварительный вопрос задать. Вот нужно ли обращать внимание на то, что у соседей на балконе жарятся шашлыки? Как вы думаете?
2: Конечно.
23: Вот я теперь задаю себе всегда этот вопрос, прежде чем куда-то звонить и вызывать кого-то. Потому что однажды, заметив сильный дым из соседского балкона, я, естественно, поспешила вызвать пожарную. это обернулось мне очень неприятными разговорами с соседями. Значит, семья нетрезвых, муж и жена решили пожарить шашлыки на балконе. Это пятиэтажка, дым валил очень сильный. В пожарные, когда я позвонила, мне задавали много вопросов, вижу ли я свет в квартире.
2: В конце тоннеля и так далее.
23: Да. Ну, можно было, если бы я, наверное, не позвонила. Вижу ли я какие-то фигуры людей? Я говорю, я ничего не вижу. Они, естественно, поспешили, приехало несколько машин. Через полчаса после уезда пожарных муж и жена направились ко мне в подъезд, так как мы в разных подъездах, со словами «сейчас мы ей там».
2: Ну, понятно. Ну, так, в общем, дальше.
23: Да. Вот, мне пришлось неприятную беседу иметь в будущем уже на улице, встретившись. Вот. А затем их дочь училась у меня, так как я педагог, но так получается, что мы в одном районе, Миртесин, и, в общем, я стала врагом, я так понимаю, на всю жизнь. Хорошо еще, что я не получила от них в тот день.
2: Слушайте, подождите-ка, а что пожарные-то сказали по итогу? Я что-то
23: и меня вот волнует такой вопрос, стоит ли пожарным службам вообще объяснять виновникам чего-то, да, пожара или полиции, или каким-то преступникам, кто на них вызвал службу. Зачем это делается? Ну, не знаю, может, они там веселятся.
2: Я сейчас специально даже в Гугле смотрю, можно ли жарить шашлык на балконе. За обычный
23: На них штраф.
2: Штраф до 800 тысяч рублей вообще-то.
23: На тот момент был у них большой штраф. Они, я не помню сумму, они озвучивали, когда шли ко мне уже в боеготовности. Вот, я слышала с балкона, конечно, не открыл, но просто мне интересно, вот почему службы сообщают каким-то неадекватным людям, кто вызвал и зачем. То есть каким-то образом они узнали, что это я. И
2: справедливый вопрос, но вы поступили правильно. Вы поступили правильно. А если вот эти уважаемые люди, ваши соседи, так не считают, то они дебилы. И вообще, у меня вопрос к пожарным, почему вот этих людей не оштрафовали, и, собственно, ну, там ответственность соответствующая должна была быть. Вполне серьезная, кстати говоря. Обалдеть вообще история. Далее. Там и полиция должна была приехать, тоже протокол составить. Екатерина из Москвы. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Алло,
0: здравствуйте,
2: да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
0: Это было в 2000-х. Я училась в интернатуре по хирургии в одном из подмосковных городов. И к нам поступил дедушка с гангрен, дед-фронтовик. Мы ампутировали ему ногу, к сожалению, вариантов не было. А он, знаете, как брошенка, никому не нужен, никто его не навещал. Вот как бомж лежал. Мы ему помогали, кормили, одевали его. Ну, спустя, наверное, недели две, тогда еще пациенты могли долго лежать в больницах. Приходит его племянница и говорит, спрашивает меня, как дела, я ей рассказываю. Она говорит, слушайте, ну когда он уже умрет-то? Я говорю, а что такое, надоело? Она говорит, да не то слово, говорит, да, квартира. У меня, говорит, дочка, квартира нужна как бы. А у него двушка была в Балашихе. И меня так это задело. Мы, короче, вышли на заместителя главного врача, вышли на соцслужбу, на дедушку оформили опеку и лишили их всех прав. Они не получили ничего. Я в итоге потом узнавала. И дед, по крайней мере, доживал в хорошем... Был чистенький, опрятный, это я точно знаю. А этих... Да, мы лишили всего. Такой был случай у нас.
2: И вы поступили правильно, абсолютно, на мой взгляд, конечно, на мой взгляд. Правда, квартира ушла в доход государства, но лучше уж так, на самом деле, чем таким людям, как эти. Да, спасибо большое, что рассказали. Валентина из Челябинска, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Разрешите вам напомнить историю четвертьвековой давности. Убийство Игоря Талькова. Да. Практически все артисты слышали о происходящем. Я помню, интервью брали у Олега Газманова. Он на этот счет рассказал, что его телохранители первоначально хотели выскочить на помощь, но он их успокоил. Сидите, сидите, это не ваше дело, без нас разберутся. Ну и вот Олег Газманов до сих пор поет. Остальные нет. Что касается действительного положения дел, которое у нас есть, то оно даже серьезнее, чем мы вот можем себе представить. Я сам работал в органах опеки и могу сказать, что неправильно у нас поставлено дело, потому что обращают в основном внимание на внешность. На внешний вид чистенько, не чистенько.
4: А как в фильме «Белый бим, черное ухо», один из героев говорил, не за той чистотой следишь, за другим надо следить.
2: Да, справедливое замечание, справедливое, абсолютно. Да, и таких примеров огромное количество. Спасибо большое. Что касается Талькова, есть у меня спецпроект на этот счет, я эту тему изучал. Про Талькова можете найти и послушать. По теговым словам Тальков, Панкин, спецпроект, и найдете обязательно. Далее. Сергей из Нижнего Тагила, пожалуйста.
5: А знаете, хочу сказать. По-моему, вот на этот вопрос, вмешиваться или не вмешиваться, ответил герой Домогарова в фильме «Бандитский Петербург». Там была сцена, когда он, значит, объяснял свою позицию собеседнику. Вот я, говорит, вижу, девушки пристают на другой стороне улицы. Я могу пройти, но если я это сделаю, я понимаю, он так говорит, если я вмешаюсь, я свое получу, отхвачу. Но тогда не смогу спокойно спать. Поэтому я вмешаюсь, получу.
2: Так,
5: и буду спокойно спать. Короче, совесть человеку не позволит поступать по-другому. Он ответил на это так, и я это запомнил на всю жизнь. Я с ним согласен. Это свойство человека. То есть кто-то может, а кто-то не может. Ему внутри не позволяет его воспитание, его чувство, совесть, чувство справедливости и так далее.
2: Спасибо. Спасибо всем, кто звонил. У нас перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь.
6: Нравится быть свободной и ровно к тебе дышать. И кажется,

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
2: Думаю, что это как раз связано, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля. Только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло-масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО. А НАТО без Америки, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев. И, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, 3 прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадив на мель во время учений свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденоносца Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боевой корабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 347 беспилотников. Как сообщает Минобороны, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской областями, а также над Липецкой, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Так, а при атаке на Бежицкий район Брянска пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На подлете к Москве сбили 11 беспилотников. Информация о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение пятиэтажка. Никто не пострадал. В Калужской области уничтожено 9 БПЛА. В Ростовской более 30. В Тульской 14. Во всех этих регионах обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.
0: О политике.
3: Дональд Трамп заявил, что не устанавливает жестких сроков для переговоров с Ираном, однако рассчитывает на достижение соглашения. По его словам, стороны продолжают обсуждение и имеют шанс прийти к договоренности. Ранее сообщалось, что США и Иран обсуждают возможность меморандум, который может стать основой будущего соглашения. Трамп также заявлял, что среди условий возможной сделки – вывоз иранского ядерного топлива и ограничение работы подземных объектов.
0: О нефти.
3: Япония договорилась с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках 20 миллионов баррелей нефти в обход Ормузского пролива. Эту партию отгрузят в порту Фуджайра в Оманском заливе, сообщает газета «Никей». Порт уже подвергался ударам беспилотников со стороны Ирана, поэтому, как говорится в статье, Японии для безопасного импорта через порт Фуджайра нужна стабилизация ситуации в этом регионе. Как и Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия тоже располагает портом, откуда можно отправлять нефть, минуя Ормузский пролив. На эти две страны до начала ударов США и Израиля по Ирану приходился основной массив японского нефтяного импорта.
0: О спорте.
3: «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве, завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и столичным «Динамо». Первая встреча финала пути РПЛ завершилась со счетом 0-0. Ответная игра состоится 7 мая в Краснодаре. Краснодаре. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Вероника Борисенкова, служба информации.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
4: Ну что, друзья, с праздником нас всех. День радио отмечается в России ежегодно 7 мая.
5: 7 мая на дворе. Мы начинаем. Это Оля Маркина.
4: Это Кирилл Манжула.
5: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ленинградская область. Всех приветствую с большим удовольствием. 655-5005, телефон прямого эфира. 8-931-398-92-92, телеграм и Макс. И у нас сразу есть звонок.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро, здравствуйте.
6: Да, доброе утро.
5: Как вас зовут?
6: Александр.
5: Да, Александр,
4: здравствуйте.
5: Слушаем вас.
6: Слушайте, правильно же говорим на тему о том, что вступиться, не вступиться, увидеть преступление, предотвратить, да?
5: Я думаю, что вы сейчас по поводу того, что обсуждал Панкин в московском эфире.
6: Да.
5: Вы хотите, если вы хотите высказаться, ничего страшного, высказывайтесь, несмотря на то, что мы уже, собственно, переключились с Панкина на наш петербургский эфир.
4: Мы слушаем вас.
6: Да, я считаю, что нужно вступаться в драку, да, ну там либо заступаться за девушку в том случае, что личная безопасность тоже должна быть. Если у человека в руке нож, допустим, да, вы не должны себя подвергать опасности, да, вот как вариант, я имею в виду, либо вы метр с кепкой, да, а там амбал стоит, да, как бы. Я считаю, что можно даже и дрогнуть, это, ну, в этом ничего такого страшного нет, это личная безопасность. Что касается квартир, естественно, если шум, конечно, нужно вызывать. И как бы все люди, да, мы вступимся, но если будет угрожать очень сильно, и он может еще сильнее разозлиться и сбить свою девушку, да, или на вас выплеснуть это все. Поэтому, а если вы чувствуете себе уверенность, да, то если это не драка, а просто словесная перепалка, и вы будете вступать в нее, да, ну, молодая пара разбирается на повышенных тонах, а вы будете встревать и за это получите, это тоже, как бы, знаете, такое...
5: Ну, в общем, надо оценивать ситуацию.
4: Реальные
5: и
4: свои силы.
5: И свои возможности. Спасибо за ваш звонок. Но я все-таки уточню, что мы уже переключились на петербургский эфир.
4: Если вы хотите слушать Панкина, то это можно сделать через интернет.
5: Ну, там уже все равно звонков,
4: нет, да.
5: Не принимают.
4: Но, опять-таки, если у вас осталось еще что сказать,
5: накипело,
4: то, пожалуйста.
5: Ну, вы знаете, это, по большому счету, некое подтверждение. Ну, вот звонок нашего слушателя, который перешел с предыдущего эфира на наш, заметьте, и тот прямой эфир, и наш прямой эфир, это для меня есть некое подтверждение моих мыслей по поводу того, как изменилось радио за последние 30, наверное, лет, превратившись из какого-то такого закостенелого организма, зажатого в рамки, где мало, их в принципе почти не было прямых эфиров.
4: Ну, в моем детстве
5: не
4: точно
5: было. И более того, радио стало, нынешнее радио, на мой взгляд, стало тем, чем должно было стать, а именно способом передачи информации, мысли через устную речь. Устную речь не написанную, поскольку вот если бы я сейчас написал некую речь, да, накануне, пришел бы с этой бумажкой и стал бы вам ее читать в прямом эфире, это было бы совсем не то, совсем не так, ибо информацию мы можем получать из многих других источников. Интернета полно, много всяких печатных СМИ, которые прекрасно делятся с нами информацией. А вот как-то про эту информацию говорить, что-то высказывать по этому поводу устно, можно только на радио.
4: Согласна.
5: И заметьте, очень важен не то, что человек говорит, а то, как он говорит. Его интонация, его... ну, не знаю, паузы,
4: вводные
5: конструкции.
4: Вы заметили, что расшифрованный тот же текст, который вы услышали на радио, он может выглядеть совсем по-другому.
5: Совсем иначе. И в этом для меня самая главная особенность радио. Если задать вопрос, а что для вас радио, вот для меня именно это. Это способ такой очень важный для нас всех коммуникации. Мы говорим, вы не просто слушаете, вы можете отвечать, и вы можете выбирать, кого слушать. А мы со своей стороны выбираем тех спикеров, которым приятно слушать, и которых, так скажем, неприятно, не то чтобы приятно слушать, да,
4: по-разному,
5: а которых необходимо слушать и делать какие-то определенные выводы. Я сегодня утром ехал в метро, думал, что вот сегодня мы будем отмечать День радио в прямом эфире. У нас запланированы разговоры с нашими коллегами из разных регионов.
4: Из Приморья, Новосибирска, Челябинска. Для того, чтобы почувствовать всю страну,
5: да,
4: по возможности.
5: Но при этом хотелось бы почувствовать в том числе и вас, наши дорогие радиослушатели. Мы каждый месяц получаем так называемый медиаскоп, да, который нам рассказывает, сколько нас слушает людей в данный конкретный час, сколько нас слушает людей в течение недели, месяца и так далее. То есть, ну, некая сумма, некая цифра. Но за этой цифрой хотелось бы увидеть людей, настоящих,
4: конкретных
5: живых
4: людей.
5: Мы с вами общаемся через мессенджеры, по телефону. Есть люди, которые постоянно нам пишут, есть люди, которые постоянно нам звонят. А сегодня хотелось бы попросить вот всех вас, если вам не сложно, а, наверное, это не сложно, но просто напишите нам 8-931-398-92-92, ну, буквально там, не знаю, ваше имя, может быть, возраст, если вам
4: не... Все анонимно.
5: Да, не жалко написать этот возраст. Может быть, какие-то слова, может быть, что вам нравится, может быть, что не нравится. Но если вы просто напишите «Привет, я такой-то, там, имя Рек, мне столько-то, я вас слушаю или вас не слушаю, или я вас люблю, или я вас не очень люблю», ну и так далее. И уже будет интересно. И мы в течение двух часов вот так могли бы, ну, просто, что называется, визуализировать...
4: Ну, как минимум,
5: обозначить.
4: Как минимум почувствовать ваше реальное присутствие. Андрей пишет, если и были прямые эфиры, то это доклады Брежнева на съездах передавали. Ну, не знаю, может, кто и слушал.
5: Ну, для меня это не радио, правда. Это не
4: Конечно.
5: Радио, когда ты берешь перед микрофоном и читаешь некий заготовленный текст. Может быть, с выражением, может быть, с интонациями, но все равно это не то. Это не то, когда ты выходишь, ну, да, безусловно, какие-то мысли в голове ты себе формируешь, который бы хотел словами передать. Но в любом случае, когда включается микрофон, включается лампочка у нас в студии, мысли начинают иногда путаться, иногда меняется ситуация в связи с реакцией твоего соведущего или
4: иногда,
5: твоей соведущей.
4: С отсутствием спикера.
5: Иногда кот Игорь что-нибудь домяукнет через стекло.
4: Нам пишет Тимур, с днем радио. Нам пишет Елена, с днем радио. Нам пишет Григорий, с днем радио.
5: Так, друзья мои, я всех призываю всех наших слушателей, которые, ну, по тем или иным причинам не любят общаться, не любят писать нам сообщения, просто, ну, вот обозначьте, что вы нас слышите сейчас, напишите «Привет!»

0: Слушайте.
1: Виктория пишет: «Привет, вы классные, слушаю вас каждое утро».
0: Спасибо, Виктория, очень
1: приятно.
0: Михаил
1: пишет: «Доброе утро, поздравляю всех с Днем радио, желаю ярких эфиров, интересных гостей, мудрых мыслей и добрых отзывов».
0: Спасибо, Михаил. Друзья, еще раз призываю, в течение всех двух часов буду призывать, ну, напишите пару слов, не с целью там каких-то комплиментов и прочего, а просто, если вы нас сейчас слышите, и мы вас хотим услышать. В конце концов, современное радио — это вот двусторонний канал связи.
1: Безусловно. Мы хотим интерактива, мы хотим слышать вас. А, Тимур спрашивает, а мороженка будет?
0: Обязательно, Тимур. Вот у меня только горло пройдет, а то что-то прихватил тут, понимаете ли, болячку какую-то. Елена пишет: «Привет, я Елена, слушаю вас каждое утро с Днем радио». Спасибо большое, Елена. И мы вас тоже любим. Кстати, ну, для нас, для радищиков, из тех праздников, которые отмечают представители средств массовой информации, День радио – это самый главный. Не было бы господина Попова, ну, тот, кто изобрел радио.
1: Нет, подождите, того самого Попова.
0: Самого главного Попова.
1: Который 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества осуществил первый сеанс радиосвязи.
0: Так вот. Нет, понятное дело, был бы какой-нибудь другой, но у нас же был Попов. Так вот, если бы не было конкретно Попова, то не было бы и нас с вами. Вот, я по-прежнему считаю, несмотря... Ну, понятное дело, я работаю на радио больше 20 лет, и для меня это самое главное средство массовой информации. Но, тем не менее, насколько можно объективно к этому подходить, это самое главное средство массовой информации.
1: Андрей пишет, у советского радио было несомненное достоинство грамотная речь дикторов.
0: Безусловно. Да. Но вот свободный разговор на современном радио не должен исключать грамотную речь. И когда мы делаем ошибки, а мы их делаем...
1: Вы нас поправляете, кстати.
0: Нам всегда стыдно, честное слово. И мы постоянно работаем над этим. В общем, друзья, прежде чем мы перейдем к погоде, а погоду-то мы забыли, черт побери,
1: я еще раз
0: прошу всех наших слушателей, которые подключаются к нашему разговору, ну, напишите пару слов. Просто меня зовут так-то, я вас слушаю или я вас не слушаю, все что угодно. Или, например, главный вопрос, который мы сегодня будем адресовать нашим дорогим коллегам из разных регионов нашей большой необъятной. А для вас что такое радио? Ну, что такое радио, современное радио для вас конкретно? Ну, это если вы хотите прям-таки расширить. А нам, честное слово, достаточно. Привет, меня зовут так-то, и я вас слушаю.
1: А у тебя 30 секунд, ты вполне возможно успеешь два слова сказать о той погоде.
0: Вот я болтун, слушайте. Плюс 7 сейчас в Петербурге, и сегодня будет у нас что? Плюс 11 сегодня будет днем. По ощущениям, плюс 6, ветер 4 метра в секунду, с порывами до 9. Я успел?
1: Да, успел. Тимур нам пишет: «Погода огонь, я на машине крышу снял». Вау!
0: О-о-о, у вас кабриолет!
1: Так, как сейчас помню, в этот день, в прошлом году, я ходил в зимней куртке. Ну, а сейчас можно уже что-то типа осенней куртки надеть или весенней.
0: Друзья, все те, кто не пишет, пишите.
2: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Реклама.
3: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 458-90-80.
4: Комсомольская правда.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев о том, как повлияет на экономику России закрытие Ормузского пролива.
8: Стоимость энергии, подорожание цепочек поставок, проблем с продовольствием и так далее. Все это в совокупности к концу года к такому кризису финансовому глобальному и приведет. Нас отрезает мировых финансов. 57% расчетов идут в рублях по экспортным операциям. У нас есть одна проблема. Наш основной торговый партнер, Китай, он может оказаться в этом кризисе одним из самых главных пострадавших. Потому что Китай находится в самом конце длинных цепочек создания стоимости, создания товаров. Потому что он всемирная фабрика. И когда падают потребительские рынки,

0: крупнейшие рынки, куда Китай поставляет свои товары, это Европа, это Соединенные Штаты, это Ближний Восток, который уже не покупает люксовые товары. В европейских производителей акции падают. И дальше Китай может испытать шок кризиса перепроизводства. Ну, соответственно, пойдет товарооборот, будем меньше продавать. Нам нужно будет просто пережить этот кризис, и у нас появится шанс что-то сделать со своей экономикой. Если, конечно, не ставить эксперименты по борьбе с инфляцией, а реально заниматься реиндустриализацией.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
2: Итак, мы сегодня вместе с вами отмечаем День радио. Я еще раз призываю всех наших слушателей, которые обычно не пишут, писать нам. Не надо много писать, просто напишите свое имя, напишите, может быть, какое-то свое отношение к происходящему, и этого будет вполне достаточно. 8-931-398-92-92. Вот Ирина пишет: «Здравствуйте, с праздником, по утрам слушаю только вас, люблю, поднимаете настроение, Ирина, 67 лет». Ирина, спасибо большое, и вас также с праздником, рады, что вы с нами. Ну, а сейчас с нами... Кто с нами? Приморье! «Комсомольская правда. Приморье». Илья Кузнецов, программный директор радио «Комсомольская правда. Приморье». Илья, у нас доброе утро, у вас уже добрый день.
3: Насколько я... Илья, привет!
4: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, с праздничком
3: вас. С праздничком. И вас с праздником. Насколько я понимаю, у вас уже
2: ближе
3: три часа.
2: У вас уже ближе к вечеру, чем к дню даже, так.
4: Ну, у нас самый разгар рабочего дня, 15 часов, поэтому рад буду поработать на Питер.
2: Илья, ну, я надеюсь, что все-таки этот разговор не будет как рабочим восприниматься, а сегодня хотелось бы некой легкости в разговоре. Но, тем не менее, я сегодня всем задаю вопрос. А что для вас радио? Вот, Илья, для вас что такое радио?
4: Но за 25 лет работы на радио, наверное, стало не только работой, но и хобби, и образом жизни. То есть то, без чего ты уже не можешь, это тот самый рабочий, в положительном смысле, наркотик, от которого ты не можешь отказаться и не можешь себя уже даже видеть в другом амплуа, наверное. Ну, где-то так.
2: Ага. А скажите, а вот за эти 25 лет, как вы работаете на радио, как менялся формат вообще разговорное радио? Как менялось?
4: Ну, мне удалось, посчастливилось поработать на разных радиостанциях.
2: Не только разговорные.
4: Не только разговорные, но и развлекательные, информационно-развлекательные, информационно-музыкальные, музыкально-информационные и так далее. Радио за многие годы, к счастью, только развивалось. Но мы понимаем, что мы относимся к нему как к детищу, как к своему любимому продукту, да? Но самое главное, что за все эти годы количество слушателей не уменьшается. Мы никогда не скажем, что радио перестало жить. Нет, оно живет и оно будет жить, пока, кстати, мы с вами работаем на радио.
2: Это действительно так, вне зависимости от того, чтобы там не появлялось у нас как источник информации. А почему, как вам кажется?
4: Потому что радио все равно будет самым оперативным радио. Это то, что дает нашим слушателям понимание картины в том образе, в котором они хотят его видеть, в котором мы доносим, да, эту информацию. Ведь телевидение и радио где-то схожи между собой, но на радио мы даем иллюзию создания того самого образа нашему слушателю, а на телевидении мы даем картинку, там все понятно. И
2: додумываем за наших слушателей, точнее уже зрителей, додумываем за них.
4: Да, все верно, все верно.
3: Илья, как вам кажется, искусственный интеллект когда-нибудь сможет нас заменить, нас с вами?
4: Нас с вами ничего не сможет заменить, и искусственный интеллект в том числе. Потому что, исходя из тех историй, которые происходят с нами и с вами каждый день, да, в эфире, ни один искусственный интеллект с этим не справится.
2: А поделитесь какими-нибудь историями.
3: Ну, всякое же бывало, небось.
4: Ой, знаете, я вот, когда Дмитрий Ленинский попросил, да, присоединиться к вашему утреннему шоу, я задумался, а что я могу рассказать? Половина из того, что происходило,
2: неэфирно.
4: Это неэфирное.
3: Согласны.
4: Да, и я просто не могу подобрать слов, дабы заменить те самые неэфирные слова, поэтому буду так, знаете, вкратце. Вот много лет назад у меня были хорошие учителя, это были дикторы всероссийского, всесоюзного тогда телевидения радио, и у нас выходил в эфир обзор свежих кинолент, которые показывают в кинотеатрах, и вот тот самый диктор, садясь за пульт, рассказывал, что сегодня в кинотеатрах Владивостока показывают замечательные ленты. В одной из них бесстрашный Киану Ривз с серьгой в ухе и на мототате. делает паузу, говорит, конечно, с серьгой в ухе и на мотоцикле. Я этого уже не слышал, потому что я очнулся где-то на ступеньках возле входа, и после эфира вышел диктор, который сказал, говорит, дети, учитесь, снежный ком, сделали ошибку, идите дальше. Какая уха, какой мототат, откуда у меня вообще в этой жизни все появилось? Но тот самый случай, когда ты не знаешь, что делать, была очень известная на Дальний Восток программа «Деловой разговор», приходили очень известные люди, статусные люди власти, и был ведущий у нас, он был очень шебутной, и постоянно опаздывал, говорит, приводит гость, говорит, вот садись, у нас минута до эфира, у нас давай, а гость говорит, нет, давайте я не буду садиться, я не хочу, давайте отменим эфир. А у него испуг в глазах, а я не понимаю, как соведущий, что происходит. Я встаю, отодвигаю стул, а до этого техник паял микрофонные разъемы и паяльник оставил. Этот раскалившийся паяльник лежит на стуле гостя, куда ему предлагают пересесть.
2: Браво! Отлично!
3: Однако жестоко!
2: Отлично! Отлично!
4: Суровый край, суровые нравы.
2: Илья, скажите, а вообще у вас принят интерактив? Люди звонят в прямые эфиры, общаетесь с ними?
4: У нас было очень много интерактива, и в моей жизни его было, и слушательская аудитория, она всегда отзывчива. И, кстати, одна из причин, по которой я до сих пор на радио, да, меня не уволили с самого начала, она как раз-таки была связана со слушателями, и я был молодым человеком, сколько мне было, 19 лет, понятно, что был страх, не хватало где-то и знаний, и словарного запаса, это все как-то откладывало отпечаток, я волновался очень сильно, но была программа, когда не ведущие задают вопросы, на которые отвечают слушатели, а слушатели должны были позвонить в эфир и задать вопрос, на который ведущий ответить не сможет. Тогда получали призы и подарки. Но вот здесь надо сделать акцент, что тогда интернета у нас еще как такового не было.
3: И Google не в помощь.
4: Нет, тогда и Рамблер был не в помощь, потому что он работал через раз, были пейджеры еще и так далее. И вот позвонил ко мне в эфир слушатель, который задал вопрос, мол, Илья, скажите, пожалуйста, вот вы как ведущий такого известного радио должны знать, сколько весит суслик?
2: Ладно. И как же вы на этот вопрос ответили?
4: Я ответил, что в зависимости от породы и от вида сусликов средний вес будет 760-782 грамма. Но это средний вес. Слушатель мне ответил, что вы абсолютно правы, и я горжусь вами, и положил трубку. После этого пришел ко мне руководитель, который сказал, слушай, говорит, Илюх, я могу найти любых людей с голосом и с харизмой, но умных найти сложно. Ты работаешь.
3: Наш слушатель вам отвечает, хорошее интервью бы вышло с паяльником-то.
4: Кстати, да. Правдивое, да.
2: Да. Иногда это очень важный факт. Илья, скажите, а вообще какая аудитория сейчас у «Комсомольской правды Приморья»? Вы примерно хотя бы.
4: Вы знаете, коллеги, я вот честно вам отвечу, я задавался этим вопросом, и в один момент решили сделать интерактив, просто у нас был партнер, это автомобильные аксессуары и масла, и решили не разыгрывать призы в студии, а выехать на автомобиле, все-таки автомобильная столица России, это Дальний Восток, Владивосток в частности, выехать куда-то в массы, да, назвать точку какую-то, адрес, и к этой точке должен приехать первый, просто получить призы. Мы хотели увидеть, кто эти люди, которые слушают радио «Комсомольская правда» в Владивостоке. И для меня было удивлением, что это абсолютно разные люди. За 5 конкурсов ко мне приезжали и молодые люди в возрасте 25 лет, и люди уже со статусом 62 года. Девушка приехала в возрасте 32 лет. Я этот портрет не могу описать, потому что это абсолютно разные люди, и это радует. Это радует по одной простой причине. Это люди, которые сегодня хотят знать оперативную информацию, которые включаются в разговор, которые умеют думать, размышлять и делать выводы. Это самая классная штука, по-моему, которая может быть для любого ведущего, работающего на радио.
2: Илья, спасибо вам большое. Приятно было познакомиться, приятно было говорить. И всяческой вам удачи. И очень хотелось бы когда-нибудь посетить ваши края. Прям мечта детства. Пока не доехал.
4: Ребята, приезжайте все. всем рады. Сегодня у нас на улице плюс 18 градусов, ого, немного пасмурная погода, но на День Победы плюс 25 нам обещают в Владивостоке, поэтому всегда рада. Буду в Питере, зайду к вам в студию.
2: Обязательно, обязательно. Ждем. И с праздником вас наступающим, и нынешним, безусловно. Илья Кузнецов, программный директор радио «Комсомольская правда. Приморье».
3: И на связи у нас был КП «Владивосток».
2: Да-да-да. Друзья, я по-прежнему призываю всех вас, пишите нам, просто несколько слов напишите, что слушаете, почему, как вас зовут. Вот Ирина пишет, наша постоянная слушательница. Привет, меня зовут Ирина, и вот уже 2 года я вас люблю и слушаю. Спасибо вам за вас.
3: Наш слушатель пишет, служил связистом с днем радио КП. Михаил пишет, доброе утро, поздравляю вас с вашим, это наш праздник общий. Слушаю вас уже 6 лет практически ежедневно. Спасибо вам большое. К сожалению, не всегда доступен интернет для общения. Удачи вам. И вам
2: есть
3: удачи.
2: Телефон 655-5005. Звоните на здоровье. Просто поздороваться. Просто поздороваться. Мы всегда рады.
3: Анна пишет. С праздником, дорогие друзья. Мне 76 лет. Живу в Петербурге с сентября 23 года. И с этого времени слушаю каждое утро с большим удовольствием вас. Очень обрадовалась, что у вас будет в гостях Лидия Андреева. Передавайте ей, пожалуйста, мой привет и поздравления с праздником. Вот.
2: И вас с наступающим Днем Победы и, конечно же, с Днем Радио. Рады, вот, что вы с нами.
3: А Ольга просто нам пишет стикер с петухом.
2: Так тоже можно.
3: Так тоже можно.
2: 8-931-398-92-92. Друзья, все те, кто никогда не писали нам, напишите пару слов.
3: Просто будет приятно. И нам, и вам. И трансляция ВКонтакте для тех, у кого не работает ни Макс, ни Телеграм. А Михаил пишет нам, следующий праздник, день выборов. Шутка.
2: Кстати, хороший фильм. Да. Я имею в виду День радио. Хороший фильм.
3: Да. День выборов тоже ничего. Прервемся 5 минут, и мы опять с вами.
1: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
5: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
8: Трамп не Обама, его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел. Обычно мечом.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
9: В московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. С ночи силы ПВО уничтожили уже 13 беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр города Сергей Собянин. Ранее из-за атаки БПЛА ограничения на полеты ввели в 2 других столичных аэропортах – Шереметьево и Внуково. Так, во Внукове задержали вылет минимум 20 авиарейсов.
6: о происшествии.
9: На шахте «Алардинская» в Кемеровской области произошло задымление на глубине 80 метров. В шахте находились 110 человек. Почти всех подняли на поверхность. Шахта приостановила добычу угля, сообщили в региональном главке МЧС. Прокуратура начала проверку. Шахта «Алардинская» добывает уголь коксирующих марок. Мощность предприятия 3 миллиона тонн угля в год, а промышленные запасы шахты более 380 миллионов тонн угля.
6: Об инициативах.
9: В России обсуждают изменения правил поступления в магистратуру. Законопроект предлагает связать направление обучения с предыдущим образованием. Инициатива предполагает, что поступать в магистратуру можно будет только по профилю бакалавриата. Соответственно, направление планируется закрепить через федеральные образовательные стандарты. Также предлагается учитывать профессиональный опыт кандидатов. Авторы законопроекта отмечают, что сегодня магистратуру нередко выбирают без связи с предыдущим образованием. При двухлетнем сроке обучения это, по их мнению, затрудняет формирование необходимых профессиональных компетенций. В экспертном сообществе инициативу оценивают неоднозначно. С одной стороны, привязка направлений может повысить качество подготовки, с другой возникает вопрос, кто и как будет определять соответствие программ.
6: О судебных делах.
9: Апелляционный суд в Сеуле пересмотрел приговор бывшему премьер-министру Южной Кореи Хан Даксу. Срок его заключения сократили до 15 лет. Это соответствует изначальному запросу прокурора. А он был приговорен к 23 годам тюрьмы. В январе Хан Даксу признали виновным в содействии экс-президенту, который в декабре 24-го в нарушении Конституции ввел военное положение и был осужден за попытку госпереворота. После импичмента президента Хан Даксу временно исполнял его обязанности. Кроме пособничества в мятеже, ему вменялись дача ложных показаний, а также фальсификация и уничтожение официальных документов. Процесс по делу шел с августа 2025 года. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
2: А мы продолжаем. Продолжаем ваши сообщения читать, и нам это очень приятно. Вы пишите, пожалуйста, 8-931-398-92-92. Сегодня особый день для нас, особый день для вас, я надеюсь. День радио — это, ну, как бы хороший праздник, правда, хороший праздник. И
3: следующий после Нового года.
2: Следующий после Нового года, безусловно, и перед Днем Победы, естественно. Напишите буквально пару слов, 8-931-398-92-92, даже если вы... Ну, никогда не занимались этим, не писали ничего, не звонили, просто слушали нас. Два слова, в конце концов.
3: Ласковое слово и да. Кошке приятно.
2: Как вас зовут, как давно нас слушаете, может быть, сколько вам лет, все что угодно.
3: Привет, меня зовут Ирина, и вот уже 2 года я вас люблю и слушаю, и спасибо вам за вас.
2: Маргарита, привет, меня зовут Маргарита, слушаю вас постоянно, поздравляю с Днем Радио, и вас тоже, Маргарита, поздравляем.
3: А с Днем радио поздравляет нас Рафаэль Гросси. Там длинное-длинное поздравление, судя по всему, на итальянском языке. Мы не успели его перевести, но в конце по-русски с Днем радио. Спасибо.
2: А, Григорий пишет, что он меня с детства слушает. Григорий, мне казалось, что мы с вами почти ровесники. Все-таки.
3: Я вас как-то даже на Второй Советской видел.
2: Да, там была недалеко моя редакция на 4-й, я имею в виду Советской. Ладно, друзья, еще раз призываю вас, пишите. Просто пару слов. Кстати, я знаю, нас и депутаты наши слушают. Господа,
3: можете, кстати,
2: написать. Ну, напишите. Мы не обязательно представляться. Ну, написать там имя, ну, отчество. Опять же, нам будет приятно. Ладно, сейчас у нас все-таки тема запланирована вне Дня радио. Но
3: замечательная
2: важная,
3: тема.
2: Замечательная.
3: За дискриминацию женщин хотят штрафовать. Мизогинию предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях.
2: А, какое слово-то умное.
3: Мизогиния, да. За публичные призывы, которые пропагандируют ограничения женщин в их правах и свободах, таких как право на образование, труд и участие в общественной политической жизни, предложили штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей. И соответствующий законопроект, вы не поверите, уже внесли в Государственную Думу.
2: А кто эти люди? Ах, вон они кто. Думская фракция «Новые люди». Вот кто эти люди. Ну, кстати, а я по большому счету ничего плохого в этом и не вижу.
3: А я что-то как-то ни разу не сталкивалась с этим, с тем, что кто-то пытается нарушить мое право на труд.
2: Ну, ты не сталкивалась, ты счастливый человек.
3: Вполне возможно.
2: Ты работаешь на радио.
3: А, ну да. У нас на связи заслуженный адвокат, председатель Российского общественного движения за права женщин Людмила Айвар. Людмила Константиновна, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья, здравствуйте, рада вас слышать.
3: С праздником вас, у нас сегодня день радио.
10: Да, точно, мы сегодня, да, наш профессиональный праздник, поздравляю.
2: И мы вас тоже поздравляем. Спасибо, что вы с нами, я всегда готовы выйти с нами на связь и обсудить что-то интересненькое. Вот скажите, как вы к этому-то предложению? Мне кажется, ничего плохого в этом нет.
10: А что хорошего? Скажите мне, как это предложение, когда оно станет законом, повлияет на улучшение прав, вернее, положения женщин на рынке труда. То есть сразу зарплаты у женщин выровняются и будут наравне с мужчинами. А призывы, ну хорошо, призывы. То есть публично говорить нельзя. У нас много чего публично уже говорить нельзя, и теперь и об этом тоже публично говорить не будем. А саму дискриминацию как таковую мы искоренять не собираемся, да? То есть, ну мы просто об этом не будем говорить, забудем это как страшный сон, будем умалчивать.
2: Вам кажется, что это подмена понятий какие-то?
10: Ну, про семейное насилие мы молчим, у нас нет такого в стране. Нету. Секса у нас когда-то в стране не было, а теперь у нас дискриминации не будет, потому что мы о ней говорить не будем. Вот, собственно, в чем речь, да. Не говорим о том, что давайте какие-то действенные меры применять для того, чтобы у женщины с мужчинами выравнивались, уровень зарплаты, дискриминации при приеме на работе не было, при выборе сотрудника не было. Там женщина не выпадала из трудового графика и продолжала там свое развитие в плане там профессиональном, да. Нет, мы давайте просто об этом не будем говорить, а если кто-то об этом скажет, мы будем за это штрафовать. Штрафовать в пользу государства.
3: Людмила Константиновна, вот смотрите, тут что поясняют нам члены Думской фракции «Новые люди». В последние годы участились публичные высказывания чиновников, депутатов и религиозных деятелей о том, что женщина должна сидеть дома, только рожать и быть обслуживающим звеном по отношению к мужчине. У меня есть большие сомнения, что тех, например, религиозных деятелей, которые это публично транслируют, будут штрафовать
2: Почему?
3: На сумму 20 тысяч рублей. Ну, у меня все равно есть сомнения.
10: Да, у меня тоже есть такие сомнения, но давайте учитывать, что у нас есть уже в законе, например, в Кодексе об административном правонарушении, статья 5 со значком 62, но об этом это вам об этом еще не говорит. А я вот скажу, как она называется. Называется дискриминация. То есть у нас уже есть такое в законе. Есть у нас в законе и статья 20 со значком 3, возбуждение ненависти по признаку пола. Поэтому все у нас это есть. Главное это брать и применять к тем, кто нарушает нормы административного законодательства. Просто, знаете, как у нас говорят правоохранители, ну за всеми же не уследишь, вот за кем-то уследили, кого-то оштрафовали. А вот тех вот деятелей, о которых вы говорили, ну за ними не уследишь.
2: Парадокс заключается в том, что в нынешнее время борьба за традиционные ценности, постоянный вот этот вот нарратив, и почему-то это провоцирует некоторых товарищей вспоминать вот какие-то такие дискриминационные вещи. Парадокс. То есть у них в голове традиционная ценность равно вот эта самая дискриминация.
10: Ну давайте с вами вспомним о том, кто это говорит. Это говорят те люди, которые в своем возрасте уже перешагнули там серебряный, да, порог. Кто воспитывался и жил в тех ценностях, которые существовали там в период наших бабушек, родителей и так далее. Женщина – хранительница очага, мужчина – добытчик. У нас сказки все об этом. Женщина-принцесса дома сидит, а мужик на рыбалку ходит, золотую рыбку ловит. Да? Ну, в общем, что-то типа того. И вот это вот все у людей складывается в голове, и почему-то они вместо того, чтобы демографически вопросы решать более серьезным подходом, не просто давайте женщин всех загоним в квартиры, заставим их бесконечно заниматься сексом, чтобы они беременели после каждых родов и снова рожали, у них вот не хватает, наверное, в голове каких-то причинно-следственных связей для того, чтобы создать условия женщине, чтобы она не просто делала выбор, рожать или не рожать, а она понимала, что что она родила. Родила она без мужчины, без мужа, без партнера. У нее есть партнер, это государство, которое поможет вырастить ребенка, потому что когда она состарится и уйдет на пенсию, или ей нужна будет помощь, у нее будет семья, которая ей будет помогать. Никто не хочет оставаться в одиночестве, я вас уверяю. Нет ни одного человека, даже тот, кто говорит «детей не хочу», который в будущем не хочет создать семью и окружить себя близкими, заботливыми людьми. Просто нужно создать условия. А у нас получается, что каждый и каждая рассчитывает на самого себя. Государство создало условия, когда партнерские отношения не нужны, когда щелк и доставка, щелк и стирка, щелк и уборка, щелк и еще что-то. Да? То есть все готово. Не надо создавать никаких семейных партнерств, потому что у вас обслуживают те, кто вокруг вас, все сервисы, которые вокруг вас созданы. И люди начинают поздно создавать пары и, соответственно, родить двоих детей – это уже подвиг, а троих – это уже даже по возрасту не получится. Я понимаю, что да, вот это вот говорить о том, что давайте сидите дома, рожайте, а мы вас за это будем штрафовать, и это как-то связано с улучшением демографической ситуации, но как-то у меня не складываются вот эти причинно-следственные связи в голове.
3: Людмила Константиновна, но, тем не менее, чуть готова с вами поспорить в, может быть, неких недружественных нам очень цивилизованных странах с рождением детей тоже проблема, понимаете? Хотя государство вроде как всем помогает, но не хотят рожать. Все хорошо, зачем рожать, если все хорошо?
2: То есть, подожди, рожают, когда все плохо, что ли?
3: Ну, давайте посмотрим на уровень жизни.
2: Нет, вот. Я с этим я согласен.
3: Чем более цивилизованная страна, чем больше государство дает возможностей, тем почему-то, как это ни парадоксально, женщина начинает меньше рожать.
10: Я с вами абсолютно согласна. И избаловались, в общем, по большому счету, тем, что мы хотим пожить для себя, посмотреть мир, завоевать все вселенные, и потом уже может быть. Но в любом случае, смотрите, мы же говорим об идентичности каждого государства в отдельности. Давайте не будем смотреть на эти холодные скандинавские страны, которых сколько волка не корми, они все более смотрят. Да? У нас все-таки немножко другое отношение к жизни и другое воспитание. Мы на других сказках воспитаны и другими идеалами руководствуемся. У нас большинство женщин говорят о том, что они либо боятся рожать, либо рожают мало детей, боятся рожать в возрасте, пока у них нет никакой материальной подушки безопасности, либо рожают одного, максимум двух детей, потому что они опасаются финансового материального положения, что они не вытянут, не выживут, что у них дискриминация на работе, что их уволят, потому что у них ребенок или на работу не возьмут. А, кстати, я бы предложила вообще отбор по такой, знаете, слепой отбор, когда у тебя не спрашивают, сколько у тебя детей, как ты выглядишь и так далее. Потому что, да, у нас, в общем, даже по принципу внешности принимают на работу.
2: Бывает и такое.
10: Работодатель, женщина не понравилась или мужчина, не берут.
2: Людмила Константиновна, вопрос в том, что... Времени, к сожалению, больше нет. Вышел наш разговор на сегодня, но мы еще продолжим. Спасибо большое. Людмила Айвар, заслуженный адвокат, председатель Общероссийского общественного движения за права женщин.
6: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Реклама.
11: Симфония советских песен. Золотые хиты СССР. Премьера, которую вы ждали. Это не просто концерт, это перформанс. Уголок детства СССР. Атмосфера любви, тепла и заботы. Симфонический оркестр, молодые голоса, любимые песни. 9 мая в 19:00 в Колизее-арене на Невском проспекте, дом 100. Без возрастных ограничений. Подробности на сайте маякмедиа.ком. Билеты в кассах города.
12: Что объединяет ретро, инноватику и музыку? Самое яркое событие транспортной отрасли – фестиваль «Транспортфест». Зона радио «Комсомольская правда» ждет вас. Интересные гости, розыгрыши и подарки. С 22 по 23 мая. Манежная площадь. Подробности на сайте transportfest.ru. 6+.
13: Живу тобой, лучшим из городов, самым красивым, что сделал добрей.
14: Крафт. Музыка. Весна. Фестиваль Санкт-Петербург Крафт Ивент. 16 мая. Культурный квартал Брусницын. Море крафта. Просто море. Гастроэнтузиасты. Дизайнеры. Корюшка арт. Игры. Конкурсы и музыка. На сцене Людмила Огурченко. Пузо и виртуозы Ленинграда. Вася Васин с песнями Майка и Битлов. А также Афрок. Санкт-Петербург Крафт Ивент. 16 мая. Культурный квартал Брусницын. Подробнее на сайте spbcraftevent.ru. 18+.
15: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 458-90-80.
16: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
17: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
2: Ну, а мы продолжаем вместе с вами отмечать сегодняшний день, день радио.
3: Нам пишет Надежда. Доброе утро. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы лучшие. Ира пишет. Доброе утро. Вас с профессиональным праздником. Радио и сердечки.
2: 8-931-398-92-92. Я не устаю призывать, друзья наши любимые, напишите пару слов. Даже если вы никогда этим не занимаетесь, сегодня особый день. Просто как вас зовут? Слушаете, как слушаете, может быть, не любите нас, тоже
3: да,
2: возможно.
3: Некомплиментарные сообщения тоже примем, мы будем рады,
2: если,
3: и прочитаем.
2: Если они цензурные, мы обязательно их прочитаем. Точно вам об этом говорю.
3: Либо заменим нецензурные слова эфемизмами.
2: А можно просто пи.
3: Да, но мы не успеем пи. Так, ну прежде чем мы свяжемся сейчас с «Комсомольской правдой» в Новосибирске, мы объявим розыгрыш. А разыгрываем мы сегодня сертификат на услуги службы ЛАД. Мощная служба с эвакуаторами, выездными автомеханиками 24/7 по всему Петербургу, по Ленинградской области. Что у нас?
2: Что в этом сертификате? Одна эвакуация совершенно бесплатно, одна услуга выездного механика в год совершенно бесплатно, прикурить, завести двигатель, замена колеса, подвоз топлива, слив не того топлива, если случайно залили дизель вместо бензина, отключение сигнализации и многое-многое другое. Плюс бесплатные консультации 24/7 в любых дорожных ситуациях. Ну, просто грустно вам в дороге, позвоните в службу ЛАД и проконсультируйтесь по какому-нибудь любому из возможных поводов. Бога ради.
3: Автомобильник, конечно. Это не прямая линия.
2: И не автомобильник.
3: Внимание, вопрос. Вы правильно на него отвечаете, и первым тот получаете этот сертификат. Памятник этой модели автомобиля открыли в Москве в 2004 году. Выполнен он в золотом цвете, как символ несбыточной мечты советского автомобилиста. Накопить почти 6 тысяч рублей было очень трудно, а дождаться очереди на автомобиль практически невозможно. Что же это за памятник?
2: Какому автомобилю памятник, друзья мои? Памятник, который был открыт в Москве в 2004 году. Памятник этой модели автомобиля был открыт в Москве в 2004 году. Что это за автомобиль? 8-931-398-92-92, Telegram и Макс. Ты чего?
3: А мы не будем давать варианты ответа? Я бы не ответила так.
2: А, ну хорошо.
3: Москвич 412.
2: Запорожец, ну, который ЗАЗ-965.
3: ГАЗ-24, он же Волга.
2: Ну, либо ВАЗ-2101, та самая копейка.
3: Ждем ваших правильных, неправильных ответов. Ну, а сейчас будем общаться с нашим дорогим коллегой, и он на связи.
2: Редактор радио «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадим Алексеев у нас на связи. Вадим, доброе утро. Доброе утро, Новосибирск. Точнее, опять же, это у нас доброе утро, у вас-то добрый день.
18: Да, у нас добрый полдень. Здравствуйте.
2: А, добрый полдень еще. Но, тем не менее, всегда рады услышать своих коллег в такой праздник, как День радио. Мы сегодня нашим коллегам задаем один и тот же вопрос. А для вас радио – это что?
18: Радио – это нечто любимое, любимое дело, возможность реализовать себя. Ну и, пожалуй, возможность... Наверное, лучше познать человека во всех смыслах этого слова, потому что мы, беседуя с гостями, беседуя с слушателями, где-то ведь заглядываем порой и в глубину души, в сильных, важных, откровенных интервью, в острых темах, в острых разговорах. Поэтому, помимо прочего, это инструмент познания.
2: Вадим, скажите, а вообще в Новосибирске известно, какое количество слушателей у радио КП?
18: Оно измеряется десятками тысяч ежедневно, а полную цифру не составишь, потому что есть люди, которые слушают приемники, и там есть организация, даже несколько, которые с разной степенью успешности это подсчитывают. Есть интернет-прослушивание, которое считается отдельно, считается техническим способом. Есть прослушивание, просмотры видеоподкастов. Мы ведь так же, как и вы, работаем в видеорежиме. Поэтому цифра многосоставная, но, повторюсь, десятки тысяч человек ежедневно.
2: Вадим, скажите, а почему вот, появляется огромное количество источников информации, интернеты, всякие разные каналы, всяких разных мессенджеров. Вот. Но, тем не менее, радио по-прежнему живет.
3: Хотя ему сколько раз предрекали уже гибель.
2: Живет и здравствует, между прочим.
18: Я думаю, потому что даже сидя за рулем автомобиля, прогуливаясь, ты можешь слушать радио. А с другой стороны, вот те жанры, которые на радио существуют, например, в бумаге, в интернете, они не все воплотятся. Это споры со слушателями, интервью с гостями. Причем где-то на интервью гость радиостудии может быть более откровенным, например, чем гость телевидения. Потому что камеры, внимание, они, наверное, сковывают, да. И у нас тоже камера-то стоит. Но она у нас такая, знаете, тихонькая, про ее существование гость в какой-то момент забывает. И не то, чтобы он что-то лишнее скажет, а просто он свободнее себя чувствует.
2: Вы знаете, да, у нас в студии тоже стоят эти самые камеры, которые ведут трансляцию в интернете. И очень многие гости, приходящие особенно в прямой эфир, замечая эти камеры, напрягаются.
18: Вот, они в процессе беседы забывают.
2: Но вот это в подтверждение ваших слов о том, что камера все-таки это не микрофон. Хотя микрофон тоже напрягает многих, особенно впервые.
18: Есть такое. Я таким людям, которые переживают, говорю: вот мы с вами начнем беседовать, через 3-4 минуты, возможно, вы забудете, да, и вы забудете про свое волнение. Как правило, так и происходит, за редким исключением. Это определенная, наверное, терапия даже, некий психологический инструмент.
3: Согласна. Еще, знаете, мне кажется, это напоминает вот эти давние разговоры на кухне, когда ты сидишь вот втроем, там, вдвоем, вчетвером, и что-то обсуждаешь, и в какой-то момент ты включаешься в беседу настолько, что забываешь, что у тебя прямой эфир.
2: Да, что тебя слушают еще десятки тысяч человек.
18: Чего-нибудь бы еще добавить, что на кухне бывает чаек там или, не знаю, какой-нибудь там еще напиток.
2: Бывает. А в радиоэфире это запрещено. Я имею в виду какой-нибудь еще напиток. Вадим, мы сегодня...
18: Я сок имел в виду вообще-то.
2: Мы про него и говорим. Знаете, как бы много сока перепьешь, захочешь куда-нибудь сбегать-то в туалет.
18: А у тебя прямой... Опять же инженер заругается, на пульт прольешь. Это все, это катастрофа.
2: Да. Они самые строгие у нас на радио, эти самые технические директора. Вон сидит один у нас за окном, там улыбается. Вадим, мы сегодня рассказываем друг другу интересные родийные байки, я знаю, у вас тоже есть.
18: Ну, а как без этого? Иначе с чем бы я к вам шел? У нас, понимаете, у каждого в кругозоре есть свои бугорки, когда мы знаем больше, чем среднестатистический человек, обладаем каким-то знанием. А есть маленькие трещинки, когда вроде люди все знают это, а вот ты упустил и не знаешь. И так у нас выяснилось, что девушка, которая работала на новостях, она не знает слова «лубрикант». А контекст разговора, который за кадром был, он не позволял понять смысл этого слова. И я быстро сориентировавшись, говорю: да это мера социальной поддержки, так называется, лубрикант. Спустя время я решил добавить интерактивности этой шутки. Говорю: тут правительство прислало информацию, они как раз лубриканты раздают, вот эту меру поддержки. Ты, пожалуйста, сделай из этого новость на радио, прочти. Единственное, я добавил, что вот этот блок новостей его надо бы в записи сделать заранее. В общем, я обосновал, и почему в записи. И имитировал официальное сообщение от правительства области нужными шрифтами, там, листочек, и дал ей там про то, как раздают лубриканты. Девушка, Ксения.
2: У нас просто, да, есть возможность послушать эту запись.
3: Если вы не против,
2: мы сейчас ее дадим, чтобы мы...
18: Ну, а как я могу против быть мер социальной поддержки? Я что это за?
3: Ну, друзья мои, тогда слушаем,
2: что из этого вышло.
19: Новосибирские фермеры в 2020 году получат лубриканты на 222 миллиона рублей. Также к реализации запланирован проект «Школа фермера», где представители хозяйств смогут пройти бесплатное обучение по применению лубрикантов. Всего таким образом планируется поддержать 54 хозяйства, а самые активные фермеры смогут получить лубриканты дважды. Воспользоваться лубрикантами также смогут не только семьи, но и люди, не состоящие в браке. В отдельных случаях поддержка будет осуществляться старикам, а также старшеклассникам с высокой успеваемостью. Прежде считалось, что лубриканты необходимы именно жителям мегаполиса, где вариантов их применения значительно больше. Однако от сельчан давно был запрос на такую помощь.
3: Извините.
2: Вадим.
3: Да.
18: Ну, вот людям надо. Людям это надо.
2: Ну, а что? Ничего не скажешь, действительно надо. Когда нам не пригодится смазка, всегда пригодится.
3: Да. Представляю себе, как вы веселились вместе с коллегами.
18: Так вот, уже много раз эту запись я так тайком включаю людям и веселимся, радуемся.
3: Нам слушатель пишет: «Ля, вы сделали мой день».
18: Так вот, для этого мы и работаем с вами.
2: Вадим, ну, мы рады с вами познакомиться, рады были пообщаться. И еще раз вас с Днем Радио и, конечно же, с наступающим Днем Победы. И всяческой вам удачи в вашей работе.
3: Привет коллегам нашим.
2: Из Новосибирска. Спасибо большое, Вадим.
18: Всем привет передам, с праздником, ребята. Всего вам самого наилучшего.
2: Спасибо. Это был Вадим Алексеев, редактор радио «Комсомольская правда» в Новосибирске.
3: А мы успеем в этой четверти подвести итоги розыгрыша. Мы разыгрывали сертификат ЛАД.
2: ЛАД. И спрашивали вас, памятник какой модели автомобиля был открыт в Москве в 2004 году. Это ВАЗ-2101, знаменитая «Копейка». Именно этот автомобиль был увековечен в Москве в 2004 году как напоминание той самой мечты советской, недостижимой для многих. Кто был первым и правильно ответил?
3: Первым в «Максе» ответил наш слушатель Борис. Ага, я даже вижу ваш телефон, как это не парадоксально. Мы вас поздравляем, Борис, и, соответственно, вы узнаете, как можно получить свой приз от наших коллег.
17: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
20: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
21: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22.
17: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
9: Минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 347 беспилотников. Как сообщали в Минобороны, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областями, Московским регионом, а также Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областями, над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Так, при атаке на Бежицкий район Брянска пострадали 13 человек. На подлете к Москве, по последним данным, сбили уже 13 беспилотников. Информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение пятиэтажка. Обошлось без пострадавших. В Калужской области уничтожены 9 БПЛА, в Ростовской более 30, в Тульской 14. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.
0: О политике.
9: Дональд Трамп заявил, что не устанавливает жестких сроков для переговоров с Ираном, но рассчитывает на достижение соглашения. По его словам, стороны продолжают обсуждение и имеют шанс прийти к договоренности. Ранее стало известно, что США и Иран обсуждают возможный меморандум, который может стать основой будущего соглашения. Трамп также заявлял, что среди условий возможной сделки – вывоз иранского ядерного топлива и ограничение работы подземных объектов.
0: Об алкоголе.
9: Розничные продажи крепкого алкоголя в апреле выросли в России почти на 5% по сравнению с прошлым годом, превысив 9,5 миллионов декалитров. Реализация водки выросла почти на 3%, ликер водочных изделий на 14%, коньяка на 2%. Всего за январь-апрель продажи крепкого алкоголя прибавили более 3,5%. Основной причиной роста спроса участники рынка называют переориентацию потребителей на более дешевую водку на фоне заметного удорожания других категорий. Так, с начала года минимальные розничные цены на водку были повышены на 17% до 409 рублей за пол-литра, тогда как бренди подорожало на 28% до 605 рублей, а коньяк и виски на 16% до 755.
0: А США.
9: США введут в эксплуатацию подаренный Катаром самолет к 4 июля, к Дню независимости Америки, пишет Рейтерс со ссылкой на источники. Речь о Боинге 747 стоимостью 400 миллионов долларов, который королевская семья Катара презентовала Дональду Трампу в 2025 году. И это один из крупнейших иностранных подарков, когда-либо полученных американским правительством. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
2: А мы продолжаем вместе с вами отмечать День радио. 7 мая на дворе, значит, День радио. 8-931-398-92-92. Телеграм, Макс, пишите.
3: Трансляция ВКонтакте.
2: Трансляция ВКонтакте. Вы тоже там активно пишете. Мы все видим. Еще раз призываю всех наших слушателей, которые никогда не писали, которые стараются просто слушать, но не отвечать на наши вопросы и не участвовать в наших розыгрышах. Сегодня исключительный день. Ну, напишите пару строк. Как вас зовут? Давно ли слушаете? Может быть, что нравится, может быть, что не нравится. Вот нам пишет Владимир, хотя он наш постоянный участник. Участник розыгрышей. С праздником! Меня зовут Владимиром. Слушаю вас с 22-го года. Владимир, очень приятно. Спасибо большое.
3: Пишет ВКонтакте нам слушатель с ником СВ Ник. С днем радио всех. Обожаю этот день с младенчества, так как, сколько себя помню, радио в нашем доме работало всегда. И день радио всегда, и мой праздник. Сейчас слушаю в основном КП и, ну, еще одно радио. В общем, не будем уточнять.
2: Ну, да, конкурент как-никак.
3: Как-никак конкурент. Так, ну ладно, сейчас к теме, которую будем обсуждать. У нас тут готовятся очередные поправки к закону о защите русского языка.
2: Недавно принятому закону о защите русского языка уже требуются поправки. И, наверное, я согласен. Депутаты от партии «Единая Россия» готовят эти поправки. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Виталий Валентинович с нами на связи, и он сейчас пояснит, почему необходимы и какие поправки необходимы. Виталий Валентинович,
3: доброе утро!
2: Здравствуйте!
4: Доброе утро!
3: С праздником вас! Сегодня день радио!
2: Сегодня день радио, Виталий Валентинович!
4: Мы как радиолюди, мы празднуем этот праздник.
2: Виталий Валентинович, ну, не по теме, что называется, а для вас радио вообще это что? Вы давно в радиоэфирах. Сколько я... с 2000, по-моему, 5 или 6 года мы с вами знакомы, если я ничего не путаю. Может быть, 7-го.
4: Ну,
5: Мне кажется, что радио – это такой сохранившийся формат избавления человека от одиночества, на самом деле. Потому что телевидение, оно немножко у человека выскабливает мозг, а радио, оно заставляет думать. Потому что ты получаешь аудиоинформацию, и тебе не навязывают какую-то визуализацию этой информации. И ты уже об этом думаешь. Знаете, как Булгаковская «Мастера Маргарита». Ты читаешь «Мастер Маргарита», и самая лучшая картинка, которая рисует тебе твой мозг, а не которую тебе уже дают актеры. Хотя, может быть, и очень талантливые.
3: Ну что ж, согласна.
2: Совершенно с вами согласен. Да. Вы знаете, я по этому поводу всегда вспоминаю свои годы учебы на журфаке нашего Петербургского госуниверситета, и именно так говорили наши преподаватели. Из всех существующих средств массовой информации радио считается самым интеллектуальным. Именно вот по той самой причине, которую вы только что обозначили.
3: Ну что ж, давайте вернемся к теме. Почему вам потребовались поправки к закону о защите русского языка?
2: И что это за поправки?
5: Давайте так. Поправки потребовались нам, чтобы горе-люди не пытались неправильно интерпретировать закон о защите русского языка. Если мы действительно должны...
3: Виталий?
2: Да, связь немножко потерялась, да-да.
3: Давайте.
2: Да.
5: Если мы должны действительно уделять внимание охране и защите культурного наследия, коим является русский язык, и я думаю, что с этим никто не спорит, то превращать это в банальный запрет на иностранную музыку на выпускных вечерах наших детей, это просто, как они сами называют, кринж какой-то. Это абсолютная глупость, это тупость, и, будем так говорить, кусовщина, наверное. Я не понимаю, почему хорошая музыка должна делиться и сегрегироваться. Еще не так давно мы возмущались, что в некоторых европейских странах есть отмена русской культуры, когда запрещают чуть ли не Петра Ильича Чайковского. Вот. И мы справедливо возмущались, а почему же мы это пытаемся повторить у себя? Мы не должны быть такими же, как они. Даже лучше.
2: Я с вами совершенно и целиком согласен, но хотелось бы понять, а как это можно юридически-то обозначить? Есть закон, который определяет нормы по использованию, в том числе и русского языка в общественных местах или в тех же школах. Как это можно юридически-то обозначить?
5: Во-первых, наверное, нужно сразу сделать исключение художественных произведений, для музыкальных произведений. Честно говоря, принимая этот закон, мы не думали, что может дойти до такой глупости. Вот. Но поскольку все-таки это имеет место, то ж тогда вместе с коллегами мы уже договорились, сразу после 9 мая мы соберем те доводы, которые нам могут приводить те, кто пытался принять неправильное решение. И посмотрим, какие формулировки мы могли бы поменять. Просто для того, чтобы это недоразумение в будущем навсегда, на всю жизнь исключить.
3: Слушайте, Виталий Валентинович, как так получается, что вроде бы как, разумная такая мера, очень патриотическая защита русского языка, а почему у нас все как-то через, через одно место происходит? Вот даже про защиту, например, нашей литературы от упоминания наркотиков, но там доходит уже просто до какого-то маразма. Почему мы хотим как лучше, а получается у нас как всегда? Ответьте нам, как депутат Государственной Думы. Виталий, вы с нами? Виталий Валентинович?
5: Да. Я не менее вашего удивлен, что некоторые исполнители настолько не понимают нормы русской культуры, настолько не понимают природы этого явления, что ограничиваются каким-то механическим запретительством. Знаете, мне иногда кажется, что некоторые нормы выполняют не люди, которые к этому близки, а прапорщик задов некий, который просто вот услышал и решил на всякий случай запретить. Вот. Честно говоря, с дорогами в Петербурге и в России гораздо лучше, чем с дураками, потому что дураков мало, но они как что-нибудь сделают, хоть падай на самом деле. И смотришь, иногда за голову берешься, господи, зачем они это делают?
3: Ну что ж, что ж, тут не поспоришь,
2: не поспоришь совершенно
3: с вами. Слушайте, ну вы как депутаты, тем более депутаты Государственной Думы, ну должны как-то, как сказать, настолько четко и внимательно относиться к своим словам, чтобы их нельзя было трактовать двояко, трояко и прочее. К законам, которые вы предлагаете, к законным проектам, которые вы придумываете. Мне
2: или
3: так кажется.
2: Или дело не в этом.
3: Или все-таки дураки побеждают?
5: Иногда нам приходится, знаете, вот есть такая в механике вещь такая, защита от дурака, это Штекера, который...
2: Да-да-да.
5: Вот мы, к сожалению, сейчас должны иногда и это предусматривать. И, к счастью, у нас есть хороший пример. Это наш любимый с вами город Санкт-Петербург.

0: наше с вами наследие, наше с вами культурное наследие.
1: Ну хорошо, давайте все-таки оставим и зарубежную музыку, и зарубежные книги, и всю культуру, которая действительно является культурой, которую любим.
2: Которая обогащает нашу жизнь. Виталий Валентинович, спасибо большое. Еще раз вас с Днем Радио и с наступающим Днем Победы. Виталий Милонов, депутат Госдумы, был у нас на связи. Видимо, там какие-то рабочие моменты у Виталия Валентиновича сейчас. Ему удобно говорить. Но надо сказать ему большое спасибо, что он нашел несколько минут, чтобы обсудить с нами вот те самые тенденции, которые происходят в нашем обществе. Ну, а мы продолжаем с вами отмечать День радио. Друзья, еще раз призываю всех вас, всех наших слушателей, напишите нам пару слов. 8-931-398-92-92. Мы обязательно все прочтем в эфире. И, ну, это важно. Важно понимать, и что вы у нас есть, и что мы у вас есть. Пишите 8-931-398-92-92.
1: Наш слушатель пишет: радио включи, лучше развесил, занимайся своими делами. Я с ним завтракаю, кофе и хорошая компания ведущих «Пять углов». Ну что ж, мы рады быть приложением к вашему завтраку и кофе.
2: Да, безусловно.
1: Конечно.
2: Да, звонок есть, у нас минута, 655-5005. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
3: Добрый день, Кирилл, добрый день, Оля. Меня зовут Михаил.
2: Да, Михаил.
3: Я когда-то слышал, вам дозвонился недовольный Николай Николаевич и сразу ваш эфир беседы в пивном баре. Я сначала смутился, а потом ему позавидовал, где он нашел такой бар с такими замечательными Спасибо вам большое. Еще раз с праздником.
2: Спасибо вам большое. И вас тоже с праздником. Да, бары надо выбирать аккуратнее.
1: Особенно в Петербурге. Особенно после закона о наливайках, который принял наш ЗАГС.
2: Но если уж выбрали, то там наверняка вы в приятную компанию попадете.
1: Борис пишет: а что я выиграл-то, прослушал случайно? Борис, да вы что? Вы выиграли сертификат ЛАД, а вы, я думаю, автолюбитель, ну, в смысле, автомобилист. И
2: сертификат на услуги службы ЛАД. Мощная служба с эвакуаторами и выездными автомеханиками 24/7 по всему Петербургу и Ленобласти. Это вы сегодня выиграли. Но, смотрите, это еще более приятный вариант, когда человек просто услышал вопрос и просто на него ответил. Не в этом мотивация.
1: Нематериальное что-то в этом. Ну что ж, Борис, позвонят наши коллеги или напишут и расскажут, как его забрать. Сейчас 2 минуты рекламы, и мы вернемся.
4: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Реклама. Международная компьютерная академия ТОП – крупнейшая экосистема очного и онлайн-образования в сфере информационных технологий. Включает школу, колледж, университет и десятки направлений дополнительного образования для детей и взрослых от 7 лет. Приемная кампания в колледж и вуз в самом разгаре. Подробности на сайте spb.top-academy.ru.
5: 8 мая в концертном зале «Колизей». Невский проспект, дом 100, состоится уникальное событие. Концерт ударно-мелодического оркестра «Маримба Микс». В программе знаменитые композиции предвоенных и военных лет, бережно передающие чувства и настроения советских людей тех лет, их мечты, стремления, героизм и радость победы. Солисты Светлана Манчак и Владимир Самсонов. 8 мая «Маримба Микс» в концертном зале «Колизей» на Невском. 6+.
6: 16 мая в БКЗ «Октябрьский» концерт хора Сретенского монастыря с новой программой, посвященной победе. Нетленная музыка военной поры и пронзительная поэзия. Соборный образ российской певческой культуры соединит времена и народы. Прошлое и будущее великой страны. Музыкальное приношение великой победе через вечную музыку военной поры и наши горящие сердца. 16 мая. БКЗ «Октябрьский». Хор Сретенского монастыря. Билеты в кассах города. 6+.
7: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге 458-90-80.
8: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Что будет?».

0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
1: Наш слушатель запишет: вот юмор, если у него нет машины. Ну, хоть билет в театр, тогда найдите ему. Елена, у него есть машина. Наша слушательница пишет комментарий к поздравлению. Очень нравится ваша пара, Ольга, Кирилл. Новость Петербурга узнаю от вас, потом просвещаю сотрудников. С утра приятно вас послушать. У вас есть какой-то ленинградский шарм. Продолжайте нас радовать. Желаю вам удачи в работе и премии к празднику. Спасибо, приятное пожелание.
2: Пожелание. Мы продолжаем читать ваши сообщения. 8-931-398-92-92. Пишите, пожалуйста. Сегодня призываем всех тех, кто обычно это не делает. Ну, напишите пару слов. Как вас зовут? Давно ли слушаете? Может быть, что вам не нравится? Или что нравится? Или вообще, что для вас радио? Вот это тот вопрос, который мы задаем нашим коллегам сегодня. И сейчас как раз у нас на связи Челябинск. Лидия Андреева, продюсер и ведущая эфира на радио «Комсомольская правда» в Челябинске. Лидия, доброе утро.
3: Лидия, доброе утро. Кирилл, доброе утро, обожаемый Петербург.
1: Лидия, вам тут передают привет наша слушательница Анна. Она слушает нас с сентября 23 года, а до нас она слушала вас. И просит передать вам привет. Каждое утро с 7 до 9 с удовольствием слушала Лидию. Она сторожила мужчину, ведущие постоянно меняются, а она все одна, лучшая ведущая. Вот. Так что
3: Боже
1: вам привет.
3: Мой, я поражена. Мы уже давно подумываем назвать наше утреннее шоу «Самка-богомола», потому что мужчины меняются, а я все еще здесь.
2: А хороший сериал.
1: Интересная история. Но мы как-то вот пока с Кириллом друг друга бережем.
2: Не едим. Лидия, во-первых, с праздником вас.
3: С праздником. Ура.
2: Мы сегодня всем нашим коллегам, с которыми у нас есть связь, и это хорошо, задаем один и тот же вопрос, первый. А для вас радио — это что? Вот для вас, Лидия, что это радио? Что это такое?
3: Это исполненная мечта детства.
2: Вы с детства?
3: Мне повезло. Я с детства мечтала. Ну, после того, как я перестала мечтать быть кассиром, пианистом или космонавтом, это достаточно быстро произошло. Я поняла, что хочу быть радиоведущей, и мне повезло эту мечту исполнить. Это потрясающе.
1: Ой, я вас очень хорошо понимаю. Я когда оставалась у бабушки, единственное мое развлечение было это вот крутить вот эту ручку на большой радиоле. Я слушала разные страны, представляла себе, как это происходит, какая там погода, какое там время года. И это меня завораживало. Независимо от того языка, на каком вела трансляции. Я тоже с детства мечтала стать радиоведущей.
3: Ну, романтика.
1: Не то слово. Ну, а какие-то такие интересные истории с вами случались? Может, сны какие-то снились? А то, вот, знаете, у нас бывают радиокошмары иногда.
2: Не успел к прямому эфиру. Ужас!
1: Или открываешь рот, а голоса нет.
3: Профессиональный сон, что ты не успеваешь к эфиру на работу, причем работа, вот она, уже там в пределах видимости, но почему-то все время как бы что-то тебя останавливает, или ты едешь не туда. Ну, вот что-то такое, да. Опоздать на эфир — профессиональный кошмар.
2: Лидия, скажите.
3: Истории, конечно, тоже есть.
2: А, рассказывайте, тогда рассказывайте.
1: Давайте истории.
3: Вам какую? Романтическую или травматическую?
1: А у нас есть время.
2: И такую-такую, почему бы нет?
3: Ну, давайте с травматической начнем. Это до меня было. Просто это было видео, то есть эфир с видео, с камерой, которая снимала студию. И это чемпион по просмотрам на наших каналах, потому что под ведущим сломался в прямом эфире стул. Вот. Там один ведущий договорил, по-моему, у него был спортивный выпуск, сейчас уже не припомню, а другой заходил для того, чтобы продолжать вот линейный эфир, дневное вещание, и он заходит, и в этот момент под его визави разваливается стул, и он обрушивается куда-то под стол, там, как альпинист, который пытается там схватиться за скалу, под ним все обламывается. И это происходит в момент, когда звучит отбивка, то есть она какая-то там полторы-две, может быть, секунды. И когда музыка заканчивается, уже включается микрофон, пришедший, как ни в чем не бывало, начинает вести эфир, но говорит, что, знаете, тот, кто смотрел трансляцию, тот счастливый, потому что прямо сейчас под моим коллегой сломался стул. Ну, в этот момент коллега выбирается из-под стола, с ним как бы все было хорошо, но он немного ушибся.
1: Вот. Это, милая история.
2: Это было
1: про самообладание.
2: Это романтическая история?
1: Нет, это травматическая, а теперь романтическая.
3: Романтическое — это уже из моей, так сказать, жизни, когда я начинала работать на «Комсомольской правде». Я, в принципе, начинала работать в эфире как бы без бумажки, то есть без выпуска новостей. До этого я в службе новостей работала. И мне было страшновато, мягко говоря.
2: Без поддержки-то?
3: Ну, у меня была поддержка. Тут были такие корифеи, мои коллеги замечательные, которые сидели со мной вместе в эфире. И один из них, он вообще писатель у нас, такой челябинский, Максим Бодягин. Не только в Челябинске его знают, у него такие классные остросюжетные книжки. И он периодически, да, работал на радио, так что он в теме. И вот он сидел здесь как такая большая поддерживающая сила. И какой-то был, кажется, праздник. Не то его день рождения, не то день радио, я уже не помню. И, в общем, он какой-то спич в эфире выдает, меня поздравляет. И я хочу поздравить в ответ и как-то выразить свое почтение. И говорю: «Макс, для меня ты больше, чем коллега». Звучит. В общем, с тех пор он приветствует меня не иначе, как больше, чем коллега. Именно в этот день эфир слушала его жена, она смеялась больше всех, по-моему.
2: Ну, видите, хорошо, что смеялась. Надо отдать должное жене, между прочим. Другая бы на ее месте. Лидия, скажите, а почему радио не уходит? Почему его слушают? Почему не теряет своего слушателя?
3: Но про романтику я не просто так сказала. Мне кажется, она действительно имеет место, потому что ты же не видишь человека, который говорит, ты его там себе какого-то нафантазировал, mm-hmm. представлял, что это за голос. Ты думаешь, что это какой-нибудь там, я не знаю, Антонио Бандерас. Потом приходишь и видишь, что это какой-то грустный ботаник.
2: Кривой косой.
3: Или вообще девушка.
2: Тоже такое может быть.
1: Это правда.
3: Случается.
1: Да, это правда.
3: Или там какая-нибудь знойная тропиканская красотка, а тут сидит вообще какой-то ребенок непонятный, подросток в растянутых трениках в эфире что-то говорит. Может быть, вот в этом дело, в каком-то романтическом шарме?
1: Ну, вообще, пожалуй, у нас тут, когда было пятилетие нашего радио «Комсомольская правда» в Петербурге, к нам приходили слушатели в наш центральный дом книги на Невском проспекте.
2: У нас открытая студия была в этот
1: студия. И столько я услышала о себе нового. Мы думали, что вы блондинка, а мы думали, что вы такая, мы думали, что вы сякая. Я думаю, надо же, насколько не совпадает вот это вот ощущение голоса. У нас, конечно, есть трансляция ВКонтакте, но ее смотрят не так много людей, и тем более, если ты за рулем, то редко ты можешь себе позволить параллельно смотреть трансляцию.
2: А может быть,
3: это вредно для движения.
2: Может быть, и не надо эти образы как-то...
1: Ну вот, кстати, да, может быть, романтику-то это сохранить, то есть вот не обязательно видео...
3: То, что для меня по-прежнему является загадкой, я не знаю, правда это или нет, но мне кажется, какая-то симпатичная такая теория, что еще в советские годы, когда интернет-трансляций не было никаких, по причине отсутствия интернета, вообще было, ну не то чтобы запрещено, но очень не рекомендовано ведущим радиодикторам
2: встречаться.
3: Как-то светить себя... Ага. Соотносить свое имя эфирное и свою внешность. Ну, то есть, вот чтобы как-то у людей был какой-то там свой образ, и не надо его разрушать. Не знаю, может, это, конечно, легенда.
1: Кроме Левитана, я думаю, всем это удавалось. Но Левитан своим голосом настолько был известен.
3: Да, при этом у него такой сильный, как бы вот такой густой голос, а сам он не был каким-то атлантом.
2: Вот, кстати, Лидия, по поводу голосов на современном радио, раньше были четкие параметры, кого могли взять ведущим на радио, каким голосом, мужским или женским, должен обладать. Когда-то это исчезло. Тембр перестал быть главным. Это хорошо или плохо, как вам кажется?
3: Ну, наверное, даже не знаю. По-моему, даже иногда сейчас картавость не является, или какое-нибудь неуговаривание 18 букв не является таким препятствием большим к работе на радио. Мне кажется, вот здесь как в анекдоте про кирпичи, как неважно, кто идет под крышей, лишь бы человек хороший попался. Вот, наверное, так, если у человека есть шарм, то иногда ты готов простить ему даже какие-то речевые дефекты. Просто его интересно слушать.
2: Ну что ж.
1: Согласна.
2: Лидия, скажите, а сколько вообще в Челябинске слушают «Комсомольскую правду»? Есть цифры?
3: Оу, они у меня сейчас не под рукой, поэтому я скажу абсолютно все.
1: Правильно.
3: Пусть будет так, но у нас, к сожалению, покрытие не всей территории региона. У нас несколько из крупнейших городов, кроме самого Челябинска. Но вообще очень здорово, когда нам, допустим, звонят люди или даже иногда приезжают к нам и говорят: вот я там, например, от вас за 100 километров. Вот приехал засвидетельствовать свое почтение. Слушаю вас каждое утро, это приятно.
2: Мы вам желаем, чтобы радиус охвата все расширялся и расширялся, слушателей было все больше и больше. И, конечно, удачи в эфирах, Лидия, и с праздником вас.
3: Спасибо, дорогие, вас тоже с праздником. Питер, целуем, обнимаем.
1: Взаимно, спасибо.
2: Лидия Андреева, продюсер и ведущий эфира на радио «Комсомольская правда» в Челябинске.
1: Я, кстати, вспомнила тоже травматическую историю из своей практики. Да, слушай, у меня была практикантка. То есть вот она пришла ко мне, я с ней долго работала, потом она говорит, вот, я уже готова, я хочу в эфир. Я говорю, конечно, хорошо, ты пойдешь в эфир вместе со мной. Я ей объяснила про красную лампочку, которая зажигается, как только эфир. И вот мы садимся за стол, перед нами микрофоны, нас проверили, и все. Я говорю, ну вот смотри, у нас 10 секунд до прямого эфира. Я смотрю, она пятнами пошла. Я говорю, с тобой все в порядке? Она говорит, да-да-да, все хорошо. Включается красная лампочка, я говорю, доброе утро, мы в эфире, и она падает в обморок.
2: Серьезно?
1: Абсолютно, под стол. Я говорю, мы на секундочку сейчас прервемся и послушаем какую-нибудь хорошую, веселую утреннюю песню. У нас это маленькие технические неполадки.
2: Скорая сюда.
1: Я помню, что я испугалась, я думаю, боже мой, я первый раз столкнулась с женским обмороком. Была очень сильно озадачена.
2: Нет. Голос трясся, руки тряслись, но так, чтобы в обморок падать, такого нет, не было.
1: Наша слушательница нам пишет. Мне не нравится, что ваша передача совпадает по времени с Панкиным. Как бы это решить? Можно Панкина к нам позвать, кстати. Что он с нами ведет, мы будем только рады.
2: Объединить.
1: В интернете можно Панкина слушать, и он будет счастлив.
2: Да, к сожалению, да, это не от нас зависит. 5 минут перерыв.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт по Южному Кавказу Андрей Аришев о наращивании Евросоюзом инвестиций в Армению до уровня в 2,5 миллиарда евро.
5: Речь шла о 2,5 миллиардов долларов. 2,5 миллиарда долларов фигурируют уже достаточно давно. В качестве различных грантов, в качестве различных программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками, несуществующими, да, ну, очевидно, имеется в виду пророссийские фейки, в кавычках, дезинформации. Очевидно, некоторая часть этих денег распределена, но это очередная кормушка для того, чтобы осваивать финансовые потоки. Все это прекрасно понимают. Ну, в то же время необходимо создать определенный фон, пропагандистский фон, чтобы создать впечатление поддержки со стороны Европейского Союза, кстати, не только Европейского Союза, британцы, да, которые, как известно, не относятся к Европейскому Союзу, они же вышли оттуда, но тем не менее Кейт Стармер тоже там, и они подписали с Арменией декларацию о стратегическом партнерстве. Но тоже достаточно давний процесс, который начался, кстати говоря, и не при Пашиняне даже, а значительно раньше. Ну, сейчас просто люди, видимо, учуяли, так сказать, некое изменение геополитической конъюнктуры, в том числе и тесное сотрудничество Еревана с Баку и Анкарой. И вся эта европейская шумиха, эта европейская ширма, это, на мой взгляд, способ затуманить тесное сотрудничество, намечающееся в формате Азербайджан, Армения, Турция.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
6: Я Андрей Малахов. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
7: Силы ПВО сбили еще 3 беспилотника, летевших на Москву. За 7 мая уничтоженных БПЛА уже более 15. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, заявляют столичные власти. В московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. И ранее ограничения на полеты были введены в 2 других столичных аэропортах. Речь о Шереметьеве и Внукове. Так, во Внукове задержали вылет минимум 20 авиарейсов.
0: Об ограничениях.
7: Мобильный интернет не будут отключать и ограничивать 7 и 8 мая. Об этом заявили в Минцифры. А вот в День Победы в целях обеспечения безопасности в столице отключат интернет, включая сайты из белого списка, а также сервисы обмена СМС. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, заявили в ведомстве.
8: о политике.
7: Дональд Трамп заявил, что Иран и США провели хорошие переговоры и в ближайшее время могут достичь соглашения. Он подтвердил, что Белый дом испытывает оптимизм по поводу возможности дипломатического урегулирования конфликта с Тегераном. Ранее об этом со ссылкой на неназванные источники сообщал портал Axios. При этом Трамп уже не впервые заявляет, что Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием наряду с другими условиями сделки, но иранская сторона это никак не комментирует. Президент США также дал понять, что 30-дневный срок для достижения соглашения, о котором написали американские СМИ, может быть гибким. Отвечая журналистам на выходе, он сказал, что никаких дедлайнов не существует. Администрация США по-прежнему практически не раскрывает детали переговоров, хотя Дональд Трамп и другие чиновники регулярно утверждают, что они проходят успешно.
8: Об образовании.
7: Рособорнадзор определил запреты для участников ЕГЭ в этом году. Находясь в пункте проведения единого госэкзамена, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими школьниками. Помимо этого, сдающим не позволят иметь при себе сотовые телефоны, калькуляторы, справочные материалы, письменные заметки, другие носители информации, кроме разрешенных к использованию, для выполнения заданий по конкретным учебным предметам. Также участникам ЕГЭ нельзя будет выносить из аудитории черновики, бумажные электронные экзаменационные материалы. Еще им запретят фотографировать бланки, переписывать задания в черновики. Во время экзамена не разрешат перемещаться без сопровождения организаторов, разговаривать, обмениваться любыми материалами и предметами. За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта сдачи. Сдавать ЕГЭ начнут в этом году с 1 июня. В этот день пройдут экзамены по истории, литературе и химии. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
2: А мы продолжаем получать ваши сообщения. 8-931-398-92-92. Также трансляция ВКонтакте, Телеграм, Макс, все работает. Пишите, пожалуйста. Единственное, друзья, не надо звонить. Мы не можем принять эти звонки. Мы не можем услышать
1: в Максе и в Телеграме
2: голосовые сообщения. Звонить, если вы хотите с нами поговорить голосом, то 655-5005. Вот это для того, чтобы говорить с нами по телефону. А если вы пишете или пользуетесь мессенджерами, то там только, к сожалению, буковками. 8-931-398-92-92. Отмечаем сегодня День радио вместе с вами. И еще раз призываю всех наших слушателей, которые никогда нам не писали, напишите что-нибудь. Просто несколько слов, будем рады и обязательно прочтем это в эфире.
1: Ну а теперь перейдем к следующей теме. Бакалавров и магистров свяжут одной цепи. Теперь поступление в магистратуру без привязки к предыдущему образованию могут ограничить. То есть, смотрите, если вы отучились в бакалавриате по определенной специальности, то выбрать магистратуру по другой специальности вам будет невозможно.
2: Буквально на днях с кем-то разговаривал, мы вспоминали те плюсы, которые дает эта система образования, я имею в виду бакалавр и магистр, и я как раз-таки отметил, что, на мой взгляд, это был плюс, когда ты можешь отучиться, предположим, на бакалавра на журфаке, а магистром пойти на...
1: Тот же на филфак.
2: На филфак, на истфак, либо в социологи, либо там в международные отношения. Те вещи, которые, ну, так или иначе, где-то в каких-то точках могут сходиться. Так вот, сейчас есть некий законопроект, который эту возможность, видимо, может прикрыть. Хорошо ли это, плохо? Может быть, это способ, ну, движения к специалитету, когда вот этот плюс этой системы, он нивелируется. Я не знаю, для чего это нужно для нашего высшего образования, но для этого у нас есть эксперт, который нам объяснит, я надеюсь.
1: У нас на связи ответственный секретарь приемной комиссии РГПУ имени Герцена Ольга Кублицкая. Ольга Викторовна, доброе утро.
2: Ольга, здравствуйте.
9: Доброе утро.
2: Поясните, пожалуйста, на ваш взгляд, для чего нужно вот это прикрывать и нужно ли эту возможность закрывать для бакалавров?
9: Ну, действительно, сегодня порядок приема, который пользуются, в который, собственно говоря, опираются университеты, не ограничивает поступление в магистратуру по признаку профильности образования, а вступительные испытания устанавливаются университетом самостоятельно. В ходе сдачи вступительных испытаний абитуриенты должны продемонстрировать достаточный уровень знаний в объеме программы экзамена, вне зависимости от того, какая у них есть базовая подготовка. Кроме того, не ограничено, в отличие от бакалавриата, и количество направлений, на которые можно подать документы. Вместе с тем, обсуждаемая инициатива, на мой взгляд, отражает логику изменений в системе образования в последних лет. В 2025 году в порядок приема были внесены поправки, которые ограничивают поступление на программы уже бакалавриата выпускников колледжей с непрофильным образованием. Профильность программы СПО устанавливается университетами. Мы вот в этом году это сделали. Эти изменения направлены на отбор абитуриентов, которые наиболее готовы к продолжению обучения уже на новом уровне образования. Как правило, выпускники СПО действительно демонстрируют глубокое погружение в предметную область и достаточно высокий уровень сформированности профессиональных компетенций. Эта логика, вероятно, заложена в обсуждаемой законодательной инициативе. Зачастую выпускнику бакалавриата может быть просто сложно переориентироваться на новый профиль образовательной программы в магистратуре.
2: Ну, правильно я понимаю, что если этот законопроект будет принят и станет законом, то, например, студент, который учится в Государственном педагогическом университете имени Герцена, он не сможет, ну, он, в общем-то, должен стать педагогом изначально, и, получая диплом бакалавра, там написано, что он там педагог, и он сможет продолжить обучение в магистратуре исключительно по этому направлению педагогическому.
9: Но это будет зависеть, прежде всего, от того, какие все-таки законодательные рамки будут приняты. Но хочу подчеркнуть, что наш университет, да, конечно, старейший ведущий педагогический вуз, но у нас есть огромное количество программ классических, непедагогических, например, аналитическая химия или общая биология. В этом отношении у наших выпускников много вариантов продолжить обучение в магистратуре.
2: А если выпускник бакалавр хочет поступить после Герцена, например, я не знаю, там в госуниверситет или еще какой-нибудь другой вуз,
1: будут... И выбрать другую совершенно магистратуру.
2: Это уже будет невозможно.
9: Это будет зависеть от того, какую профильность установлен, если, опять же, это будет законодательно предусмотрено, какие нормативные рамки будут в том университете, в который он будет поступать. Потому что, например, сейчас, в этом году, когда устанавливалась профильность для выпускников колледжей, разные университеты по-разному подошли к этому вопросу, исходя, например, из глубины анализа того, кто к ним поступает, например, за последние 5 лет. И поэтому где-то с этим образованием можно продолжить обучение. Это в том числе зависит от того, на какой рынок труда выходит потом выпускник, то есть нюансов здесь на самом деле очень много.
2: Понятно. Ну что ж, будем смотреть на то, как этот законопроект будет продвигаться и во что в результате выльется. Спасибо большое. Ольга Кублицкая, ответственный секретарь приемной комиссии Российского государственного педагогического университета имени Герцена, была у нас на связи. Может быть, не все так плохо, просто будут некие дополнительные ограничения, но не полностью запрет.
1: Ну да. У нас, кстати, есть телефонный звонок 655-50-05.
2: Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
10: Здравствуйте, это Татьяна, социолог.
2: Да, Татьяна, здравствуйте.
10: Не могла не позвонить, поздравляю с Днем радио.
2: И мы вас тоже.
10: Да, хочу сказать, значит, у нас много разных, мы теперь разными методами опрашиваем, хочу сказать, что интерес к радио повышается.
2: Повышается?
10: И знаете, знаете, за счет чего? Прежде всего, в связи с увеличением прямых эфиров. Люди хотят, чтобы их слушали. Много разных. Мы теперь и социологи тоже слушают и отсматривают. Мы даже даем задания студентам, чтобы они анализировали прямые эфиры. И для социологов прямые эфиры – это колоссальный источник информации, потому что с получением адекватной информации сейчас очень сложно. Но хочу еще вот несколько добавить. Есть некоторые как бы замечания. И связаны они с, как бы, с формой подачи информации. Дело все в том, что люди слушают определенные, там, сказать, эфиры и передачи не от начала до конца, они включаются, выключаются. И когда идут, например, интервью, нужно чаще говорить, с кем это интервью идет. Потому что очень часто вообще бывает, что не говорят вообще, с кем это шло. До свидания, Тамара Ивановна, там и все прочее. И нужно поэтому даже в середине говорить, что вот идет интервью с таким-то человеком. Потому что подача информации текстовая и радийная, она другая. И, например, говорят, ну, какая-то информация в каком-то городе. В этом городе это место и прочее. По радио надо чаще называть, о чем идет речь. А в общем, можно еще поговорить. Спасибо большое.
2: Спасибо, я с вами совершенно согласен.
1: Нам пишет Виктор Иванович. Президентский физико-математический лицей 239 поздравляет любимое Радио КП с праздником. Желаем творческих успехов, долгих лет работы в эфире и приглашаем вас сегодня в наш лицей на праздничный концерт, посвященный Дню Победы. С уважением, Виктор Иванович. Спасибо,
2: спасибо,
1: Виктор Иванович.
2: Спасибо вам большое. И, кстати, вот Борис пишет. Ёлки-палки, с праздником! И вас, Борис, ёлки-палки, с праздником!
1: У нас есть еще звонок. Доброе утро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как вас зовут?
11: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Кирилл. Ну как не позвонить в этот замечательный день? Мы же с вами, коллеги. Это Михаил.
2: Да, Михаил, я думаю, где же вы? Где же Михаил?
11: Ну как же, вас не прорваться, как к Путину практически. Вот, не прорваться. Но, коллеги, в том плане, что вы радиожурналисты, вы используете радио, а я радиолюбитель со стажем 36 лет.
2: Ого!
11: Профессиональный радиолюбитель, имеющий международный позывной, общаюсь со всем миром, так же, как вы общаетесь практически со всей страной. Но и со всем миром тоже, потому что через интернет вы общаетесь со всем миром. Поэтому я вам пожелаю замечательных чистых эфиров, хороших слушателей, прекрасных диалогов, прекрасных ваших гостей, не менее прекрасных радиослушателей, которые звонят, вам пишут. И всего замечательного, чтобы вы каждое утро всегда дарили нам хорошее настроение, заряжали нас бодростью, весельем, своими прекрасными, замечательными голосами. Успехов!
2: Спасибо вам большое, Михаил. Спасибо, что нас слушаете, и мы рады, что вы с нами, и вы у нас есть. Кстати, вот хорошо бы еще знать, это пишет нам Григорий, где найти сетку вещания Радио КП Санкт-Петербург, а то у меня есть подозрение, что я половину передач пропускаю. Это, кстати, по поводу критики. Друзья, пишите 8-931-398-92-92. Сегодня призываем всех вас, тех, кто нас слушает из дня в день, пишите Богу ради, пожалуйста, даже если вы никогда этим не злоупотребляете, напишите пару слов.
1: Сегодня мы будем рады всем письмам. А у нас есть еще звонок, буквально минута. Доброе утро.
2: 655-55.
12: Алло, здравствуйте, это ваш постоянный радиослушатель Дмитрий. Всех поздравляю с днем радио, радиослушателей и радиоведущих, как самое, всех работников радио. Вот говорили, что в современных технологиях радио уйдет в прошлое. Но, к счастью, эти прогнозы не сбываются. Хотелось бы, чтобы радио дальше радовало своих радиослушателей.
2: Дмитрий, скажите, а зачем вам радио? Почему вы слушаете радио?
12: Ну как же, очень интересно, там много информации.
2: Спасибо большое, что вы с нами, спасибо большое.
1: А нам пишет слушательница, отвечая Елене, пишет Ирина, Панкина можно начинать слушать до 8 утра, а потом Ольгу с Кириллом.
2: Если, опять же, можете встать в 7 утра.
1: Да, ну вот наши слушатели, я смотрю, уже привыкли и приучили себя вставать вместе с нами, и это очень приятно.
2: Будильник ставят специально.
1: Да, некоторые даже специальный будильник ставят.
2: Да, там, кто мне присылал фотографии своего автомобиля?
1: Наш слушатель Тимур.
2: Тимур, скажите, пожалуйста, вы что, из Land Rover сделали пикап? Или точнее этот, как его, господи, что вы с ним сотворили?
1: В общем, Кирилл впечатлен.
2: Сейчас к нам присоединится наш главный редактор радио «Комсомольская правда» в Петербурге, Дмитрий Делинский. Мы ему тоже это покажем, эту фотографию, эту картиночку. Он тоже наверняка впечатлится.
1: Да, и, кстати, ему вы тоже можете задать свои вопросы, которые вас интересуют. Где вот, например, сетка вещания, ну и многие другие.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Реклама.
13: «Азимут Парк» – отель «СПА Репино». Место для тех, кто ценит комфортный отдых и заботу о себе. В отеле 109 просторных номеров разных категорий с классическим интерьером, панорамными окнами и террасами, где все создано для спокойного и комфортного отдыха. Для гостей отеля доступны бассейн и хамам. Отличный повод расслабиться, восстановить силы и по-настоящему перезагрузиться. А для тех, кто хочет большего – в СПА-клубе представлены современные wellness-направления, СПА-программы по уходу за лицом и телом, студия красоты и медицинская косметология. «Азимут Парк» – отель «СПА Репино». Отдых, в который хочется вернуться.
0: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 458-90-80. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
15: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. в этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались, ну и важно, как это озвучили, не важно, извиняюсь, что решили и какие решения тут приводятся. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотрите, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
17: Радищики сегодня с утра говорят друг другу, ну, немножко крамольную мысль, такую, может быть, оскорбительную для кого-то.
18: Это какую?
17: Попов в воскресе. Воистину в воскресе, говорят друг другу радищики
1: сегодня. Ну ты смотри, а то знаешь ли.
2: Придумают и на это дело какую-нибудь.
1: Статейку.
2: Это к нам присоединяется наш главный редактор Дмитрий Делинский. Мы завершаем сегодняшний эфир.
1: Ну, без тебя не могли.
2: Мы не могли этого сделать. Это как-то было бы неправильно.
17: Хорошо. Вы разбудили древнее зло и...
2: И что? Теперь все.
1: А теперь давай рассказывай нам, древнее зло. Какие у тебя ночные кошмары?
2: Во-первых, с праздником тебя.
1: И с праздником тебя, дорогой.
17: Ну да, хорошо. Спасибо. С праздником,
2: да. Я еще раз к нашим слушателям обращаюсь. Друзья, у нас осталось 11 минут. 8-931-398-92-92. На сегодняшний эфир осталось 11 минут. Всем тем, кто никогда нам не писал, призываю я. Напишите пару слов. Просто сегодня особый день.
1: А вот как раз Татьяна никогда нам не писала и пишет. Доброе утро. Поздравляю вас с Днем Радио. Ура. А нет, писала про плакат Сандры когда-то давно. Спасибо, что вы есть. И вы спасибо, что есть, Татьяна. А Дима?
17: Че, кошмары, да?
2: Дим,
1: давай
2: скажи.
1: Начнем с кошмаров.
2: Нет, начнем мы с моего вопроса, который мы сегодня задаем всем нашим радищикам, с которыми удалось связаться. Для тебя что такое радио? Радио — это что?
17: Это все.
2: Ну, как-то, ну...
17: Объем не хочется.
2: Объем не хочу, да.
17: Да, это тишина в эфире.
1: Ну, вот все. Мужик, у тебя все было.
17: Ну, как тебе сказать? Я по-другому, я не вижу жизни. Я не могу без микрофона.
2: Микрофона зависимость.
17: Да, абсолютная. То есть, как только я вижу перед собой микрофон, я сразу...
1: И красную лампочку.
17: Я сразу убегаю.
2: Надо же как-то отдыхать, а то все станки-станки.
17: Пытаюсь спрятаться. Так, ладно, насчет кошмаров. Мы же тут лошадиные сны, профессиональные радийные кошмары обсуждаем.
1: Да.
17: Значит, стандартный радийный кошмар новостника. Я по основной профессии новостник, я рассказываю людям новости. Угу. Вот. И, значит, снится мне, что я вот как бы к микрофону с выпуском новостей. Вот в эфире уже звучит заставка новостей. Я уже набрал полную грудь воздуха для того, чтобы начать сказать в Петербурге 18:46. Здрасте всем. И тут я понимаю, что текст новостей у меня распечатан не на листочке, а 4, как обычно, а на рулоне кассовой ленты. Тем же самым мелким шрифтом, на котором печатают вот эти кассовые всякие служебные вот эту информацию. В холодном поту просыпаешься от такого, ну реально.
2: Ирина пишет. Дорогие Ольга, Кирилл, Дмитрий, с праздником, спасибо за вашу работу. Ирина, спасибо, что нас слушаете. Кстати, из историй родийных, наверное, это можно рассказать без фамилий, но меня, когда еще только я пришел на радио, ну, обучали азам, объясняли правила работы в прямом эфире, и сразу сказали, что главная, самая большая проблема — это если ты перед прямым эфиром принял чего-то горячительного. То есть ни при каких обстоятельствах никогда ты не должен садиться в прямой эфир перед микрофоном, будучи не трезв. Но это самое, вот самое-самое. Ну, почему? Да. Этому есть банальное объяснение. Скорость реакции замедляется очень сильно. Это примерно то же самое, что садиться за руль.
1: Вот нам тут пишет Тимур. Сок виноградный и прокисший, Андрей отвечает, сок пшеничный после перегонки.
2: Вот-вот.
1: Мы просто обсуждали сок.
2: И это у меня, знаете, как-то под коркой. Но однажды, значит, у меня эфир, утренний эфир, я жду гостя, а гость очень известный и ныне очень известный, здравствующий, слава богу, писатель.
1: И общественный деятель.
2: Общественный деятель, а он приехал из Москвы. И всю ночь он с друзьями где-то зависал. И он приходит на 11-часовой эфир совершенно нетрезвым. И он смотрит на меня совершенно пьяными глазами и говорит: слушай, я не пойду в прямой эфир. Я говорю: ну, это невозможно. Ну, как бы, вот он, ну, должен. Мы уже и анонс сделали, и все. Он говорит: только при одном условии. Если ты со мной тоже.
1: Уравняем шансы.
2: Да. И это единственный раз в жизни, когда я нарушил это правило. Ну, мне пришлось.
1: Было весело?
2: В прямом эфире.
1: А ты потом переслушивал?
2: Нет. Я, более того, никому об этом не рассказал. Мой главный, тогдашний главный редактор узнал об этом через полгода. Но я просто представлял, что меня уволят. Исключительно.
17: Господи, что бы ни происходило, на самом деле, самое главное, вот трезвый, пьянтый, какого черта мы это... Самое главное, чтобы на том конце провода было интересно.
2: Безусловно. Безусловно.
17: Ладно, история, такой бэкстейдж, что называется. Значит, что творится, что происходит за кулисами радио, когда вы слушаете радиоприемник. Значит, пятница, вечер. Мы вместе с начальником нашего рекламного отдела расставляем рекламные ролики на выходные в расписание. В те времена это было, когда не каждый компьютер был еще оборудован звуковой картой, и так получилось, что вот та машина, на которой мы все это делали, она была без звука. В общем, доходим мы до ролика некой мебельной конторы, и внезапно его нет в базе. То есть его взять неоткуда. А я абсолютно уверен в том, что этот ролик должен быть, он должен быть сделан, должен быть смонтирован, в связи с тем, что я сам своим голосом этот текст
2: наговаривал,
17: начитывал 3 дня назад. Значит, я по локальной сети залезаю в компьютер нашего звукорежиссера, нахожу там папку с названием вот этой самой мебельной конторы. Среди кучи всяких файлов обнаруживаю там звуковой файл 30 секунд хронометражом, вот, который называется, ну вот там, типа «Рога и копыта». Времени на то, чтобы куда-то скачивать этот ролик и проверять его, нет, потому что, ну, просто пятница, вечер, всем уже давным-давно нужно домой, уже отдыхать нужно. Короче, мы ставим этот ролик в плейлист, в рекламный, расходимся по домам, а на утро меня будет гомерический хохот начальника рекламного отдела. Он звонит мне 9:00 утра, говорит: ты не поверишь. Короче... Звукорежиссер забыл смонтировать этот ролик.
2: Он выдал его в эфир?
17: Мы в эфир выдали исходник, в котором я на голубом глазу, значит, говорю текст типа: «Шкафы купе, шкафы гармошки». Не, не, не так. «Шкафы купе, шкафы гармошки. Гармошки, ёшки-матрёшки».
2: Ну, главное, без нецензурной лексики.
17: А, слава богу, звукорежиссера хватило времени
2: выключить,
17: вырезать. Вот.
2: А, то есть нецензурщину он вырезал.
17: Да, ну просто почистить предварительно. Короче, это аукнулось потом. В какой-то момент, где-то примерно через пару месяцев, мне принесли сценарий ролика, который был построен вот именно так.
2: То есть, как я понимаю, продажи шкафов купе
17: взлетели в эту субботу со страшной силой.
1: Ну вот, видите, так, нам пишет Маруся, наша постоянная слушательница. Ольга, Кирилл, в этот знаменательный день хочу объявить вас. Так, о чем я? Уважаемые радиоведущие, поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю счастья, пух. Победа за нами.
2: Да. Михаил пишет: а как фильм «День радио»? А как фильм «День радио»? Вы знаете, был в свое время такой фестиваль, независимый радийный фестиваль. Там было несколько, значит, региональных финалов. И был общий московский финал, федеральный, да, куда собирали...
17: «Вместе радио».
2: «Вместе радио» это называлось. И там была традиция. В конце всегда был просмотр фильма «День радио».
1: Ну, впрочем, и сейчас его довольно весело пересмотреть, там есть моменты. А еще пишет нам Елена: да, на одной радиостанции был постоянно под шофе ведущий. Ну, ночные программы это спасало, но ему, видимо, было одиноко. Слушайте, ну, прежде всего, мне кажется, радио — это действительно про то, чтобы люди не оставались одни. Всегда можно включить нас и быть в компании нас. Утром просыпаться, вечером с Олесей засыпать.
17: А в кого-то же нужно кидать гнилыми помидорами, в конце концов.
2: Ну, так сразу гнилыми помидорами.
17: Ну, ладно, вот. Хорошо. Деньгами нас не докинут.
2: Лариса пишет: с праздником, уважаемые ведущие. Спасибо за ваши прекрасные эфиры. С вами утро всегда начинается с позитива. Желаю здоровья, счастья. Лариса, спасибо. И вам тоже здоровья и счастья.
17: То есть вот эти двое вас не пугают по утрам, рассказывая о том, как переменится ваша жизнь.
2: А мы не говорим, как переменится.
17: В смысле?
2: Мы только пунктиром обозначаем.
17: А, то есть все эти люди, которые...
2: Мы же не Александр Михайлович Колесов, который говорит о том, как изменится погода.
1: Мы не даем ответов, мы задаем вопросы. Кстати, слушатель один угадал, о ком ты говорил. Да, ладно, не будем сейчас.
17: Хорошо, еще одна история из моей прошлой жизни. История о том, откуда взять вдохновение.
2: Опять давай.
17: Же, бэкстейдж радийный, значит, копирайтер, тот человек, который пишет тексты, в том числе для рекламных роликов, уходит в отпуск. А заменить его некем. И в какой-то момент приходит продажник.
2: Ну, менеджер по продажам.
17: Да, говорит, срочно, надо написать сценарий ролика для конторы, которая торгует пластиковой посудой, потому что шашлычный сезон. Вот, им рекламироваться срочно надо. Шашлычный сезон, пластиковая посуда. Я ни сном, ни духом вообще, с какой стороны к рекламным роликам подходят на тот момент. Я, значит, беру 2 дня на размышление. Первый вечер я пью. Пью и размышляю. Думаю,
1: сок. Сок, конечно, да.
17: Пшеничный.
1: Да. Да.
17: Вот. Ничего лучше, чем заходит слон в посудную лавку, а там вся посуда пластиковая, мне в голову не приходит. Ну, пшеничный сок так влияет на креативный...
2: Отупляет.
17: Да. Значит, второй вечер еду в гости к одной девушке. Вот. Бурная постельная сцена. Я выхожу по окончании покурить на балкон, и к середине сигареты у меня готов текст. Я с этим текстом звоню продажнику. Когда я прикасаюсь к ней, я уверен в том, что это у нее в первый раз. Любая одноразовая посуда.
1: Господи.
2: Дима, да ты гений рекламных текстов.
1: Ой, ребят, нам пишут из Кингисеппа. Привет из Кингисеппа. Вау. Передает Игорь. С днем радио. Особенно все технические службы. Без них бы не было эфиров.
2: Наш звукорежиссер, которого мы в эфирах называем Кот Игорь, тебе привет из Кингисеппа в том числе.
1: Ты в своем аквариуме можешь порадоваться.
2: Но мы... Классный город, говорит Кот Игорь, особенно осенью. Мы все любим Кингисепп. Друзья, 30 секунд у нас до конца сегодняшнего эфира. Мы рады быть с вами, мы рады быть в этой студии и рады каждый день, несмотря на головную боль, боль в горле или еще чего-нибудь, выходить в прямые эфиры.
17: И спасибо огромное тем, кто, чьи голоса вы не слышите. Тем людям,
2: которые помогают нам.
17: Которые делают этот эфир, без которых ничего не получилось бы.
16: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
18: Комсомольская правда.
19: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
20: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
21: О первых листьев красота, омытых в солнечных лучах, с новорожденную их тенью. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
16: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: о расследованиях.
7: Следственный комитет сообщил, с чем связано задержание адвоката Александра Карабанова. По версии следствия, он потребовал 70 миллионов рублей у гендиректора фирмы, на которого завели дело о мошенничестве при поставках продукции для Калашникова. Предварительно в ноябре 24-го главе компании обратился за юридической помощью Карабанову. Против него на тот момент уже расследовалось уголовное дело о мошенничестве. Адвокат убедил гендиректора в своей способности повлиять на ход расследования и сделать так, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности с помощью связей в правоохранительных ведомствах. Адвокат был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере накануне вечером. Ранее он защищал интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, бизнесмена Умара Джабраилова, предпринимателя Сергея Полонского, сенатора Константина Цепко и других.
21: О политике.
7: Переговоры между Евросоюзом и США по торговой сделке зашли в тупик. Европейские парламентарии и правительство стран Союза так и не нашли компромисс, а это может вызвать гнев Дональда Трампа. Так пишет издание «Политика» со ссылкой на информированные источники. По их данным, еврокомиссар Марош Шефчович призывает коллег заключить сделку ради стабильности. Однако после 6 часов обсуждения прорыва не случилось, и теперь инициатива снова у Трампа, говорится в статье. Его посол Эндрю Пулс призвал ввести 25-процентные пошлины на европейские автомобили относительно скоро и заявил, что у Евросоюза еще есть время все исправить, и тогда президент, вероятно, пересмотрит свое решение.
21: О судебных делах.
7: Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о тратах на избирательную кампанию. В 2012 году экс-президенту Франции не придется носить электронный браслет, с которым он должен был проходить 6 месяцев. Об этом сообщили в апелляционном суде Парижа. Инстанция накануне удовлетворила ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания. В ноябре прошлого года кассационный суд подтвердил вынесение только же с электронным браслетом, а также штрафа 3750 евро. Согласно обвинению, бывший президент Франции потратил на свою предвыборную кампанию более 42,5 миллионов евро, тогда как разрешенная сумма не должна превышать 22,5 миллиона. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей ровно, юань 10 рублей 99 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
20: Рекламно-информационная программа.
22: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
17: Я тут глянул, сколько стоит машина с пробегом. Это такой немножко мазохизм, потому что мой «Фокус» на вторичке за пару лет подешевел на 100 тысяч рублей. На пике спроса в 2024 году он стоил 700, сейчас нормальной ценой считается 600 тысяч. При том, что 10 лет назад я заплатил за него 450. Инвестиции, да?
23: Так подожди, а что ты посмотрел-то в результате? Я не понял. Сколько стоит твой «Фокус» на вторичке?
17: Да, рано или поздно мне придется с ним попрощаться.
23: Я понимаю. Просто я вспоминаю полуторагодовалые наши эфиры. Ты примерно о том же говорил. Ты каждый год смотришь, насколько он подешевел. Зачем?
17: Понятно, что машина моя – это единорог. 180 тысяч на одометре, в основном трассовый пробег, хозяин, который не экономит на расходниках, на оригинальных запчастях. Понятно, что ухоженные, беспроблемные
23: кому-то
17: машины…
23: Кому-то очень повезет, кому ласточка твоя достанется.
17: Со свистом эта машина улетит выше рынка. Это вопрос. Каждый раз я задаюсь этим вопросом. Сколько денег нужно класть на капот, чтобы машина была ухоженной? И чтобы до лучших времен на ней можно было доездить, насобирав каких-нибудь еще денежек на то, чтобы обновиться, купить что-нибудь посвежее. Ну или, не дай бог, вообще новое. Так, всем здрасте, во-первых.
23: Это Дима Делинский.
17: Это Кирилл Манжула. А еще вместе с нами Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
24: Доброе утро.
25: Доброе утро.
17: И на связи директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Михаил, доброе утро.
23: Доброе утро.
24: Здравствуйте, да. Здравствуйте.
23: А у нас сегодня необычный квартет. Я что-то не помню, вот чтобы в таком составе мы собирались.
17: Давайте посмотрим, что из этого вырастет. Инвестиции в долгую жизнь автомобиля обсуждаем в этой программе. Давайте поговорим о том, собственно, что мы можем считать инвестициями. Вот те самые, там, не знаю, 40-50 тысяч рублей в год, которые я кладу на капот.
23: Это не инвестиции, это текущий ремонт. Это немножко другое, да, Юрий Георгиевич?
25: Ну, в общем, да, это затраты на текущую эксплуатацию, расходы на эксплуатацию автомобиля.
23: А что тогда инвестиции в автомобиль?
25: А инвестиции – это нужно подумать, что нужно сделать, чтобы автомобиль служил дольше и надежнее. То есть, может быть, это провести диагностику для начала, если есть лишние деньги. Потом выяснишь, что у вас, а у вас обязательно что-то будет не совсем так. И потом это везде пойти поменять или отремонтировать. Вот это уже инвестиции. Но еще инвестиции, конечно, это то, что стандартно мы делаем, о чем мы говорим, это ресурсосберегающие технологии. Получается, вообще инвестиции – это расходы на текущую эксплуатацию, то есть это регламенты, это качественное топливо, масло, своевременная замена, не до пустого бака, это качественное топливо, и это использование всех средств, а в том числе ресурсосберегающих. Это и присадки в масло, это присадки в коробке передач, другие агрегаты, это присадки в топливо. Все это в комплексе, плюс у вас проведена диагностика и нет того, что может привести к выходу из строя или значительно снижать ресурс. Это все вместе как раз есть инвестиции, которые приведут к увеличению ресурса и надежной эксплуатации.
17: Ресурс – это такая штука, которую руками не потрогать. Ну вот правда. То есть, условно говоря, я положил на капот 10 тысяч рублей. На эти 10 тысяч я заменил ступичный подшипник. Вот. И поехал туда дальше, вот в светлое будущее на этом ступичном подшипнике свежем. Через 20 тысяч он сломал. Ну ладно, неважно. А ресурс двигателя, я не могу его потрогать руками. Сколько денег я должен положить в машину, чтобы я что-то почувствовал?
3: Можно я тут скажу два слова до того, как начнем обсуждать все в круглых суммах, значит, количество денег на капоте? Одну маленькую вещь, связанную с ресурсосбережением конкретно. Вот Юрий Георгиевич сказал про то, что есть регламентное обслуживание, которое предписано, так сказать, прямо автомобилю с рождения. Существует сервисная книжка, в которой вносятся регулярно записи о том, что было проделано. И там, в принципе, вся программа обслуживания как бы заранее известна. Надо менять масло, надо менять фильтры, надо менять какие-то еще расходные там жидкости, детали, проверять вовремя, колодки ставить и так далее. Там и все это включено вот в регламентное штатное обслуживание. И, казалось бы, это все предусмотрено производителем автомобиля. Делаешь то, что он велит, и машина служит долго, почти бесконечно. Вот здесь,
17: сервисная
3: на самом деле...
17: книжка, Михаил, напомню, рассчитана до 150 тысяч километров.
3: Да, во-первых, есть сложность, что заканчивается место для записи, да.
23: Как в медицинских
25: карт.
23: Извините, как раньше.
3: Да, в детских поликлиниках заводили вторую тетрадку, я помню. Если ты часто туда ходил, и слишком много анализов туда вклеили. Значит, с автомобилем происходит следующее. Вот когда вы доезжаете до конца сервисной книжки, дальше заботы о том, чтобы автомобиль работал долго, потихонечку слезают с производителя. Да? Сначала гарантия отменяется, потом вот сервисная книжка заканчивается, потом вообще начинают там дилеры удивляться, а что это вы ездите 200 тысяч на нашем автомобиле? Уже давно новенькое купили. Они с плечей всех этих чудесных организаций переползают на плечи непосредственно самого автовладельца. И главное, что здесь нужно думать автовладельцу, это что еще можно предпринять и сделать с автомобилем, помимо всех этих рекомендаций, значит, в штатном регламентном обслуживании. Сделать можно многие вещи, которые там не указаны. Если у вас автомобиль там, ну, условно говоря, ему 3 года, там, 100 тысяч пробега, вы прекрасно его обслуживали с самого начала по регламенту, так сказать, и заботиться на самом деле особо не о чем. Это правда. Если вы особенно планируете этот автомобиль еще через 20 тысяч продать и купить себе следующий новый. И ура! Можно действительно ни о чем не задумываться. Но если вы доехали до конца сервисной книжки, автомобилю много лет и много километров, то здесь обязательно нужно начинать задумываться о том, где и как проинвестировать в автомобиль дополнительно к тому, что вам рассказал о нем производитель. Потому что вам еще на этом автомобиле ездить неопределенный срок, пока вы, значит, сможете себе позволить новый там или что-то такое. В этом смысле, да, первым делом надо, конечно, полюбить заезжать на диагностику. Это прям не такие бешеные деньги, но тот, кто информирован, тот вооружен. Если вы вовремя ловите, так сказать, какую-то проблему с вашей машиной, то вам гораздо дешевле обойдется решение этих проблем, пока еще вот они, так сказать, не выросли и не повлияли на соседние системы, например.
17: Друзья мои, вот. А насколько глубокой должна быть эта диагностика? Ну, потому что можно там, я не знаю, покачать подвеску, заглянуть снизу, вот, можно подключить нагрузочную розетку к аккумулятору, а можно залезть в двигатель, померить компрессию. Это разные уровни и по ценам в том числе.
25: Ну, первое, это все-таки то, что вы слышите, видите, чувствуете и смотрите на приборы. Если у вас, например, увеличился ни с того ни с сего расход топлива, ну, наверное, надо задуматься и ехать проверять двигатель или подвеску, или что там, коробку передач. А если у вас появился шум, выхлоп неправильный, то тоже надо ехать на диагностику разбираться. А если ничего не происходит, все прекрасно, великолепный звук, шум, все. И вы едете с той скоростью, которая обычно, приемистая вся та же самая, это значит мощность в норме. Если нет страшных выхлопов сзади, если у вас расход топлива не увеличился, я думаю, на диагностику вообще можно не ездить. Ну, я имею в виду, все-таки это автомобиль, когда еще у него не такой уж большой пробег. Когда уже там за 200, 300, 400 тысяч, там, в принципе, можно ожидать в любой момент чего угодно. И поэтому нужно все-таки периодически уже на всякий случай заезжать.
23: Так оно и есть.
17: Так и живем.
23: А цифры-то когда реальные будут, о которых...
25: Да, реальные цифры. Я могу сказать все-таки, что дает вот и диагностика, и вот эти инвестиции. Это прежде всего то, что вы поддерживаете автомобиль в том техническом состоянии, которое изначально завод-изготовитель и спроектировал и создал этот автомобиль. Вот для этого надо... А что в первую очередь? Это расход топлива. Потому что это вот инвестиции, мы говорим, текущие. Вот это расход топлива, это есть то, на что вы тратите. Ну, к примеру, что из эксплуатации, эксплуатационные расходы, кстати, очень высокие. Надо, если вы посчитаете за год, сколько вы тратите на бензин, масло и на техническое обслуживание. Так вот, если посмотреть на динамику расхода топлива за там, 100-200 тысяч километров, ну, у разных автомобилей по-разному, для кого-то 100 – это уже там предсмертные, у кого-то 200, то динамика такая, что расход топлива плавно увеличивается приблизительно на 7

0: литр на 1000. Вот если кто-то нас сейчас слушает, я очень рекомендую сайт Супротек.ру, раздел «Вопросы-отзывы», потому что там очень регулярно, практически каждый день появляются новые истории.
1: Литр на сотню все-таки, а не на 1000.
0: Да,
1: литр на сотню. Потому что литр на 1000 –
0: это расход масла.
1: Это такая ленивая экономия.
2: Это в 10 раз меньше, чем на холостых воротах.
0: Литр на сотню они сэкономят. Вот чисто по отзывам. Сайт Супротек.ру, зайдите, почитайте. Вот. А мы давайте тогда разъясним в следующих частях передачи, что и откуда это берется.
2: Ну, кстати, вот у нас был реальный пример, когда известная компания «Стройгазмонтаж», они тестировали на своих Камри в Москве обработку Супротеком. В данном случае мы использовали Актив Плюс, ДВС, три этапа обработку, и потом переходили на регуляр, катали все машины, вот у нас там было три машины до 100 тысяч. И у нас получилось в среднем затраты составили 13 тысяч.
1: На автомобиль.
2: На автомобиль, на каждый, да. А экономия на топливе 100 тысяч. Но они там много очень ездили, они, по-моему, проехали это за 2 года, или за 3 года.
1: Продолжим. Сейчас прервемся на пару минут. Директор департамента научно-технического развития, кандидат технических наук компании «Супротек» Юрий Лавров и директор учебного центра «Супротек» Михаил Косой. 2 минуты паузы.
3: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
5: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти 1.5 года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
6: Международная компьютерная академия ТОП – крупнейшая экосистема очного и онлайн-образования в сфере информационных технологий. Включает школу, колледж, университет и десятки направлений дополнительного образования для детей и взрослых от 7 лет. Приемная кампания в колледж и вуз в самом разгаре. Подробности на сайте spb.top-academy.ru.
7: Что объединяет ретро, инноватику и музыку? Самое яркое событие транспортной отрасли – фестиваль «Транспортфест». Зона радио «Комсомольская правда» ждет вас. Интересные гости, розыгрыши и подарки с 22 по 23 мая. Манежная площадь. Подробности на сайте transportfest.ru. 6+.
8: Живу тобой, лучшим из городов, самым красивым, что сделал добрей.
9: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 458-90-80.
10: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
3: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
11: Мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула.
11: Вместе с нами здесь Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук, и на связи директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Мы продолжаем обсуждать инвестиции в долгую жизнь автомобиля.
1: Итак, экономия топлива за счет чего?
2: Экономия топлива.

0: топливо происходит за счет того, что обрабатываются все поверхности трения. Но прежде чем перейти все-таки вот к технологии, почему это происходит, еще два момента есть, к чему могут положительным эффектом именно инвестиции, а именно обработки по технологии Супротек, конкретно в двигателе, обработка составами серии актив. Это ресурс. Вот вы уже говорили, да, действительно, ресурс пощупать нельзя. Но тем не менее, он все равно незримо начинает экономить ваши деньги. Каким образом? Допустим, ваш автомобиль среднестатистически должен был до капитального ремонта проехать 150 тысяч. Это очень характерно для сегодняшних современных автомобилей. В общем, нормальная цифра 150. Угу. Если вы вовремя начинаете его обрабатывать хотя бы еще до 100 тысяч километров, то есть лучше, конечно, вообще с самого начала, но если хотя бы до 100 начали обрабатывать, то вы можете проехать до капитального ремонта 250 тысяч. Вот и посчитайте. Может быть, вообще откажетесь от капитального ремонта и в 250 тысяч продадите или отправите на утиль. Вот вторая, вы говорите, не пощупать нельзя. Вот так можно пощупать. Пощупают его уже в сервисе. Вот этот ресурс пощупают в сервисе. Но еще очень важный момент, который тоже характерен именно вот для технологии Супротек, а именно вот с использованием наших геомодификаторов трения, вот этих триботехнических составов, это то, что создается очень мощный защитный слой, который позволяет даже в случае аварийной ситуации, например, потери масла, то есть пробили картер, масла нет, двигатель обычно проработает, ну, минут 5. Особенно на гости.
1: Георгий, и он выйдет строй, здесь не выйдет. Сколько случаев, при каких ситуациях мы можем пробить картер? Это если мы
0: в лес по дрова.
1: А если, как среднестатистический автомобилист, ездит по асфальтированным дорогам?
2: Среднестатистический автомобилист Дмитрий Делинский на своей пузатерке с 15 сантиметрами. Короче, меня Яндекс попер по дороге.
1: Так сам дурак.
2: По тропе, которую протоптали квадроциклисты.
1: Ну так сам дурак.
2: Ну так вот в моей жизни был такой опыт.
0: А? Пробил?
2: А, нет, я...
0: Замял.
1: О чем разговариваешь?
0: Замял.
2: Нет, два амортизатора задних под замену.
0: Да.
2: Вот. В защите картера, я выгреб оттуда камней. Ну, так неприятно было. Вот. Весело.
0: Но еще не только пробить. Перегрев на трассе с огромной скоростью. Если, допустим, он бы был не обработан, вот и если, не дай бог, еще масло некачественное, при высоких нагрузках, а если еще что-то тянет, там буксир какой-то,
3: да еще... Я прошу прощения, да. А можно я добавлю просто к предыдущей теме, а потом про перегрев продолжим. Не обязательно пробивать поддон картера, может выдавить сальник. Вот такие истории туда же нам на
1: из-за
3: сайте...
1: Из-за чего его может выдавить?
3: Отзыв писал человек. Выдавило сальник.
0: Вентиляция картера не работает, давление поднялось, и все, и выдавило.
3: Ага. Да, значит, что-то там произошло с регулировкой давления в картере. Он ехал по трассе, даже не заметил этого. Ну, потому что несется себя в автомобиле, несется. Да, да. И он не смотрит не особенно. И запаха никакого нет, ничего, потому что ветер сплошной. И так далее. Бывает, масло утекает через клапан просто
0: через
3: давления.
0: Фильтры,
3: да.
0: Есть, через фильтры, да. Есть масло уйти. Зимой там может переморозить и выбить вообще через даже щуп. В общем, много случаев
3: потери. Есть варианты потерять масло или существенно аварийно сократить его количество. Может быть, даже если не полностью потерять, помимо того, чтобы ездить по лесу. Особенно, если, опять же, двигатель с большим пробегом, сальники не меняли, они там потихонечку сохнут, теряют свою эластичность, и всякое, так сказать, бывает. Такие дела.
0: Но теперь все-таки объяснить, да, почему это происходит. Значит, Супротек – это композиция природных минералов, мы называем это триботехнический состав. Почему? Потому что, условно, вообще говорят присадки, да, но присадками все-таки принято называть это то, что добавляют в масло для обеспечения вот тех характеристик, там, 10-15.
1: То, что меняет свойства масла.
0: Да, то, что меняет. Мы не меняем свойства масла вообще никак. Мы используем масло как носитель, и вот эти тонкие частички, основная рабочая фракция 3-5 микрометров, заносятся этим маслом в зоны трения, и они сначала чистят поверхность и создают возможность на этой чистой поверхности создать новый слой. Это происходит на основе диффузионных процессов, там сложная довольно, так, на наноуровне вот эта технология. Досконально влезть туда мы это просмотреть не можем, мы знаем конечный результат, как черный ящик. Вложили туда, получили вот такие характеристики. Получается в итоге слой, мы его видим. У нас в лаборатории мы его видим, на разобранных двигателях мы его видим.
1: Мы его видим невооруженным
0: глазом? Мы его видим даже невооруженным глазом, да. Потому что это такая поверхность условно-зеркальная, с очень низкой шероховатостью, при том, что у нее хорошие масляные каналы. Вот за счет этого она работает. Во-первых, сам слой уже защищает от того, что мы сейчас перечислили, да, от этих перегрузок, от того, что можно потерять масло, и он защищает от износа. То есть, он этот слой, он небольшой совершенно, но он уже остановил наш износ. То есть, практически, почему мы увеличим ресурс? Вторая часть – это вот как раз эти поры, которые которая держит много масла. Ну, скажем, по нашим оценке, слой увеличится в 2-3 раза. И вот за счет увеличения толщины слоя масла мы восстанавливаем компрессию. Даже не восстановив полностью железо, скажем, изношенное, а восстановив компрессию, мы восстанавливаем нормальный рабочий процесс двигателя. Это значит, при хорошем масле, при хорошем топливе мы можем получить полное сгорание топлива. Это что это значит? Это помимо того, что снижаем расход, о чем мы уже говорили раньше. Это вторая часть, что увеличивает ресурс. А именно отсутствие абразивных частичек, это как раз вот и нагар, это твердые карбоны, и они попадают в зону сначала трения компрессионных колец, они все равно проскакивают в итоге с газами в картер, и дальше они, циркулируя вместе с маслом, изнашивают абразивные, изнашивают двигатель и снижают таким образом износ. Вот это мы снижаем эту вторую часть. То есть мы увеличим ресурс за счет самого слоя и за счет того, что мы уменьшаем абразивную составляющую неполного продукта сгорания. Вот так вот работает Супротек в двигателе. Ну, в коробке мы, наверное, попозже остановимся.
2: Это что? Вот из всего того, что я услышал, я понял, что мы можем повысить компрессию, в связи с этим, значит, увеличивается, возвращается к номиналу мощность двигателя, а мощность двигателя вернулась к номиналу, мы снижаем расход топлива.
0: Совершенно верно. Мы снижаем расход топлива по двум причинам. Первое, мы восстанавливаем нормальный процесс сгорания, полное сгорание топлива. То есть, все тепло, которое было в топливе, мы теперь правильно использовали, допустим, там 37% можно
1: КПД,
0: КПД 37%, да. Мы в процессе эксплуатации потеряли его, скажем, до 33%. Вот мы его вернули на 37% обратно. Это уже полный процесс сгорания. И второе, сам этот слой за счет слоя масла, он сдвигает среднюю составляющую по трению ближе к гидродинамике. Гидродинамика, это помните, это масляный клин, когда меньше контактов микровыступов. То есть, есть граничное трение, а вот его становится меньше, а гидродинамического больше. Таким образом, снижается потеря на трение. И так, это механический КПД уже повышается. Значит, мы теряем, снижаем потери на трение, увеличивается расход, уменьшается расход топлива. Восстановили полностью процесс сгорания топлива, и у нас КПД вырос. Вот по этим двум причинам снижается расход топлива.
2: Михаил, скажите, пожалуйста, а можно как-то в цифрах это оценить, вот этот эффект?
1: Циферки нам, особенно Диме. Ему очень нравится. Михаил?
3: Понимаете, в чем дело? Такой вот ровной, гладкой статистики, связанной с применением трибосоставов, собрать практически невозможно, потому что на очень разных автомобилях применяется и в очень разные моменты. Да? Довольно регулярно, особенно раньше, сейчас, кстати, реже стали люди так делать, обращаются в последний момент, что называется, когда уже есть какая-то ярко выраженная проблема, которая реально беспокоит автовладельца. Сильно угорает масло, сильно двигается. Двигатель трясет, стучит, там, значит, расход топлива, ну и так далее, да, что-то его реально беспокоит. И вот он начинает бегать и искать какое-то решение последнего момента. В этих ситуациях трибосоставы действуют одним образом. Если вы профилактически обрабатываете машину, вот пока она еще до 100 тысяч, как Юрий Георгиевич сказал, да, у вас будут результаты совсем другие по тому, насколько вам удастся продлить ресурсы, так сказать, как эффективно отработают трибосоставы. Зависит от конструкции автомобиля, зависит от режима использования автомобиля, там, рабочих машинах, которые постоянно в движении, будут одни километражи и года продления ресурса на, так сказать, такси там и каких-то курьерских машинах, другие и так далее. Поэтому, так сказать, вот чтобы в среднем сказать, довольно сложно. Но еще раз я вернусь к этой же мысли. Зайдите на сайт suprotec.ru. Зайдите в отдел «Отзывы» и посмотрите, там, если мало текста, это не очень интересный отзыв. А иногда люди пишут довольно регулярно, прям целые страницы. Они так и говорят, не собирался писать, но настолько впечатлился, что вот вам история. И дальше там с марками автомобилей, с процессом обработки, все подробно люди расписывают. Почему? Потому что происходят такие случаи. Я приехал менять там, скажем, коробку передач, которая гудела невозможным образом. Денег на нее не было, мне механик посоветовал, значит, пока обработаться с Протеком, я обработался, а она взяла и затихла. И я вот езжу еще вот 50 тысяч километров и как бы даже не думаю о том, чтобы ехать ее менять. Экономия это? Ну, абсолютно.
1: Михаил, а отзывы-то настоящие?
0: Да, отзывы настоящие.
3: Абсолютно. Заходите, почитайте, мы столько ошибок не сделаем, ну, орфографических. Это невозможно. Сайт suprotec.ru. Или позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 0661 и скажите, у меня машина такая-то, пробег график такой-то, индивидуальная история у нее такая, симптомы сякие, вот что можно ожидать от применения ваших средств для продления ресурса. И получите очень грамотную как бы техническую консультацию по конкретно вашей машине. Простите, вот, чему я, собственно, клонил.
2: 10 секунд буквально до конца этой четверти часа. Николай пишет на Озоне. Вот это один из тех отзывов, которые, ну, как бы подделать-то нельзя, наверное. Взял для повторной обработки Mazda 6 13 года, двухлитровый движок. После трехкратной обработки в комплексе машину не узнать. Движок работает как молодой, несмотря на пробег в 200 тысяч километров. Расход топлива по трассе снизился с 8-9 литров до 6-7 литров на сотню.
1: Так, а сейчас у нас 5-минутный перерыв. Мы вернемся через 5 минут. Я напоминаю, у нас в студии директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров и директор учебного центра «Супротек» Михаил Косой. Через 5 минут продолжим.
4: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Сергей Станкевич о нашем ответе на массированную атаку дронами российских регионов.
7: Пошла гонка вот этих дальнобойных вооружений, в которой главную роль сейчас играют пока дроны. Чуть позже добавятся, видимо, еще и крылатые ракеты новых образцов. Вот по дронам. Россия показала, что может справляться, если на одну какую-то территорию, на какой-то регион нападают за ночь десятки дронов. Сотни дронов появились за ночь, и это уже тяжело. Когда появятся тысячи, а это уже близко, это будет означать очень значительный ущерб. И с этим не справиться. Но ведь меняется не только численность. Дроны становятся более совершенными. Государственный и стратегический ответ требует, во-первых, некой правильной, адекватной оценки того, что происходит. Не самозапугивающего «ой, караул, все пропало», а обоснованного какого-то прогноза. А во-вторых, поиска в рамках существующих какого-то максимально эффективного ответа. А во-вторых, нужно переходить на другой технологический уровень.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О политике.
6: Дональд Трамп заявил, что не устанавливает жестких сроков для переговоров с Ираном, но рассчитывает на достижение соглашения. По его словам, стороны продолжают обсуждение и имеют шанс прийти к договоренности. Ранее стало известно, что США и Иран обсуждают возможный меморандум, который может стать основой будущего соглашения. Трамп также заявлял, что среди условий возможной сделки – вывоз иранского ядерного топлива и ограничение работы подземных объектов.
4: о расследованиях.
6: Адвокат Александр Карабанов арестован. Задержанному в Москве защитнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от директора коммерческой организации взятку в 7 миллионов рублей. Из этой суммы 2 миллиона рублей он успел получить. Адвокат сегодня был заключен под стражу, а задержан накануне вечером. В отношении гендиректора организации возбуждено дело о даче крупной взятки. По данным СКР, в ноябре 24-го Карабанов пообещал помочь избежать уголовной ответственности неназванному гендиректору, заподозренному в мошенничестве при поставках продукции для концерна «Калашников». И адвокат предположительно попросил 7 миллионов рублей якобы для передачи следствию. В ноябре 24-го в помещении коллегии адвокатов на Моросейке в Москве Карабанов получил 2 миллиона, но при этом, как утверждают в СКР, фактически он не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования.
4: О зарплатах.
6: В России за последние десятилетия зафиксирован значительный рост заработных плат. Динамика опережает уровень накопленной инфляции. Средняя зарплата выросла с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в 2025. Таким образом, показатель увеличился почти в три раза, заявил доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Ивановна Швец. За тот же период аналогичную динамику показал и минимальный размер оплаты труда. При этом накопленная инфляция составила 147,4%, а это ниже темпов роста зарплат. Увеличение доходов отражает изменения на рынке труда и постепенную адаптацию экономики к новым условиям, говорят эксперты. Tesla отзывает почти 220 тысяч автомобилей с продажи на американском рынке, пишет Рейтер. По данным агентства, причиной этого решения стали проблемы с камерой заднего вида. Изображение при включении задней передачи может появляться с задержкой. Исправлять все будут через обновленное ПО, но по правилам американского регулятора это все равно считается причиной для официального отзыва автомобилей, так как может повлиять на безопасность дорожного движения. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Слушайте, а вот 150 тысяч – это много? Мало? Я имею в виду рублей.
0: Смотря для чего.
2: Выложишь из кармана 150, ну там 200 тысяч рублей за капремонт двигателя, например.
0: Ну вот это средняя вообще цифра. Если, например, взять отечественный, это приблизительно 100-120 тысяч вот такой ремонт. Ага. Причем самое интересное, что и новый двигатель от 120 тоже начинается.
1: А что лучше, провести капиталку или купить контрактный?
0: Я думаю, что если вот это наравне со стоимостью капитального ремонта, лучше все-таки заменить. Но там, правда, еще за замену надо заплатить, там 1000-20-40. Лучше уже
1: переустановку, новый, собственно, да, чтобы демонтировать старый и поставить новый.
0: Потому что, понимаете, любой капремонт, он, там, допустим, нужно расточить, да, вы что-то уже там не так сделали.
1: Да, конечки зависит уже от не родные. Объема. Да. А если контрактный покупаешь, ты не уверен, может быть, кота в мешке тебе подсунут, да. Тут тоже свои есть.
0: Ну, я по себе могу сказать, когда у меня еще шестерка была, я ее капиталил, после капитального ремонта довольно быстро она приходила, то есть в два раза быстрее, чем изначально.
1: И ресурс терялся.
0: Пока, да, пока я не... Потом я купил гильзы, загильзовал шестерочный двигатель. Купил родные кольца, и все, я забыл. И он опять начал ходить тот срок, который обычно ходит, движок, вот так. Так что все равно родное оно как бы лучше будет,
2: короче, чем расточное. Все двигатели разные. Вот. Ко всем двигателям нужен свой собственный подход. Есть неремонтопригодные двигатели, есть разные технологии, как привести в рабочее состояние более-менее современные движки. Все по-разному и стоит, соответственно, по-разному. Но это, блин, это чугунный мост, это крыло самолета. В некоторых случаях можно машину купить на ходу за такие деньги.
1: За какие?
2: За 150 тысяч.
1: На самом деле, 150... Можно, конечно, найти, но сам на такой езди.
0: Это среднее, 150. На самом деле, вот иномарки такие вот до 2 литров, это где-то 150-250 тысяч. Хороший капитальный ремонт. Если это уже дизельный, там до 300 тысяч. Если это большие, это двигатель, там до 400 тысяч капитальный ремонт стоит.
2: Мы в связи с чем все эти цифры вспоминаем? В связи с тем, что этот капитальный ремонт можно отложить вправо на неопределенный срок.
0: Да, или вообще от него отказаться.
1: Можно влево отложить.
0: Ну, кстати, вот Михаил говорил, что действительно у разных. Вы помните, мы все время говорили, этот Fiat Ducato, они обычно ходят 350 тысяч. Ну, 400 – это уже потолок. Угу. Наш прошел 1 260 000. И потом он тоже, его история не закончилась, они просто продали его.
2: Наш в том смысле, что он был…
0: Нами обработан.
2: Плавал, да, просто, да, в Супротеке.
0: Да, и он, конечно, довольно активно эксплуатировался. Да, он гонял все время много на него трассы, Петрозавод, Санкт-Петербург. Но, тем не менее, столько они не ходят. И он его так и продали, и все, он еще был живой. И все родное, ничего они там не капиталили его ни разу. 470 тысяч Volkswagen Passat, они не ходят столько все-таки без обработки. И то он вышел из строя по причине усталостной прочности.
1: У него там что-то лопнуло.
0: Гидрокомпенсатор, у него отвалился кусочек железяки и полетел по двигателю. И все, а так все остальное нормально было.
1: Если бы не полетел по двигателю, а вылетел куда-нибудь в другое место, то и все было бы хорошо.
2: Там ему вылетать некуда.
1: Ну, я понимаю, это я, конечно, фантазирую, но я в том плане, что...
0: Бывает, что-то в трубу улетает, да.
2: Так, с двигателями закончили? Напугали всех?
0: Да.
2: Значит, с помощью обработки триботехническими составами Супротек можно отложить капитальный ремонт?
0: Да. Да, есть ли этого методики? Они вот есть методики до 50 тысяч километров. Это обработка в два этапа, очень простая. То есть, первый раз вы заливаете практически независимо от пробега. Главное, чтобы хотя бы 1000 километров проездить на этом, на первом этапе. Это актив стандарт, актив плюс или актив премиум, в зависимости от объема двигателя вашего. Вот. И после смены масла, фильтра, второй этап. И все, как бы обработка завершается, и потом можно перейти на регуляр или через смену. В общем, да, уже главное, вы уже сделали. Сделали на 30 тысяч, вы гарантированно себе создали нормальный слой, который защищает ваш двигатель, снижает расход топлива и так далее. Если у вас уже пробег больше 50 тысяч, или по какой-то причине он уже потерял свои характеристики, да, тут уже обработка в три этапа. И вот здесь вот важно иметь в виду, что первый этап производится где-то приблизительно за 1000 километров до смены масла, для того, чтобы убрать всю грязь, почистить двигатель. И в это же время мы рекомендуем использовать нашу мягкую промывку. Она так и называется, долговременная промывка. Она заливается за 200 км до смены масла, в это же рабочее масло. Меняете масло, заливаете второй, и масло и фильтр, заливаете второй флакон этого актива. Ну и потом, после происшествия уже очередной пробега до смены масла, еще третий этап. Вот в три этапа обработка, в принципе, тоже гарантирует вам нормальное состояние двигателя, опять-таки на 30 тысяч. Но мы рекомендуем каждую смену или через смену заливать далее регуляр.
2: Ладно, с двигателями закончили. Коробка передач. Второй по важности агрегат в автомобиле и второй по, скажем, ресурсоемкости, ресурсосбережению. Да. Вот, в него же тоже нужно вкладываться.
0: Да, раньше надо сказать, что когда были простые механические коробки, они не ограничивали ресурс автомобиля, как правило. То есть, довольно надежные, вечные были коробки. Ну, вовремя меняли масло, следили там, и все, и, в принципе, ничего не надо было. Сейчас очень много таких нежных коробок появилось, которые таким же успехом ограничивают срок службы автомобиля, как и двигателей. Поэтому точно так же за ними надо следить очень внимательно и обрабатывать, использовать ресурсоотберегающие технологии. Мы, конечно, предлагаем использовать нашу технологию Супротек. Разница в чем с коробками? Это все-таки холодный, условно холодный агрегат, там нет процессов горения, нет нагаров, ничего, кроме если вы там не подожжете, да, что-нибудь при высоких нагрузках или при отсутствии масла, или не при качественном масле. А так, в принципе, это холодный агрегат, и в нем самое главное, что у нас изнашивалось, это подшипники качения и зубчатые зацепления. Вот они в первую очередь, они передавали крутящий момент, и они больше всего изнашивались. И вот здесь они отличаются от того, что двигатели в основном цилиндр-поршневая группа, большая скорость, маленькая нагрузка. То есть здесь наоборот, по эвольвенте очень маленькие нагрузки, очень маленькая скорость и очень большие нагрузки, потому что почти точечная передача момента. И здесь работает наш состав Супротек еще лучше. То есть, в отличие от того, что мы там полностью железо не восстанавливали, ЦПГ, а в основном работали маслом, то здесь реально можно восстановить не только выбрать все зазоры, которые были потеряны металл, но еще и форму восстановить. То есть, восстанавливается практически все. Но у нас было много случаев, когда, вот уже говорил Михаил...
1: О каких размерах вообще идет речь?
0: До 10-15 микрометров.
1: Угу.
0: Если там 3-5...
1: Это настолько значимо, эти микрометры?
0: Это значимо, конечно. Это уже будет шуметь, уже подшипник будет визжать со страшной силой, и передачи уже будут выскакивать, да?
1: Ага.
0: Или плохо переключаться. Да, это значимо, конечно. Это же, считайте, сотка, две сотки. Это уже серьезный размер.
1: То есть, в этой ситуации можно не заниматься профилактикой, а прямо заниматься ремонтом напрямую.
0: По сути дела, это безразборный. Вообще у нас это как бы условно безразборный ремонт. То есть, для того, чтобы его отремонтировать, нужно просто залить. Если в двигателе вообще просто, вы сами можете это сделать, прогретый двигатель залили, разболтали тщательно флакон для равномерного состояния этого порошка, залили в масло-золоненную горловину и поехали. С коробками посложнее, потому что там, как правило, сегодня туда не долезет. Надо в сервисе ехать и там обрабатывать. Ну, я скажу так, большинство сервис, они уже знают, как работать с присадками, они прекрасно понимают, и нужно просто им принести эту присадку. Так
1: через щуп можно залить?
0: Можно через щуп, если есть. Угу. Не у всех есть щуп, и поэтому не всегда это возможно. Ну, есть, конечно, люди, которые самостоятельно обслуживают полностью автомобиль, у них есть куда поднять машину,
1: на чем?
0: Заехать на эстакаду, да. И они там знают, как куда заливать масло, как сливать, менять, внести, тоже прекрасно это все понимают. Тем не менее, это все равно несложно. Вот это и есть весь ремонт. Нужно залить туда составы и поехать. Все. И дальше уже наши эти микрочастички, они будут... Это наши мастера, которые ремонтируют во время эксплуатации. Никаких специальных режимов езды не надо. Вы просто эксплуатируете автомобиль, и все.
1: А при каких поломках коробки передач не поможет состав Супротек?
0: Ну, если там уже явный стук металла, ударный, это уже ничего не поможет.
2: То есть сломанные зубья?
0: Нет, сломанные зубья мы не восстанавливаем, не приклеим их обратно никак.
3: Да, я могу добавить здесь, что вот механические коробки передач, ну, довольно простой агрегат с точки зрения работы триботехнического состава. Действительно, он весь состоит из подшипников и шестеренок, самые критические детали, которые изнашиваются. Да, так же, как на самом деле многие другие агрегаты трансмиссии состоят из этих же деталей. Например, редукторы мостов, раздаточные коробки. Причем, если мы говорим про дифференциалы, например, то там есть всякие разные конструкции. Там самоблокирующиеся, не самоблокирующиеся, там торсоновская конструкция и так далее. Не имеет значения. Все равно они все состоят из какого-то рода зубчатых зацеплений, из какого-то рода подшипников. И все это работает по одной и той же схеме. И поэтому... Вот у нас есть состав МКПП, состав редуктор для агрегатов с разным объемом масла внутри, да, там бывает побольше и поменьше. И хочется здесь сказать следующее. В принципе, в среднем почти всегда хватает вот однократной обработки. Добавили состав, и как бы симптомы износа уходят, все восстанавливается и так далее. Но поскольку это агрегаты довольно простые, они иногда работают довольно при больших износах, продолжают вас возить, нещадно гудя, а также при недостатках при сборочных, например, или там неправильное изготовление деталей. Такое тоже случается с не очень качественными агрегатами. В этом случае может потребоваться двукратная обработка или даже больше. И у нас есть веселые очень истории о том, как люди выхаживали там всякие поврежденные мосты и мосты с заводскими дефектами и так далее и тому подобное. В 2, в 3, иногда в 4 коробочки, значит, доводили их до ума. Если вас беспокоят механические какие-то агрегаты в трансмиссии, вот вой, гул, вибрация, дрожит ручка переключения передач, остановитесь на обочине, по телефону наберите бесплатный номер 8 800 200 ровно 0661 и расскажите эту историю. А мы вам расскажем, почему так происходит и какие перспективы есть на то, чтобы восстановить все с помощью триботехнических составов.
2: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Мы вернемся через пару минут.
4: Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: Новости. Главное.
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Женщина погибла, двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщают местные власти. Минувшей ночью над российскими регионами силы ПВО перехватили 347 БПЛА. По данным Минобороны, дроны были уничтожены над 24 регионами, в том числе и над Белгородской областью. Дональд Трамп заявил, что Иран и США провели хорошие переговоры и в ближайшее время могут достичь соглашения. Он подтвердил, что Белый дом испытывает оптимизм по поводу возможности дипломатического урегулирования конфликта с Тегераном. Ранее об этом со ссылкой на неназванные источники сообщали американские СМИ, в том числе портал Axios. При этом Трамп уже не впервые заявляет, что Тегеран согласился никогда не обладать ядерным оружием наряду с другими условиями, но иранская сторона это никак не подтверждает. В пятницу в Москве ожидается резкое похолодание. 8 мая в столичном регионе прогнозируются так называемые черемуховые холода.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Это значит верно, что зиме конец. Самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А мы вернулись. Вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула.
2: Вместе с нами здесь директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров и директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой на связи. Все предыдущее время мы говорили о том, как, а теперь, наверное, нужно сказать, где.
1: Где купить?
3: Сайт «супротек.ру» предоставляет вам исчерпывающую информацию о том, как пользоваться, чем пользоваться, а также где приобретать. Значит, там есть прям такая кнопочка, называется «Где купить». И в этой кнопочке можно найти разные города, перечисленные во всей нашей Российской Федерации. И в этих городах будут списки всяких магазинов, с которыми мы работаем. Мы очень поддерживаем эту базу, чистим все время, стараемся, чтобы она была актуальной. Это, во-первых, позволяет вам не сомневаться в том, что там оригинальная продукция «Супротек» продается. Во-вторых, вы можете найти магазин там поближе к себе, заехать купить. Мы, конечно, в начало списка выносим, если в этом городе есть наше фирменное представительство, то, что мы называем шоурумом «Супротек», оно будет, конечно, в самом верху показано. Главная рекомендация – это постараться доехать дотуда. Там и товары всегда все в наличии, новые, которые мы выпускаем, в первую очередь туда поступают. Консультацию можно внятную получить у специалиста. Кроме того, еще на 10% дешевле, чем во всех остальных магазинах, там всегда это стоит. Плюс, как только вы пересекаете порог шоурума, вы становитесь участником нашей программы лояльности. Это значит, что вам начинают капать бонусные баллы, там, виртуальную скидочную карту, кто уж сейчас там пластиком пользуется. По мере их накопления их тоже можно тратить на приобретение продукции. В общем, шоурумы – это самое выгодное и правильное место для приобретения нашей продукции. Значит, если такого шоурума у вас поблизости нет в вашем городе, то очень рекомендую обратить внимание на кнопочку «Интернет-магазин». Тоже на сайте suprotec.ru. Зайти туда. Что касается вот предварительной профилактической обработки двигателя, то если вы планируете в каком-то ближайшем будущем там, значит, замену масла, то вот сейчас самое время об этом задуматься и приобрести трибосоставы. Я напомню, что у нас сейчас вышел в продажу такой набор, состоящий из триботехнического состава. Там «Актив Плюс» или «Актив Стандарт» и топливной присадки. Два флакончика мы вкладываем в такой набор. Значит, вы платите только за «Актив Плюс». Присадку вы получаете бесплатно. Чем как бы история. Вот Юрий Георгиевич рассказывал, что, по крайней мере, первоначально нужно два этапа пройти, да, как-то компактно по времени. Примерно за 1000 километров добавить один трибосостав, потом произвести замену масла и фильтра через 1000 километров и добавить второй состав. Если вы покупаете два таких набора, вот про которые я говорю, то вы получаете как раз два состава на эту обработку двухэтапную и 4 флакончика топливной присадки, которые примерно хватает как раз на эти 1000 километров. То есть вы приезжаете на пункт замены масла с прочищенной топливной системой, с нормализованным впрыском. Это значит, что новое масло, которое вы загрузите, оно будет меньше страдать там, от попадания недогоревшего топлива в него там, и так далее и тому подобное. Это, так сказать, комплексная обработка, комплексное ресурсосбережение, о чем прямо на наборе там крупными буквами и написано. Поэтому на эти наборы в наших шоурумах или в интернет-магазине очень рекомендую обратить внимание.
2: Я на всякий случай напомню, что разница между ценой топлива, обычного топлива, ну, допустим, 95-го бензина на заправке, заправки и ценой топлива с чистящими присадками, вот которые премиальные, типа, да, да, тот же самый 95-й, но типа премиум, достигает скольки? 5 рублей за литр?
0: Не, рубля 2, наверное.
2: 2, 3, 4, 5. В общем, по большому счету, неважно. А тут вы получаете вот эти чистящие присадки абсолютно бесплатно. Ладно, а чего, вопросы автомобилистов под занавес этого часа?
1: Тимур из Екатеринбурга. Третья Мазда 7-го года, пробег 180 тысяч. Решил впервые посмотреть эндоскопом цилиндры по причине того, что появился жор масла. По итогу есть небольшие задиры, но не критичные, и двигатель сильно загрязнен. Хочу воспользоваться вашей присадкой Супротек Актив Плюс и сделать, как по инструкции, в 4 этапа вместе с регуляром. Но думаю сделать раскоксовку двигателя, чтобы немного почистить и, возможно, решить проблему с жором масла. Жор масла небольшой, примерно литр от замены до замены. Можете подсказать, есть ли смысл делать раскоксовку, и если есть, в каком порядке делать обработку двигателя и раскоксовку?
0: Нет смысла делать раскоксовку с таким расходом масла. 1 литр – это нормально вообще. Никаких проблем нет. Вы залили, и перед сменой... То есть вы не доливаете масло вообще ничего?
1: Ну, литр на...
0: Литр – это он от верхней до нижней метки дошел, ага. И все. Он не доливает ничего. Ага. Не надо делать раскоксовку, потому что такая операция... Это операция, скажем так. Вот как вот неприятную любую операцию для человека, так и здесь. Ага. Поэтому нет, не надо. А вот что касается грязного двигателя, да, мы тогда рекомендуем вам все-таки использовать наши составы. Они помогут несколько уменьшить зазоры, создадут защитный слой. Здесь в данном случае Актив Плюс в 3 этапа. Первый этап за 1000 км до смены масла. Сюда же в это масло за 200 км мягкую промывку она почистит. Потом уже после смены масла...
1: Но это не раскоксовка.
0: Но это не раскоксовка. Это просто мягкая промывка, она уберет вашу грязь. Кстати, вместе с нашим составом, который тоже чистит зоны трения. Но я бы вам еще порекомендовал, раз у вас он грязный, а расход масла сравнительно небольшой, то все-таки вы используете не совсем то масло. И мы рекомендуем в этом смысле использовать наше масло либо Комфорт, Супротек Комфорт 5W30, 5W40, ну, с этим пробегом, наверное, 5W40 уже. И...
1: 180 тысяч.
0: Да, 100, ну, может быть, и 5W30, если вы им пользуетесь, продолжайте этим и маслом пользоваться. Либо Супротек Атомиум, это наше новое масло, тоже 5W30, 5W40, которое полностью синтетическое, то есть там нет гидрокрекинга совсем. Если в первом есть гидрокрекинг, но много ПАО и эстеров, то здесь нет вообще гидрокрекинга, есть только эстеры. ПАО, эстеры и ионационный пакет присадок хороший. Поэтому вот это решение, оно вам, в принципе, и продлит ресурс двигателю 100%. Вы вернете характеристики свои по расходу топлива, да и по маслу тоже снизится.
2: Виктор из Москвы ездит на Ford Focus C-Max 2005 года, пробег 142 тысячи километров всего лишь. Вопрос по двигателю. То горит, то гаснет лампочка Check Engine. На автосервисе меняли свечи, меняли катушки, чистили дроссельную заслонку, гасили код ошибки P0300. Не помогает. Через час-два снова загорается этот значок и горит постоянно. Может ли быть виноватым в этом нарушение впрыска топлива в камеру сгорания первого и четвертого цилиндров? Что для прочистки канала подачи топлива в цилиндре нужно сделать? Каким способом?
0: Вообще-то это пропуск зажигания. Но раз у меня меняли и катушки, и свечи, то возможен вариант, что это пропуски уже воспламенения топлива. То есть это может быть топливная аппаратура, это значит уже форсунки, это значит либо, а может быть низкое давление в рампе. Короче, надо сначала попробовать почистить топливную аппаратуру. Для этого у нас есть состав СГА. Если он уже давно горит, то пробег не такой уж большой. Но тем не менее, я бы порекомендовал пару флаконов СГА, потом очистить. Еще у нас есть очиститель топливной системы, он более мощный. Если СГА это многофункциональный, то есть очистка мягкая, маска и плюс борьба с коррозией, то там чисто, чистящий и более мощный. И еще чистит дополнительно саму камеру сгорания. Вот этот вариант. Я бы на диагностике еще проверил компрессию. Не исключено, что упала компрессия, и у вас тоже будут пропуски и воспламенение топлива. Почему нет? Тогда уже будет помогать Актив Плюс. Короче, здесь диагностика и промывка топливной системы.
1: Так, Александр из Улан-Удэ на Honda Freed 2012 года. Какую присадку нужно заливать в вариатор? Вариатор жужжит.
0: Вот в вариаторе жужжит, либо подшипники жужжат, либо уже металлоцепь, этот ремень жужжит. Значит, здесь идет присадка КПП, она заливается один раз. Если давно не меняли саму вот жидкость, ЦВТ надо поменять на свежую и туда уже залить состав 1 АКПП. В принципе, если увидите, что жужжание уходит, но не до конца, можете в это же масло еще один состав АКПП залить. Вот такое решение.
2: Предельно любопытный вопрос. Сергей из Тулы ездит на BMW X5 2014 года, пробег 212 тысяч километров. Хочу залить ваш состав в ГОР. Для профилактики. У меня в системе залит пентосин. Интересует, совместим ли ваш состав с пентосином? Или только с АТФ?
0: У нас наш состав абсолютно совместим со всеми, потому что у него просто минеральная база. В свое время, кстати, у нас был там АТФ, мы его делали, и для жидкости гора. Потом оказалось, что этих жидкостей много, вот как у него в данном случае, да. И мы посоветовались с нами, с их лабораторией, потому что мы активно работали, когда, кстати, они проводили, они проверяли наши присадки. И они сказали, да, ребята, вы берите просто минеральную основу любую. Мы берем минеральную основу из 40, туда наш состав, порошок, вот этот композиции природных минералов, он совместим абсолютно с любыми жидкостями, ну, кроме охлаждающей жидкости.
2: Ну, то есть, ничего не выпадет абсолютно, в осадок, ничего не расслабится.
0: Главное, что практика показывает, нет проблем. Давно мы используем, уже лет 15, наверное. Но я еще могу просто добавить время про масло. Мы очень мало сказали про масло. Ага. Масло у нас очень высокого качества, вот которое комфорт 5W30, 5W40. Оно на гидрокрекинге, но очень высокого. HVA4, HVA6. Наш отечественный хорошего качества гидрокрекинг, к нему добавляется 25% ПАО. Это считается, вообще полный, как все говорят, это полная синтетика, если вот такое количество ПАО. Плюс 7% эстерова, это очень тоже много. И плюс хороший пакет присадок. Короче, это масло очень высокого качества, проверенное уже, это причем нашего производства. Если раньше это было контрактное, ну, вы помните, там у нас были небольшие проблемы, и мы от них ушли. И еще одно масло, уже новое появилось, это Супротек Атомиум, это чисто ПАО, вообще уже просто чистая синтетика, эстеров 5% и пакет присадок. Так вот, чем хороши мы сами проверяем, у нас свои лаборатории химическая, триботехническая, у нас входной контроль сырья и выходной контроль качества каждой партии, поэтому мы гарантируем качество нашего масла. Покупайте, используйте второе масло, пробег до 15 тысяч километров без проблем.
3: А я, будучи человеком занудным в силу должностных обязанностей начальника учебного центра, скажу еще раз, suprotec.ru. Там есть разделы по отзывам, а также раздел «Вопрос-ответ». Вот туда все вопросы можно задать и получить ответ в письменном виде. А может, еще уже до вас задали, можно там пролистать, почитать, что люди спрашивают. Конечно, на шапке написан наш телефон 8-800-200-0661, если вам лень читать и тыкать на кнопочки, то можно всегда позвонить и получить внятную, грамотную техническую консультацию про ваш автомобиль живым голосом.
2: Шапка, имеется в виду шапка сайта.
3: Да.
2: Не на голове. Как вариант, можно и на шапке написать. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Коллеги, спасибо и хорошего дня.
0: Всем пока. Спасибо, до свидания.
4: О НПТК «Супротек», ОГРН 106-784-715-2273, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14Н-459-460-461, офис 105.
9: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама.
10: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
11: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
12: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
13: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
4: Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
6: Женщина погибла, а двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщают местные власти. Минувшей ночью над российскими регионами были сбиты 347 беспилотников. Как сообщила утром Минобороны, БПЛА перехватили над 24 регионами, в том числе над Белгородской областью. В Латвии дрон упал на территории нефтебазы в Резекне. Об этом сообщает государственная полиция. По всей видимости, это беспилотники, нацеленные украинской стороной на цели в России. Но это пока версия, нуждающаяся в подтверждении. Так сказал министр обороны Андрис Пруц. По его словам, подтверждено наличие одного упавшего БПЛА. Ведутся поиски второго. Был и третий аппарат. Предположительно, он покинул территорию Латвии. Российские и украинские власти пока не комментировали эту информацию.
4: О конфликтах.
6: Тегеран 7 мая передаст ответ США по вопросу прекращения конфликта. Это утверждает CNN. По его данным, стороны приближаются к соглашению о завершении войны. По информации портала Axios, администрация Дональда Трампа допускает урегулирование конфликта с Ираном и согласование условий для будущих переговоров. Подготовку меморандума о завершении конфликта ведут спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и его зять Джаред Кушнер. Также Трамп заявлял, что Иран обязался не разрабатывать ядерное оружие, но официально Тегеран не подтверждал эти сообщения.
4: О праздниках.
6: Премьер Михаил Мишустин поздравил работников радио с профессиональным праздником. Он назвал радио самым удобным и надежным источником связи. Премьер высказал мнение, что российские радиостанции являются образцом качественной журналистики и хранителями культурного наследия.
4: О погоде.
6: В пятницу в Москве резко изменится погода. 8 мая в столичном регионе температура опустится до плюс 14-16. При этом, что сегодня в Москве до плюс 26. Черемуховые холода задержатся на несколько дней в Москве и области. Так сказали в центре погоды ФОБОС. Возможны ливни и ночные грозы. С начала следующей рабочей недели температурный фон вновь приблизится к климатической норме мая.
4: Обо всем.
6: Ученые обнаружили в клещах генетические следы почти 30 вирусов. Речь идет о найденных на северо-западе России насекомых. При заражении у пациентов может развиваться лихорадка. Некоторые из выявленных патогенов способны вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к летальному исходу. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Родительский вопрос.
13: 11.03, и мы снова возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Сегодня с нами наш психотерапевт Аглая Тышидзе.
15: Привет.
13: И мы решили сегодня, поскольку разговор наш пойдет о папе, позвать все-таки папу.
2: Я не ваш папа.
13: Мы знаем, не пугайся. Хотя как знать. Вот, для того, чтобы у нас было хоть какое-то зеркальное мнение, потому что, знаешь, мама — это одно, особенно мама мальчика, это вообще отдельная история, только про любовь. А насколько я понимаю, у Агла девочка, у тебя тоже девочка, и, соответственно, некие функции любви, они достаются в большей степени папе девочки, нежели маме девочки. Ну, папы бывают разные. Бывают...
2: Аглая, ты понимаешь, о чем она?
15: Нет, пока не очень понимаю, но сейчас она договорится.
13: Вот смотрите, когда у тебя растет мальчик, мама, она скорее для любви, а папа скорее для строгости. А вот когда девочка, то вот это должно, по мнению некоторых психологов, меняться с точностью до наоборот. То есть мама — строгость, папа — любовь.
15: А, то есть ты думаешь, что так это распределяется? Угу.
13: Понятно. Ну, я говорю, некие психологи, как это, британские ученые доказали. Кстати, мы в прямом эфире.
15: Сил моих больше нет.
13: Присоединяйтесь к нам. У нас есть мессенджеры, а также трансляция ВКонтакте. Если хотите, можно даже позвонить 655-5005. Напоминаю, сегодня день радио, но это так, на всякий случай.
15: О, день радио, поздравляю вас.
13: Да, спасибо.
15: Давайте я что-нибудь скажу, как психотерапевт. Смотрите, история в чем? В том, что есть так называемый материнский объект и отцовский. И это два разных объекта для психики ребенка. Это не совсем так. Мама для любви, а папа там для чего-то там еще, для строгости. Ребенок, он рождается, и он вообще не понимает, что, существует ли он, существует ли кто-то. И первый, вот чьими руками мир взаимодействует с ним, это мама. И в какой-то момент у него случается этот роман с этой мамой. Я знаю, как она меня любит, она ловит все это и так далее. Ну, такой, знаете, эмоциональный, это называется роман, да. Есть такой период в психологии до года, называется роман мать и ребенка. Когда мать говорит, так классно вообще. Он спит, когда я сплю, ест, когда я ем, вообще, нам все очень хорошо. Вот. Ну и, собственно, казалось бы, вот так бы вот им и жить, да. Но потом обнаруживается какой-то второй, третий, то есть, да, другой. Большой другой. И это отцовская роль. И это в данной ситуации папа. Дима, потом скажете, как на самом деле, да? И этот другой на самом деле очень важен, потому что он показывает человеку некоторые вещи. Маленькому человеку, ребенку. Мы же говорим про ситуацию, да, когда мы папа и мама, это когда есть ребенок, да, когда есть триада. Первое, что он показывает. Во-первых, что существует не только мама, а другие взрослые. Это очень важно, потому что если только есть я и мама, ну все, как бы нам больше никто не нужен, мы такие семьи знаем. Mm-hmm. Да? Второй момент. Он показывает ребенку его размер, потому что ребенок не понимает, он, извините, не врубается, что я и мама, мы разного размера. Да? Но ему кажется, вот есть я, моя сторона детская, есть мама, твоя, все хорошо же, да? А другой говорит, слушай, нет, знаешь, Даюшка, ты маленький, а мама вообще моя. Да? Мы два большие решили тебя сделать, да?
13: Есть такой период, когда отец говорит, значит так, мама, она моя.
15: Да, она моя. И
13: жена,
15: мал,
13: как
15: да,
13: минимум.
15: Она мало того, понимаешь, дело не в том, что она моя. Он не делит, извините, эротически сексуальный ребенка с ребенком маму. Он говорит ребенку его размере. Он говорит, ты маленький, ты когда вырастешь, найдешь себе такую же маму или такую же папу, и вот тогда, когда ты сможешь сделать все, что сделал я, и так далее. И ребенок сначала злится и говорит, там, я тебя убью, я тебя победю, всякое такое. Они разные говорят, не потому что они плохие, да, а потому что они, ну, как бы хотят с этим объектом что-то сделать. Но потом, когда они переживают это вот отчаяние, следующее, что они хотят с этим папой идентифицироваться. Классный, оказывается, папа. И красивый такой, и, возможно, у Димы была такая история. Красивый, классный, самый любимый вообще на свете.
13: А тут уточняет наш слушатель, а вы про какой возраст говорите? Это вот когда...
15: Это постепенно происходит, да, вот к 3 годам, когда у ребенка уже формируется личность, да, вот и происходит этот дебальный период, начинается, да, когда оказывается, что есть папа, да, и сначала я маму у папы пытаюсь забрать, потом выясняется, что это невозможно, потому что папа крупнее и всякое такое, да, и вообще она оказывается его, а я, оказывается, вообще маленькая. И анекдот, история. У меня есть знакомые, у них есть несколько девочек. И маленькая сестра, ну, младшая, ей там 3 года, старшей сестре, которой 7 лет, говорит, а вот как ты думаешь, я знаю, что папе понравлюсь вот в этом платьишке, да, как ты думаешь, он на мне женится? А которой 7 лет, она говорит, ты что, он же на маме женат, да? То есть она уже это понимает, а 3-летняя еще не понимает, они постепенно понимают. И плюс последняя мысль, что если есть мое мнение и мамина, то мама же большая, сильная, она обо мне заботится, наверное, она правильно все говорит.
13: Ну, да? Это до определенного возраста.
15: Да, но пока мне 3, мама знает все. Но потом обнаруживается, что есть какое-то еще третье мнение. И этот папа может с мамой не соглашаться, у него какая-то своя жизнь, он вообще всякое такое. С много свободы и выбора. И последнее потом скажу в конце нашего сториса. Вот.
13: Дим, а как ты вообще воспринимаешь роль отца? Отец, он зачем? Подожди, помимо того...
15: Ты живешь, ты вообще зачем? Эта постановка вопроса очень странная.
2: Кто я?
13: Где я?
2: Куда вы меня тащите? Смотрите, я не знаю, правильно это или неправильно это, в тему, не в тему. Короче говоря, ну да, значит, 2 взрослых человека, которые, по идее, должны ребенка, ну, тащить в какую-то одну сторону, да?
13: По идее, должны.
15: Да.
2: Вот, угу. Но по факту получается, что немножко вот представление о прекрасном отличается у мамы и у папы.
13: Согласна.
2: И в какой-то момент я обнаружил внезапно, что в выяснениях отношений, в каких-то конфликтах, в том, чья сторона более права, в том, как бы где это прекрасное, в какую сторону, да, мой ребенок встает на мою сторону.
15: Ну, с какого-то момента?
2: Ну, вот прям 3, 4, 5, 6.
15: Ну, с 3 понятно, потому что она в вас влюблена. Это так и должно быть.
2: Угу. А это потому, что у меня девочка?
15: И нет, и да. Потому что это возраст. В этом возрасте, когда они влюбляются в папу, конечно, они встают на сторону папы.
13: Где-то с мальчиками все-таки чуть по-другому, да. Потому что мальчики встают чаще всего на сторону мамы, потому что мама мягче, мама...
2: Кто здесь плохой полицейский в этой конфигурации?
13: Хорошая история, потому что часто папа у нас используется, поскольку он работает, он добывает там все, и приходит папа, и мама говорит: «Вот, смотри, что он сделал за этот день».
2: Значит, в моей конфигурации плохой полицейский не папа.
15: Конечно, не папа. Потому что он работает на... А мама все время, конечно, не папа, и ты его видишь реже.
13: Ну, я так понимаю, что у вас примерно равное время.
2: 50-50.
13: Да, тут, пожалуй, не в этом дело, а в том, что вот девочка и мальчик — это две совершенно разные вселенные. И для девочки, конечно, папа, особенно если мама строгая... А у вас кто строгий?
2: Мама.
13: Вот, вот и ты ответил на вопрос, кто плохой полицейский.
15: Ну, конечно, если тот, кто отвечает за границы, да, то это будет плохим полицейским, а другой берет другую функцию. Но дело не в этом, смотрите. Когда есть я и мама, есть два полюса, грубо говоря, в моей жизни, мой и мамин. Да? Когда появляется папа, да, он всегда был, просто ребенок его не сразу обнаруживает, потому что у него еще нету ресурсов обнаружить какого-то другого, не как просто мир. У нас моя дочь до двух лет называла нас обоих мама. Потому что это функция мама. Мама, перенеси, и мама там. И
13: подай.
15: Да, подай и нафиг не мешай. Вот, короче, когда появляется третий человек, мое мнение, мамино мнение, папино мнение, то, оказывается, можно выбирать. И мало того, в какой-то момент я расщепляюсь, типа, мое мамина, мама больше, она права. Тогда существует только мамино мнение. Но если есть мамина и папина, то в какой-то момент сначала, и, видимо, ваш ребенок в этом периоде сейчас, он расщепляется, типа, что правильно, то, что мама говорит, то, что папа говорит. А потом в какой-то момент он соединяется, он обнаруживает, что папа и мама — это две части одного и того же. И есть такая цельная конструкция папа-мама, ведь вы же цельно-то, наверное, у вас цель — это задача одинаковая с женой. Прошу прощения, Дима.
2: Кажется, да.

0: это папины девочки.
1: А вот почему? Никогда в это не вникал.
0: Почему вы когда не вникал? Ну, вы знаете, то, как папа видит девочку, да, вот эти папины девочки, их видно издалека. Ну, во-первых, они, конечно же, очень красивые. Во-вторых, они всегда могут сделать шаг назад и опереться на папу. В-третьих, у них такой из вот как будто папа, через них смотрим таким оценивающим взглядом на все вокруг и на мужчин особенно. У них обычно есть какой-нибудь бизнес, да, обычно там с папой связанный и так далее, да. И им довольно сложно, потому что то, как взрослый мужчина может заботиться о маленькой девочке, ну, никто так не может. Понимаете? Поэтому, да, как бы в этом месте такой объем любви, причем это же любовь такая очень, ну не знаю, короче, мне сложно объяснить, почему, но да, мне тоже сложно объяснить.
2: Наш слушатель пишет: Григорий, уроки до часа ночи заставлял делать мама, а папа подсказал схему, как сделать так, чтобы в школе уроки не задавали, просто участвовать во всех олимпиадах по всем предметам.
0: То идеально.
2: Есть, реформаторство от папы, а каждодневная рутина от мамы.
0: Видишь, а у нас наоборот. У нас, например, в семье так. У нас такая легенда, что у нас мама самая безответственная, а папа у нас организованный и ответственный. Как вы думаете, кто проводит с ребенком 90% времени и в основном все оплачивает?
3: Кот.
0: Конечно, кот, безответственный
2: кот. Кот Игорь причем.
0: И вот это вот все куда-то возит безответственная мама. Но я самая безответственная, если что.
2: Друзья мои, я напоминаю, что сегодня мы с папой Дмитрием, папой прекрасной девочки Киры, обсуждаем вообще, для чего нужен папа и какой папа нужен ребенку. Я напомню, что бывает такое, что папа только возвращается с работы, вечно усталый, и поскольку у него нет возможности принять участие в родительстве, он принимает участие в наказаниях. Но насколько это верно, вернемся через 2 минуты, послушаем рекламу, и мы вновь с вами в прямом эфире. Пишите.
4: Родительский вопрос. Новости. Главное.
5: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Женщина погибла, 2 мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщают местные власти. Минувшей ночью силы ПВО сбили 347 АБПЛА над 24 регионами, в том числе и над Белгородской областью. Об этом сообщила Минобороны. В Латвии дрон упал на территории нефтебазы в Резекне. По всей видимости, это беспилотники, нацеленные украинской стороной на цели в России. Но это пока версия, нуждающаяся в подтверждении, так сказал министр обороны страны Андрис Спруц. По его словам, подтверждено наличие одного упавшего БПЛА, ведутся поиски второго. Был и третий аппарат, предположительно, он покинул территорию Латвии. Российские и украинские власти пока не комментировали эту информацию. Тегеран сегодня передаст ответ США по вопросу прекращения военного конфликта. Об этом пишет CNN. По его данным, стороны приближаются к соглашению о завершении военных действий. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Родительский вопрос.
2: Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем наш разговор о том, какой папа нужен ребенку, вообще для чего папа нужен. Слушайте, но ведь растут, например, мальчики с мамами, девочки с мамами, и никакого папы у них нет, и ничего страшного не происходит.
0: Не совсем так. Страшного, может, и не происходит, а папа у них есть. Потому что папа и мама — это функции.
3: Это, и конечно, мама берет в этой конструкции на себя функции папы, и это ни к чему хорошему на самом деле не приводит.
0: Не совсем так. Папа — это другой взрослый или что-то другое.
2: А что, если нет этого другого взрослого?
0: Подождите, дайте мне сказать. Завладевает мамой что-то. Это работа, да? Как бы ребенок, я тебя люблю, но у меня есть работа. У мамы есть кто-то другой, да? У мамы есть...

0: есть коллеги, у мамы есть друзья. Дальше есть второй, другой, это преподаватель. У меня был в музыкальной школе, например, отличный преподаватель по баяну, да, это был мой второй папа, грубо говоря. А спортивный тренер, кто-то еще. Это другой взрослый, который преподаватель, который умудряется встать наравне с мамой, бабушка, дедушка, брат и так далее, который говорит, знаешь, есть еще альтернативное мнение. И таким образом эта штука тоже, конструкция соблюдается. Нет, ну если, конечно, это мама, которая всю жизнь положила с ребенком, и вообще там он как по ней, как по мостовой ходит, да, это грустно. Но таких бывает, к сожалению или к счастью, не очень много.
1: Для совсем маленьких, пишет наш слушатель, мама – это еда.
2: Это так и есть.
0: Да, до 3 лет так и есть, да. То есть есть, смотрите, папа и мама – это функции. Это функции, которые выполняют взрослые. Да, если они способны их выполнять, они выполняют хорошо. Вот у меня так, Дима, смотрите, я вас боюсь. Вот.
1: Не бойся, он не кусается.
3: У меня стигматизм.
1: У него просто стигматизм, а так он добрый. Вот. Слушай, подожди, Аглай. Ну а вот если мы вернемся к тому моменту, а вот если, предположим, ну у тебя вот не было папы, да, и не было того человека, который эту функцию замещает, то как ты тогда станешь папой? То есть вот как ты поймешь, как ты проанализируешь то, чего тебе не хватало, и сможешь дать это своему ребенку?
0: Если ты мальчик, и у тебя не было папы.
1: Ну, например.
0: Да, потому что у тебя мама, ты не сможешь стать папой. Смотрите, ну, очень редко бывает так, что у мамы не было никакого другого. Мало того, этого папу сам себе ребенок находит. У меня есть знакомый, который пошел в музыкальную школу и говорит, я там останусь, там хороший преподаватель. Мне не нравится предмет, всякое такое, но преподаватель мне очень нравится. Mm-hmm. Вот, то есть это может быть улица, это может быть как в слове пацана, да, вы не готовы. Там на самом деле что? Там есть мамы, у которых нет отцов, и вот эта улица становится им отцом, да? То есть должно быть что-то третье, человек находит что-то третье. Для кого-то это спорт, для кого-то это учеба, для кого-то это что-то. Это должно быть что-то третье, взрослое. Да, другое, не мама, другой взрослый, не мама. И в семье, если есть папа, он выполняет эту функцию. А потом он уже человек и всякое такое и так далее. Но для детей мы, конечно же, на работе, потому что мама и папа – это функции, и это работа. И если вы понимаете, как ее делать, вы сделаете ее хорошо. Если вы интуитивно понимаете, вы тоже интуитивно сделаете ее хорошо. Папина функция заключается в том, чтобы быть третьим, в том, чтобы забрать маму, в том, чтобы ребенок почувствовал себя маленьким и одиноким. И отправился в мир для того, чтобы там найти себе друзей и всякое такое, для того, чтобы мама не заполняла все пространство, он там не утонул в ней, не захлебнулся, а, в общем-то, понял, что мама, у него же большая познавательная активность, да, интерес, да, мама занята, пойду-ка что-нибудь узнаю, так у него друзья появятся, любовь и всякое такое, и своя семья, глядишь, и папой станет.
3: Угу. А кто границы выстраивает, кто наказывает, кто показывает, собственно, как нельзя, как не должно?
0: А это зависит от того, как у вас семья организована, судя по тому, что вы говорите, у вас это делает ваша жена.
3: Да.
0: Да.
3: Нормально ли это?
0: Ну, как бы, понимаете, не существует нормального, ненормального. Существует адаптивное, неадаптивное в пределах, да? Мы узнаем в конце, как бы, лет через 10, как ваш ребенок, да, с границами. Ну, у вашего ребенка с границами вообще как?
3: Хороший вопрос. У меня нет на него однозначного ответа. Вот.
0: Да.
3: Потому что в какие-то моменты срывает башню у ребенка, и ребенок краев не видит вообще в принципе.
0: Ребенку 7 лет.
3: 10.
0: 10. Нормально. Сейчас дальше еще немножко сорвет, потому что...
3: И вот...
1: И начнется подростковый возраст. Та-та-та-та.
0: У меня ребенок, моя ребенка в 10 лет говорит, мама, я буду подростком. Я говорю, да. Мы будем ругаться. Я говорю, да. И мы будем орать, вот так как эти, я такая, да. Я говорю, а что? Он говорит, меня накрывает уже год, я нормальная вообще. Ну, их же гормонами накрывает. У вас отличный предподросток, да, дальше башню будет срывать.
1: Дима, готовься. Наш слушатель пишет, когда отца не было, мама отзывалась о нем не лучшим образом, даже элементарно без уважения к нему, как к умершему. Так и тянуло спросить, а зачем ты его выбрала? Да еще и меня, и старшего на свет родила. Вот как жить с пустотой? Еще мучает вопрос. Но если отец был таким плохим, ну почему же я таким не вырос?
0: Ну вот это на самом деле очень частая штука и очень болезненная, да, когда мама занимается не соединением, знаешь, был я, была я, был папа, мы каким-то образом соединились, и даже если у нас было не все хорошо, мы бы тебя хотели, вот и есть класс. Есть такая книга, называется «Затаённая боль», ее написала, по-моему, французский психоаналитик Каролайн Ильячев, F2F на конце. Вот, и она занималась психоанализом с младенцами, я тебе рассказывала. Короче, младенец
3: Психоанализ, младенец. Да. Который,
0: ну, я расскажу сейчас. Это на самом деле очень важная психоаналитическая книжка, потому что это очень важная терапевтическая книжка. Есть младенец. Например, мама у него была наркоманка, она родила от алкоголика, значит, оставила его в роддоме. Да? Mm. Младенец находится в детском заведении, постоянно орет, потому что он, ну, как бы, понятное дело, что фон такой, как бы, младенцы же не ловят эмоциональный фон, да? Ну, так вот, что делала она? Она рассказывала историю. Она сидела, как взрослая психика, говорила, да, твоя мама делала вот это, потом твой отец делал вот это. Но они выбрали тебя не абортировать, они выбрали тебя родить. Твоя мама выбрала для тебя неплохой вариант. Она не взяла тебя к себе туда, в свой притон, прошу прощения, да? Она оставила тебя здесь, да, и так далее. То есть она приводила их к реальности, к принципу реальности. И младенцы, как ни странно, успокаивались, потому что им не важно что, им важно понять какое-то ясное основание дать. Вот.
1: Ну, поэтому спорная история насчет младенцев. Это... Я так понимаю, что те младенцы, которых оставляют в роддоме, они от самого голоса, от самого внимания, тепла могут успокоиться.
0: Понимаешь, там было очень много нянечек, которые занимались именно этим. Ей же не всех младенцев привозили. Да, ей привозили только тех младенцев, с которыми система не могла справиться. И она раз там в неделю там с ними разговаривала, держала их и объясняла им. Это очень важная психоаналитическая книжка вообще в понимании психоанализа и того, как все происходит. Это, ну, важная книжка профессиональная. Это не я, это не как бы не бредятина, это я, Каролайн Ильячев, «Затаённая боль». А младенцев важно привести к принципу реальности. Вот.
1: Маруся нам пишет, мать и отец, два крыла у ребенка. Ну, по сути дела, это то самое равновесие.
0: Ну, так вот, смотрите, если есть мать, которая говорит, отец, твой ужасный, единственная проблема, которая была в моей жизни, то, что я вышла замуж за твоего отца.
1: И родила тебя.
0: А я родился как тогда вообще? Как бы тогда самый ужасный человек в моей жизни, это твой отец, всякое такое. То получается, что она расщепляет задача ребенка из черного и белого, хорошего и плохого папы и мамы слиться в одно. И его психика в этот момент, ну, то есть психике нужно лет 15, чтобы собраться в одно, да, чтобы понять, что есть я, есть мама, есть еще третий, есть мнение, и все это одно, и я не расщепленный, да. Мама расщепляет, говорит, я хорошая, а папа твой, ну и так далее по тексту, да. Это плохо. Это не надо так делать, потому что какой бы ни был отец, если нет, или какая бы ни была мать, наша задача объяснить, что это был тандем в той или иной степени. И если я испытываю много-много чувств по поводу этого козла или этой козы, я иду к психотерапевту, там капаю ядом, а потом выхожу к ребенку и делаю так, чтобы его не расщепляло от моих эмоций. И есть, извините, у меня много накопилось, такая штука называется минимум отца. Минимум отца — это то, о чем говорит мать, говоря об отце. Она говорит о нем, про свои эмоции, она говорит о нем хорошо и уважительно. Она показывает на него, говорит, показывает на его достижения, на его особенности, на что-то еще. Даже если их нет, она не говорит, папа твой там в канаве валяется, да, посмотри, посмотри, папаша, да. Потому что что он говорит ребенку, да, если она говорит, что папа в канаве валяется? Смотри, у тебя есть такая часть, которая в канаве валяется. Ты, похоже, тоже там будешь с ним валяться. У тебя всегда есть такая часть. Не очень хорошая, да, потому что папа же это половина тебя, да, генетически и так далее.
3: Дети алкоголиков вырастают либо алкоголиками, либо трезвенниками, принципиальными от противного. Посмотри, во что превратился твой отец, не будь таким, не буду таким.
0: Ну, не совсем так. Дети алкоголиков вырастают в ДА, взрослыми детьми алкоголиков. Они вырастают такими людьми, которые могут сделать много, а даже больше, чем надо, за счет своего здоровья. Они вырастают людьми, которые обычно трудоголики, это я. Да, они вырастают людьми, которые не способны просить помощи, потому что не у кого. Это они вырастают людьми, которые берут за себя ответственность за того парня. Они вырастают людьми, которые в ситуации стресса шутят, собираются, и вообще ситуация стресса их бодрит. И они вырастают кризисными менеджерами, которые ищут себе кризисы, потому что их нервная система и эндокринная система так разогнано. И, конечно же, они вырастают теми людьми, которые годам к 40 имеют весь набор молодого руководителя, ожирение, метаболический синдром, гипотиреоз и уставшие надпочечники. Да, а так, да, все правильно вы говорите.
1: Да. Ладно, вернемся к отцу, к тому отцу, который все-таки должен выполнять какие-то функции. Как быстро отец, ну, в идеале, должен вступать в свои полномочия. Но вот я просто помню вот этот момент, когда я принесла кулек этот из роддома и смотрела на всех как волчица и думала, пусть только попробует хоть что-нибудь сказать И мне было неважно, отец это, там, может быть, моя мама, там, то есть вот кто-нибудь. И я воспринимала весь мир враждебно, потому что мне казалось, что моего волчонка может кто-нибудь обидеть обязательно.
3: Как плохо быть Маркиной из роддома.
1: Ну, ты знаешь...
0: Как плохо быть с Маркиной из роддома.
1: Вот это другой вопрос. Давайте мы сейчас прервемся и послушаем новости федеральные, и после них поговорим о том, насколько... быстро мать впускает отца в эту историю, насколько быстро она начинает доверять, и как быстро отец берет эту ответственность на себя. Я напомню, что мы в прямом эфире, присоединяйтесь к нам, и после новостей мы вернемся.
2: Родительский вопрос. Информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонок. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, перехвачены и уничтожены силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в 11.21. Таким образом, общее число БПЛА, уничтоженных 7 мая на пути к столице, достигло 31.
2: Об экономике.
5: Нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 40% по сравнению с мартом на 239 миллиардов рублей. Рост цен на нефть начал отражаться на российском бюджете. Причиной стала выросшая в марте в среднем до 77 долларов за баррель цена российской нефти «Уралс». В мае доходы могут вырасти еще сильнее. В апреле средняя цена «Уралс» уже достигала 95 долларов за бочку. При этом по итогам первых четырех месяцев этого года нефтегазовые доходы российского бюджета все еще остаются ниже прошлогодних, но разрыв при таких ценах на нефть будет быстро сокращаться.
2: О нефти.
5: Тем временем в апреле добыча нефти в странах ОПЕК упала до 36-летнего минимума. Это пишет Bloomberg. Падение составило 420 тысяч баррелей в сутки до более чем 20,5 миллионов бочек на фоне значительных потерь в Кувейте и Иране. Причиной стала война США и Ирана, в результате которой сократился экспорт из стран Персидского залива.
2: А США.
5: Суд США опубликовал фотографию предсмертной записки, предположительно написанной финансистом Джеффри Эпштейном перед безуспешной попыткой самоубийства в тюрьме в 2019 году. О существовании записки узнала газета «Нью-Йорк Таймс», после обратилась в суд с ходатайством о рассекречивании этого документа. Утверждается, что записку обнаружил сокамерник Эпштейна, бывший полицейский. В ней Эпштейн сообщает, что доказательства обвинений против него не найдены, несмотря на месяцы допросов. Подписи на записке нет. Минюст США пока не комментировал ситуацию. По информации NBC News и газеты Times, записка прописка проходила почерковедческую экспертизу, подтвердившую сходство с почерком Эпштейна.
2: Обо всем.
5: Британские врачи сообщают о росте числа случаев заболевания, связанного с кухонными столешницами. Как пишет издание Sun, речь идет о силикозе, опасной болезни, связанной с изготовлением кварцевых кухонных столешниц. Из-за отсутствия качественной вентиляции и средств защиты частицы кварца легко оседают в легких. И это может привести к образованию необратимых рубцов. Число случаев диагностирования силикоза выросло на 450%. Чаще всего им страдают те, кто работают с кварцем. Своими столешницами. Этот материал дешевле мрамора и гранита, поэтому популярен у производителей. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Родительский вопрос.
1: Возвращаемся в эфир, и давайте все-таки определим тот момент. С нами, кстати, Шидзе Аглая, наш психотерапевт, и Дим Делинский, не просто как мой коллега-радиоведущий, ибо сегодня день радио, но и как отец девочки. Какой момент отец должен вступить, так сказать, в эту игру? В роддоме он редко все-таки это делает. Ну, разве что ходит вокруг и говорит: дыши, дыши. Вот, чем еще больше раздражает.
3: На выходе из роддома обязанности поделились напополам.
0: Да?
3: В моей жизни.
0: И
3: 50-50.
0: Как?
3: Ну, как бы первый год жизни ребенка я работал по 4 часа в день.
0: А, работали отцом.
3: Нет.
0: Работали директором радио.
1: В общем, да, у нас была та же самая ситуация. То есть у нас обязанности поделились ровно пополам, и первую половину дня взял муж и ночь, потому что у меня был утренний эфир, а вторую половину дня после утреннего эфира брала я и полностью уже, так сказать, все делала.
3: Но ребенку в этот момент, в общем-то, пофигу.
0: Да, потому что первые 3 года это функция материнская. У нас было так, у нас папа уходил работать, но когда он приходил, он получал малыша сразу, и я шла куда-то в душ там и так далее. А когда приезжала наша бабушка, я просто ей отдавала гулять и так далее. И вообще, в принципе, первые 1.5 года я провела в гамаке с ребенком, просто валяясь и все. И мне было не стыдно вообще. Мы просто лежали и валялись.
1: Ну-ка, что ж тут стыдно?
0: И книжку читали. Просто мне вот так вот как бы, мне было по-другому невозможно осилить, да. Все вокруг ходили, что-то мне приносили, еду и так далее. В общем, короче, я была безответственная, очень эгоистичная мать. Но идея в том, что первые 3 года — это функция материнская, называется «мама». Поэтому, конечно же, в этом месте 2 взрослых человека.
3: И этой функции, ну, она может ложиться на любого человека, в принципе.
1: Да, по сути дела, это может быть даже бабушка.
0: Это может быть няня и так далее. Но идея в том, что это человек, который устанавливает все драйвера человеку, да, то есть об него психически. То есть он должен что делать? Он должен отзываться по первому требованию, по возможности, угу. Да?
1: На крик.
0: Да, в 60-70% случаев. Он должен обязательно реагировать, да, и об него ребенок титрует все время свои эмоции, свое выражение лица, свое вот это вот, знаете, отзывается ли мир, да, ребенок, у него есть, например, погремушка в руке, мы об этом с тобой, Люль, тоже говорили.
1: Ну да, он ее бросает,
0: он
1: ты возвращаешь.
0: Он не бросает ее, он пытается от нее избавиться, потому что он не может еще положить, и мир ему возвращает, это значит, что я что-то в мир отпускаю, а мир мне обратно возвращает, и вообще все классно, да, то есть мир отвечает мне, мир ресурсен, мир приносит мне то, что надо. И вот этот вот взрослый, который находится рядом, он должен быть довольно эмпатичный, довольно расторопный, довольно внимательный, с подавлением агрессии при этом.
1: Есть нюанс. Вот все-таки мне кажется, что первые, в особенности 1.5 года, мать и отец, они совершенно по-разному воспринимают этого ребенка. Все-таки, ну, есть такая
0: конечно.
1: Штука, как пуповинная связь. Вот ты конечно. Чувствуешь буквально малейшее изменение в крике своего малыша, там, в его выражении лица. А мужчина, он муж, отец, он делает все по схеме. Я просто помню, как мой муж, например, считал, что нужно гулять с ребенком, ну, обязательно нужно гулять с ребенком. И когда ему было там 6 или 7 месяцев, он догулялся до бронхита, ибо были жуткие морозы. Я говорю, холодно. Он говорит, нет, нормально, ребенку надо гулять.
3: Какого черта? Я у ребенка, у своего, поймал фибрильные судороги при быстром сбивании температуры. Жена была уверена в том, что все в порядке.
1: Ну, то есть ты, в общем, больше, чем мать. Я поняла. Но,
0: смотрите,
1: знаешь, вот я действительно чувствую, когда мой ребенок заболевает, еще за некоторое время до. А
3: вот сейчас мы будем мериться размерами.
0: Мамы!
1: Так, у нас комментарий есть от нашего слушателя. Папа никогда не готовил мне еду. Порол ремнем за двойки и остальные косяки. Но именно папа научил меня относиться к женщине как к матери. Именно папа научил меня любить лес и рыбалку. И именно папа вырастил мне руки из нужного места.
0: Видите, да, а я, например, в детстве своем не помню маму, потому что она, видимо, очень хорошо и аккуратно все делала и не отвечала. А папа я хорошо помню, потому что он делал какие-то вещи, видные на фоне мамы. И я обычно говорю, да, что мама создает фон, а папа фигуру рисует на фоне, да, то есть вот есть стенка, и на ней нарисована картинка. Мы видим картинку, а на самом деле она нарисована на стенке. Вот стенка — это мама, картинка — это папа. Если мама хорошо нарисовала, сделала стенку, то на нее можно нарисовать красивую картинку. Вот. Но к чему я это говорю? К тому, что есть мужчины, у которых с интуицией лучше. Ну, вот оно хорошо у них с интуицией, да. Они включаются. Ну, так случилось. Есть мужчины, у которых с интуицией хуже, но они оперировать могут какими-нибудь инструментами и так далее. У нас была такая история. Я приезжаю в гости к друзьям, а у них маленький ребенок. У меня тоже маленький ребенок, я со слингом, у них нет слинга. Я выдаю им слинг. На папу надеваю, он такой, что это, куда это? И в какой-то момент мы всовываем туда их уже ребенка, у нас похожего возраста. И он уходит, и мама говорит, его нет 3 часа. Что он делает? А он говорит, слушайте, а классно, я с ним полил, покосил, а это было за городом, а там что-то еще. У него появился инструмент, чтобы запихать туда ребенка. Говорит, и так классно, нормально. Он говорит, он так никогда не делал, господи, его 3 часа нет, у меня свободные руки, что случилось? У него появился инструмент. И вот как раз функция мамы, которая интуитивно все понимает, заключается в том, чтобы ввести в курс этого человека, если он сам не вводится в курс, и помочь ему, извините, пожалуйста, помочь ему разобраться. Но прикиньте, вот у тебя с тобой это интуитивно случилось, и это не является твоей заслугой. Ты просто такого пола. А с мужчиной этого не случилось.
1: Но, кстати, бывает, что у женщины не включается материнский инстинкт, и тогда она, опять-таки, вынуждена вот по инструкции, что называется, там, кормление, либо по требованию, либо по времени.
0: Если он не разбирается, ему надо помочь. Но очень часто бывает вот то, о чем говорит Дима, что папа разбирается лучше, потому что у него с интуитивностью лучше. И, кстати, очень часто пары такие. Один такой, а другой интуитивный, да, в каком-то месте. Да? То есть если мама не интуитивная, скорее всего, рядом с ней довольно интуитивный папа. Или если папа не очень интуитивный, скорее всего, рядом с ним интуитивная мама, люди вот так
3: притягиваются, да, противоположности друг к другу. Угу.
0: Ну а как, да, вот я помню, что я точно ставила себе как родитель задачу сделать так, чтобы у нашего папы все очень хорошо сложилось с нашим ребенком. Это правда задача, да? Чтобы у них хорошо сложились отношения.
1: А разве это можно каким-то образом, ну...
0: У меня есть биологическая связь. Минимум отца заключается в том, что отец — это тот, на кого указывает мать. Понимаете? У меня есть я и мама. И отец — это кто-то, на кого мать указывает. Да, посмотри, это папа. Да, посмотри, это мой муж, это твой папа, я его жена, мы пошли с папой и так далее. То есть мать, которая довольно важная, да, она на него указывает, как на третьего. Вот. Но это же интересная история, Дима. Вот у вас была история, да, что вы пополам. А как потом у вас было? То есть вы как будто такая папа-мама, да?
3: Сейчас, да, я живу на работе.
0: Да.
3: Ну, просто сложились так обстоятельства, что с ребенком мы живем. Я беру на себя ребенка по выходным.
0: Ага.
3: Вот. То есть вот тот самый воскресный пап, потому что вечером... кстати, да, еще одно маленькое обстоятельство. 10 лет ребенке, каждый вечер я читаю ребенке книжку вслух.
0: Да.
1: Ну, конечно.
3: Вот,
1: святой час.
3: Вот это осталось. Но на большее времени не хватает по будням.
0: Но когда у вас была маленькая ребенка до 3 лет, вы были пополам.
3: Да.
0: Поэтому привязанность одинаково развита и к вам, и к маме. Да, почему? Потому что до 3 лет развивается привязанность. И вот те, кто были регулярно, чья психика была регулярна, к этому привязанность. А дальше уже можно, да, то есть вашему ребенку 10. Да? Если бы это было 3, то мы бы говорили о том, что привязанность больше у мамы, потому что она больше времени проводит. А вы такой выходного дня. Но мы сейчас так про вас сказать не можем, потому что когда ему было 3, вашему ребенку, вашей ребенке, все было по-другому. Поэтому сейчас это человек, с которым есть привязанность, и это не новый человек, это человек, по которому, наверное, она скучает, очень хочет быть
1: конечно,
0: вместе.
1: Еще бы.
0: Очень радуется по выходным, что он
1: очень
0: есть.
1: Любит. Это да? Очевидно совершенно. Ты знаешь, вот интересно, мне мама моя рассказывала, что до определенного момента, тогда это до года и месяца, она была со мной, потом она вышла на работу. Угу. И мой папа, он ко мне так относился, ну как, мама говорит, смотри, как она улыбается. Пап, ну да, такой. А потом, когда мама впервые его оставила на сутки, детей, мама врач, со мной, и он потом рассказывал, а ты знаешь, она там то, она там все. То есть он вдруг ощутил, что у него есть дочь, что вот это существо, за которое он отвечает.
3: Скажите мне, мамы, вот, профессиональный вопрос, нормально ли это, что у ребенка, у ребенки есть секретики от мамы, секретики с папой от мамы?
0: Ну, это сильно зависит от того, какие секретики, да. Вообще в 10 лет уже хорошо иметь секретики. Но часто ребенок еще не способен иметь секретики сам по себе. Он будет иметь секретики с кем-то от кого-то. И иногда бывают секретики какие-то, ну, скажем так, функциональные, а бывают дисфункциональные, да. Потому что в семье существуют коалиции. Есть такое слово «коалиции». И вот горизонтальная коалиция хорошо, папа, мама и так далее. А вертикальная коалиция ребенок-папа или ребенок-мама не очень хорошо, потому что они не равны. Но иногда это будут секретики, типа «давай мы тебе маме сделаем подарок» или всякое такое. Вот такие секретики, они часто хороши, потому что они на самом деле показывают о том, как папа заботится о маме. Вот.
3: Я тут накосячила.
1: Ну вот у нас скорее тоже такие секретики. Давай-ка мы не будем говорить этого папе. Ну, чтобы не было вот лишнего вот этого вот всего. Но, видимо, у мамы с сыном, у папы с дочкой есть такие секретики, чтобы не был тот самый плохой полицейский, который пришел и сказал: «Так, ну начинается». И дальше вот это вот все. Минута у нас остается, и давайте попытаемся как-то подытожить, для чего все-таки нам нужен папа и какой папа нужен ребенку.
0: Я хочу такого папу, как Дмитрий. Я точно.
3: Не надо, не надо.
0: Он был со мной до 3 лет, а потом он на работе, я буду приходить к нему и смотреть, как он великолепный. Это круто, и показывает опыт успешности на работе, вот, и влюбленности в работу.
3: Спасибо. Ну, к празднику, ко дню радио.
1: Да, кстати, ко дню радио. Но мне кажется, что папа — это прежде всего человек, который должен, в котором ты должен быть уверен, что он тебя защитит. Вот у меня это было с точки зрения моего отца. Я знала, что мама скажет: «Ну, разбирайтесь сами», или как-то вот эта ситуация меня не поддержит. Но папа всегда станет на мою сторону, всегда придет и всегда меня от всего защитит.
0: Знаешь, функция защиты детей внутри семьи – это материнская функция, но об этом я поговорила бы на следующем эфире.
1: Хорошо. Друзья мои, еще раз всех с днем радио. Аглая Датышидзе была с нами и Дмитрий Зеленский.
2: Родительский вопрос. Новости. Главное.
6: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Еще 2 беспилотника, направлявшихся к Москве, перехвачены и уничтожены силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее количество БПЛА, уничтоженных сегодня, 7 мая, на пути к Москве достигло 31. Нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 40% по сравнению с мартом, на 239 миллиардов рублей. Причиной стала выросшая в марте в среднем до $77 за бочку цена российской нефти Urals. В мае доходы могут вырасти еще больше. В апреле средняя цена Urals уже достигала $95 за бочку. При этом по итогам первых 4 месяцев 2026 года нефтегазовые доходы российского бюджета все еще остаются ниже прошлогодних, но разрыв при таких ценах на нефть будет быстро сокращаться. В апреле добыча нефти в странах ОПЕК упала до 36-летнего минимума. Это пишет Bloomberg. Падение составило 420 тысяч баррелей в сутки до 20,5 миллионов бочек на фоне значительных потерь в Кувейте и Иране.
2: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
8: Они гласят во все концы: «Весна идет, весна идет». Мы молодой весны гонцы. Она нас вызвала вперед. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, продолжительные боли в ногах – могут быть предвестниками инфаркта и инсульта. И по некоторым исследованиям, один из четырех человек, который мучается болями в ногах, может даже умереть в течение 5 лет при наступлении инфаркта или инсульта. А всего в мире только от этих проблем с сердцем умирает до 15 миллионов человек в год. Всего лишь за считанные секунды. А те, кто выживет, с высокой долей вероятности останутся парализованными. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Ниной Ивановной Солнцевой, тем гостем по вопросам развития
10: современности. К сожалению, я могу лишь подтвердить все эти ужасные факты, которые вы назвали. И причина этому – проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. В зрелом возрасте старение сосудов неизбежно. Сосуды теряют эластичность, упругость. Это приводит к отложениям на их стенках. А дальше может случиться закупорка артерий, тромбы и может привести к даже самому печальному исходу. К сожалению, вы сейчас не ослышались. Ваши органы медленно и неотвратимо умирают, а человек этого просто не чувствует и не замечает. Это как снежный ком нарастает и нарастает. В сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт, а проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов. Олимпийский чемпион, отлично подготовленный и, самое главное, молодой, но в результате осложнений нарушилось кровообращение. Начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног, отмирание тканей конечностей. Итог страшный. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – уже первый признак прячущейся болезни. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее. Кто не хочет быть здоровым долгожителем? Но как прийти к этому? Пить горстями лекарства? А как на это отреагируют внутренние органы, печень и почки? Проводить эксперименты над собственным организмом с разными препаратами можно долго. Но какой будет результат?
9: Нина Ивановна, что может предложить современная медицина и наука?
10: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны. Но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение новыми методами. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий. При этом очень простое в использовании. Благодаря «Авроре» у многих людей появился шанс на здоровье, долголетие и комфортную счастливую жизнь. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная, инфракрасная фототерапия невероятно сказывается на работе клеток. Они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной? Сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. Но думаю, что гораздо больше лежит дома, не в силах даже выйти на улицу. Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться современными средствами. Приведите, наконец-то, в порядок свои суставы. Помогите им. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движений. И тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. А можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важное преимущество аппарата «Аврора» – его можно применять в индивидуальных домашних условиях, без специальной подготовки. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Он очень прост в использовании, компактен, его можно брать в дорогу. Удобно? Конечно же, да. «Аврора» разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. «Аврора» получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
9: То, что вы сейчас рассказали, звучит удивительно. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Ивановна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется препаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
10: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о аппарате «Аврора». Запомните, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2300. Звонок по России бесплатный. Позвоните, и специалист по физиотерапии проведет подробную бесплатную консультацию и расскажет о всех преимуществах физиотерапевтических процедур. Телефон для консультации 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще расскажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 2300.
9: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
10: Аппарат «Аврора» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Лечение «Авророй» простое и приятное. Нужно лишь удобно расположиться в любимом кресле и включить аппарат. Это очень просто. И с ним справится каждый, и вы тоже. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. Представьте, сколько людей получили шанс на здоровую жизнь без боли. «Аврора» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сегодня лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Аврора» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. 8 800 777 2300.
9: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
10: «Аврора» — феноменальный аппарат, это революция в медицине. Мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее. И грех не пользоваться ими. «Аврора» — олицетворение этого прогресса. Вот небольшой перечень заболеваний, при которых «Аврора» может помочь. Заболевания суставов, артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит. Заболевания и травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания лор-органов, глаз и полости рта. И это лишь часть официальных показаний к применению, одобренных Росздравнадзором. Эффективность лечения зависит от стадии заболевания. Более подробно о показаниях к применению можно узнать у наших специалистов по номеру 8 800 777 2300.
9: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 2300. Позвоните, и специалист по физиотерапии бесплатно проконсультирует вас, ответит на все вопросы и расскажет обо всех преимуществах аппарата «Аврора». Номер 8 800 777 2300. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Ивановна, вот что вы можете сказать тем, кто каждый день страдает от боли суставов и смирился с этой участью?
10: «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Счастливые обладатели «Авроры» смогли помочь своему здоровью и начали жить по-новому. Живите такой жизнью и вы. Представьте, как сильно может улучшиться качество вашей жизни. Ваша жизнь может измениться. Только представьте легкость движения, поездки на дачу, прогулки в парке. И это не фантастика, а реальная жизнь. Так зачем себя лишать этого? Вы заслужили это по праву, и именно «Аврора» станет вашим надежным другом. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. И наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, улучшится кровоснабжение, появится шанс избежать инсульта и инфаркта. «Аврора» воздействует прямо на проблемную область. «Аврора» должна быть в каждом доме, настолько она важна. Ощутите давно забытое чувство прилива сил и энергии. Это нужно почувствовать на себе. «Авророй» можно лечиться всей семьей. «Аврора» — это сокровище, триумф медиков и ученых в компактном корпусе. Это высокие технологии на страже вашего здоровья. Получите бесплатную консультацию специалиста по физиотерапии. Позвоните, и он подробно расскажет о всех преимуществах. Компания Prodex является производителем и гарантирует лучшую цену без посредников. Доставка бесплатная. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. Начните помогать своему организму уже сейчас. 8 800 777 2300. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать, сейчас лучший момент для покупки «Авроры». Вы достойны жить долго, счастливо, без боли.
9: Спасибо, Нина Ивановна, за эту программу. Спасибо, что поделились с нашими радиослушателями новостями о современных разработках отечественной медицины. Уверен, что каждый услышал что-то новое и полезное для себя. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
2: Реклама. «Комсомольская
12: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
13: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
14: 32 беспилотника сбиты на подлете к Москве с начала дня. Из-за атак на столицу было задержано более 140 авиарейсов. Отменено 32, сообщил мэр города Сергей Собянин. Атаки БПЛА начались ночью, но большая часть дронов пыталась атаковать столицу с утра. В данный момент ограничения в работе касаются только аэропорта Внуково. Часть летевших туда рейсов перенаправляют в Домодедово и Шереметьево.
2: Об ограничениях.
14: Мобильный интернет не будут ограничивать и отключать 7 и 8 мая. Об этом заявили в Минцифры. А вот в День Победы в целях обеспечения безопасности в Москве отключат интернет, включая сайты из белого списка, а также сервисы обмена СМС. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, подчеркивают в ведомстве.
2: О политике.
14: Дональд Трамп заявил, что Иран и США провели хорошие переговоры и в ближайшее время могут достичь соглашения. Он подтвердил, что Белый дом испытывает оптимизм по поводу возможности дипломатического урегулирования конфликта с Тегераном. Ранее об этом со ссылкой на неназванные источники сообщал портал Axios. При этом Трамп уже не впервые заявляет, что Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием наряду с другими условиями. Но иранская сторона это никак не подтверждает. Президент США также дал понять, что 30-дневный срок для достижения соглашения, о котором писали американские СМИ, может быть гибким. А отвечая журналистам на выходе из Белого дома, он сказал, что никаких дедлайнов не существует. Американская администрация по-прежнему практически не раскрывает детали переговоров, хотя Трамп и другие чиновники регулярно утверждают, что они проходят хорошо.
13: Об авиации.
14: Евросоюз обязал авиакомпании компенсировать пассажирам отмену рейсов из-за дефицита топлива и из-за высоких цен на горючее. Об этом изданию Financial Times сообщил комиссар ЕС по транспорту. Он подчеркнул, что подорожание горючего – это не форс-мажор, а часть бизнеса в секторе авиаперевозок. По его словам, Европа обладает запасом прочности, чтобы справляться с перебоями в поставках топлива длительное время. Но при этом он признал, что ситуация сложная. Впереди туристический сезон, нужно быть осторожными в выборе слов и избегать паники, добавил чиновник. Цены на авиационное топливо и на другие виды горючего растут с начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Авиакомпании уже отменили майские рейсы с общим числом посадочных мест около 2 миллионов. По оценкам Международного энергетического агентства, у Европы осталось запасов горючего на несколько недель. Вероника Борисенкова, служба информации.
15: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы, напомнили в МИДе. Система ПВО уничтожили за ночь над российскими городами 347 украинских БПЛА. Роскомнадзор массово штрафует разработчиков игр, утверждают в сети. Что об этом известно? Начнем с того, что Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы. Еще раз напомнили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Также МИД России направил ноту дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций с призывом эвакуировать граждан из Киева. На Смоленской площади призвали дипломатов и представителей международных организаций серьезно отнестись к заявлению Минобороны России об ответных ударах по Киеву в случае попыток ВСУ атаковать Москву в День Победы. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова подчеркнула, что необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала диппредставительств и иностранных граждан.
16: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
15: Добавлю, что системы ПВО уничтожили за ночь над российскими городами 347 украинских БПЛА. Дроны атаковали Брянск. 13 местных жителей, включая ребенка, были ранены. Под ударом также оказался Ржев. Повреждения получили несколько пятиэтажек. Из домов эвакуировали 350 человек, в том числе 60 детей. Не более 30 беспилотников, 32 по последним данным, уже уничтожили на подлете к Москве. Ну что ж, давайте обсуждать ситуацию в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Военный эксперт, член сборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин с нами на прямой связи. Владислав Владиславович, я вас приветствую. Здравствуйте. Пока я не слышу ответа от Владислава, еще раз попробуем. Владислав Владиславович, слышно ли меня? Пока не слышно, но давайте попробуем установить все-таки связь с нашим экспертом. Ну, а я напомню сейчас, о чем идет речь. Дело в том, что в МИДе Российской Федерации заявили, что в случае реализации Киевом преступных замыслов в период празднования Великой Победы удары могут быть нанесены в том числе по центрам принятия решений. Соответствующие предупреждения, как сообщают российские и зарубежные СМИ, были доведены до всех аккредитованных в России дипломатических миссий. Владислав Шурыгин, военный эксперт, член сборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» с нами. Наконец-то на связи. Владислав Владиславович, я вас приветствую. Здравствуйте.
17: Да, приветствую всех.
15: По вашим наблюдениям, по вашим ощущениям, по вашему опыту, насколько близок Киев к тому, чтобы продолжить атаки на 9 мая и попробовать вот провести вот ту самую провокацию, о которой предупреждали и которую ему лучше не делать, скажем так?
17: Ну, давайте здесь все-таки поймем одну вещь, что для нас очень важно не попасться в ловушку, которую нам расставляют. То, что на 9 мая они будут бить, это вопрос даже не стоит. Вопрос только куда. Угу. Потому что в этом случае самый как бы очевидный ответ Киева в ответ на наше предупреждение, это вместо, скажем, Москвы ударить там по Севастополю или по любому крупному городу, устроить там бац. И дальше наблюдать за российской реакцией, которая обещала ответить за все остальное, что получается, можно не отвечать. Поэтому то, что будет провокация, то, что Киев будет бить 9 мая, здесь лично стоит вопрос, да, будет. Но только еще раз говорю, так, некие аргументы, которые позволяют думать, что могут не решиться, просто ну, тот же самый парад, приедет много представителей иностранных делегации, будут иностранные делегации, в общем, бить по ним Киеву не с руки. Хотя сегодня, учитывая состояние Киева, ему уже, в общем, все равно, что происходит. Поэтому, да, провокации будут, и, как я уже сказал, провокации будут целью только одной – это любой ценой унизить Москву.
15: Вот, Владислав Владиславович, в связи с этим у меня и вопрос. Если по любой агломерации, по любому городу Российской Федерации в день празднования 9 мая будет нанесен удар ВСУшниками и киевским режимом, это касается предупреждения об ударах по принятию решений только Москвы и парада на Красной площади 9 мая, или адекватный ответ можно будет ожидать в случае серьезной атаки с целью испортить праздник?
17: Ну вот я уже сказал, что это как раз вот та ловушка, которую Киев расставил. Для нас совершенно логично в этом случае за любую такую провокацию превратить то, что называется Киев в горящий город. Тогда, да, тогда в этом случае мы люди, которые за свои слова отвечают. Если мы будем дальше взвешивать и считать, там вот достаточно, недостаточно, там мало погибло или не совсем много погибло, то в этом случае мы будем просто попадать в ту ловушку, которую нам расставляют. Еще раз говорю, наше требование не портить России праздник. И в этом случае любой в этом случае выпад, неважно, будет ли он по Нижневартовску или по Москве, будет должен наказываться одинаково.
15: Владислав Владиславович, а вот эти центры принятия решений, в случае, если дипломаты иностранные, скорее всего, знают и их уведомят заранее о том, что попытки таких ударов будут произведены, скорее всего, здания и центры принятия решения будут уже пустовать в моменты наших ударов. Чего мы этого добьемся?
17: Ну, знаете, я всегда был противником того, чтобы воевать с камнями. То есть это совершенно не имеет какого-либо серьезного. В этом случае ответ должен быть один. Это удары там, где будут прятаться и находиться те самые люди, которые принимают решения. И в этом случае задача будет уничтожать не столько пустые здания, которые стоят, сколько как раз те места, где они будут прятаться и где они будут находиться. А самое главное в этом случае просто объявить их незаконными, объявить на них охоту, где бы они ни находились. Чтобы Зеленскому не приходило в голову там второй раз полететь в сторону Армении или там еще куда-то. Я напомню, американцы убили генерала Сулеймани на территории третьей страны, а мы дали подонку прилететь в Армению и устроить ему там целый денечит, несмотря на то, что там находится наша военная база. Так что вопрос о нашей логике, наших красных линиях говорить можно очень долго. Повторюсь, ответом является то, что заставит противника бояться. Когда противник вас не боится, то чтобы вы меня не разрушили, роли играть не будут.
15: Еще один вопрос, который пришел мне в голову. Ну вот условный, ну тот же самый Орешник возьмем, да, который прилетит по центрам принятия решений там по части Банковой. Но с одной стороны, это же ведь никак не влияет на ситуацию на поле боя, потому что вот опыт вот этой эпической ярости,

0: тем же самым Ираном. В этом случае можно вспомнить предыдущую операцию Венесуэлу, где как раз такая операция цели достигла. Задача заключается в том, что мы должны себе ставить цели конкретное уничтожение конкретных военных лидеров, конкретных политических. И за ними следующих. То есть в этом случае мы должны делать то, чем мы не занимались 4 года. И с военной точки зрения ликвидация, скажем, уничтожение штабов, уничтожение каких-то очень важных центров там, начиная там от мостов, которые используются как логистика, мы до сих пор мост затоки не уничтожили. Там тоннель, который в Орловской области, через который 80% идет всего железнодорожного трафика. И, в конце концев, пожалуй, в Киеве, на который приезжает торжественно всякая западная сволочь, там и обнимается, что называется, показывает, как они прибыли на киевскую землю. Мы пока себе наделали столько красных линий, за которые не переходим, говорить об этом можно бесконечно.
1: Возможно, время настало, Владислав Владиславович. Благодарю вас за вступление и выступление в нашем эфире. Это Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Сборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай», был с нами на связи. Роскомнадзор массово штрафует разработчиков игр, утверждают в сети. Что об этом известно, разберем подробнее через 2 минуты.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 458-90-80.
4: Комсомольская правда.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Олег Макаренко о двухнедельном перемирии США и Ирана.
8: То, что произошло, это, с одной стороны, конечно же, стоит к этому отнестись позитивно, а с другой стороны, это абсолютная ничья, на мой взгляд. Абсолютная ничья. Это поражение всем тем, которые находятся на стороне Соединенных Штатов Америки. Это прежде всего. Это Израиль, который так и не решил своих задач, не сменил политический режим в Иране. Вообще ничего не произошло. Конечно, сейчас они говорят о прокси, которые в Ливане находятся, и мы будем этот вопрос рассматривать вместе с американцами, никто не будет их обеспечивать со стороны Ирана. Глубоко сомневаюсь, они никогда от этого не откажутся. Это один из стратегических позитивных моментов, которые есть у Ирана, использовать в нужный момент прокси. Ведь посмотрите, в этой войне они не использовали хуситов, причем вообще совершенно. Они не задействовали главных, ну, если не главные, то один из серьезных рычагов, которые могли бы задействовать в противостоянии с Соединенными Штатами. У них есть прокси, но они ими не пользуются. В Ираке тоже есть прокси, и достаточно серьезные, тоже ими не пользовались. У них есть задел на будущее, и они его оставляют как козырь в рукаве.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем с вами общение, обсуждая те или иные темы в нашем эфире. Сергей Григорьев у микрофона. И вот сейчас мы подошли к еще одной. Роскомнадзор массово штрафует разработчиков игр, утверждают в сети. Журналисты опросили у ведомства на эту тему. Несколько вопросов было задано. И вот какой ответ официально был получен. Я процитирую. Роскомнадзор проводит мониторинг соблюдения компаниями, в том числе иностранными, требований российского законодательства о персональных данных. В отношении организации, которые отказываются соблюдать законодательство, Роскомнадзор уполномочен составлять протоколы о привлечении к административной ответственности. В частности, против ряда компаний, среди которых были и игровые студии, составлены и направлены в суд протоколы о несоблюдении требований закона о персональных данных. О ком конкретно, правда, идет речь, в Роскомнадзоре не уточнили, и также в ведомстве подчеркивают, что к ним не поступали решения судов об ограничении доступа к играм. А дальше хочется произнести фразу «Вы находитесь здесь». И здесь, и сейчас мы обсудим эту новость с главным редактором журнала IT-эксперт и портала IT-World Андреем Виноградовым. Андрей Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Не хочу говорить, что началось, ибо началось это уже далеко не сегодня, просто мы получили некий официальный ответ, основанный на

0: слухах, и журналистов вынудили задать эти вопросы, ответ, в принципе, получен. Разработчики игр, я имею в виду, и так понимаю, не только российские, и, скорее всего, не российские. Это, скорее всего, крупные разработчики компьютерных видеоигр, которые находятся за пределами России. Ну, я не знаю, как административно их можно наказать, да, но, на ваш взгляд, на что это похоже и к чему это может привести?
1: Ну, совсем недавно было сказано на самом высоком уровне о том, что нужно поддерживать российских разработчиков игр. И, собственно говоря, в иностранных играх много всего деструктивного, поэтому надо как-то с этим делом бороться, чтобы не пропагандировали нашим гражданам неправильные ценности.
0: И...
1: Ну, соответственно, все, что не соответствует нашим понятиям, нужно как-то дело корректировать. Я хочу сказать о том, что вообще разработка игр и отечественной разработки, вот давайте, например, вспомним замечательную игру, одну из замечательных игр, таких крупных, мировых, от разработчика Monkfish. Это Atomic Heart. Ага. Где, собственно говоря, моделируется альтернативное развитие Советского Союза. Игра, которая, в общем-то, на Западе была как раз воспринята как пропаганда Советского Союза, российского, а нынче это тоже вот не это самое не приветствуется. Так вот, это студия разработки, которая, ну, действительно, это мировой бренд уже, она последнее время, к сожалению, от России все дальше дистанцируется, хотя там разработчики все, конечно же, наши. И вот это очень обидно, потому что даже небольшие разработчики софта, я не только говорю про игры, а вообще, они работают, как правило, на мировую аудиторию, потому что объем российского рынка, он не так велик, да. И если отрезаешь себя от мировых продаж, как минимум, то ты развиваться не можешь. И вот это мы сейчас наблюдаем, что разработчики игр, они вовсе не... Я не говорю про политические какие-то моменты, те, кто по политическим причинам, они уехали давно, там, с самого начала. Сейчас все, кто остались, они не хотят уезжать, они вынуждены это делать, потому что в России просто становится невозможно работать. И вот это очень большая проблема.
0: То есть именно поэтому сейчас появляются сообщения о том, что игровые студии из России начинают релоцироваться за границу, в том числе и поэтому.
1: Да, потому что у людей, у компаний нет уверенности в завтрашнем дне, потому что сегодня запретили одно, завтра могут запретить другое. А чтобы просто развиваться, нужен какой-то финансовый приток. Вот, допустим, я упомяну о том, что объем в денежном эквиваленте, объем игр, игровой индустрии в прошлом году в России составил более 200 миллиардов рублей. И вот эти 200 миллиардов рублей, они же, с них же тоже там и налоги платятся, и прочее, прочее, прочее. Это тоже часть экономики. И этот рынок вообще во всем мире растет, в том числе и в России. И вводить дополнительные ограничения вот сегодня, это... на мой взгляд, недальновидное решение, потому что нам как раз нужно развиваться. Развиваться вне мировой вот этой индустрии, это, ну, практически невозможно, потому что, знаете, хочется вспомнить, как вот в 90-е годы, когда хлынули на территорию России множество иномарок, отечественные наши люди захотели именно покупать их, а не наши, потому что мы очень долго жили в изоляции, вне конкуренции, и наши модели не выдерживали конкуренции.
0: Да, вот хорошая аналогия.
1: Это плохо.
0: Да, Андрей Андреевич, благодарю вас. Да, спасибо большое. Это Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-эксперт и портала IT-World был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Сергей Григорьев. Скоро вернемся и продолжаем наш эфир.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: «Личные финансы».
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о том, как недостаток знаний, излишний оптимизм и поиск простых решений могут привести к финансовым проблемам. О финансовой грамотности в последние годы говорят постоянно. Есть много курсов и программ обучения. Их суть сводится к одному. Чтобы грамотно распоряжаться деньгами, нужно понимать базовые вещи о том, как работают финансовые инструменты. Эти знания и здравый смысл помогут сохранить деньги и с выгодой их инвестировать. Простой пример. Некоторое время назад банки активно предлагали клиентам различные сложные финансовые продукты. Недобросовестные участники рынка даже продавали их как более выгодную альтернативу вклада. Но на деле это был рискованный продукт на основе инвестиций в ценные бумаги. Если на рынке все складывалось удачно, клиент получал более высокий доход. Но если все шло не по сценарию, доход был нулевым. А в худшем случае на счете появлялся даже убыток. Проблема была в том, что клиенты рассчитывали получить высокую прибыль, но не осознавали дополнительные риски. Мораль. Перед тем, как вкладывать деньги в какой-либо финансовый инструмент, нужно детально понимать, как именно он работает, и смотреть не только на потенциальный доход, но и на возможные побочные последствия. Второй важный нюанс – излишний оптимизм. Он часто подводит тех, кто берет деньги в долг, и при этом не продумывает, как действовать в том случае, если что-то пойдет не по плану. Стандартная история – семья берет ипотеку на квартиру, на первоначальный взнос оформляет потребительский кредит, а ремонт оплачивает с кредитной карты. «Прорвемся и будем решать проблемы по мере их поступления». Именно эти фразы произносят такие заемщики, если друзья и родственники начинают беспокоиться за их финансовую состоятельность. Но проблема в том, что такая стратегия очень рискованная. Если один из членов семьи теряет весь доход или хотя бы его часть, отдавать ежемесячные платежи становится труднее. Увольнение, травма, тяжелая болезнь – такие неприятности время от времени случаются, и нет никакой гарантии, что они не произойдут заемщиком, который взвалил на себя множество долгов. Решение вопроса – объективно оценивать свою платежеспособность, не набирать слишком много долгов и обязательно сформировать финансовую подушку безопасности, считают в ПСБ. В заначке должна лежать сумма, эквивалентная семейным тратам на 3, а лучше 6 месяцев. Такой размер кубышки в большинстве случаев поможет преодолеть финансовые трудности и восстановить потерянные доходы. И, наконец, поиск простых решений и легких денег. Это самый коварный зверь. Особенно опасен он для людей с низкими доходами. Им кажется, что откладывать по несколько тысяч рублей – это долго и бессмысленно. Хочется сорвать куш как можно быстрее. В итоге люди попадают в ловушки, расставленные мошенниками. Те обычно не скупятся на обещания, гарантируют высокий доход без вложений и, самое главное, без каких-либо трудозатрат. Аферисты эксплуатируют одно из самых сильных чувств своих жертв – жадность. Плюс потакают вредной черте характера – лени. В итоге получается финансовый продукт, перед которым сложно устоять. Ведь предлагают много, а требуют мало. Но, к сожалению, так бывает только в сказках. Запомните правило. Если обещают гарантированный доход вдвое выше процентов по банковскому вкладу, это точно обман. Если говорят, что для его получения ничего не нужно делать, это тоже не так. Любой заработок требует времени, знаний или труда. А легкие деньги бывают только в рассказах мошенников. Отсюда вывод. Не верьте в сказки, повышайте собственную финансовую грамотность, откладывайте деньги и не набирайте лишних кредитов. Такая стратегия будет беспроигрышной во все времена. Особенно если разложить деньги грамотно в несколько финансовых инструментов, которые будут дополнять друг друга. То есть, с одной стороны, оберегать ваш капитал, а с другой – приумножать его. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 25 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните +1 25 и узнавайте, как это сделать. +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
4: С начала суток средства ПВО сбили уже 33 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр. Данные о разрушениях на земле и пострадавших не поступали. Столичные аэропорты утром приостанавливали работу из-за атаки БПЛА. Шереметьево и Домодедово возобновили отправку и прием самолетов. Во Внуково произошли массовые задержки рейсов. Перевозчики корректируют расписание полетов.
0: О мигрантах.
4: Комитет Госдумы одобрил законопроект, согласно которому иностранцы будут выдворяться из России за ряд правонарушений. Так, выдворять иностранных граждан планируют за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию, а также за нарушение требований режима ЧС, стрельбу в неположенных местах, мелкое хулиганство и другое.
0: Об ограничениях.
4: Роскомнадзор не планирует блокировку в России Battlefield и FIFA, а также других популярных иностранных видеоигр, поскольку для этого нет оснований, сообщили в ведомстве. В апреле Роскомнадзор также опроверг сообщение о возможной блокировке Minecraft. Рособорнадзор определил запреты для участников ЕГЭ в этом году. Находясь в пункте проведения единого госэкзамена, нельзя выполнять работу самостоятельно или общаться с другими школьниками. Помимо этого, сдающим не позволят иметь при себе сотовые телефоны, калькуляторы, справочные материалы, письменные заметки, другие носители информации, кроме разрешенных к использованию для выполнения заданий по конкретным учебным предметам. Также участникам ЕГЭ нельзя будет выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Еще им запретят фотографировать бланки, переписывать задания в черновике. Во время экзамена не разрешат перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать, обмениваться любыми материалами и предметами. За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта сдачи. Сдавать единый госэкзамен начнут с 1 июня. В этот день пройдут экзамены по истории, литературе и химии.
0: О туризме.
4: Мальдивы входят в низкий сезон. Май-июнь становится периодом заметного снижения цен и спецпредложений, заявили в Ассоциации туроператоров России. На фоне сезонных муссонов и оттока части европейского спроса отельеры усиливают акции, а туроператоры фиксируют повышенную активность рынка. Дополнительный фактор – это расширение перевозок. Так, Аэрофлот увеличил число рейсов в Мали до 9 в неделю в летний период, поддерживая интерес российских туристов, заявляют в АТОР. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем. У микрофона Сергей Григорьев. Германия взяла курс на масштабный реванш после поражения во Второй мировой войне, заявил Дмитрий Медведев. Продажи легковых автомобилей в России в апреле выросли на 15% год к году. И скандальный роман «Жары Рено» прочитала редактор международного отдела «Комсомольской правды» Екатерина Деева. Обменяемся впечатлениями в нашем эфире. Начнем с того, что Германия взяла курс на масштабный реванш после поражения во Второй мировой войне. Это заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Берлин сейчас официально обозначил задачу нанести России стратегическое поражение. Об этом написал зампред Совбеза в статье, которая опубликована на RT. Несколько тезисов из статьи Дмитрия Медведева приведу в нашем эфире. Угроза Трампа вывести США из НАТО разделяют Америку и Европу как никогда за последние 100 лет. Стратегическая автономия последние намного ближе, чем кажется. Германия так и не прошла реальную денацификацию, поскольку Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Сегодня ФРГ провозгласила Россию основной угрозой безопасности и миру, и курс на проведение масштабного реванша стал официальным. Начало СВО в 2022 году стало удобным предлогом Берлина для ужесточения антироссийской риторики, конфронтации и наигранной боязни России. Это лишь малая часть из высказываний, опубликованных в работе Дмитрия Медведева, но мы по ним тоже пройдемся. И по тем, которые я не успел озвучить, более подробно у нас на связи историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте и с наступающим праздником.
5: Взаимно. И вас тоже с наступающим праздником. 81-й годовщина Великой Победы. Сергей Борисович, я начну вот с какого, возможно, общего, но тем не менее важного вопроса. Почему именно Германии отводится некая такая особая и значимая роль? Потому что мы вроде противостоим Европе, НАТО, в конце концов, в том числе. И не одна Германия хочет создать самую мощную армию в Европе. Тут Польша уже изъявила такое желание. Почему мы про Британию не слышим и не читаем тоже в том числе? Что вы думаете вообще по этому поводу сегодня?
6: Понятно, почему Германия волнует прежде всего. Во-первых, Германия – это основополагающее государство в исторической континентальной Европе, вне всякого сомнения. Это один из основателей нынешнего Евросоюза вместе с французами. Ну и кроме того, никогда не забыть, что именно Германия была источником двух мировых войн в 20 веке. И вот эта тень, она никуда не ушла, о чем, собственно, и пишет Дмитрий Медведев в своей статье. Так что причина специального интереса к тому, что происходит именно в Германии, она понятна абсолютно.
5: Угу. Но вот я еще раз напомню, что не только немцы, но и поляки делают такие заявления и чуть ли не соревнуются в том, кто из них создаст самую сильную и многочисленную армию в Европе. Я сейчас для нашей аудитории напомню, что Польша уже объявила о планах создать к 30-му году армию численностью до 500 000 военнослужащих, в том числе 300 тысяч кадровых военных, 200 тысяч резервистов высокой готовности, да, а Германия, в свою очередь, утвердила новую стратегию Бундесвера, и цель там одна – превратить немецкую армию в самую сильную в Европе. Естественно, многие начинают вспоминать и проводить параллели с повторением сценария Второй мировой войны, и среди депутатов Госдумы тоже такие есть высказывания. Я вот, в частности, вижу слова члена Комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника. Правда, он говорит, что разница будет только в том, что войну против России начнет весь Евросоюз. Как вы считаете, вот эта подготовка, эта милитаризация Европы, неважно, от Польши, неважно, от Германии, она какую конечную цель преследует? Действительно, горячий военный конфликт с Россией?
6: Ну, сначала два слова по поводу этого такого странного соревнования. Угу. А кто больше нарастит, больше и быстрее нарастит свою армию, и больше, и масштаб, и опаснее угрозу будет проецировать на Россию. Все-таки у Германии шансов-то побольше. У Польши просто на этот объявленный план не найдется столько средств. А вот у Германии найдется. Это финансовый лидер все еще, при всех трудностях немецкой экономики, все еще финансовый лидер Европы. И денег она найдет. И там, кстати, в отличие от Польши, где там 300 плюс 200, да, основной состав, 300, штатный состав армии. А вот Германия хочет 460 тысяч иметь действующих военнослужащих штатного состава. Понимаете? И в этой связи готовится перейти опять к призыву. Вот сейчас у них до 2011 года был призыв, потом они его отменили, а сейчас реформируют свой призыв и готовятся, пока он контрактный, и готовятся перейти к обязательному призыву. То есть в этом смысле у Германии больше шансов иметь самую крупную армию в Западной Европе, да, к 30-му году. И кроме того, на стороне Германии еще и присущий ей, несомненно, такой исторический тевтонский дух, о котором напоминает Дмитрий Медведев в своей статье, и способность к самоорганизации довольно быстрой. Так что, думаю, у Германии больше шансов. Теперь, что касается Европы в целом. Европа в целом демонстрирует некую паническую реакцию на дистанцирование Соединенных Штатов. Соединенные Штаты при Трампе действительно перестают обеспечивать оборону Европы через океан. Пока сохраняют в основном ядерный зонтик, но вот войска собираются уже поэтапно выводить. Первая бригада уже пакует чемоданы, готовится отъехать. И из нынешних примерно 40 тысяч военнослужащих американских, чуть больше там, с наемным персоналом, видимо, могут уполовинить этот состав. Пока объявлено примерно от 5 до 10 тысяч, значит, отозвать назад. Но не исключено, что на этом Трамп не остановится. Он хочет показать Европе, что отныне она сама отвечает за свою безопасность, а Соединенные Штаты на расстоянии готовы оказывать платные военные услуги. То есть, если вы не справляетесь, вы звоните, и мы решим в каких-то важных для нас вопросах вмешаться, но мы возьмем за это деньги. Вот такая новая позиция Штатов и вызывает паническую реакцию ускоренной милитаризации. Но надо все-таки отделять объявляемые планы ныне от реальности. Далеко не все может быть реализовано из заявленных планов. В частности, придется пожертвовать многим европейцам и в первую очередь немцам своим социальным государством. А вот дадут ли избиратели совершить эту жертву во имя Молоха нового милитаризма, это еще не факт.
5: Хорошо, хорошо, будем наблюдать. Спасибо большое, Сергей Борисович, за ваши мысли и ваше мнение в нашем эфире. Это Сергей Станкевич, историк и политолог, независимый аналитик, был с нами на прямой связи. Почему Германии отводится особая роль в работе Дмитрия Медведева, в его статье, которая опубликована на RT, мы обсудили в нашем эфире. И еще одна тема для обсуждения. Продажи легковых автомобилей в России в апреле выросли на 15% год-году. Ну, а на авторынке наблюдается уже третий месяц подряд. Но эксперты уверены, что радоваться тут нечего. Далее рубрика «Под капотом».
7: Рекламно-информационная программа.
0: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
8: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Мы редко с вами пользуемся этой опцией. Если и пользуемся, то, как правило, довольно непродолжительное время. Но в жизни любого автомобилиста рано или поздно наступает такой момент, когда задним ходом надо проехать достаточно большое расстояние. На самом деле, ситуации, когда водитель должен очень долго ехать задним ходом, случаются. Например, автовладелец поставил машину на стоянку и затянул рукоять ручного тормоза, а колодки ручника в барабанных тормозах старые, да и проржавел механизм основательно. За ночь колодки прикипели, и когда водитель сорвал их, эти детали попросту развалились и заклинили одно из колес. Сложилась ситуация, когда вперед машина не едет, а вот назад еще может. Чтобы дотянуть до сервиса или просто выехать из двора, водитель вынужден долго ехать задом наперед. А выдержит ли двигатель и трансмиссия подобную нагрузку? В принципе, машина может выдержать многое. Если сжать педаль газа в пол, задним ходом можно разогнаться до 70 км в час. Такие эксперименты были, но вот если случайно дернуть рулем на такой скорости, то автомобиль вильнет в сторону, и дело может закончиться серьезным ДТП. Поэтому лучше ехать медленно и следить за оборотами двигателя. Скорее всего, это придется делать по звуку. Поскольку задняя передача самая мощная, то обороты резко подскакивают. Это не только довольно сильно увеличивает расход топлива, но и дает нагрузку на двигатель, что может кончиться совсем плохо. Дело в том, что при долгом движении назад силовой агрегат практически не охлаждается. Конструкция машины такова, что наиболее эффективное охлаждение происходит лишь при движении вперед. Если же долго ехать назад, особенно в летнюю жару, то двигатель быстро перегреется, а водитель этого может попросту не заметить, ведь он смотрит не на приборы, а через заднее стекло. Стоит ли говорить, что перегрев чреват целым букетом серьезных проблем? К самым опасным отнесем появление трещин на головке блока цилиндров, оплавление поршня, проворот вкладышей. Все это требует очень дорогого и квалифицированного ремонта. Да, и между прочим, если ДВС автомобиля и другие узлы обработаны по технологии компании «Супротек», то с такими проблемами вы, скорее всего, не столкнетесь. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
7: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
0: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
5: Скандальный роман Жанна Рено прочитал редактор международного отдела «Комсомольской правды» Екатерина Диева. В нашей студии обменяемся впечатлениями.
0: Реклама.
9: Международная компьютерная академия ТОП – крупнейшая экосистема очного и онлайн-образования в сфере информационных технологий. Включает школу, колледж, университет и десятки направлений дополнительного образования для детей и взрослых от 7 лет. Приемная кампания в колледж и вуз в самом разгаре. Подробности на сайте spb.top-academy.ru.
0: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге 458-9080. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Эксперт по Южному Кавказу Андрей Аришев о наращивании Евросоюзом инвестиций в Армению до уровня в 2,5 миллиарда евро.
11: Речь шла о 2,5 миллиардов долларов. 2,5 миллиарда долларов фигурируют уже достаточно давно. В качестве различных грантов, в качестве различных программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками, несуществующими, да, ну, очевидно, имеется в виду пророссийские фейки, в кавычках, дезинформации. Очевидно, некоторая часть этих денег распределена, но это очередная кормушка для того, чтобы осваивать финансовые потоки. Все это прекрасно понимают. Ну, в то же время необходимо создать определенный фон, пропагандистский фон, чтобы создать впечатление поддержки со стороны Европейского Союза, кстати, не только Европейского Союза, британцы, да, которые, как известно, не относятся к Европейскому Союзу, они же вышли оттуда, но тем не менее Кейт Стармер тоже там, и они подписали с Арменией декларацию о стратегическом партнерстве. Но тоже достаточно давний процесс, который начался, кстати говоря, и не при Пашиняне даже, а значительно раньше. Ну, сейчас просто люди, видимо, учуяли, так сказать, некое изменение геополитической конъюнктуры, в том числе и тесное сотрудничество Еревана с Баку и Анкарой. И вся эта европейская шумиха, эта европейская ширма, это, на мой взгляд, способ затуманить тесное сотрудничество, намечающееся в формате Азербайджан, Армения, Турция.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем. И обращу ваше внимание на невероятный для меня точно на материал на нашем портале kp.ru. Слушайте в заголовок. «Жбан водки и пытки ветеранами». В романе Жанна Рено о сибирском лагере для украинских детей зашкалил бред. Если вы думаете, что вы ослышались, нет. Речь идет о французском актере Жанне Рено, который пытается стать писателем. Ну, впрочем, может быть, уже и стал. Не могу сказать, что я что-то прочел в его исполнении, но есть люди, которые прочли. Вот этот скандальный роман Жанны Рено прочитал редактор международного отдела «Комсомольской правды» Екатерина Диева. Она с нами сейчас в прямой студии радио «Комсомольская правда». Екатерина, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Добрый день.
5: Долго читали?
12: Нет, я читаю быстро, в принципе, и нет там таких хитросплетений, в которых надо было бы долго вникать.
5: На языке оригинала или
12: на
5: перевод?
12: На языке оригинала, да, «Житаль Франсен».
5: У нас не переводили еще это, я думаю, что и не переведут.
12: У нас,
5: да?
12: Его и не переведут, и более того, его на Украине даже не переведут, потому что, ну, будет стыдно там такие истории публиковать.
5: Ага. В общем, какая-то фантасмагория, я уже так забегаю вперед и немножечко поспорю. Это первая работа Жана Рено, которого мы знаем по работе в фильме «Леон», который многим очень нравится?
12: Нет, не первая. Он стал писать в пандемию, когда его перестали совсем снимать, как и всех других. Он главная героиня двух его романов, да? Это второй, он называется.
5: А, у него уже второй.
12: Это второй,
5: плодовитый,
12: да.
5: Какой.
12: «Левазион», «Побег».
5: Ага.
12: Вот. И главная его героиня – это блондинка, сексапильная массажистка по имени Эмма, которую взяли к себе на работу французские спецслужбы, внешняя разведка.
5: А Эмма француженка, я так понимаю.
12: Конечно, ага. Француженка, да.
5: Так.
12: А почему ее взяли на работу спецслужбы Франции? У нее есть особый дар. Она вырабатывает волшебную жидкость. Там не написано, каким местом, но можно догадаться.
5: Глазами. Ну, плачет когда.
12: Конечно, да, слезами. И эта жидкость оказывает на людей невероятное влияние, она их может подчинить ими, она может узнать их мысли и так далее. Вот. Ну, первый роман был про приключения на Ближнем Востоке, маленьким тиражом очень разошелся. И Жан Рено решил вот пойти ва-банк и написать на очень хайповую для Запада тему об украинских детях похищенных. Да, говорила когда-то детский омбудсмен Украины, что их там 200 тысяч человек было насильно вывезено в Россию, тут над ними издеваются, русифицируются. Так вот, по версии Жана Рено, часть детей была отправлена в суровый сибирский ГУЛАГ, где они содержатся посреди дикой тайги, в окружении медведей, страшных надсмотрщиков, и там над ними издеваются. Ну, сразу оговорюсь, как ситуация реально, да, обстоит с украинскими детьми, это многие наши слушатели знают. Уверял долго Киев, что там какие-то были дикие масштабы. Когда попросили конкретные фамилии детей украинских, которые находятся в России и хотели бы как-то воссоединиться, наверное, с родными, там было 339 фамилий. И выяснилось также, что нашлись вдруг 150 человек, которые просто уехали в Германию, там жили с родителями. Но вы сами понимаете, в условиях конфликта, когда попадают наши военные и волонтеры на территории, где брошены целиком интернаты, да, побросали там детей, воспитанников, дети без родителей остались. Конечно, их вывозят сюда, чтобы их как-то спасать, им помогать. Они живут здесь с руководством своих интернатов. Им дали территорию лагерей отдыха, да, не ГУЛАГа и так далее. И наши власти заявляют, что... Пожалуйста, если есть желание воссоединиться с кем-то, мы никаких препятствий не чиним. Так и есть. Ну вот, а тут, значит, в сибирском лагере держат украинских подростков. И Эмма получает задание туда проникнуть. Но так-то на первый взгляд оно довольно сложно, конечно, но ей это просто, потому что, оказывается, вот для меня это стало откровением, и вы не знали, наверное, вся Россия окутана сетью ячеек сопротивления.
5: Ага.
12: Это нано-ячейки, связанные в одну сеть, которыми руководят французские спецслужбы.
5: Нано – это маленькие очень.
12: Маленькие, да. Они вот одну, говорят французские шпионы, значит, если раскроют Россию, то остальные все равно будут действовать.
5: Угу.
12: И вот именно каждому шагу помогают члены этих ячеек. Их очень просто отличить. Значит, мужчины все похожи на медведей. А женщины, они такой небанальной очень ориентации, и обычно под прикрытием чиновников действуют, чиновниц.
5: Они тоже похожи на медведя, просто на маленьких.
12: Нет, они, такие симпатичные, просто
5: симпатичные,
12: на мужчин не смотрят они, эти женщины.
5: Так.
12: Вот, и наша подруга Эмма, значит, так не спеша с расстановкой добирается до лагеря. А главное, как туда проникнуть, да? Ну, очень просто, на самом деле, проникнуть в тайный сибирский лагерь. Просто надо притвориться, она же русского не знает, вот не выучила еще, притвориться немой. И она представляется немым лейтенантом в СИН.
5: Их так же, у нас же это на каждом углу.
12: Да,
5: это обычное дело, никто не заподозрит.
12: Вот. И, значит, немая лейтенант СИН, переодевшись в форму в СИН, просто приходит и жестами показывает, что она приехала с проверкой, давайте тут все показывайте.
5: А все остальные язык немых понимают тоже, да? Без проблем.
12: Ну, а знаете, это как в анекдоте.
5: Международный.
12: Да, вошел мальчик хулю и так
5: далее.
12: Вот. Ну, пальцем она показывала, там какие-то были сопровождающие. Вот.
5: Потрясающе.
12: И действительно, украинских детей мучат. Вот главный герой, его зовут Лука Мороз.
13: О, как!
12: Первая пытка, которую ему устроили, это его заставили называться Морозовым, что было для него невыносимо.
13: То есть Мороз – это украинская фамилия, а Морозов – это российская, это русская, и поэтому это невыносимо.
12: Да-да-да, это вот расисты, как нас там называют в романе, вот они такое, значит, устроили. Ну, этот Лука там бежит из лагеря, он взламывает дверь, как водится при побегах в России, чугунной сковородой. Вот. Его ранят в плечо, и дальше Эммет его выручает. И вот потом, когда уже, конечно, ей удалось его вывести, очень легко тоже вывозятся из России люди, вот он рассказал, как их пытали в этом лагере. Я должна это прямо зачитать дальше.
13: Да, слушай внимательно.
12: «Каждый день после обеда нас заваливали уроками истории о Великой России. Каждую неделю мы должны были слушать рассказы ветеранов». Ну, жуткие пытки совершенно. «Вечером нам показывали пропагандистские фильмы. Из громкоговорителей гремели патриотические песни». И вот из-за чего он в карцер загремел, он разбил 4 громкоговорителя. Ну, понимаете...
13: Дотянулся же.
12: Да, благодаря телесным жидкостям, там, магическому действию, его вызволило все-таки. И вот у кого на Западе от таких слов не закипят вообще телесные жидкости, когда люди прочтут о заключениях Луки, понимаете? Ну, и там, конечно, отдельно доставляют реалии, которые Жан Рено описал. У нас был, по-моему, 2 раза, на пару дней он представлял какие-то фильмы, типа «Розовая пантера». Mm-hmm. Ну, во-первых, везде водка, ее пьют везде. Ее пьют 3 православных, как он пишет, Лепо-папа, в купе прямо вот со ствола. В баре гостиницы только водка стоит. И, конечно, хозяйка сибирской избы, которая встречает путешественников с порога, предлагает им тот самый жбан водки с медом.
13: О, да. Даже так.
12: А вот чем его принято закусывать в России?
13: Ну-ка, удивите меня селедкой.
12: Нет, пончиками с мясом.
13: Это что такое?
12: Это типичная русская закуска по версии Жана Рено.
13: Беляш.
12: Нет, сказано пончики, лебени. Вот.
13: И ведь на трудности перевода не спишешь, потому что вы французский в совершенстве знаете.
12: Да,
13: я почему спросил,
12: да? Да, пончики есть, не пирожки, а пончики. Ну и вот с именами, конечно, там все замечательно. Один из персонажей – это шпион службы, как они называют для нас, разведчик, шпион службы внешней разведки России, с которым она знакомится, чтобы внедриться. Его зовут Сергей Антон Соколов. Сергей Антон – типичное русское имя. А главное, вот какие у него отличительные черты, как водится в нашей службе внешней разведки. Он фанат японского эротического связывания «Шибари», а также Достоевского, который он каждый день читает запоем, и художника американского Энди Уорхола, который, как нам известно, писал «Банки с супом» Кэмпбелл. Вот он бредит Уорхолом и Достоевским.
13: И супом.
12: И супом, да. Значит, гида дает этой массажистке из ФСБ. Как зовут гида этого? Значит, Игорь Стравинский.
13: Ух ты! С козырей зашел.
12: С козырей, да, он композитор. Далеко не ходил Жан Рено за фамилиями. Там фигурирует еще обвиненный в измене родине русский. Его фамилия, конечно, Андропов.
13: Вот так вот.
12: Ну и украинцы друг друга называют, тоже интересно.
13: Например?
12: Бадас мягкотелый и Бадхан грустный.
13: Ага.
12: Вот так они...
13: Но лишь бы не на «ов» заканчивалось, да?
12: Нет,
13: грустный,
12: мягкотелый,
13: лютый, там вот что-то вот в этом роде.
12: Ну и полно таких реалий, там даже все вот пересказывать не хочется. И так вот посмотришь на это со стороны и думаешь, что же... за бред, товарищ. Еще вот последний расскажу, яркий момент.
13: Да, давайте.
12: Как Лука-то этот, бедный Мороз, он попал-то, как вообще, как его украли? Об этом автор не пишет. Но Лука все время вспоминает мазанку своей бабушки в Одессе, где он жил очень хорошо.
13: Мазанка в Одессе.
12: Да, Одесса – город мазанок, это тоже известно. И, мне кажется, тут ясно, как его похитили, потому что ведь темными ночами российские боевые пловцы выходят из вод Черного моря и из мазанок в Одессе похищают огромное, чтобы их потом мучить ветеранами.
13: Слушайте, толстая эта книжка? Жаль, не принесли вы ее? Или вы в электронном виде
12: читали?
13: Я
12: в электронном виде читала. Слушайте, там она приличная, там страниц 300. Ну, там очень много отступлений, секса.
13: Ну, прям роман.
12: Рассказов об искусстве, да. Ну, конечно, он не сам писал, ему помогала дама там из издательства, судя по всему, потому что у Рено нет высшего образования.
13: Понятно.
12: Закончил курсы актерского.
13: Понятно. Ну, в общем, 10 причин, почему вам не нужно это читать, потому что все самое интересное мы уже рассказали, поняли, какой это бред. Спасибо большое, Екатерина Деева, редактор международного отдела «Комсомольской правды», была с нами в студии. Спасибо большое.
12: Спасибо.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров.
15: Нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную со соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар агентство. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Ну, из-за организации каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб. И вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют, а на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
0: В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
10: Спецслужбы усилили меры безопасности Владимира Путина перед 9 мая. Защита главы государства обеспечивает с учетом угроз со стороны Украины сорвать праздничные мероприятия в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ведомство принимает все необходимые меры для предотвращения возможных провокаций во время торжеств на Красной площади. Ранее власти предупредили о временных ограничениях мобильной связи и работы навигационных сервисов в столице в День Победы.
0: Об атаках.
10: Российские системы ПВО уничтожили 570 украинских беспилотников за последние сутки. Как заявили в Минобороны, зенитчики также перехватили 4 реактивных снаряда «Хаймарс» и 3 управляемые авиабомбы. Украинская армия потеряла более 1200 солдат за последние сутки.
0: О политике.
10: МИД России обвинил руководство Армении в нарушении обещаний не предпринимать шагов против Москвы. Никол Пашинян проигнорировал угрозы Владимира Зеленского в адрес российской столицы во время его визита на саммит в Ереван. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что армянский премьер не одернул главу киевского режима. Дипломат подчеркнула, что такие действия противоречат недавним заверениям руководства республики о сохранении партнерских отношений.
17: О Дне Победы.
10: Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет исключительно в онлайн-формате. Такое решение приняли из соображений безопасности, заявили в Кремле. Как отмечается, традиционное шествие заменили трансляцией портретов героев на экранах и в соцсетях. Ранее организаторы уже отказывались от точных маршей во время пандемии.
17: Обо всем.
10: Личности экипажа штурмовика Ил-2 установили в Калининградской области. Поисковики и сотрудники Следственного комитета обнаружили останки капитана Машковцева и стрелка Михеева в Зеленоградском округе. Об этом сообщило региональное управление ведомства. На месте падения самолета нашли двигатель с серийным номером и 4 боевые гранаты, которые помогли идентифицировать героев. Самолет потерпел крушение в апреле 1945 года во время боев за поселок Красновка. Бронированный Ил-2 считали самым массовым боевым самолетом в истории, а противник называл его «черной смертью» за высокую живучесть.
17: О валютах.
10: Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте на kp.ru.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Многоквартирный дом поврежден при атаке украинских дронов в Перми. Никто не ранен, жильцов эвакуировали. Число сбитых в четверг на подлете к Москве БПЛА достигло 33, сообщил мэр Сергей Собянин. Около 20% российских банков работают себе в убыток. Это стало рекордом с 2022 года. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. Будем обсуждать. Ну и начнем сейчас с темы, которая была в самом начале озвучено. Многоквартирный дом поврежден при атаке украинских дронов в Перми. Никто не ранен. Жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. В Пермском муниципальном округе пострадало административное здание. Травму получил один мужчина, добавил он. И губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также сообщил об очередной атаке беспилотников на столицу региона. По его словам, прилет вражеского БПЛА был совершен на одно из промышленных предприятий Пермского края. Все оперативные службы работают на месте, жертв и пострадавших нет. Несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков сейчас работают экстренные службы. Также в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб. Все подробности мы услышим от журналиста «Комсомольской правды» в Пермском крае. Борис Меркушев с нами на прямой связи. Борис, я вас приветствую. Расскажите, что удалось узнать к этой минуте, что вам известно, какая обстановка сейчас?
18: Да, добрый день, коллеги, добрый день, слушатели. Ну, вы так все подробно достаточно рассказали. Сейчас, ну, действительно, на месте, где прилетел дрон по жилому дому, работают оперативные службы. На месте, где дрон прилетел на предприятие, тоже самое, тоже оперативные службы работают. Ну и в целом, ну, вообще уже, наверное, с начала мая вот в таком режиме живем. Первого-второго у нас были прилеты, потом небольшое затишье, и вот сегодня опять. Но сегодня, в отличие от других дней, было как-то посерьезнее, что ли. Сегодня сирены, во-первых, выли очень громко, и это было отчетливо слышно у нас, недалеко от редакции. И вот так заставило нас немножко встревожиться, так скажем. И вот после этого пошли сообщения, да, об одном за другим прилетах. Но в целом пока ситуация без изменений. Вот эти вот три прилета зафиксированы. Пока больше никаких опасностей вот на сегодняшний час нету.
5: Угу. Борис, я благодарю вас за эту информацию. Держите нас, пожалуйста, в курсе, что происходит. Вот еще раз важный момент. Сейчас обстановка какая в Пермском крае? По-прежнему режим беспилотной опасности действует и существует. Что вы лично видели, слышали?
18: Да, режим беспилотной опасности пока официально не снимали. Режим пока есть, ну, не воют сирены, по крайней мере, уже ни в центре, ни где-то еще. Вот. Но на всякий случай он пока сохраняется. Возможно, и в аэропорту Соликамска, и в аэропорту Перми ввели режим ковер еще с 10 часов. или с 11, по-моему, если быть точным. Да, и он пока тоже сохраняется.
5: Спасибо большое за эту информацию. В нашем эфире был Борис Меркушев, журналист «Комсомольской правды» в Пермском крае. Мы обсудили ситуацию в регионе. Там многоквартирный дом поврежден при атаке украинских дронов в Перми. Никто не ранен, и жильцов эвакуировали. Губернатор Пермского края написал дословно, что в результате атаки беспилотников поврежден многоквартирный дом, жертв нет, выделено жирным шрифтом. Оперативные экстренные службы работают сейчас на месте. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы, и с ними уже работают психологи. Административное здание в Пермском муниципальном округе также повреждено. Пострадал один мужчина, оказывается, ему необходимая помощь. Ну и число сбитых на подлете к Москве по ПЛА достигло 33. Ну а в свою очередь я напомню, что официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала диппредставительств и иностранных граждан.
19: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
5: Ну, а также эту тему в нашем эфире будет продолжать сейчас военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
20: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
21: Вчера официальный представитель МИДа Мария Захарова еще раз предупредила и Киев, его жителей, дипломатов, да, пожалуй, предупредила и всю Европу, что если случится покушение на парад Победы со стороны украинских войск по указанию Зеленского, то будет очень серьезный ответ. Но вы обратили внимание, Европа молчит. Вы знаете, к этому грозному, варварскому, террористическому заявлению Зеленского Европа отнеслась как к невинной шутке мальчика из киевского дурдома. Но теперь у нас возникает вопрос. Вот Министерство обороны сделало грозное заявление и предупредило, что будет наносить массированный удар по центру Киева в том случае, если будут удары по параду Победы по центру Москвы. Ну и, естественно, нас еще раз интересует, а по каким целям будем бить своими ракетами и беспилотниками по центру Киева. Ну, эти объекты уже много раз назывались. Но, пожалуй, самый главный из этих объектов – это украинский бандера-фашист Зеленский, который решился заявить о том, что может отважиться на этот террористический акт. Конечно, для нашей разведки, которая работает сегодня в Киеве, задача номер один, где будет Зеленский 9 мая. Будет ли он смываться в Берлин, Париж или в любимый Лондон, или сбежит куда-нибудь подо Львов, в бандеровскую столицу, или же, может быть, будет спасаться на заглубленном командном пути бывшего Киевского военного округа. Это для нас цель номер один. Но остальное вы тоже знаете. Это Верховная Рада, это СБУ, это Министерство обороны, это Генеральный штаб и, естественно, Банковый. Но тут вопрос, а чем будем бить? Ну, я вам подскажу и наверняка угадаю. Я думаю, что если будет ответка Москвы на покушение на парад Победы, то будем бить и орешником, и калибром, и кинжалом, и Х-32. И, безусловно, полетит для удара по центру Киева огромная стая наших лучших ударных беспилотников. Я сегодня думаю и о другом. А какова же все-таки вероятность этого покушения, о котором заявил в Ереване Зеленский? Вы знаете, если учитывать то, что этот человек ненормальный, то здесь можно, если бы бухгалтерски ответить, то 51% я бы ставил «да», что такое может случиться. Ну и 49% это, возможно, благоразумие какое-то у Зеленского или в его окружении все-таки сыграет какую-то тормозящую роль. Я сегодня думаю о том, что в военных кругах Украины может найти свой полковник Штауфенберг. Да, тот самый, который в свое время покушался на Гитлера. Я говорю это потому, что знаю, что в самых высоких военных кругах Украины есть очень

0: украинских войск. Ну и мне бы хотелось, чтобы, если такое случится, Министерство обороны сдержало свое слово. А еще я думаю о том, что если такое случится, если Зеленский все-таки даст команду о нападении, то 9 мая 2026 года должно стать последним днем его жизни. Разговор наш будет короткий. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Около 20% российских банков работают себе в убыток. Это стало рекордом с 2022 года. Подробнее через 2 минуты.
1: Новости. Главное.
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Владимир Путин встретится с зарубежными гостями после парада 9 мая. Глава государства планирует провести целую серию двусторонних переговоров с лидерами стран, которые приедут в Москву на празднование. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, помощник президента Юрий Ушаков сегодня проведет специальный брифинг и раскроет детали международной программы мероприятий. Мария Захарова обвинила руководство Армении в предоставлении трибуны Владимиру Зеленскому для русофобских выпадов. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что российское общество с возмущением встретило радушный прием главы киевского режима в Ереване. По ее словам, Никол Пашинян нарушил обещание не предпринимать шагов против Москвы, позволив угрожать нашей стране. Страйкбольная граната взорвалась в руках у ученицы в ростовской школе. Это сообщает местное МВД. Инцидент произошел в городе Миллерово. Девочка получила ожог руки и уже оказали медпомощь. Выясняются подробности.
1: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
5: Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. И еще несколько тем для обсуждения в нашем эфире. Около 20% российских банков работают себе в убыток. Об этом стало известно из отчета Центробанка Российской Федерации. Количество убыточных кредитных организаций стало рекордным с 2022 года. И вот как это скажется на россиянах, разбирался Егор Волгин.
6: Российские банки уходят в минус. С начала года число убыточных банков в нашей стране увеличилось почти вдвое. Если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60. Такие данные публиковали в Центробанке. Это около 20% всех участников рынка. Если же говорить в целом о кредитных организациях, то число убыточных почти достигло 80. Это максимальное значение с 2022 года. В первую очередь в минус уходят небольшие игроки, чья совокупная доля в активах сектора не превышает 1%. По словам экспертов, во многом это связано с накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Регулятор держал ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21% более полугода и начал медленно снижать ее только в июне прошлого года. К тому же надзорный орган постоянно ужесточал требования к заемщикам, чтобы охладить рынок кредитования. А именно этот инструмент является главным источником дохода банков, заявил радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
7: Банки при всей их автономности и действиях в финансовой сфере накрепко связаны, особенно малые банки, с реальным производством и реальной экономикой. Для банков самый главный доход – это возможность кредитования юридических лиц и физических лиц. При высокой ключевой ставке Центрального банка стагнирует процесс производства со всеми вытекающими отсюда последствиями. У нас темп роста где-то 0,5-1%. В таких условиях говорить о развитии кредита и возможностей банков заработать

0: Зарабатывать нет практически никаких.
1: По словам представителей ЦБ, сами по себе убытки у отдельных банков не свидетельствуют о проблемах. И в целом объем убытков отрасли по сравнению с прошлым годом даже уменьшился на фоне снижения ключевой ставки. Однако аналитики указывают именно на рост количества убыточных банков, что является тревожным звоночком для отрасли. А на фоне постоянных новостей об ухудшении качества заемщиков и увеличении просрочки по кредитам вполне можно ожидать грядущей волны закрытия мелких банков, подчеркнул Михаил Беляев.
0: Банки не зарабатывают, потому что сокращается вот этот вот кредитный процесс. Свидетельствует об этом просрочка физических и юридических лиц. Просроченный кредит отражается негативно на показателях коммерческих банков, по которым они отчитываются перед банком центральным. И это служит поводом для надзорных мероприятий в отношении банков. А любое надзорное мероприятие – это первый шаг к тому, чтобы банк прекратил свое существование. Так что на горизонте, судя по всему, вполне отчетливо вырисовываются контуры новой волны отзыва лицензий, но не произнесу слово «массовый», хотя очень хочется его произнести.
1: В то же время эксперты подчеркивают, что клиентам крупных банков бояться нечего, так как банковский сектор остается прибыльным, просто становится более неоднородным. Прибыль концентрируется у крупнейших участников, а рынок постепенно движется к консолидации. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: При этом в России вырос интерес к ипотеке по рыночным ставкам. Эксперты отмечают, что полноценное оживление рынка возможно при снижении ключевой ставки. Все подробности у Юрия Кораблева.
3: Честное риэлторское.
4: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В апреле, по данным Дом.РФ, было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на треть больше, чем в том же месяце прошлого года. Объемы кредитования в прошлом месяце составили почти 360 миллиардов рублей. Рост составил 25% год-году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок ипотеки оживает, но пока до адекватных рыночных ставок еще далеко. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.
5: Ну, действительно, мы заметили о том, что рыночную, именно рыночную, обращаю ваше внимание, ипотечные кредиты начали брать люди вот даже ту ставку высокую, которая сегодня есть. Льготная ипотека у нас, так сказать, трансформируется более жесткие правила, поэтому, конечно, люди пользуются рыночной ипотекой. Это не большой всплеск по отношению там, к ипотеке, когда была она доступна, скажем так, да, когда были ставки там 9-8. Но это, да, конечно, признак того, что рынок чуть-чуть оживает. Ждать повышения стоимости вторички и первички не стоит, так как все-таки еще не пришло такой спрос на ипотеку, как был при нормальной ставке, там, 8%, 9%, 10%. Поэтому, когда мы увидим ставки по ипотеке 12-ю, она будет более популярной, тогда можем говорить о том, что действительно корректировка стоимости квартир на вторичке и первичке может пойти вверх. Но до этого нам еще далеко. Я думаю, что мы такие ставки увидим, ну, не раньше, чем через 1,5-2 года.
4: Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до почти 19%. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
3: Честная риэлторская.
2: О других новостях экономики расскажет мой коллега Евгений Проскуряков.
3: Экономика на радио КП.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И первым делом мы обсудим самолеты. Полностью импортозамещенный российский самолет Superjet 100 может приступить к регулярным рейсам до конца этого года. А сертификация запланирована на август. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. А мы решили выяснить, что стоит за этими словами, и обратились к известному авиаэксперту Роману Гусарову. По его словам, это означает, что самолет со всеми импортозамещенными совмещенными компонентами, выполнил львиную долю полетов по программе сертификации. Например, в конце марта Superjet 100 летал в Архангельск, где успешно прошли испытания на обледенение. Как правило, это один из финальных этапов сертификационных испытаний. И это говорит о том, что завершение близко. Кроме того, на днях была информация, что двигатель PD-8, который предназначен для Суперджета, испытали на стенде, забрасывая туда на скорости 900 км в час ледяную дробь. Двигатель все выдержал без повреждений и отработал нормально. Это тоже одна из финальных стадий. Кстати, одним из самых зрелищных этапов было испытание взлета и посадки на залитой водой полосе. На аэродроме смонтировали так называемый бассейн длиной более 70 метров и шириной в 12 метров, а толщина слоя воды составляла 3 сантиметра. Самолет должен был приземлиться в этот бассейн, не сойти с полосы, не выкатиться за ее пределы, то есть держать тормозной путь и чтобы брызги не вывели двигатель из строя. А потом ему надо было взлететь в таких же условиях. Это испытание было пройдено и показало, что самолет можно эксплуатировать в условиях сильного дождя. То есть и двигатель, и весь самолет уже близки к получению сертификата. Без этого документа самолет не может быть допущен до перевозки пассажиров. Он свидетельствует, что лайнер надежен, безопасен и на нем можно перевозить людей. А вот куда совершит первый рейс импортозамещенный Суперджет, пока неизвестно. Это зависит от компании, которая купит самолет. Например, первый рейс самолета сухой Суперджет 100 еще с иностранными компонентами, который состоялся в 2011 году, был из Еревана в Москву. Потому что самолет купила армянская авиакомпания. На сегодня в различной стадии готовности находятся 26 серийных самолетов, а контракты заключены на 42 лайнера. 8 лайнеров купят Аэрофлот, Азимут и Red Wings. Кроме того, заключен меморандум с индийской компанией HAL. И еще мы сегодня обсудим отрицательную инфляцию, которая пришла в Россию. Как отрапортовал Росстат, впервые с августа прошлого года недельная инфляция в стране упала ниже нуля. Точнее говоря, за период с 24 апреля по 4 мая цены в среднем снизились на 0,02%. Как говорится, мелочь, а приятно. Почему же снижаются цены? Первая причина – это укрепление рубля. За апрель курс рубля к доллару вырос на 8,5%. Это самое мощное укрепление среди всех мировых валют. Логично, что импорт в таких условиях дешевеет. Особенно тот импорт, который привозят и сразу продают. То есть он влияет на инфляцию моментально. Это не телефоны или компьютеры, а в основном продукты. Например, за неделю подешевели перец, яблоки и бананы. И вторая причина снижения инфляции – это теплая погода. Да, в конце апреля некоторые регионы России накрыли мокрые снегопады. Но до этого было даже слишком тепло для середины весны, что отразилось на цене овощей, в первую очередь тепличных. Температура выше, солнце светит дольше, электричество на обогрев теплиц нужно меньше, вот себестоимость и снижается. Например, помидоры подешевели на 8,5%, а огурцы почти на 12%. Напомню, что все это за неделю, и именно огурцы стали самым подешевевшим товаром за эти 7 дней. Как тут не вспомнить, что в феврале мы поражались резкому росту цен на эти овощи и при этом прогнозировали, в середине весны огурцы подешевеют, что и случилось. Впрочем, не все товары радуют нас падением цен. Морковка, свекла и лук за неделю прибавили в цене 1%, капуста почти 3%. Тут причина в том, что сейчас для этих овощей низкий сезон. Урожай собрали больше полугода назад, до нового еще не один месяц, хранить их тяжело, поэтому на прилавках много импорта. Выход из ситуации один – ждать. Примерно в середине лета на прилавки начнут поступать отечественные овощи борщевого набора и цены пойдут вниз. Что касается услуг, то с особым цинизмом начали дорожать путевки на курорты. Например, отдых на Черноморском побережье России за неделю прибавил в цене 8,5%, а путевки в Юго-Восточную Азию – 3,5%.
3: Экономика на Радио КП. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержания гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные «#125». Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас #125 и узнайте, как это сделать. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: 13.30 в Петербурге, в студии Кирилл Маржула. Здравствуйте.
3: О фейках.
8: В МЧС Ленобласти опровергли информацию об аварии судна в порту Приморск с разливом топлива. Как рассказали в пресс-службе ведомства, Главное управление призывает граждан не верить этим сообщениям и не распространять неверную информацию. Уважаемые граждане, сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам, добавили в МЧС.
3: О людях.
8: 299 человек пропали без вести в городе за минувший месяц. Об этом рассказали в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт». Большинство из пропавших, 199 человек, удалось найти живыми. Однако есть и погибшие – 24 человека. Кроме того, местонахождение 28 человек осталось неизвестным. Жители города и области просят ознакомиться с альбомом, содержащим ориентировки всех без вести пропавших граждан. В случае опознания кого-либо или получения какой-либо информации – просят незамедлительно сообщить по телефону 8 800 700 ровно 54 52.
3: О запретах.
8: Запретить сайты с экскурсиями по крышам потребовала прокуратура Петербурга. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, мониторинг выявил сайты, на которых публикуются данные об организации незаконных экскурсий и прогулок по крышам жилых домов. Эти интернет-ресурсы доступны всем желающим без регистрации. В суд Центрального района поступило административно-исковое заявление от прокурора с просьбой признать эту информацию запрещенной для распространения на территории России.
3: О технологиях.
8: Нейросетевой комплекс «Городовой» уже обнаружил в новом сезоне первые ямы. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ. В ходе проверки территории организации на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова, проведенной с помощью технологий компьютерного зрения, были зафиксированы повреждения асфальтового покрытия. За выявленные нарушения на организацию наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Отмечается, что в случае неустранения дефектов и их повторной фиксации штрафные санкции будут применены вновь.
3: О валютах.
8: Официальный курс доллара – 75 рублей 22 копейки, евро – 88,06 и курс юаня – 10 рублей 99 копеек.
3: О погоде.
8: На погоду в области сегодня влияет циклон, идущий с запада. В Петербурге прогнозируется переменная облачность без осадков, в то время как на юге области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в городе от 10 до 12 градусов и 10-15 градусов по области. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра в пятницу нам обещают без осадков. Ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 13, плюс 15. Ну а сейчас в городе плюс 11 градусов. Срочные новости читайте на сайте kp.ru, подкасты и свежие программы на нашем сайте radiokp.ru.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Тегеран и Вашингтон близки к подписанию соглашения о смягчении блокады Ирана в обмен на постепенное открытие Армузского пролива. Тонометры, глюкометры и передающие показания о здоровье человека врачу онлайн хотят узаконить в России. И среди москвичей набирает популярность судебный туризм. Что это такое, кто на него подсел? Эти и другие темы подробнее в нашем эфире будем обсуждать в ближайшие минуты. Ну а пока начнем с того, что Тегеран и Вашингтон близки к подписанию соглашения о смягчении блокады Ирана в обмен на постепенное открытие Армузского пролива. Об этом сообщает Аль-Арабия, и по данным телеканала, также Иран и США в ближайшие часы могут решить проблему судов, которые все еще заблокированы в упомянутом Армузском проливе. Около 1500 танкеров, даже чуть больше, и других судов находятся сейчас около Армузского пролива и не могут через него пройти. А военно-морские силы США пока могут сопровождать через акваторию, и пока им удалось лишь сопроводить два судна, об этом сообщает телеканал CNN. Что же будет дальше? Давайте обсуждать. Востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса Олег Макаренко. Олег Анатольевич, я вас приветствую, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Олег Анатольевич, ну вот Тегеран и Вашингтон вроде как близки к подписанию соглашения о смягчении блокады Ирана, но смягчение ли нужно Ирану или полное отсутствие этой самой блокады со стороны Соединенных Штатов? Насколько вот эти словесные интервенции, пусть даже от арабского источника, на ваш взгляд, соответствуют действительности, поскольку мы видим, что очень много заявлений, но не всегда они соответствуют истине?
9: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Армузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов. И когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень и очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Арабии, может сейчас случиться. Потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, вот что самое интересное, невозможно.
2: А почему же это невозможно сделать, на ваш взгляд? Трамп-то, мне кажется, готов сдать назад, потому что у него рейтинги падают, и это вынуждает его, ну, там, не знаю, там перепрыгивать в воздухе, переобуваясь на иранском направлении, и надо мучительно искать выход. Тут выборы в Конгресс на кону, а рейтинги-то у него падают.
9: Ну вот это рамочное соглашение, вот буквально вот сейчас, которое, возможно, будет подписано, оно ему и выгодно, потому что он таким способом скажет: смотрите, я договорился с нынешним руководством Ирана, и, значит, та операция, которую мы проводили, была абсолютно правильной, и, в принципе, можно считать уже себя победителем. А для Ирана это очень важные вопросы. Первый вопрос – это снятие всех экономических санкций. Пока корабли у них находятся под контролем, и они не могут выйти, и ситуация на нефтяном рынке ухудшается, Иран может давить на Соединенные Штаты, может влиять на те же самые рейтинги Трампа, и Трампу будет прилетать что со стороны республиканцев, что со стороны европейцев и что со стороны демократов, не останавливаясь. Поэтому Ирану это абсолютно невыгодно. Дальше, как только будет послабление, американцы сильнее будут сжимать Иран и принуждать его к реализации своего видения ядерной программы Ирана, своего видения дальнейшего политического курса этого государства. То есть вот это подписание, оно не выгодно Ирану, но очень выгодно Соединенным Штатам.
2: Олег Анатольевич, мы видим, что с Ираном сложно договариваться, да, тем более, что условия сами себе усложнили Соединенные Штаты, потому что, вот, ну, предположим, да, Иран пойдет на какую-то сделку, если будет смягчение санкций в его адрес со стороны Соединенных Штатов, да, от возвращения активов, которые были заблокированы, но в этом случае Трамп окажется в невыгодной позиции, потому что это соглашение будет даже хуже, чем сделка, которая была при Обаме там, в 2015 году. И мы еще помимо выборов в Конгресс, которые дамокловым мечом висят над Трампом, еще нельзя забывать про скорые переговоры с Китаем, который тоже очень заинтересован в Ормузском проливе и в Иране, и в его нефти. И там о чем-то придется Трампу с Си Цзиньпином разговаривать. А чем он туда поедет, как он любит говорить, а какие у него карты будут на руках?
9: Ну, карт у них никаких и не будет. Если Иран откажется, значит, карт нет, и разговаривать с Си Цзиньпином по поводу Ормузского пролива практически не о чем. Ну, но надо понимать, что Ирану главное не частичная отмена, а фактическая полная отмена санкций. Поэтому то, что сейчас происходит, ну, я думаю, что это практически невозможное подписание. Невозможное подписание такого таких договоренностей. Какой смысл в подписании приостановки боевых действий на 30 дней с целью договориться? Если вы выпустите корабли, значит, вы дадите возможность Трампу заявлять, что он действительно победил. А если нет, то вы сможете влиять на рынок. В этом случае принуждая Трампу к той договоренности, которая выгодна самому Ирану. Угу. Поэтому вот то, что сейчас в средствах массовой информации муссируется, я думаю, что это практически невозможно.
2: Или разведка боем, в конце концов, чтобы посмотреть, какова будет реакция с той или иной стороны. Будем наблюдать и дальше. Олег Анатольевич, я вас благодарю. Олег Макаренко, востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса, был с нами на прямой связи. Тонометры, глюкометры и кардиотографы, которые передают показания здоровья человека врачу онлайн, хотят узаконить в России. С 2023 года в нашей стране идет эксперимент по внедрению таких устройств пациентам, которые больны теми или иными недугами. Эту тему подробнее в нашем эфире раскроет мой коллега Василий Воронин.
10: В России законодательно урегулируют использование персональных медицинских помощников. Такие устройства в экспериментальном порядке начали внедрять в различных регионах нашей страны в 2023 году. По состоянию на декабрь 2025 года к системе было подключено более 382 тысяч устройств – глюкометров, тонометров и кардиотокографов отечественного производства. Устройства передают данные онлайн на специальную платформу, доступ к которой есть у лечащего врача пациента, и он может регулярно следить за состоянием человека без постоянных очных визитов. В эксперименте участвовали пациенты с диагнозами артериальная гипертензия, сахарный диабет, а также беременные женщины. Все они получали устройство на бесплатной основе. Экспериментальный порядок показал хорошие результаты, поэтому в правительстве планируют полноценно урегулировать правила получения и использования персональных медицинских помощников. По словам врачей, такие устройства серьезно помогают как врачам, так и пациентам. И особенно важно дать возможность получить их людям в удаленных районах, где доступ к медицинской помощи затруднен. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
11: Идеальная эта история или близкая к идеальной, потому что нет разрыва, скажем так, взаимодействия. Пациент не выпадает из-под контроля. У пациента больше спокойствия, меньше тревоги, что доктор знает, что с ним происходит. И всех это, в принципе, дисциплинирует. Поэтому, на мой взгляд, очень хорошая история. Было бы это доступно не только в центральной части, но и на периферии. Особенно там, где вообще усложнен доступ к врачу. Прям было бы очень хорошо. Я обеими руками за.
10: Согласно стратегии цифровой трансформации отрасли здравоохранения, к 2030 году устройствами дистанционного мониторинга должны быть обеспечены 50% нуждающихся пациентов. В тот же срок планируется добиться полного перехода на отечественные медиаизделия и программное обеспечение для дистанционной диагностики. Однако некоторые специалисты подчеркнули, что, несмотря на удобство этих устройств, подойдут они далеко не всем пациентам. Особенно это касается пожилых граждан, которые порой не способны справиться со сложной техникой. И это необходимо учитывать, заявил радио «Комсомольская правда» сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал.
12: Прогресс не остановить. Внедрение таких приборов, в общем, оправдано. Но тут есть некоторые «но», связанные с тем, что далеко не все пациенты могут справиться с подобными приборами и правильно измерить, и вовремя это сделать. Этот риск будет иметь место. Особенно там люди пожилые, деменции, которые иногда просто не помнят каких-то элементарных вещей, плохо ориентируются. Поэтому использование таких приборов не может быть панацеей для всех случаев.
10: К тому же, уже сейчас необходимо думать и о следующем этапе развития сценариев использования носимых помощников, говорят эксперты. Так необходимо внедрять обработку показаний приборов с помощью искусственного интеллекта. Тогда врачу не придется вычленять из общего потока данных об уровне сахара и крови или артериального давления моменты, на которые стоит обратить внимание. И это будет экономить время как врачу, так и пациенту. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Среди москвичей набирает популярность судебный туризм. Что это такое и кто на него подсел, обсудим подробнее в эфире через 2 минуты.
3: Реклама.
13: Что объединяет ретро, инноватику и музыку? Самое яркое событие транспортной отрасли – фестиваль «Транспортфест». Зона радио «Комсомольская правда» ждет вас. Интересные гости, розыгрыши и подарки с 22 по 23 мая. Манежная площадь. Подробности на сайте transportfest.ru. 6+.

0: 8 мая в концертном зале «Колизей». Невский проспект, дом 100, состоится уникальное событие – концерт ударно-мелодического оркестра «Маримба Микс». В программе знаменитые композиции предвоенных и военных лет, бережно передающие чувства и настроения советских людей тех лет, их мечты, стремления, героизм и радость победы. Солисты – Светлана Манчак и Владимир Самсонов. 8 мая – «Маримба Микс» в концертном зале «Колизей» на Невском. 6+.
1: 16 мая в БКЗ «Октябрьский» концерт хора Сретенского монастыря с новой программой, посвященной победе. Нетленная музыка военной поры и пронзительная поэзия. Соборный образ российской певческой культуры соединит времена и народы. Прошлое и будущее великой страны. Музыкальное приношение великой победе через вечную музыку военной поры и наши горящие сердца. 16 мая. БКЗ «Октябрьский». Хор Сретенского монастыря. Билеты в кассах города. 6+.
2: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге 458-90-80.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение главных тем дня, как вы понимаете. И еще один материал с нашего портала kp.ru в рубрике «Общество». Заголовок гласит: «Я на Леночку пришла посмотреть, бедняжка наша». В России становится популярен судебный туризм. Вот что это такое, с чем его едят, кто на него подсел, на эти вопросы сможет ответить автор этого материала, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза, который с нами на прямой связи и находится. Александр, приветствую вас. Это что за новая напасть такое или это развлечение?
5: Добрый день. Ну, скорее всего, да, это можно назвать развлечением для какой-то категории городских жителей. Это не только в Москве практикуется, но и в провинции. Ага. Сразу скажу, судебный туризм звучит, наверное, страшно, но с точки зрения закона тут никаких, конечно, нарушений нет. Дело в том, что каждый из нас, обычных граждан, совершеннолетних, имеет законное право посещать судебные заседания, если они не являются закрытыми. То есть в открытое судебное заседание, если в зале есть место, может прийти кто угодно. Не обязательно участники процесса, родственники там обвиняемых или жертв, или журналисты. И вот раньше это тоже было, но в последнее время, как говорят, таких людей становится все больше и больше. Я вот даже когда писал этот материал, начал вспоминать, когда я видел посторонних, вот откровенных зевак, обывателей на громких судебных процессах. И вот тот заголовок, который вы уже назвали, на Леночку пришла посмотреть, это из разговора с одной из женщин, которая пришла поболеть, так скажем, на финальные заседания по делу Елены Блиновской.
4: Так.
5: Там была вот пенсионерка, которая, ну, во-первых, большой наплыв журналистов, и среди них, конечно, выделялись люди, которые, ну, очевидно, не из нашей профессии. И, ну, их довольно много было людей, которые просто пришли посмотреть на Блиновскую. У всех разные мотивации. Наверное, у этой пожилой женщины, наверняка, я так думаю, она причем призналась. Дело было в Савеловском суде, она призналась, что приехала чуть ли не там из Чертаново. То есть через всю Москву фактически. И, скорее всего, это ее история, чтобы потом рассказать подружкам, как она была на суде, вот видела Блиновскую, ту самую женщину, которую в телевизоре показывают. Есть категория людей, которые ездят на судебные процессы для того, чтобы как-то сфотографироваться в толпе журналистов или даже в зале суда сделать селфи. До появления судьи, в принципе, снимать, конечно же, разрешают всем. И причем вызывают интерес у этой публики разные процессы, конечно, в первую очередь связанные с известными людьми. Помимо Блиновской, я помню, что было очень много зевак посторонних обывателей на судебных разбирательствах по делу Кокорина и Мамаева. Это бывшие футболисты сборной России, которые, как вы помните, подрались в Кофемании и в итоге получили реальные сроки. Там вот, как ни странно, были, ну, хотя они футболисты, казалось бы, должны быть какие-то, ну, среди их поклонников молодые люди, которые там, ну, мальчики, да, для которых они являются героями. А там тоже очень странно. Туда приходили, опять же, пожилые женщины. Помню, одна женщина, она прям очень старенькая была, еле ходила, то ли дочка ее притащила, но эта женщина подарила какую-то там игрушку, оберег, ну, вот так переживала, чтобы он в итоге не попал за решетку. В общем, истории бывают такие, связанные со звездами, а бывают просто резонансные. Например, когда шел судебный процесс по делу сестер Хачатурян, приходили прям по 2-3 десятка девушек, вот именно прям болельщиц. То есть они не были их знакомыми, но они пришли просто вот поддержать числом, так, как говорится. То есть они считали, что они должны поучаствовать в этом деле. И вот для такой публики, как говорят адвокаты, вот с ней есть проблема, потому что эти люди, не знакомые с ходом судебного процесса, иногда начинают прямо во время заседания с мест что-то выкрикивать эмоционально, потому что они, по сути, оказались внутри такого реалити-шоу. Да,
4: как на стадионе и практически. Но только судьям это мешает, в отличие от спортивных судей.
5: Да, то есть вот когда начинаются выкрики, это, конечно, судьи не просто им мешает, это их нервирует. Но, с другой стороны, есть доступный способ с этим бороться. На каждом заседании работают судебные приставы, и тех, кто нарушает регламент судебного заседания, просто выводят. Но вот такая тенденция есть. Люди идут просто в качестве развлечений на судебные процессы, и таких зевак становится все больше. И причем я вот общался с несколькими адвокатами. Адвокат Андрей Мишонов рассказал мне, что в провинции это еще в большей степени развито.
4: Особенно когда есть перебои с мобильным интернетом, да, и не всегда можно посмотреть то, что хочется, да. Единственное, что судебные заседания зачастую переносятся, и здесь начало спектакля, извините, в кавычках возьму это слово, там может быть перенесено на много-много времени вперед. Александр, спасибо большое за интереснейший материал и рассказ. Это специальный корреспондент «Комсомольской правды». Зайдите на портал kp.ru, посмотрите, как процветает и начинает набирать обороты судебный туризм. Я на Леночку пришла посмотреть «Бедняжка наша». В России становится популярен судебный туризм. Об этом подробнее прочтете сами. В студии Сергей Григорьев. Это радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Не прощаюсь.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Телефонные аферисты. Сколько еще они могут выманивать деньги у честных людей? Хватит. Пусть остаются без добычи. Пора развести их самих. Я, Юрий Кораблев, ведущий радио «Комсомольская правда», продолжаю противостоять мошенникам. Недавно я присоединился к волонтерам фрот-рулетки Т-банка. Она помогает задержать на линии и обезвредить, отняв время, фейковых сотрудников органов безопасности, домофонщиков и прочую нечисть. Напомню, участвовать в проекте на основе ИИ фрот-рулетки ловушка для мошенников теперь может каждый. Достаточно зарегистрироваться, нажать кнопку «Заказать звонок», и умные алгоритмы перенаправят на ваш смартфон ближайший вызов с подозрительного номера. Ваш номер при этом эфире не увидит и не узнает, и будет думать, что звонит реальной жертве. А дальше дело техники. Нужно так заболтать разводилу, чтобы у него не осталось времени и сил дурить голову кому-то еще.
7: Внимание, мошенник фрут-рулетки на линии.
8: Да, здрасте, я не Марина. Я не Марина, я Юрий.
7: Марина, да? А вы супруг, да, наверное?
8: Я супруг, да, Марина в душе сейчас. Я ей трубку передам, сейчас, подождите секунду. Марин, тебе тут звонят, трубку можешь взять? Марин!
6: Пришлось оперативно подключить мою коллегу, продюсера радио Анну Никитину, на нее звонивший и повел атаку.
7: Я являюсь руководителем отдела по работе с клиентами. Понимаете, что вы когда-то общались с нашим менеджером, хотел бы подвести небольшие итоги, а что вам не подошло, в чем не разобрались?
9: Простите, а что за компания, что за менеджер, я не очень понимаю, о чем речь.
7: Центр по заработку в интернете с инвестициями связано.
6: Мошенник начал убеждать перевести общение в мессенджер. На всякий случай напомню, что так делать не стоит. Даже если вы участвуете во фрот-рулетке. Злоумышленник повел речь о трейдинге, предлагал поставить приложение и торговать под присмотром наставника.
7: Рекомендация в наше время гарантии особо никаких не дает, потому что ее можно сейчас там любым искусственным интеллектом подделать. А наилучшим результатом гарантии является результат, собственно, уже чистый доход, чистый прибыль. Я не могу вам там пообещать золотые гор, но то, что вы могли бы там зарабатывать 35-47 стабильно дополнительно, это факт. Мобильное приложение, в принципе, мобильное устройство позволяет установить, можно установить. А так как там не у каждого есть стабильное интернет-соединение, да, и подгрузка, там, собственно, конечно, то лучше всего это делать через веб.
9: Но как называется приложение, если мы приложение устанавливаем?
7: Смотрите, в зависимости от вашего капитала, она уже просто не знает, каким капиталом вы хотите прийти там работать.
6: Мошенник обещал, что 80% дохода будет получать наша фейковая Марина и только 20% ее финансовый наставник.
7: Вы просто нажимаете по факту две кнопки. Зеленую утром, красную вечером. То есть купил, продал, заработал. И в конце месяца отправляете 20% чистого дохода уже, собственно, ему на банковскую карту.
9: А если я не отправлю?
7: Вот здесь очень достаточно все просто. Вы просто попадаете в черный список. А вы должны понимать, что аналитики, трейдеры там крупные, это очень большая паутина коммуникации. И, например, если кто-то не оплачивает там комиссию, понятное дело, что он захочет точно так же обмануть другого человека, верно ведь?
9: Ну, я экономические новости читаю, каналы смотрю, да, я знаю, кто такие аналитики, я в курсе, как там происходит все.
7: Вот. И теперь представьте, если одного человека обманули, конечно же, другой человек об этом узнает, третий, с ним никто не будет в адекватных взаимоотношениях сотрудничать.
9: Угу.
7: То есть вы просто решаетесь огромнейшего рычага, работая с действительно международным финансовым рынком.
6: Анна, исполнившая роль Марины, решила повысить ставки.
9: Не $100, конечно. Давайте чуть посерьезнее брать, интереснее входить, наверное, на более какие-то значимые суммы. Ну, давайте речь вести, например, миллионов про 5. Если вот такой порог, то что вы можете предложить?
7: Ну, вы уже будете работать на товарно-сырьевом рынке, где доходность гораздо выше и порог входа, конечно же, выше.
6: В итоге договорились.
9: Вы мне звоните, помогаете в регистрации и думаем, как жить дальше. И вместе жить счастливо на все эти миллионы.
7: Да, Марин, только есть момент очень важный. То есть я вам помогу зарегистрироваться. Ну, там ничего сложного нет. Просто, опять же, я вас буду сопровождать, чтобы не было каких-либо там недопониманий, беспокойств и прочего.
6: Итого, мы с Анной отняли у афериста 13 минут. Полную версию нашей беседы ищите на сайте kp.ru. Давайте вместе нейтрализовывать мошенников и отнимать у них время. Все подробности и советы есть на сайте Фрот-рулетки. Расскажите близким о схемах обмана и сами по мере сил помогайте противостоять аферистам.
1: Реклама.
10: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
11: Комсомольская правда.
12: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
16: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
17: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
20: О спецоперации.
19: Российские военные пресекли попытку теракта в отношении гражданских объектов в Санкт-Петербурге. Этой ночью в Псковской области сбит украинский беспилотник, который нарушил границу со стороны Латвии. Об этом сообщила Минобороны. Как отмечается, это был дрон «Лютый». Ранее средства контроля обнаружили над латвийской территорией группу из 6 беспилотников, а также французские и американские истребители.
21: Об авиации.
19: 7 российских аэропортов приостановили работу из-за угрозы атак беспилотников. Как заявили в Минтрансе, временные ограничения действуют в воздушных гаванях Внуково, Сочи, Калуги, Иваново, Тамбово, Череповца и Ярославля. Специалисты пояснили, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Ведомстве отметили, что в аэропортах московского авиаузла на вылет задержаны более чем на 2 часа 30 рейсов.
22: О политике.
19: Токио не направлял Москве официальных запросов на организацию переговоров на высоком уровне, но российская сторона готова рассмотреть такие предложения, если они поступят. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что полноценный диалог возможен только после отказа Японии от враждебного курса в отношении России. Ранее японский депутат Мунео Судзуки во время визита в Москву предложил встретиться главам министерств на полях саммита в Маниле.
23: Ограничениях.
19: Роскомнадзор опроверг сообщение о планах заблокировать популярные зарубежные видеоигры. Ведомство не видит оснований для ограничений доступа к сериям Battlefield, The Sims и FIFA. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Чиновники подчеркнули, что информация о запрете этих проектов не соответствует действительности. Ранее Роскомнадзор потребовал от крупных игровых студий локализовать персональные данные российских пользователей на серверах внутри страны. В конце прошлого года ведомство уже внесло в реестр запрещенных сайтов платформу Roblox из-за опасного для детей контента.
24: О Дне Победы.
19: 98% россиян назвали важным сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Жители страны считают 9 мая главным объединяющим праздником и планируют участвовать в торжествах. Об этом сообщает ВЦИОМ. Эксперт центра Мария Григорьева пояснила, что каждый девятый гордится историей государства и воспринимает дату как личное семейное событие. Ранее в российском МИДе заявляли, что для многих бывших республик Советского Союза этот день навсегда останется датой всеобщего торжества. Подробнее на КП.ру.
25: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
26: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня это Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». Миш, я тебя приветствую. Как слышишь студию?
27: Я слышу тебя прекрасно. А как меня слышно?
26: И тебя. И тебя мы слышим хорошо.
27: Надеюсь, что так будет и дальше. Ну что, Антон, желаю тебе здоровья, желаю нашим друзьям, нашим всем радиослушателям здоровья, хорошего настроения. Я надеюсь, что у каждого из вас здоровье позволяет вам наслаждаться любой погодой. Надеюсь, что погода у вас за окном хорошая, и вы испытываете исключительно положительные им эмоции. Если это не так, то слушайте внимательно, я готов вам подсказать, как это исправить и как переключить свое самочувствие и свое настроение в позитивную сторону. И ответ прост. Пейте правильную воду. Осталось только выяснить, что такое правильная вода и где ее получать. Смотрите, когда-то на заре цивилизации вся вода, которая вокруг нас, она была правильная. Ну, так мы ее называем, правильная вода. У нее был отрицательный окислительно-восстановительный потенциал и щелочной pH. Но жили мы с вами, жили, случилась промышленная революция, построили мы массу заводов, пароходов, и все это оказалось... Все это оказалось так, что ситуация со всей экологией ухудшилась, все мы это знаем. И оно продолжает сказываться все это на окружающей среде. И вот только ленивый сегодня, я думаю, не сказал, ох уж, что с этой экологией происходит. А происходят совсем уж не очень приятные вещи, мягко говоря. Правильной воды в природе практически не осталось. Даже pH мирового океана за последние 200 лет промышленной эволюции сдвинулся на 0,2. То есть вы только вдумайтесь в это. Несколько миллиардов лет он не изменялся, pH мирового океана, а за 200 лет промышленной революции изменился на 0,2. И это немало, это очень даже много для планетарного масштаба. Из-за этого гибнут коралловые рифы, страдают морские животные, крабы. Их хитиновое покрытие стало более ранимым, из-за этого они погибают быстрее. В общем, настоящая трагедия. Да, есть еще где-то источники правильной воды в природе. Например, частично озеро Байкал сохраняется, окислительно-восстановительный потенциал отрицательным. Но уже лишь частично. А когда-то все было иначе. И мы с вами родились, живем, да, и пока мы живы, жидкости в нашем теле, а мы с вами на три четверти состоим из воды, вы все это знаете, помните, да, жидкости в нашем организме, в теле, да, с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Да, все жидкости нашего организма. А pH всех жидкостей нашего организма нейтральный либо слабощелочной, ну, за исключением желудочного сока. Но мы растем, живем в этой экологии, мы едим не совсем здоровую пищу, и мы с вами, ну, можно сказать, прокисаем, то есть впадаем в оксидативный стресс. pH внутренних жидкостей меняется. Это ведет к образованию камней в почках, например, проблемам с мочевыделительной системой. Кровь становится густая, голова болит, давление скачет. И все потому, что вот эти внутренние жидкости теряют свои правильные, заданные природой для нас, свои показатели. Так же, как снизился pH мирового океана, и там гибнут его жители. Но мы себя можем спасти. Друзья, надо вернуться к тем настройкам, которые были заданы при рождении. Нам нужно начать пить правильно. На МВП и щелочным pH, наладить питьевой режим каждый день на постоянном основе, с утра натощак, через час после еды, за час до еды. Уверен, вы можете задать такой вопрос. Где же ее брать, если даже озеро Байкал уже не полностью имеет отрицательное ОВП, да, а лишь некоторая его часть? Друзья, готовить. Для этого есть компания Aqualife, представителем которой я являюсь. Мы производим приборы для водоподготовки. Кувшин. Ионизатор воды Aqualife, он выглядит как кувшин, куда вы наливаете воду, простую, обычную питьевую воду, которая доступна вам, да, включаете в розетку прибор, нажимаете кнопку «Старт», все просто. Через несколько минут получаете воду правильную, с отрицательным ОВП и щелочным pH. И пьете ее, пьете, восстанавливаете себя, да, восстанавливаете свой организм до первоначальных настроек. И вы почувствуете сразу же прилив энергии с первых же глотков. Она вам покажется очень вкусной, и вам захочется ее пить. Если вы, допустим, не любите пить воду, вы полюбите пить ионизированную щелочную воду. Это однозначно, даже не обсуждается. Это опыт более 200 тысяч человек, которые уже купили ионизатор воды Aqualife. У вас стабилизируется артериальное давление, пройдут частые головные боли, наладится работа желудочно-кишечного тракта, и вы начнете спать хорошо и высыпаться. Даже меньше времени понадобится для того, чтобы выспаться. У вас пройдут отеки, если они есть, да, уйдет лишний вес. Пройдете, представьте, сколько уже плюсов просто от того, что вы пьете воду. Наладили питьевой режим. Причем, еще раз повторяю, это делать легко, потому что она вкусна. Не верите? Проверьте. Как говорится, доверяй, но проверяй. Это главный принцип, ну, я считаю, думающих людей, которые взвешивают, да? У нас есть тестовый период. Вы можете в любой момент заказать ионизатор по номеру телефона 8 800 505 0855 и с момента его получения начать им пользоваться. Пить ионизированную воду, пользоваться ионизатором, но в течение 90 дней – это тот срок, который мы называем тестовый период. В любой момент вы можете вернуть ионизатор, а мы вернем все деньги, которые вы за него заплатили, без каких-либо вычетов. Да? Вот таким образом вы и проверите, собственно говоря, правду говорю я или нет. Но, честно говоря, возвратов у нас буквально единицы, потому что это работает, друзья, это помогает. Никто не отказывается от здоровья, меньше 1% возвратов. А употребляя ионизированную воду, щелочную ионизированную воду, либо водородную воду, вы возвращаете себя к заводским настройкам. Когда сахар в крови начинает приходить в норму, люди сначала не верят, что это от воды, да, но потом начинают приходить к пониманию, что чем больше они пьют ионизированной щелочной воды, и чем регулярней, тем больше приходит в норму их сахар крови, да, и, как следствие, тем лучше их самочувствие. Друзья, попробуйте, обязательно попробуйте. Тестовый период вам в помощь. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, потому что сегодня это очень выгодно приобрести ионизатор воды Aqualife Premium, потому что сегодня еще действует цена. Это уже последний день акции этой, когда вы можете его приобрести по цене 29 900 рублей. Так что успейте сейчас даже, набирайте номер телефона, пока слушаете меня, а я продолжу. Да, номер телефона, повторю, 8 800 505 0855. Также добавлю, что доставка бесплатная, оплата при получении, никаких предоплат. Гарантия на прибор 3 года, срок службы 12 лет, хотя я тут должен оговориться, для слушателей «Комсомольской правды» она расширена. И гарантия, и срок службы. Срок службы 15 лет, гарантия 4 года. Друзья, так что, ну и сегодняшняя цена, повторю, 29 900. Звоните 8 800 505 0855. А у нас действительно очень много, мы долго уже занимаемся, я занимаюсь этой темой долго, да, наша компания уже давно существует, да, и у нас очень много реальных людей, которые звонят с удивлением, говорят, сахар снизился, упал сахар в крови после того, как начал пить воду. И вот один из самых моих любимых отзывов, он есть даже на нашем Рутуб-канале, история одного мужчины, который попробовал ионизированную воду у коллеги по работе из любопытства. Он проверил сахар, увидел, что снизился, да. А сначала он не понял, в чем дело. На следующий день та же история, да. Когда сообразил, что сахар падает после того, как он попьет ионизированной воды, но он не знал, что это ионизированная вода, поэтому он спросил у коллеги, а что это за вода такая? А он отвечает, да вот же у нас в кабинете кувшин стоит, ионизатор называется. В итоге этот мужчина купил себе такой же прибор домой, и оказалось, что у его супруги тоже диабет. Они вдвоем начали пить эту воду и привели сахар в норму. Друзья, вот оно реальное действие. А если, допустим, есть такая серьезная проблема, как диабетическая стопа, то здесь на помощь приходит кислотная вода, которую вы получаете одновременно с ионизированной щелочной водой из обычной питьевой воды, залив ее в ионизатор. Да? То есть вы заливаете самую обычную водопроводную воду, включаете в прибор в розетку, нажимаете кнопку, все, через несколько минут у вас готовы две воды, ионизированная щелочная и ионизированная кислотная. Щелочную мы пьем, помогаем, укрепляем иммунитет, снижаем в том числе сахар. Да? В ней содержится молекулярный водород, у нее есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, да? Правильный pH. А вот кислотная вода, которая получается, она противоположность этой воде. Она используется для компрессов на те места, где у вас трофические язвы, друзья. Кстати, в Японии это официально одобренный вспомогательный метод. У нас тоже накопилось огромное количество отзывов от клиентов, которые справились с проявлением диабетической стопы именно благодаря таким компрессам. И, кстати, время, которое я вот уже сколько раз видел, наблюдал подобные, ну, скажем, исцеления, да, благодаря ионизированной щелочной и кислотной воде, время, которое потребуется на то, чтобы решить этот вопрос, ну, занимает около недели. Недели постоянных компрессов, щелочной кислотной воды. Когда годами люди мучаются вот с такой проблемой, с диабетической стопой, я думаю, неделя вас не затруднит поделать такие компрессы кислотной водой для дезинфекции, щелочной водой для регенерации клеток тканей, да, очень легко она способствует этому. Все. И через неделю, ну, пусть у вас это, может, две недели займет, но я не думаю, что у вас что-то коренным образом отличается. Друзья, это нужно попробовать. Мы именно даем тестовый период 90 дней для того, чтобы вы действительно проверили. Вот сделайте этот первый шаг. Не нужно мне верить, не надо, я не призываю к доверию. Потому что вы меня не знаете лично, да? Вы не знаете, какую я

0: Здравствуйте, друзья. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Мы встретимся с вами в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. Симфония советских песен. Золотые хиты СССР. Премьера, которую вы ждали. Это не просто концерт, это перформанс. Уголок детства СССР. Атмосфера любви, тепла и заботы. Симфонический оркестр, молодые голоса, любимые песни. 9 мая в 19:00 в Колизее-арене на Невском проспекте, дом 100. Без возрастных ограничений. Подробности на сайте маякмедиа.ком. Билеты в кассах города.
2: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 458-9080.
4: Комсомольская правда.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: По газонам не ходить. В водоемах не купаться. Не сорить, не пить, не курить, не разговаривать. А еще сосед назвал вашу парадную подъездом.
8: Все бесит. Ничего не помогает.
7: Есть место, где можно выплеснуть все, что накипело. На радио КП в Петербурге по будням с 9 до 10 часов вечера у каждого есть 2 минуты прямого эфира. И внимание, никакой политики, не обижайтесь. Не мы такие, время такое. Пишите нам заранее в WhatsApp или Telegram 8 931 398 92 92 в любое время. Или звоните в прямой эфир 655-5005. Только без мата. Мы же культурная столица.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И Миша готов принимать в том числе ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы, поэтому можно дозваниваться в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Да, я всегда с нетерпением жду ваших звонков, дорогие друзья, вашей обратной связи, поэтому звоните обязательно. Это очень важно лично для меня, важно для нашей команды. Всегда приятно поговорить с думающими, неравнодушными людьми. Поэтому звоните, буду очень рад. И, конечно, не забывайте номер нашего колл-центра 8 800 505 0855. Это колл-центр компании «Аквалайф», производителя приборов, которые улучшают качество вашей воды настолько, что они становятся, что вода становится действительно для нас источником здоровья. Да, по-другому не скажешь. И наши специалисты с нетерпением ждут ваших звонков. И напомню, сегодня в преддверии Дня Победы действует уникальная акция. Это последний день, последняя возможность купить премиальную модель ионизатора по самой выгодной цене. Речь идет о премиальном ионизаторе воды «Аквалайф», приборе, который готовит для вас живую воду, правильную воду с антиоксидантными свойствами, ту самую воду, которую вы не купите в магазине и не получите из-под крана. Но если вы зальете обычную питьевую воду в него, то как раз-таки вы и получите ту самую правильную воду. Мы уже говорили с вами в прошлой части о правильной воде. Я, кстати, номер телефона повторю еще раз. 8 800 505 0855. Цена, я не сказал, на ионизатор воды сегодня 29 900. Это последний день этого... Сегодня последний день этой акции. Так вот... Еще раз говорю, когда тело человека недополучает достаточного количества воды, именно отсюда начинаются все наши проблемы. Поэтому нужно налаживать питьевой режим. И рассеянность, потому что мозг, допустим, не получает кислорода и воды, да, отсутствие сил, энергии, скачки давления, там, головные боли, запоры, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Все это свидетельство того, что вы обезвожены. Вы не пьете воду, у вас нет, не налажен питьевой режим. Это серьезно. И вот это научно подтвержденный факт. Ученые из Ливерпуля провели показательное исследование. Взяли 32 здоровых добровольца. Разделили их на две группы. Первая группа

0: пила менее 1,5 литра воды в день, вторая около 2-2,5 литра воды в день. И потом им устроили стресс-тест. В результате у всех участился пульс, да, но значительный рост кортизола, главного гормона стресса, зафиксировали только у тех, кто пил мало воды. Те, кто потреблял достаточно воды, показали гораздо более низкий уровень стресса. Я надеюсь, вы со мной теперь соглашаетесь, да, киваете головой и говорите, да, да, я буду пить воду. Но кто-то может сказать, как я буду это делать? Ведь она в меня не лезет, вода невкусная. Я объясню, почему так происходит. Простую воду пить не хочется потому, что у нее окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. На переработку такой воды организм тратит массу сил, массу энергии. Поэтому вам и не хочется ее пить. Давно доказано, если выпить стакан простой воды, вот которая сейчас у вас есть под рукой, да, если у вас нет, конечно, ионизатора или генератора водородной воды, а просто вот вы наливаете там из-под крана или из-под фильтра, еще откуда-то из бутылки, выпив стакан такой воды, литр, допустим, целый литр, да, простой, усвоится вашим организмом всего лишь 1-2 столовых ложки. 1 или 2, друзья, из литра. А если вы выпьете литр ионизированной воды, то усвоится весь литр. Ионизированную воду и пить легко. Она похожа на воду из горных источников, поэтому с ней легко наладить питьевой режим. Где взять воду с отрицательным ВВП? Она, к сожалению, не продается в магазинах, да, и не течет из-под крана. Такую воду надо готовить. Именно это, этим мы с вами и занимаемся. Компания Aqualife, частью которой я имею честь быть, производит вот эти вот приборы для подготовки правильной воды. Принцип простой. Вода течет у вас из-под крана с плюсовым ОВП. Вы заливаете ее в ионизатор и на выходе получаете, после ионизации, да, получаете воду с минусом, насыщенным молекулярным водородом в том числе, с мощными антиоксидантными свойствами вода получается. Когда вы начинаете пить такую воду, вам ее хочется пить, еще раз говорю, это правда. Вот это как небо и земля. Я практически от каждого, кто начинает пить ионизированную воду, слышу одну и ту же фразу. Я не могу напиться, мне хочется и хочется пить такую воду. Да и сам я подтверждаю этот факт. Попробуйте вы, обязательно попробуйте. Это действительно несравнимо ни с чем. Сегодня, еще раз говорю, уникальный шанс. Премиальная модель ионизатора воды Aqualife по цене 29 900. Это последний день акции. Акцентирую ваше внимание на этом. Приборов со скидкой остается все меньше и меньше. Это, как говорят, последний вагон, да, запрыгнуть. Поэтому, если вы давно ждали, хотели какой-то акции, звоните прямо сейчас. Она только сегодня, только для вас в преддверии праздника Победы. Звоните 8 800 505 0855. Вот вы только подумайте, одна бутылочка какой-то воды в магазине может стоить несколько тысяч. Есть такая вода, я видел, да, я видел, что и десятки тысяч бывает такая вода. Но что она сделает? Одна бутылочка. Здесь нужна регулярность, здесь нужно постоянство. И поэтому есть прибор, который будет служить вам годами. Так что звоните, друзья, не нужно сейчас откладывать долгий ящик, потому что последний день акции, друзья, 8 800 505 0855. Встаете с утра, первым делом приготавливаете воду. Это легко, это просто. Занимает несколько минут. Выпиваете натощак до завтрака. Потом идете делать зарядку, чтобы запустить желчный отток, да, чтобы мы были готовы к завтраку. Вернулись, а вода уже готова. И тогда ничто вас не напугает. Никакие камни в почках, ни инсульты, ни инфаркты, ни метаболические синдромы, и сознание будет ясным. Этому есть масса исследований, подтверждений. И вот теперь как раз немного науки. До этого мы говорили об ОВП больше, да, но есть тот фактор, о котором я кратко сказал, который определяет антиоксидантные свойства воды, это молекулярный водород. В организме взрослого человека водорода около 10%. Вот если ваша масса тела, допустим, 70 килограммов, то 7 килограммов у вас – это водород. Водород – самый легкий, самый распространенный элемент во Вселенной. Он составляет около 70% от массы всех элементов. Каждая молекула воды, напомню, состоит из 2 атомов водорода и 1 атома кислорода. И вот что важно. В 2007 году японские исследователи установили, что молекулярный водород обладает мощнейшим антиоксидантной активностью. С тех пор написано несколько тысяч масштабных исследований, которые доказывают, что молекулярный водород – это самая крутая молекула антиоксиданта в мире. Вот в чем его преимущество? Это самая маленькая молекула, известная сегодня науке. Витамин С тоже антиоксидант, но его молекула большая. Ну, коэнзим Q10, размером, допустим, с ноготь, да, а молекулярный водород меньше мизинчика. Он проникает в каждую клеточку сразу. везде и устраняет свободные радикалы, которые накапливаются в организме и вызывают 80, даже не 80, а 90% всех заболеваний. Проник и все. Вы ощущаете, сознание ясное, голова не болит, давление не скачет. И еще одна крутая особенность молекулярного водорода. Он селективен. То есть избирателен. Молекулярный водород избирательно воздействует на самые опасные оксиданты, но при этом не нарушает важные обменные процессы в организме. Он не действует как таблетка, которая просто прерывает нервные сигналы и делает вид, что ничего не болит. Да? Нет, он проникает в клетку, активизирует собственные системы организма, устраняет первопричину болезни. Вы просто пьете воду и выздоравливаете. Оксидативный стресс – это та самая причина, которая является причиной, простите за масло масляное, но так или иначе, это подавляющая причина заболеваний вызвана именно оксидативным стрессом. Именно поэтому мы часто находимся в поиске эффективного антиоксиданта. А эффективного – это значит легко усваиваемого. Антиоксидант, который легко усваивается, он именно тогда работает. А что может быть проще воды с антиоксидантными свойствами? Такая вода заходит к нам как родная во всех смыслах. Родная, даже без приставки «как». Она родная для нас. Но мы сами себя, к сожалению, вгоняем в оксидативный стресс. Не пьем воду вообще и не знаем, какую воду нам пить, если налаживаем питьевой режим. Поэтому и не можем наладить питьевой режим. Именно после 50, именно поэтому после 50 наша антиоксидантная защита слабеет практически у всех. И только те, кто, как и я, поддерживает ее с помощью ионизированной воды, могут чувствовать себя уверенно. К слову, еще немного научных фактов. Исследование 2010 года наглядно показало, что у пожилых людей, которые употребляли водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутазы, а это наш главный внутренний защитник клеток, вырос на целых 39%. То есть, если говорить просто, нет правильной воды, мало защиты, много свободных радикалов. И вот мы уже болеем. А дальше по цепочке давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, и камни в почках, и в желчном. Да, все это следствие того самого оксидативного стресса. Но со всем этим можно работать, если начать регулярно пить правильную воду. И здесь на помощь приходит ионизатор воды Аквалайф. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Успейте заказать ионизатор воды Аквалайф на тестовый период 90 дней. Не понравится, не получите результата, друзья, проверьте. Просто вернете. Не понравится. Я уверен, вам понравится. Вам и сам ионизатор понравится, и как готовить понравится, и сама вода, которая получится в ионизаторе воды из обычной питьевой воды, тоже понравится. А пользоваться им просто, легко и просто, друзья. Просто наливайте в него воду, включили в розетку, нажали кнопку, через несколько минут вода готова. Звоните 8 800 505 0855. Но вернемся немножко еще к результатам относительно супероксид дисмутаза, да, и пожилых людей. Так вот, у тех пожилых людей, которые пили водородную воду больше 6 месяцев, не только вырос уровень супероксид дисмутазы, но и маркеры воспаления в организме тоже снизились вдвое. Так что все в ваших руках. И у вас так получится, друзья. Просто попробуйте. Тестовый период вам в помощь, 90 дней. 29 900 сегодня для вас, только для вас в преддверии Дня Победы. Цена на ионизатор воды Аквалайф 29 900. Премиальная модель, никуда не встраивается. Звоните 8 800 505 0855. А мы встретимся с вами в следующей части. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Настоящий хит-парад – Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: 14.30 в Петербурге, в студии Кирилл Манжула. Здравствуйте.
1: О фейках.
2: В МЧС Ленобласти опровергли информацию об аварии судна в порту Приморск с разливом топлива. Как рассказали в пресс-службе ведомства, Главное управление призывает граждан не верить этим сообщениям и не распространять неверную информацию. Уважаемые граждане, сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам, добавили в МЧС.
1: О людях.
2: 299 человек пропали без вести в городе за минувший месяц. Об этом рассказали в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт». Большинство из пропавших, 199 человек, удалось найти живыми. Однако есть и погибшие – 24 человека. Кроме того, местонахождение 28 человек осталось неизвестным. Жители города и области просят ознакомиться с альбомом, содержащим ориентировки всех без вести пропавших граждан. В случае опознания кого-либо или получения какой-либо информации – просят незамедлительно сообщить по телефону 8 800 700 ровно 54 52.
1: О запретах.
2: Запретить сайты с экскурсиями по крышам потребовала прокуратура Петербурга. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, мониторинг выявил сайты, на которых публикуются данные об организации незаконных экскурсий и прогулок по крышам жилых домов. Эти интернет-ресурсы доступны всем желающим без регистрации. В суд Центрального района поступило административно-исковое заявление от прокурора с просьбой признать эту информацию запрещенной для распространения на территории России.
1: О технологиях.
2: Нейросетевой комплекс «Городовой» уже обнаружил в новом сезоне первые ямы. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ. В ходе проверки территории организации на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова, проведенной с помощью технологий компьютерного зрения, были зафиксированы повреждения асфальтового покрытия. За выявленные нарушения на организацию наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Отмечается, что в случае неустранения дефектов и их повторной фиксации штрафные санкции будут применены вновь.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88.06 и курс юаня 10 рублей 99 копеек.
1: О погоде.
2: На погоду в области сегодня влияет циклон, идущий с запада. В Петербурге прогнозируется переменная облачность без осадков, в то время как на юге области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в городе от 10 до 12 градусов и 10-15 градусов по области. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра в пятницу нам обещают без осадков. Ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 13, плюс 15. Ну а сейчас в городе плюс 11 градусов. Срочные новости читайте на сайте kp.ru, подкасты и свежие программы программы на нашем сайте radiokp.ru.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым, который по-прежнему готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Да, обязательно звоните. А я напомню, для чего мы с вами пьем ионизированную воду и вообще налаживаем питьевой режим. И какой вообще от этого реальный эффект? В первую очередь, это мощный заряд бодрости, прилив жизненных сил и энергии. Такая вода отлично нормализует и стабилизирует артериальное давление. Неважно, какое оно у вас, пониженное, повышенное, да. Налаживаете питьевой режим с ней, и все приходит в норму. Улучшает обмен веществ, работает организм. Такая вода работает как природный иммуностимулятор. Что очень важно, способствует снижению уровня холестерина, сахара в крови, значительно улучшает состояние при сахарном диабете. Она эффективно очищает организм и помогает в комплексном лечении таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, полиартрит, остеохондроз, нейтрализует последствия курения и употребления алкоголя, если такие привычки, конечно, присутствуют. И всего лишь питьевой режим, да, с правильной водой, хотя не является лекарственным средством в Российской Федерации. А в Японии, кстати, является. И вот к чему верить? Друзья, верить не нужно. Нужно проверить. А для этого есть тестовый период 90 дней, который мы даем вам. Мы являемся производителями приборов, которые готовят для вас такую воду правильную. Сегодня особенный случай. Сегодня в преддверии 9 мая вы можете приобрести ионизатор воды «Аквалайф» по самой выгодной цене, но это последний день такой акции, 29 900 за ионизатор воды «Аквалайф премиум». А для заказа звоните 8 800 505 0855. Прибор никуда не встраивается, нет необходимости в каких-то дополнительных расходных материалах, они есть все в комплекте на долгие годы активной здоровой жизни. Знаний не нужно никаких дополнительных, да, специальных каких-то, нет необходимости в специалистах. Все просто. Вот его можно сравнить с любым, ну, электрическим чайником. Если это самый простой пример, да, если вы умеете, можете пользоваться электрическим чайником, то с ионизатором тоже справитесь. Инструкция есть, очень подробная, расширенная инструкция, даже с иллюстрациями. Всем будет понятно, друзья. Так что главное, успейте сегодня заказать ионизатор воды «Аквалайф» по цене максимально выгодной. Цена... Ну, я уже не знаю, какого года я смотрел, цена была в преддверии 9 мая в прошлом году, она даже была немножко выше. Поэтому, наверное, цена все-таки позапрошлого года. Звоните 8 800 505 0855. А вот исследование, касающееся сердечно-сосудистых рисков, это относительно научных фактов. Да? Метаанализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород, который появляется, напомню, в ионе при ионизации, снижает давление у гипертоников на 10-15 мм ртутного столба, уменьшает в том числе толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Да все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. И вот вам примеры жизни. Артем, 54 года, у него диагноз резистентная гипертония. Так вот, Артем написал, что у него было давление 180 на 110. И не снижалось даже, когда он пил 3 разных препарата. Головные боли, мушки в глазах, на капилляроскопии картина такая, что сладжи есть, да, эритроциты склеились. Так вот, и кардиолог добавил к терапии что? Он предложил пить ионизированную воду. Через 3 недели результат. Давление начало стабилизироваться, уже было ближе там к 140-130 на 85, а под микроскопом на капилляроскопии было видно, что эритроциты разлепились, да, разлиплись, и они неслись, как он написал, как гоночные автомобили. А врач сказал, что поздравляем, скорее всего, мы с вами избежали инсульта. Просто восстановив текучесть крови. Да, такая вода улучшает реологию крови. Есть тому также и подтверждение. Много раз мы в эфирах о нем говорим. Да, но я сейчас хочу напомнить о исследовании другом, которое касается когнитивных нарушений. В Китае в 2022 году провели эксперимент с участием 100 человек. Возраст их был 60+. И вот в группе, где люди пили правильную воду, да, с антиоксидантными свойствами, улучшились показатели памяти на 37%, а скорость реакции улучшилась на 28% процессов. Водород, молекулярный водород защищает наши нервные клетки от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. И вот вам, дорогие друзья, пример из реальной врачебной практики. Поступила история от Ирины, женщины, скажем так, за 50. Беспокоили не просто усталость, а настоящий туман в голове. Сложно было сосредоточиться на работе, плюс постоянные боли в суставах, особенно по утрам. Врачи разводили руками, списывая на возраст. Да? Ей порекомендовали начать пить ионизированную воду. И что через 2 месяца мы видим? А вот что. В туман в голове рассеялся, ясность мысли вернулась, а суставы стали настолько подвижнее, что она смогла вернуться к своим любимым прогулкам на дальние расстояния. Это не магия. Это действие ионизированной воды, с которой легко налаживать питьевой режим. Воды, в которой есть антиоксидантные свойства. Она действует на хронические воспалительные процессы в организме, что сегодня подтверждается в том числе исследованиями. Практикующий врач поделился еще одной, другой показательный случай. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их количество становится все больше и больше, друзья. Так что если вы практикующий врач, пожалуйста, звоните к нам, узнайте, как можно и вообще, ну, как мы сотрудничаем, да, каким образом все это происходит. Друзья, так что звоните. Потому что мне вот буквально, я даже на линию иногда выхожу поговорить со слушателями. Кто-то меня может сейчас услышать, с кем я разговаривал, да, для того, чтобы услышать ваши голоса, узнать ваши вопросы, больше проникнуться к вам, чтобы понять, чем вы дышите, да. И вот звонила тоже врач, приобрела у нас прибор, и ну, мы обменялись с ней разными вопросами. И вот в очередной раз подтверждает то, что врачи все больше и больше начинают интересоваться этой темой. Друзья, попробуйте. Попробуйте вы, начните пользоваться именно правильной водой, начните пить ее. И вот вернемся к истории от врача. На приеме был мужчина, чуть старше 50 лет. Диагноз – диабет второго типа, метаболический синдром. Показатели были серьезные. Глюкоза 8,5, холестерин 7. Триглицериды выше 3. Ожирение, индекс массы тела 32. Те, кто знаком с этой проблемой, да, темой, сразу поймут, в чем сложная ситуация. Так вот, что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом. Но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию. Ежедневно выпивать, дополнительно просто выпивать, минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, а цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6. Холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел на 7 килограммов. Это важно для многих, да? У кого-то лишний вес. Начинайте пить ионизированную воду, это способствует нормализации вашего веса. А, кстати, у него еще у него снизилась чувствительность, точнее, чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Не снизилась, а улучшилась. Потрясающий результат, я считаю. Это действительно впечатляет. Это закономерно, наука подтверждает. В исследовании, которое провели в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии, получали одинаковую терапию, их разделили на две группы, и вот одна группа продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, ионизированную щелочную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%. Уровень. Представляете? И вот кто-то может задать вопрос, да, поинтересоваться, почему вот ионизированная щелочная вода в данном случае снизила уровень глюкозы в крови. Все просто. Дело в том, что сок поджелудочной железы – это одна из самых щелочных жидкостей в нашем организме. Но при окислении организма pH поджелудочного сока снижается. И происходит сбой в работе поджелудочной железы. Отсюда снижается выработка инсулина, повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, то организм постепенно выходит из состояния окисления. Нормализуется работа органов, в том числе и работа поджелудочной железы. И здесь ключевую роль играет ионизированная вода, которую вы готовите в ионизаторах воды Аквалайф. Друзья, это уникальный прибор, который позволяет вам дома готовить такую воду из обычной питьевой воды. Звоните, начните, сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью, навстречу здоровью всей вашей семьи и всей нашей страны, друзья. Это нужно сделать, это нужно попробовать. Я могу говорить об этом часами, но вы можете верить, можете не верить. Это не эффект плацебо. Это научно доказанный факт. Это факт, который доказан сотнями тысяч людей в нашей стране. Миллионами, миллиардами, я даже сказал, людей в мире. Потому что Япония, допустим, у них в каждой семье есть доступ к ионизированной воде. Именно, может быть, поэтому она самая здоровая нация на Земле. Друзья, сделайте, еще раз говорю, этот шаг. Мы, думая о вашей безопасности, даем вам тестовый период. 90 дней, целых 3 месяца, проверяйте мои слова, опровергните их, либо подтвердите. Звоните 8 800 505 0855. Опровергните, значит, верните прибор. Можете без объяснения причин, но вернем все деньги. Но сегодня день акции. Когда вы можете приобрести премиальную модель ионизатора воды Aqualife по цене 29 900. Звоните 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении никаких предоплат. Звоните 8 800 505 0855. 5-5. Будьте здоровы.
4: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новости. Главное.
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Ростех нарастит ежегодный выпуск гражданских самолетов до 68 единиц к 2030 году. Основную часть производства составит лайнер МС-21, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом. Руководитель компании уточнил, что ежегодно заводы будут собирать 36 таких машин. Кроме того, в списке 20 бортов Суперджет и 12 самолетов Ил-114. Сергей Лавров и глава оманского МИДа призвали вернуть ситуацию вокруг Ирана к дипломатическому регулированию. Главы министерств иностранных дел обсудили по телефону необходимость снижения напряженности в зоне Персидского залива, заявили в российском дипведомстве. Там отметили, что глава российского ведомства подчеркнул, что Москва готова содействовать политическому решению конфликта. Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге. Спортсмен погиб этой ночью, сообщили в региональной прокуратуре. Предварительно причиной расправы стала ревность. Преступника задержали.
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Ипанкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
6: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
7: Отчаянные холода задерживают таяние. Весна позднее, чем всегда, но и зато не чайней. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем наш выпуск. И в Минпромторге рассказали, когда российский самолет «Суперджет-100» сможет выйти на регулярные пассажирские рейсы. Это должно произойти уже в конце этого года. В настоящее время проект находится на завершающем этапе подготовки. Насколько это вероятно? Об этом наш следующий сюжет.
8: Полностью импортозамещенный авиалайнер Superjet 100 готов к серийным поставкам и приступит к выполнению регулярных рейсов по России предположительно в конце 2026 года. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, сертификация запланирована на август текущего года. Времени остается не так много, но можно уложиться в озвученные сроки, рассуждает в эфире радио «Комсомольская правда» авиаэксперт, главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
9: Самолет Суперджет 100 находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний, и не только летных. Об этом говорят недавние новости. Буквально некоторое время назад самолет Суперджет 100 в сопровождении самолета МС-21 и Ил-114-300 летали в Архангельск. Там проходили испытания на обледенение. Все три самолета прошли эти испытания успешно. Также буквально недавно, на днях, была новость о том, что пройден очередной этап испытаний двигателя Суперджета. Это было испытание на забрасывание льда в работающий двигатель на стенде на скорости 900 км в час. Это двигатель ПД-8. И это как раз все указывает на то, что это действительно вот эти самые испытания, они уже обычно проводятся, когда изделие находится в высокой степени готовности. И если посмотреть на график, план оставшихся сертификационных испытаний, то вполне реально, вполне возможно их завершить до осени, а значит, есть все шансы самолету к осенью получить сертификат типа, то есть документ, подтверждающий его надежность и безопасность и разрешающий эксплуатацию в гражданской авиации, то бишь перевозить пассажиров.
8: Суперджет 100 – это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его создали по программе импортозамещения системы компонентов. Он станет еще одной моделью лайнеров типа Суперджет. Сейчас в различной степени готовности находится 26 серийных летательных аппаратов и 42 законтрактованных. О каком объеме поставок импортозамещенного Суперджет 100 может идти речь и ждут ли его авиакомпании, отвечает главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
9: Самолет Суперджет 100 крайне востребован сегодня на российском рынке. Если посмотреть на те суперджеты первой генерации, еще не импортозамещенные, их около 150, и они очень-очень интенсивно летают в России, эксплуатируются, и авиакомпании хотят еще больше. То есть емкость рынка суперджетов примерно, ну, минимум 250 самолетов наш рынок может поглотить. С учетом того, что темпы производства этого самолета в среднем были 20 единиц в год, и, скорее всего, такими и останутся, то в промышленности гарантированно есть работы лет на 10.
8: Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что российская авиационная промышленность за 5 лет полностью импортозаместила самолеты. Министр подчеркнул уникальность этого достижения. По его словам, в мировой практике создание самолета с нуля, даже при наличии готовых наработок в сегменте двигателестроения, занимает до 10 лет от начала разработки до первого полета. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
10: Ну, а российские фермеры пожаловались на то, что крупный ритейл снизил закупки отечественных овощей, перейдя на урожай 2026 года из Египта, Китая и других стран. Торговые сети, в свою очередь, заявили, что закупок не снижали, и российские овощи занимают у них доминирующую позицию на прилавке. Подробности в нашем следующем сюжете.
11: Фермеры пожаловались на торговые сети. Представители нескольких фермерских объединений из Новгородской и Владимирской областей направили обращение первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Плотникову с просьбой вмешаться в ситуацию с сокращением закупок их продукции со стороны крупного ритейла. По их словам, торговые сети ограничили у них приобретение картофеля и других овощей и практически перешли на свежий урожай 2026 года из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. При этом на складах и хранилищах отечественных сельхозпроизводителей достаточно собственной продукции. Несмотря на то, что цены на отечественный картофель ниже на 30-40%, даже по ним реализовывать товар не удается. В результате это может привести к утилизации большого количества овощей, убыткам и сокращению посадочных площадей. О том, что торговые сети чаще предпочитают импортную продукцию, аграрии говорят уже давно. Все дело в том, что они ориентируются на покупательский спрос. Крупный и красивый картофель из Египта покупается гораздо охотнее, чем мелкий отечественный. И такая ситуация наблюдается уже не первый год, заявил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор картофельного Союза России Алексей Красильников.
12: На самом деле эта проблема уже не первого сезона. Кризис отражается не только на фермеров мелкоформатных, но и на крупных сельхозпредприятиях. В текущий момент на фоне почти рекордного урожая прошлого года под 8,5 миллионов тонн картофеля остатки, по данным Росстата, на 1 апреля на сельхозпредприятии находились на уровне 145%. То есть в полтора раза больше, чем в прошлом году на этот же период. Импорт в этом году достаточно рано стартовал. В январе, в феврале уже пошли первые пады египетского картофеля. Прилавки у розничных торговых сетей сужают присутствие ресурсов отечественного картофеля.
11: Торговые сети, в свою очередь, говорят, что не снижали закупок картофеля у российских производителей. Он занимает доминирующую долю в продажах. А некоторые компании подчеркнули, что активно развивают сотрудничество с российскими фермерами, в том числе в формате агроконтрактов, авансируя сельхозпроизводителей под будущий урожай и гарантируя выкуп выращенной продукции. Однако, по словам самих аграриев, одного этого недостаточно, и правительству необходимо принять меры по стимулированию отечественных производителей. В противном случае есть опасность развития импортозависимости в сегменте овощей, подчеркнул Алексей Красильников.
12: Мы обозначали эту тему на нескольких совещаниях на площадке Минпромторга с участием Минсельхоза. Впечатление такое, что регуляторы Минсельхоза, Минпромторга и антимонопольные службы возражают против дополнительных таких регуляторных факторов. Есть там меры там уровня тарифного регулирования, квотирования. Вряд ли аграриям стоит нашим надеяться на такие движения со стороны регуляторов. Хотя, на наш взгляд, такие-то все-таки меры подобного характера, они должны иметь место быть.
11: В Минсельхозе также заявили, что в 2026 году наблюдается тенденция к снижению поставок картофеля из-за рубежа. Так, с начала года импорт этой продукции составил порядка 215 тысяч тонн, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
10: Тонометры, глюкометры и кардиотографы, которые передают показания о здоровье человека врачу онлайн, хотят в России узаконить. С 2023 года в нашей стране идет эксперимент по внедрению таких устройств пациентам с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и беременным женщинам. Эту тему в подробностях продолжит наш коллега Василий Воронин.
13: В России законодательно урегулируют использование персональных медицинских помощников. Такие устройства в экспериментальном порядке начали внедрять в различных регионах нашей страны в 2023 году. По состоянию на декабрь 2025 года к системе было подключено более 382 тысяч устройств – глюкометров, тонометров и кардиотахографов отечественного производства. Устройства передают данные онлайн на специальную платформу, доступ к которой есть у лечащего врача-пациента, и он может регулярно следить за состоянием человека без постоянных очных визитов. В эксперименте участвовали пациенты с диагнозами артериальная гипертензия, сахарный диабет, а также беременные женщины. Все они получали устройство на бесплатной основе. Экспериментальный порядок показал хорошие результаты, поэтому в правительстве планируют полноценно урегулировать правила получения и использования персональных медицинских помощников. По словам врачей, такие устройства серьезно помогают как врачам, так и пациентам. И особенно важно дать возможность получить их людям в удаленных районах, где доступ к медицинской помощи затруднен. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
14: Идеальная эта история или близкая к идеальной, потому что нет разрыва, скажем так, взаимодействия. Пациент не выпадает из-под контроля. У пациента больше спокойствия, меньше тревоги, что доктор знает, что с ним происходит. И всех это, в принципе, дисциплинирует. Поэтому, на мой взгляд, очень хорошая история. Было бы это доступно не только в центральной части, но и на периферии. Особенно там, где вообще усложнен доступ к врачу. Прям было бы очень хорошо. Я обеими руками за.
13: Согласно стратегии цифровой трансформации отрасли здравоохранения, к 2030 году устройствами дистанционного мониторинга должны быть обеспечены 50% нуждающихся пациентов. В тот же срок планируется добиться полного перехода на отечественные медиаизделия и программное обеспечение для дистанционной диагностики. Однако некоторые специалисты подчеркнули, что несмотря на удобство этих устройств, подойдут они далеко не всем пациентам. Особенно это касается пожилых граждан, которые порой не способны справиться со сложной техникой. И это необходимо учитывать, заявил радио «Комсомоль». «Комсомольская правда» сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал.
15: Прогресс не остановить. Внедрение таких приборов, в общем, оправдано. Но тут есть некоторое «но», связанное с тем, что далеко не все пациенты могут справиться с подобными приборами и правильно измерить, и вовремя это сделать. Этот риск будет иметь место. Особенно там люди пожилые, деменции, которые иногда просто не помнят каких-то элементарных вещей, плохо ориентируются. Поэтому использование таких приборов не может быть панацеей для всех случаев.
13: К тому же, уже сейчас необходимо думать и о следующем этапе развития сценариев использования носимых помощников, говорят эксперты. Так необходимо внедрять обработку показаний приборов с помощью искусственного интеллекта. Тогда врачу не придется вычленять из общего потока данных об уровне сахара и крови или артериального давления моменты, на которые стоит обратить внимание. И это будет экономить время как врачу, так и пациенту. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении. Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались, ну и важно, как это озвучили, а не важно, что решили и какие решения тут приводятся. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотрите, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
5: Президент Республики Сербской Синиша Каран встретится с Владимиром Путиным в Москве 9 мая. О подготовке переговоров сообщили в представительстве республики. Как отмечается, лидеры планируют обсудить двусторонние отношения в день празднования 81-й годовщины Победы. В Кремле пока не подтверждали эту информацию. Список зарубежных лидеров, которые приедут в Москву 9 мая, еще не обнародован. Каран возглавил Республику Сербскую в ноябре прошлого года, сменив Милорада Додика. Политики продолжают курс на укрепление связи с Россией.
1: О происшествии.
5: Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге. Спортсмен погиб этой ночью, сообщили в региональной прокуратуре. Как отмечается, причиной расправы стала ревность. На мужчину напал бывший сожитель его девушки. Полицейские уже задержали подозреваемого, его допрашивают. Исаев имел звание кандидата в мастера спорта и работал персональным тренером в одном из местных залов.
1: О стихийных бедствиях.
5: В Чечне возвели 143 дома для семей, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций. Новое жилье ввели в эксплуатацию в рекордные сроки. Стройка заняла меньше месяца. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, в современные коттеджи уже заселились 800 человек. Средства на проект выделил региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ранее жители ряда территорий республики лишились крова из-за разрушительных оползней, вызванных обильными осадками.
1: Об авиации.
5: Ростех нарастит ежегодный выпуск гражданских самолетов до 68 единиц к 30 году. Основную часть производства составит лайнер МС-21, заявил глава госкорпорации Сергей Чемизов на встрече с президентом. Руководитель компании уточнил, что ежегодно заводы будут собирать 36 таких машин. Кроме того, в списке 20 бортов «Суперджет» и 12 самолетов Ил-114.
1: Обо всем.
5: Компания Audi воссоздала легендарный гоночный автомобиль Auto Union Lucca 30-х годов. Копию машины рекордсмена построили по архивным фотографиям и чертежам. Оригинал бесследно исчез в годы Второй мировой войны. Британские инженеры потратили на работу 3 года. В июле уникальный автомобиль впервые представят публике на фестивале скорости в британском Гудвуде. В феврале 1935 года гонщик Ганс Штук разогнал оригинальный болид до 320 км в час. Подробнее на КП.ру.
10: Главные Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. ВКС России обнаружили в воздушном пространстве Латвийской Республики группу из 6 БПЛА. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы, заявили в МИД России. И премьер-министр Армении Пашинян отказался участвовать в параде на День Победы в Москве. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что военно-космические силы России обнаружили в воздушном пространстве Латвийской Республики группу из 6 БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. В воздухе над Латвией российские средства контроля выявили два французских истребителя «Рафаль» и два истребителя F-16. Около 4 утра по Москве отметки 5 из 6 обнаруженных БПЛА пропали у Резекне на востоке Латвии, а 6-й БПЛА сбит юго-восточнее Пскова. В результате экспертизы обломков, атаковавшей из воздушного пространства Латвии цель, идентифицирована как БПЛА «Лютый» производства Украины. Ну а ранее в Латвии заявили о попадании БПЛА на нефтебазу. Также спешу познакомить вас с материалом, опубликованным на нашем портале kp.ru. Заголовком: «Впервые составлена карта атак на Россию с территории Европы. Дроны ударили по нефтебазе в Латвии, не долетев до России». И Александр Коц как раз показывает в этом материале, как украинские дроны атакуют Россию с территории стран Евросоюза. И специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц собственной персоной с нами на прямой связи. Александр, приветствую вас, здравствуйте.
17: Да, день добрый.
10: Расскажите, пожалуйста, что удалось выяснить, как вы работали с картами и с открытыми источниками, и что получилось в итоге, как и получился ваш материал, который на kp.ru уже опубликован?
17: Да, собственно, это же не первые дроны, которые падают на территории Прибалтики, далеко не первые. Таких случаев уже было несколько, если говорить о том, что известно, да, что обсуждалось и в западных СМИ, я имею в виду в прибалтийских, и в российских, и в украинских. Это несколько таких прецедентов. 23 марта в Литве, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией, упал дрон. Через два дня, 25 марта, двойной залет был на территорию Прибалтики, в той же Латгалии, в Латвии, у села Дробачина. Это взрыв дрона, да, который произошел в результате столкновение с землей. В ту же ночь еще один борт врезался в дымовую трубу электростанции в эстонском Идавирума. Это под Нарвой, но это уже значительно севернее. 1 апреля упали обломки в Селмалкской волости Резекневского района. Это как раз Латвия. Плюс 3 мая массированная атака на Ленобласть и Приморск, и тогда сразу тревогу включали и в Латвии, и даже в Финляндии. Военные латвийские фиксировали, что летательные объекты шли вдоль восточной границы Латвии с юга на север. Ну и, собственно, вот сегодня мы наблюдали финальный аккорд, когда по нефтебазе в Латвии прилетело. И если просто соединить все эти точки, да, мы получаем такую нитку, где старт, ну, скорее всего, где-то на севере Украины. Далее, ну, если мы берем в расчет, что Белоруссия – это наш союзник, и вряд ли в ее воздушном пространстве полетели бы дроны, и мы бы об этом не узнали, значит, они облетали Белоруссию, скорее всего, через Польшу, а дальше уже заход в Прибалтику через Литву, как раз вот по этим точкам, где дроны падали, потом вдоль восточной кромки Латгалии, это как раз по территории Латвии, ну и через юго-восток Эстонии с выходом на Финский залив, и далее уже либо на Приморск, либо на Усть-Лугу. Мы все видели последствия этих ударов. Mm-hmm. Причем я бы сказал, что Приморск – это не только объекты критической инфраструктуры. Приморск – это еще единственная паромная переправа, которая связывает материковую часть России с Калининградом. И, собственно, оттуда идут паромы в наш анклав, да, который находится во вражеском окружении. И удары по этим объектам и услуги, и в Приморске – это в том числе попытка организовать, ну, давайте говорить прямо, морскую блокаду Калининградской области, ну, как минимум, пассажирское сообщение с ней. Ну, вот, поэтому это тоже надо брать во внимание. Ну и плюс, да, вот Министерство обороны заявляет о том, что в ходе наблюдения за этим пролетом были обнаружены в воздушном пространстве Латвии 4 истребителя. Это 2 французских «Рафаля» и 2 F-16. И вот, казалось бы, что они там делают? Вариантов-то немного. Потому что, ну, возможно, их отправили на перехват этих дронов, либо на их подавление радиоэлектронное, в результате чего они, собственно, и упали. Ну, вот. Либо эти самолеты сопровождали беспилотники и просто корректировали их маршрут вдоль радиолокационного поля российских РЛС. Вот. А падение, ну, может быть, в результате каких-то технических неисправностей произошло. Если первый вариант, то это может говорить о том, что Украина вообще ни с кем не согласовывает свои пролеты, что, конечно, вряд ли. Да? Вот. А скорее всего, это второй вариант, который в очередной раз доказывает, что удары по Ленинградской области планируются, согласовываются на уровне Брюсселя. Это значит, что Европа напрямую участвует в боевых действиях против России. Очень хотелось бы, конечно, верить в третий вариант, что эти дроны были сбиты на территории Латвии российскими силами ПВО. Почему, собственно, нет? Не вижу в этом ничего плохого, если они предоставляют свое небо, и Украина из раза в раз летает, несмотря на их публичное возмущение. Ну, получите, значит, если сами не сбиваете, будем сбивать мы. Почему мы должны ждать, пока они долетят до нас, и сбивать их над своей территорией? Вот. И, в принципе, мы можем делать такие же круглые глаза, смотреть на них, говорить, мы тут ни при чем, это вот все-все Украина. Потому что в любом случае, что бы ни произошло, все равно виноватыми окажемся мы, никто там никакие аргументы принимать не будет, как бы Мария Владимировна Захарова не старалась, она, конечно, молодец, но никто на это никто не примет этого внимания, никто не будет нам сочувствовать, никто не будет обвинять Зеленского в чем бы то ни было. Вот. А то, что это, ну, корректировка и замысел и планы идут, может быть, даже и без участия руководства прибалтийских стран, это вполне вероятно, потому что каким-нибудь британцам для того, чтобы порешать свои вопросы с украинцами, вообще не нужны ни эстонцы, ни латыши, ни литовцы, их просто ставят перед фактом.
10: Да, Александр, спасибо большое за ваше размышление, за ваш материал в нашем эфире. Рассказ о нем. Это специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был с нами на прямой связи. Зайдите на портал kp.ru, познакомьтесь с материалом в рубрике «Политика». Впервые составлена карта атак на Россию с территории Европы. Дроны ударили по нефтебазе в Латвии, не долетев до России. И вот как раз в этом материале Александр Коц показал, как украинские дроны атакуют Россию с территории стран ЕС. Ну, а мы перейдем к другим темам нашего эфира. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы, заявили в МИД России. На Смоленской площади призвали дипломатов и представителей международных организаций серьезно отнестись к этому заявлению Минобороны России об ответных ударах по Киеву. Тему продолжит военный обозреватель комсомолки, полковник в отставке Виктор Баранец.
7: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
16: Вчера официальный представитель МИДа Мария Захарова еще раз предупредила и Киев, его жителей, дипломатов, да, пожалуй, предупредила и всю Европу, что если случится покушение на парад Победы со стороны украинских войск по указанию Зеленского, то будет очень серьезный ответ. Ну и, естественно, нас еще раз интересует, а по каким целям будем бить по центру Киева. Ну, эти объекты уже много раз назывались. Но, пожалуй, самый главный из этих объектов – это украинский бандера-фашист Зеленский, который решился заявить о том, что может отважиться на этот террористический акт. Конечно, для нашей разведки, которая работает сегодня в Киеве, задача номер один – где будет Зеленский 9 мая. Это для нас цель номер
18: один. Ну, остальное вы тоже знаете. Это Верховная Рада, это СБУ, это Министерство обороны, это Генеральный штаб и, естественно, Банковый. А какова же все-таки вероятность этого покушения, о котором заявил в Ереване Зеленский? Вы знаете, если учитывать то, что этот человек ненормальный, то здесь можно, если бы бухгалтерски ответить, то 51% я бы ставил «да». Ну и 49% это, возможно, благоразумие какое-то у Зеленского или в его окружении все-таки сыграет какую-то тормозящую роль. Я сегодня думаю о том, что в военных кругах Украины может найти свой полковник Штауфенберг. Да, тот самый, который в свое время покушался на Гитлера. Я говорю это потому, что знаю, что в самых высоких военных кругах Украины есть очень негативное отношение и к политике Зеленского, и, безусловно, к тому, что он затеял на 9 мая. Естественно, мы постараемся защитить свой парад победы, наш священный праздник от нападения украинских войск. А еще я думаю о том, что если такое случится, если Зеленский все-таки даст команду о нападении, то 9 мая 2026 года должно стать последним днем его жизни. Разговор наш будет короткий. Виктор

0: Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 8 беспилотников на подлете к Москве. На местах падения обломков уже работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с полуночи 7 мая город атаковал 41 летательный аппарат противника. Это самая масштабная попытка удара по Москве за последние несколько месяцев. Президент Республики Сербской Синиша Каран встретится с Владимиром Путиным в Москве 9 мая. О подготовке переговоров сообщили в представительстве республики. Там отметили, что лидеры планируют обсудить двусторонние отношения в день празднования 81-й годовщины Победы. В Кремле пока не подтверждали эту информацию. Также не обнародовали список зарубежных лидеров, которые приедут в Москву 9 мая. МИД призвал осторожно относиться к информации о высокооплачиваемых вакансиях за рубежом, в частности, в сферах туризма, делового администрирования и переводческой деятельности и модельного бизнеса, отметили ведомстве.
1: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
2: Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать темы, которая уже была анонсирована. Чуть подробнее будет обсуждена в нашем эфире. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в параде на День Победы в Москве. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину и сказал, что это связано с началом избирательной кампании в его стране. При этом Зеленский и Пашинян провели переговоры, напомню, в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Стороны обсуждали вызовы и угрозы безопасности в регионе, дипломатическую работу Киева по установлению мира и экономическое партнерство. Впрочем, подробности всплывают одна за другой по итогам этой встречи, которая проходила в Ереване. Там же Пашинян заявил Зеленскому, что Армения не является союзником России по вопросу Украины. Переговоры, кстати, проходили на очень плохом английском языке, при том, что и один, и другой прекрасно говорят по-русски. Ну, ладно. Официальный представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова назвала выбор английского языка для беседы премьер-министра Армении Пашиняна с Зеленским дешевым шоу и издевательством над народами Армении и Украины. Ну и это не единственное заявление, это мы обсудим по итогам беседы, которая вот-вот в нашем эфире произойдет. А пока курс на сближение с Западом, который выбрали армянские власти, вовлечет Ереван в антироссийскую линию Евросоюза. Это тоже мнение официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой. У нас на связи политолог Артур Атаев. Артур Викторович, я вас приветствую, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну вот, чем больше подробностей вот этой ереванской встречи мы видим на лентах информационных агентств, может быть, это, конечно, и вбросы, но тем больше ощущение, что Армению тоже готовят к противостоянию с Россией, возможно, даже по сценарию, который отдаленно чем-то будет напоминать украинский. Как вы анализируете ситуацию? Что вы видите сейчас по этому поводу?
4: Ну, на наших глазах происходит очень интересная деформация. Деформация политики на Южном Кавказе, в Закавказье. На авансцену в качестве основных дирижеров политической линии выходят такие персоны, как Макрон и, как ни странно прозвучит, Зеленский, Стармер. То есть их вовлеченность в закавказские проблемы, Армении, в частности, и Азербайджана, довольно высокая. Они во многом сейчас определяют внутриполитический вектор и внешнеполитический вектор в Армении. Мы думаем, что это Пашинян, и обвиняем Пашиняна. Угу. А ведь Пашинян становится не человеком или актором не политически субъектным. Он вынужден делать то, что ему говорят. Вернее, в ближайшее время будет сложиться такая ситуация,

0: когда он вынужден будет делать, он будет находиться в фарватере внешнеполитического курса Запада. Собственно, то, что делает Зеленский. И вот это их сближает с Зеленским. Они, собственно, политические братья по несчастью, потому что Украина лишилась правовой политической субъектности в мире. И, к сожалению, мы вот ровно такую же тенденцию наблюдаем сегодня вот в эти дни, в эти часы даже в Армении. Поэтому к этому довольно шло давно это государство, а именно с 2018 года эти шаги стали планомерными и такими однозначно русофобскими и агрессивными по отношению к России. Поэтому то, что сегодня происходит, это будет экономический удар по внутриармянской экономике. Допустим, «Газпром» — это 4300 рабочих мест в Армении, «Газпром Армения». РЖД — это порядка 3000+ рабочих мест. Было больше, там, ввиду кризиса, там, сокращения. Сейчас вытесняется как РЖД, ну, концессия отдается другому государству, скорее всего, по крайней мере, это продекларировано. Также и вытесняется и в целом все, что связано с Россией. Макрон заявляет, находясь в Гюмри, где военная база российская, заявляет о том, что присутствие России здесь нелегитимно, и оно нарушает стабильность. Вот опять-таки, если есть экономическое действие по вытеснению России, если есть политическая риторика русофобская, антироссийская, то следующий шаг, естественно, опять-таки, по примеру Украины мы это видим, это военное или военно-политическое противостояние. Вот, собственно, в сценарном плане Запада, опять-таки, руками Армении способствовать ослаблению России, как это делалось руками Прибалтики в поздний советский период и в начальный российский период, как это делалось руками Украины и населением Украины, как оно приносится в жертву. Вот сейчас это армянский вектор. Пытались это сделать в Грузии, но грузины вовремя опомнились и убрали Саакашвили.
1: А сейчас будут выборы, да, и надо будет за ними, конечно, посмотреть внимательно, да, вот видите, под прикрытием этих выборов как раз Пашинян говорит, что не приедет на парад Победы в Москву. Здесь пока рано что-то говорить, здесь нужно только наблюдать, потому что, как говорится, ситуация не безвыходная, грузины одумались, почему Армения не может это сделать, но, впрочем, нам пока остается только наблюдать. Спасибо большое, Артур Викторович, это Артур Атаев, политолог, был с нами на прямой связи, мы обсудили несколько заявлений, в том числе заявление Пашиняна, что Армения не союзник России по вопросу Украины, и, в общем, обсудили и запомнили. К этому мы еще вернемся, но пока продолжим наш эфир.
2: Телефонные аферисты. Сколько еще они могут выманивать деньги у честных людей? Хватит. Пусть остаются без добычи. Пора развести их самих. Я, Юрий Кораблев, ведущий радио «Комсомольская правда», продолжаю противостоять мошенникам. Недавно я присоединился к волонтерам фрот-рулетки Т-банка. Она помогает задержать на линии и обезвредить, отняв время, фейковых сотрудников органов безопасности, домофонщиков и прочую нечисть. Напомню, участвовать в проекте на основе ИИ фрот-рулетки «Ловушка для мошенников» теперь может каждый. Достаточно зарегистрироваться, нажать кнопку «Заказать звонок», и умные алгоритмы перенаправят на ваш смартфон ближайший вызов с подозрительного номера. Ваш номер при этом эфире не увидит и не узнает, и будет думать, что звонит реальной жертве. А дальше дело техники. Нужно так заболтать разводилу, чтобы у него не осталось времени и сил дурить голову кому-то еще.
3: Внимание, мошенник фрот-рулетки на линии.
4: Да, здрасте, я не Марина. Я не Марина, я Юрий.
3: Марина, да? А вы супруг, да, наверное?
4: Я супруг, да, Марина в душе сейчас. Я ей трубку передам, сейчас, подождите секунду. Марин, тебе тут звонят, трубку можешь взять? Марин!
2: Пришлось оперативно подключить мою коллегу, продюсера радио Анну Никитину, на нее звонивший и повел атаку.
3: Я являюсь руководителем отдела по работе с клиентами.
5: Понимаете, что вы когда-то общались с нашим менеджером, хотел бы подвести небольшие итоги, а что вам не подошло, в чем не разобрались?
6: Простите, а что за компания, что за менеджер? Я не очень понимаю, о чем речь.
5: Центр по заработку в интернете с инвестициями связано.
2: Мошенник начал убеждать перевести общение в мессенджер. На всякий случай напомню, что так делать не стоит. Даже если вы участвуете во фрот-рулетке. Злоумышленник повел речь о трейдинге, предлагал поставить приложение и торговать под присмотром наставника.
5: Рекомендация в наше время гарантии особо никаких не дает, потому что ее можно сейчас перед там, любым искусственным интеллектом подделать. А наилучшим результатом гарантии является результат, собственно, уже чистый доход, чистая прибыль. Я не могу вам там пообещать золотые гор, но то, что вы могли бы там зарабатывать 35-47 стабильно дополнительно, это факт. Мобильное приложение, в принципе, мобильное устройство позволяет установить, можно установить. А так как ну, там, не у каждого есть стабильное интернет-соединение, да, и подгрузка, там, собственно, конечно, то лучше всего это делать через веб.
6: Как называется приложение, если мы приложение устанавливаем?
5: Смотрите, в зависимости от вашего капитала, она уже просто не знает, каким капиталом вы хотите прийти там работать.
2: Мошенник обещал, что 80% дохода будет получать наша фейковая Марина и только 20% ее финансовый наставник.
5: Вы просто нажимаете по факту две кнопки. Зеленую утром, красную вечером. То есть купил, продал, заработал. И в конце месяца отправляете 20% чистого дохода уже, собственно, ему на банковскую карту.
6: А если я не отправлю?
5: Здесь очень достаточно все просто. Вы просто попадаете в черный список. Вы должны понимать, что аналитики, трейдеры там крупные, это очень большая паутина коммуникации. И, например, если кто-то не оплачивает там комиссию, понятное дело, что он захочет точно так же обмануть другого человека, верно ведь?
6: Ну, я экономические новости читаю, каналы смотрю, да, я знаю, кто такие аналитики, я в курсе, как там происходит все.
5: Вот. И теперь представьте, если одного человека обманули, конечно же, другой человек об этом узнает, третий, с ним никто не будет в адекватных взаимоотношениях сотрудничать.
6: Угу.
5: То есть вы просто решаетесь огромнейшего рычага, работая с действительно международным финансовым рынком.
2: Анна, исполнившая роль Марины, решила повысить ставки.
6: Не $100, конечно. Давайте чуть посерьезнее брать, интереснее входить, наверное, на более какие-то значимые суммы. Но давайте речь вести, например, миллионов про 5. Если вот такой порог, то что вы можете предложить?
5: Ну, вы уже будете работать на товарно-сырьевом рынке, где доходность гораздо выше, и порог входа, конечно же, выше.
2: В итоге договорились.
6: Вы мне звоните, помогаете в регистрации и думаем, как жить дальше. И вместе жить счастливо на все эти миллионы.
5: Да, Марин, только есть момент очень важный. То есть я вам помогу зарегистрироваться. Ну, там ничего сложного нет. Просто, опять же, я вас буду сопровождать, чтобы не было каких-либо там недопониманий, беспокойств и прочего.
2: Итого, мы с Анной отняли у афериста 13 минут. Полную версию нашей беседы ищите на сайте kp.ru. Давайте вместе нейтрализовывать мошенников и отнимать у них время. Все подробности и советы есть на сайте Фрот-рулетки. Расскажите близким о схемах обмана и сами по мере сил помогайте противостоять аферистам.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В основе Ламинора революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку «Луминор» прямо сейчас. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: Об атаках.
9: Средства ПВО сбили еще 8 беспилотников на подлете к Москве. На местах падения обломков уже работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с полуночи 7 мая город атаковал 41 летательный аппарат. Это самая масштабная попытка удара по Москве за последние несколько месяцев. А в Перми корпус нейрохирургии пострадал от атаки украинских дронов. Осколки повредили здание больницы и соседний дом, сообщил губернатор Дмитрий Махов. По его словам, во время атаки врачи успешно завершили две сложные операции. Ночью 7 мая российские ПВО уничтожили почти 350 украинских беспилотников в разных областях страны.
7: О политике.
9: Мария Захарова назвала слова Дональда Трампа о захвате танкеров сеансом саморазоблачения. Официальный представитель МИДа заявила, что признание в пиратстве раскрывает истинную цель Вашингтона по созданию нечестных преимуществ на рынке нефти. Дипломат подчеркнула, что Россия считает захват мирных судов грубым нарушением международного права.
7: О Дне Победы.
9: Юрий Ушаков заявил, что лидеры Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и еще четырех стран посетят Россию 9 мая. Среди них в том числе руководители Лаоса, Малайзии, Республики Сербской и Словакии, отметил помощник российского президента. Он добавил, что Путин встретит иностранных гостей перед парадом на Красной площади. Кроме того, глава государства, как обычно, выступит на этом мероприятии со своей речью.
7: О судебных делах.
9: 8 участников покушения на руководителя оборонного предприятия получили от 6 до 15 лет колонии. Суд признал их виновными в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки, сообщает ТАСС. По заданию украинских спецслужб фигуранты пытались взорвать автомобиль Геннадия Девяткова в ракетных комплексах в 2024 году.
7: Обо всем.
9: Велогонщики заразились кишечной инфекцией на бельгийской трассе из-за загрязнения навозом. Несколько участников госпитализированы с лихорадкой и рвотой. Спортсмены проезжали участки, загрязненные сельскохозяйственной техникой, и во время дождя грязь попала на их одежду и лица. Похожая вспышка инфекции произошла в прошлом году на чемпионате мира в Глазго. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Заявления украинского лидера являются лишь попыткой создать информационный фон, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в интернете, и рекомендации по лечению игровой зависимости появятся в России. Чуть более подробно в ближайшие минуты обсудим обозначенные темы. Начнем с того, что официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Зеленский в реальности не отдавал украинским вооруженным формированиям никаких приказов о прекращении огня в период с 5 по 6 мая. По словам дипломата, действия Киева стали очередным подтверждением того, что заявления украинского лидера являются лишь попыткой создать информационный фон. Также Мария Захарова добавила, что в России с возмущением запомнили, что Армения дала трибуну террористу Зеленскому.
10: Сейчас нынешний просроченный киевский правитель сыпал угрозами нанести удар по Москве во время ежегодного парада в священный для наших народов день 9 мая. По Москве он обещал нанести удары. где будут находиться ветераны Великой Отечественной войны, в том числе всю жизнь, не деля никого по национальностям. Там были граждане нашей страны, граждане других стран, в том числе и Армении, этнические армяне, ветераны. По той самой Москве, где у Кремлевской стены, той самой Кремлевской стены, похоронен почитаемый и в Армении, и в нашей стране маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян, один из тех военачальников, кто ковал Великую Победу. И никто из нынешнего руководства Армении Зеленского не отдернул. Так вы на чьей исторической стороне? Вы кого поддерживаете в историческом контексте?
1: Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы. В Ереване озвучил террористические угрозы празднованию 9 мая в Москве. Об этом также заявила Мария Захарова.
10: По сообщению Министерства обороны России 4 мая, в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина 8 и 9 мая 2026 года объявлено перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта инициатива, к слову, активно поддержанная и президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой. Зеленский неуклюже пытался принизить ее значение. Затем стал намекать на возможные удары дронами по параду на Красной площади. Причем его буквально коробило от упоминания любых мероприятий в Москве по случаю победы над фашизмом. Очевидно, сказывалась русофобская атмосфера прошедшего 4 мая в Ереване, так называемого саммита, так называемого европейского политического сообщества, в котором он принял участие по приглашению армянской стороны.
1: Ну а российская сторона жестко ответит на решение властей Австрии объявить персонами нон-грата троих российских дипломатов, заявила на брифинге специальный представитель МИД России Мария Захарова.
10: То, что предприняли, так сказать, представители режима в Австрии, вызывает наше решительное осуждение, а именно их решение объявить трех сотрудников посольства России и постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене персона нон грата. Расцениваем эти шаги как абсолютно надуманные, откровенно недружественные и, конечно, политически мотивированные. Правящие круги псевдонейтральной Австрии продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и предпринимают безрассудные действия по демонтажу накопленного за многие десятилетия позитивного наследия в двусторонних отношениях в ущерб своим собственным национальным интересам. Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненные для официальной Вены ответные.
1: Ну и отдельно официальный представитель МИД России высказалась о Германии, где запретили советскую символику.
10: Полиция Берлина планирует продолжить худшие традиции, ввести запрет на демонстрацию флагов СССР и России, георгиевских ленточек, использование исторической военной формы или знаков отличия, символов. Вот теперь они уже до своих собственных букв добрались. Мне кажется, они скоро свой собственный алфавит запретят. Запретить все это они хотят в ходе памятных мероприятий на территории трех мемориалов в германской столице, в Тиргартене, Трептов-парке и Шонхольцер-Хайде. Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой. Под запрет подпадут российские марши и песни военных лет. Эти ограничения не будут в полном объеме распространяться лишь на российских дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Кощунственно, лицемерно, мерзко. А можно задать вопрос? А почему раньше песни можно было петь в военных лет в Берлине, а сейчас нет? Что изменилось-то? Я задаю этот вопрос официальному Берлину. Изменилось только одно. То, что к власти в Германии пробрались те, кто Германию толкает в бездну.
1: Переходим к другим темам нашего эфира. Около 20% российских банков работают себе в убыток. Об этом стало известно из отчета Центробанка Российской Федерации. Количество убыточных кредитных организаций стало рекордным с 2022 года. Как же это скажется на россиянах? На эти вопросы ответит Егор Волгин.
11: Российские банки уходят в минус. С начала года число убыточных банков в нашей стране увеличилось почти вдвое. Если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60. Такие данные публиковали в Центробанке. Это около 20% всех участников рынка. Если же говорить в целом о кредитных организациях, то число убыточных почти достигло 80. Это максимальное значение с 2022 года. В первую очередь в минус уходят небольшие игроки, чья совокупная доля в активах сектора не превышает 1%. По словам экспертов, во многом это связано с накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Регулятор держал ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21% более полугода и начал медленно снижать ее только в июне прошлого года. К тому же надзорный орган постоянно ужесточал требования к заемщикам, чтобы охладить рынок кредитования. А именно этот инструмент является главным источником дохода банков, заявил радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
12: Банки при всей их автономности и действиях в финансовой сфере накрепко связаны, особенно малые банки, с реальным производством и реальной экономикой. Для банков самый главный доход – это возможность кредитования юридических лиц и физических лиц. При высокой ключевой ставке Центрального банка стагнирует процесс производства со всеми вытекающими отсюда последствиями. У нас темп роста где-то 0,5-1%. В таких условиях говорить о развитии кредита и возможностей банков зарабатывать нет практически никаких.
11: По словам представителей ЦБ, сами по себе убытки у отдельных банков не свидетельствуют о проблемах. И в целом объем убытков отрасли по сравнению с прошлым годом даже уменьшился на фоне снижения ключевой ставки. Однако аналитики указывают именно на рост количества убыточных банков, что является тревожным звоночком для отрасли. А на фоне постоянных новостей об ухудшении качества заемщиков и увеличении просрочки по кредитам вполне можно ожидать грядущей волны закрытия мелких банков, подчеркнул Михаил Беляев.
12: Банки не зарабатывают, потому что сокращается вот этот вот кредитный процесс. Свидетельствует об этом просрочка физических и юридических лиц. Просроченный кредит отражается негативно на показателях коммерческих банков, по которым они отчитываются перед банком центральным. И это служит поводом для надзорных мероприятий в отношении банков. А любое надзорное мероприятие – это первый шаг к тому, чтобы банк прекратил свое существование. Так что на горизонте, судя по всему, вполне отчетливо вырисовываются контуры новой волны отзыва лицензий, но не произнесу слово «массовый», хотя очень хочется его произнести.
11: В то же время эксперты подчеркивают, что клиентам крупных банков бояться нечего, так как банковский сектор остается прибыльным, просто становится более неоднородным. Прибыль концентрируется у крупнейших участников, а рынок постепенно движется к консолидации. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в интернете. Подробнее через 2 минуты.
7: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
14: Очевидно, что вооруженные силы США и флота наблюдения не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Гомб и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс».
15: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Новости. Главное.
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. ПВО уничтожило еще два дрона на подлете к Москве. Об отражении атаки сообщил мэр города Сергей Собянин. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Всего с полуночи в столице сбили уже 43 украинских беспилотника. Россия не направляла зарубежным гостям специальные приглашения на парад Победы в этом году. Иностранные лидеры сами выразили желание посетить Москву 9 мая. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на мероприятие приедут главы нескольких стран СНГ, а также Республики Сербской, Словакии и Малайзии. Мария Захарова назвала слова Дональда Трампа о захвате танкеров сеансом саморазоблачения. Подробнее на kp.ru.
7: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. Еще одна тема. В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в сети интернет. Парламентарии отмечают, что нынешняя практика создает возможность привлечения граждан к административной ответственности за сообщения и комментарии, размещенные много лет назад, а это не совсем верно. За комментариями обратимся к управляющему партнеру, коллеги медиа-юристов Федору Кравченко. Федор, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: А вот какова сейчас практика? Правильно ли я понимаю, что то, что в интернете было выложено, скажем, давным-давно, там 10, 15, 20 лет назад, и тогда не подпадало под и не причины для преследования. Сейчас, в связи с изменением законодательства, в архив может пролезть кто угодно, обнаружить на каком-то огромном портале, которому много десятилетий, ну, какую-то шутку, которая сейчас уже, скажем так, может быть административно или уголовно наказуема, отправить куда следует, и этот портал будет наказан и будет вынужден искать свои архивы и чистить их.
16: И да, и нет одновременно. Все зависит от конкретных обстоятельств. Если у того человека, который опубликовал соответствующий материал, сохраняется возможность его удалить, то в некоторых случаях, в большинстве, я бы сказал, случаев, суды считают, что он продолжает распространять. Это так называемое длящееся административное правонарушение, которое заканчивается не в момент, когда человек нажал на кнопку «Опубликовать», а тогда, когда человек нажал на кнопку «удалить». Но, разумеется, если вдруг у человека возможности удалить нет, ну вот, например, газета, ее же невозможно уничтожить после того, как она вышла в печать и, соответственно, продалась через розничную сеть, через подписку, разумеется, в этой ситуации срок давности считается с момента, когда соответствующий материал был опубликован. Ну, бывает, что суды рассуждают по-разному и учитывают обстоятельства дела, но все-таки я с вами согласен, что в большинстве случаев к интернету применяют вот первый подход. Пока не удалил, считается, что продолжаешь распространять.
1: А если, допустим, это некая социальная сеть, и твой комментарий там был опубликован, ну, скажем, 10-15 лет назад, но эта социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации, ты аккаунт свой не удалил, попасть туда не можешь, а удалить его, соответственно, тоже уже не можешь в связи с изменениями законодательства, но вот кто-то посылает жалобы и говорит, смотрите, 15 лет назад вот этот написал вот это, а теперь это по закону, и что делать?
16: Вот, замечательный пример. Если в этом аккаунте этот человек, которого привлекают к административной ответственности, с тех пор больше ничего не публиковал, если он запасется справочкой из Роскомнадзора о том, что эта сеть заблокирована, я думаю, что суд обязан будет все-таки ему его освободить от наказания. Таких дел я не припоминаю. Вполне возможно, что они есть. Но никто не обязывает человека, я не знаю, там, поехать, например, в отпуск в соседнюю страну, где эта сеть не заблокирована, или покупать какие-то VPN-ы. Вот. К сожалению, суды в последнее время по таким политическим делам, которые часто бывают связаны с публикациями в интернете, предпочитают на всякий случай наказать, надеясь, что если вдруг они допустили ошибку, то эта ошибка будет исправлена апелляционным, кассационным судом, Верховным судом. Поэтому есть проблемы с тем, что суды стараются не закапываться в лишние детали и не брать на себя ответственность за то, что там какой-нибудь чиновник из Генпрокуратуры или из Роскомнадзора, из других ведомств составили протокол, а вот судья своей властью считает, что этот протокол был составлен неправильно. Судьи, к сожалению, в этом смысле не до конца сейчас независимы и предпочитают.
1: Вы упомянули сейчас в своем ответе, что если человек что-то такое опубликовал, что спустя годы становится, ну, скажем так, незаконным, да, и может быть подвержен административной ответственности, например, и что он после этого, если ничего не публиковал. А если публиковал, но, скажем, до 2022 года, до того момента, пока некая социальная сеть не стала запрещена на территории России, а вот после этого ничего как раз и нет. Это является каким-нибудь оправданием?
16: Ключевой точкой временной здесь будет не столько 22-й год, сколько дата, когда соответствующая публикация стала незаконной. Uh-huh. Вот там, например, предположим, позавчера приняли какой-нибудь закон, которым запретили, ну, предположим, обсуждать ту тему, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Uh-huh. А я ее, эту публикацию вчера опубликовал. И вот суд будет разбираться, была ли у меня вчера возможность зайти в свой аккаунт. В том случае, если такой возможности не было, то, конечно, к ответственности меня привлекать не должны. Но если я сегодня опубликовал какой-то новый пост в том же аккаунте и тем самым подтвердил, что у меня была возможность не только новые посты публиковать, но и старые удалять, я боюсь, что чиновники и судьи признают, что вот эта моя позавчерашняя публикация продолжала распространяться и после вступления в силу закона, который ее запретил.
1: Я помню времена, лет 10 назад еще, может быть, даже меньше, когда там интернет жил по принципу, там, кто обиделся на какую-то шутку, тот и проиграл. А теперь получается, что принцип изменился. Если Роскомнадзору что-то не понравилось, и он, ну, в кавычках обиделся, то тогда уже проиграл ты, потому что эта шутка может лечь куда надо, там ее можно будет положить в судебное дело. Огромное количество не просто комментариев, а порталов, которые публиковали анекдоты, на которые никто не обращал внимания. А вот сейчас, если в архиве какого-то портала будет обнаружена шутка, которая может кого-то оскорбить или обидеть, с этим порталом что будет? Вынесут предупреждение, заставят все почистить?
16: Нет, сейчас больше идут по принципу оштрафовать, причем КУАП предусматривает гигантские штрафы. Mm-hmm. Вот, насколько я понимаю, в Государственной Думе сейчас рассматривается или будет вскоре после того, как правительство даст отзыв на этот законопроект, рассматривается инициатива, в соответствии с которой срок давности привлечения к административной ответственности вот именно за такие интернет-правонарушения будет течь с момента публикации. Честно говоря, я боюсь, что правительство эту инициативу не поддержит. Но есть надежда, что, например, Верховный суд, в компетенции которого обобщить практику, посмотреть, что проблемы есть, что суды не всегда правильно определяют этот момент, дать разъяснение, дать в обзоре практики судам подсказку, что определять этот срок целесообразно таким-то образом. Угу. Вот тогда, я думаю, что проблемы по стране будет меньше с этим.
1: Спасибо большое. Федор Кравченко, управляющий партнер коллегии медиа-юристов, был с нами на прямой связи. Обсудили предложение Госдумы установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в сети интернет. Ну а рекомендации по лечению игровой зависимости появятся в России. Как будут лечить лудоманов, узнал, выяснил и нам расскажет сейчас мой коллега Юрий Кораблев.
2: В России разработали первые клинические рекомендации по лечению лудомании. Разработка унифицированных рекомендаций для диагностики, терапии и профилактики игровой зависимости занимаются в Российском обществе психиатров. Окончательная разработка клинических рекомендаций планируется к следующему году, но уже сейчас среди методов лечения выделяются как психотерапевтические методы, включая когнитивно-поведенческую терапию, так и медикаментозное лечение, направленное на коррекцию сопутствующих психических расстройств. Также обсуждаются программы реабилитации и поддержки семей, затронутых игроманией. По словам экспертов, в последние годы в нашей стране действительно фиксируется рост случаев заболевания лудоманией. К тому же люди с игровой зависимостью нередко входят в группу риска возникновения и других зависимостей. Поэтому конкретный и четкий механизм лечения просто необходим. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала психолог Татьяна Семенко.
17: Эта проблема очень актуальна на самом деле, но степень ее разрушительности, она во многом скрыта для тех людей, которые не интересуются этим вопросом. Потому что есть нелегальные ставки, и охвачена молодежь, и не самые благополучные взрослые люди. Людей делают зависимыми. Если человек действительно влетел вот в эту тяжелую зависимость, значит, лечение будет непростым, и эта группа риск, перескакивание на другую зависимость, на наркотическую, на алкогольную, на какую-то другую.
2: Отдельно в лечении лудомании стоит и самозапрет на азартные игры, который заработает в нашей стране с 1 сентября этого года. Согласно задумке, граждане смогут добровольно вносить себя в реестр под названием «Стоп-азарт» на портале госуслуги или в МФЦ. Самозапрет будет вступать в силу максимально оперативно, в течение 12 часов после подачи желающими такого заявления. Сам перечень лиц, от которых букмекерам запрещено будет принимать денежные переводы, выдавать обменные знаки и горные заведения и заключать соглашение о выигрыше будет обновляться дважды в день, в полдень и полночь. Таким гражданам также нельзя направлять рекламу азартных игр. Многие специалисты высказали за появление самозапрета. По их мнению, такие меры сегодня действительно нужны, потому как любые способы борьбы с игровой зависимостью – это уже шаг вперед. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологии здоровья Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Михаил Хорс.
18: Даже если какому-то проценту поможет, это стоит делать. Потому что на самом деле игромания – это страшная зависимость. Я бы сказал, что она страшнее, чем алкоголизм. Потому что люди, которые проигрывают деньги, они социализированы. Внешне по ним не скажешь, что они с ними что-то не то. Любое действие, которое может сделать государство, чтобы их ограничить, в какой-то мере будет полезно, а стопроцентных решений не существует. То есть здесь нужно просто что-то делать, и что-то будет получаться.
2: Помимо этого, в комплекс мер по профилактике лудомании планируется включить проведение обязательных кампаний для повышения осведомленности молодежи о рисках азартных игр и их последствиях. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
15: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
19: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение «жало в пятку человеку». Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О Дне Победы.
9: Владимир Путин выступит на параде Победы, который пройдет без демонстрации военной техники. По Красной площади пройдут только пешие колонны и пролетят пилотажные группы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, тяжелое вооружение в этом году решили не задействовать из соображений безопасности. Ранее политик сообщил, что на празднование приедут лидеры Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Малайзии, Словакии и Республики Сербской. Российский лидер даст торжественный прием в Кремле в честь иностранных гостей. Кроме того, ожидаются переговоры с рядом из них, в частности, с Александром Лукашенко. Они пройдут уже завтра.
7: О происшествии.
9: АЗС загорелась в Дагестанском Каспийске. Огонь охватил 250 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС. Как отмечается, пожарные уже тушат пламя, чтобы не допустить взрыва топливных резервуаров. Информации о пострадавших пока нет. Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о передаче МВД части полномочий в сфере трудовой миграции. Спикер Вячеслав Володин отметил, что это усилит государственный контроль и поможет навести порядок. Документ, подготовленный правительством, предусматривает, что МВД будет утверждать перечень профессий для получения вида на жительство без разрешения на временное проживание и определять профессии, на которые не будут распространяться квоты на выдачу разрешений на работу для квалифицированных мигрантов. Еврокомиссия пригрозила лишить Венецианскую биеннале гранта из-за участия России в выставке. Брюссель потребовал от организаторов до 10 марта объяснить присутствие российской делегации. Ведомстве предупредили, что если ответ их не устроит, ЕС полностью расторгнет соглашение о финансовой поддержке мероприятия. Россия впервые за 7 лет представляет свою экспозицию в Венеции. Ранее посол в Италии Алексей Парамонов назвал культурного диалога. Гроза и град накроют Москву в ближайшие часы. Синоптики также прогнозируют сильный дождь и усиление ветра. Об этом предупредил столичный главк МЧС. Там отметили, что такая погода сохранится в городе до 10 вечера. Ранее сообщалось, что к выходным в столице ожидается похолодание и дожди.
7: О валютах.
9: Официальный курс доллара 75.22, евро 88.06, юаня 10.99. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
20: Здравия желаю. Сегодня 7 мая 2026 года. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю радиостанции «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. Кто такие мы? Да вы уже, наверное, знаете. Это Виктор Баранец и это...
21: Аким Апачев. Здравия желаю.
20: Вот в этом составе мы попытаемся сегодня беседовать с вами, пытаться отвечать будем на ваши вопросы. Но впереди у нас священный, святой праздник. Давайте вспомним, какие песни пели наши отцы и деды, победители, и о чем эти песни. Катенька, давай напомним народу.
0: Заряжай, поехали. Катюша.

0: где же вы теперь? Друзья, одно молчание. Боевые путники мои.
1: Ну, а мы с Акимом Апачевым поздравляем своих друзей-однополчан из радио «Комсомольская правда» с великолепной командой Андрея Горбунова. С праздником, дорогие наши коллеги! Но мы не забыли о том, что 7 мая 1992 года была образована российская армия. Запомним этот день. Это был звездный час министра Грачева. Он не только стал министром, но и получил звание генерала армии. А знаете, я о чем думаю? О том, что мы иногда говорим, что у нас армия существует только 30 с лишним лет. Да, да. Вот как-то несправедливо это, да. У нас почему-то забывается, что армия вообще-то в России существует со времен Ивана Грозного. Ну, хотя бы говорили, российская армия времен разгула демократии. И то как-то было бы это более понятно. И теперь коротенько о другом. О другом. О другом, где может остановиться наша специальная операция? На каких рубежах? На каких кордонах? Это же интересно. Вы же часто задаете этот вопрос, да? Но она же не может длиться бесконечно. Но где-то же будет, как говорится, граница, где мы в конце концов остановимся, и украинская армия согласится с этим, если согласится. Здесь один радиослушатель, Аким, писал мне в чате: «Но зачем ты, баронец, задаешь людям вопросы, ответы на которые не знаешь?» А я не знаю. На многие вопросы я пока не знаю. И вы тоже не знаете. Но почему бы не прикинуть, не спрогнозировать, увидеть то, что временем закрыто, как говорил Маяковский, да? Ну, хорошо, коротенько, мое видение, а оно не бесспорно. Оно может быть подвергаться вашим сомнениям. Итак, внимание, впереди генеральная битва за полное освобождение Донецкой Народной Республики. Это Славянск и Краматорск. Долгая, изнурительная и, возможно, очень жертвенная битва. Будет это, будет? Да, мы что, там остановимся на вот этих рубежах, где были и остаются административные границы Донецкой области? Не знаю. Теперь поворачиваем голову правее, левее. Запорожье полностью освобождено? Нет. Херсонская область полная? Ну, я еще не знаю. Тут будут варианты. Очень возможно, что наше политическое военное руководство решит все-таки остаться на этой части, на левом берегу Днепра. Да. Ну, весьма возможно. И такой вариант. Ну, не захотят наши туда дальше переправляться, потому что мы туда уже ходили, и хорошо, что Суровикин понял, что там могут большие неприятности, если мы туда дальше полезем. Но теперь же вопросы. Вопросы. А Одесская область? А Николаевская область? Мы что, штык в землю, вот здесь вот, в Донецких, Запорожских землях воткнем, и айда, ребята, домой. Все, по газам. Нет же. А есть еще другие вопросы. Вы тоже должны думать, мы же тоже должны задумываться, прогнозировать ситуацию, люди. Ну, мы же не можем видеть дальше собственной стены. А что с этими буферными зонами? Под Сумами, под Харьковом, под Днепропетровском? Есть вопрос? Есть вопрос, да? Но у меня другой вопрос возникает. Ну, хорошо, создадим мы такую мощную, широкую буферную зону. Вопрос от баронца. А кто контролировать будет эту землю? Кто будет следить за порядком? Кто будет поддерживать власть? Какие это будут структуры? Армия? Армия не обязана. Армия обязана воевать. А за порядком у нас МВД отвечает, Росгвардия, в конце концов. Как тут будет, дорогие друзья? Давайте вместе подумаем. Если у кого-то есть гениальное соображение, звоните в «Комсомольскую правду» на военное ревью. Я еще один момент не исключаю. Уже шелестит там где-то в дипломатических кругах. Что если возникнут острые споры с Одесской и Николаевской областью, Россия предложит провести референдум. А почему бы нет? Хо-хо, скажет кто-то, баронец, какую ты чушь гонишь. А может, мы как крыс вот этим образом и выторгуем то, что нам нужно. Украина, возможно, не согласится. А если на нее надавят? А может быть, и не надавят. Так что давайте вместе думать об этом. Но кто-то, Аким, один человек мне предложил, знаешь, бронец, кончай балду гнать, вот отрежем кусок Украины по Днепру, и пусть они там живут. Это есть такой резон? Или как? Я знаю, что у тебя очень амбициозные планы.
2: Товарищ полковник, этот торт под названием «Украина» можно резать? Вот как я могу каждому подарить контурную карту и вот начерти свои очертания там какого-то итога этому всему? Я не знаю. Я устал предполагать, потому что есть вещи, вы же понимаете, что есть многое, что происходит вот вне информационного поля. Поэтому есть много вещей, которые в наше информационное пространство не выходят. Вот поэтому я не знаю, как. Для меня сакральным является, конечно же, Славянск. И для меня это будет некая такая точка. Это моя личная история, она связана вот с моим личным путем. А где мы там остановимся и как мы пойдем дальше, тоже у меня ответа нет на этот вопрос.
1: Да, безусловно, уж слишком много факторов могут повлиять на итоговое решение наше командование и политическое руководство. Вы же просите недолго делать доклады. Вот мы и недолго сделали. Для нас самое главное пообщаться с вами. Что мы сейчас с Акимом и начнем делать? Сейчас у нас есть Катенька.
2: Заряжай,
1: Катюша. Она нам сейчас скажет. Да, да, 33. Ну, кто там к нам? Удмуртия у нас, Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Надежда из Удмуртии. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Вот в Ереване Пашинян провел саммит ЕС. Как говорится, каждой твари по паре. А были ли представители ОТКБ там? Или кто-то не поехал, отказался? Спасибо.
1: А почему на заседание Евросоюза, как вы правильно сказали, должен ехать ОТКБ? Зачем? Это совершенно другая структура. Не было никого там из представителей. Я не знаю, может, я просмотрел, там им сказали всем улыбаться в этом групповом фото, там зубоскали. Но я не видел там ни таджикского, ни казахского представителя, уважаемый. Им, наверное, у них свои заботы. Так бы
2: да,
1: я
2: там ответил. Макрон был занят, Пашинян с Макроном обнимашками был занят, было не до остальных.
1: Ну да, да.
2: Видели это прощание, как они друг друга едва не поцеловались. Это очень было весело наблюдать Биба и Боба.
1: Катенька, одна минута, пусть человек вопрос задастся. Александр, Москва, а не успеем, ответим после перерыва. Александр, здравствуйте, вам эфир, поехали.
4: Здравствуйте, вопрос такой. Сейчас очень многие эксперты говорят, что вот военная ситуация, как вот она, видите, зашла в тупик. Ну вот тот же Балуевский предлагает ядерный удар, кто-то предлагает мобилизацию. То есть я так понимаю, мы сейчас находимся на развилке. Что нам делать? То есть каким способом воевать? Я считаю, что есть еще третий вариант. Дипломатически все-таки идти на переговоры, на какие-то компромиссы. Потому что вот сейчас вот такое положение, что мы на развилке. Что делать? Поэтому идут разные предложения. От ядерного удара до дипломатии, на мой взгляд. Вот ваше мнение.
1: Прекрасное изложение ситуации. Прекрасное изложение ситуации.
2: Вернемся.
1: Но дайте нам минуту
2: подумать. После небольшой паузы ответим.
1: После перерыва, да.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама.
6: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на дороге.

0: Это всегда пылесос, который высасывает ресурсы из своих метрополий. Условно говоря, Британия была одна из самых могущественных держав 20 века. Фунт стерлингов был более 80% во всех резервах национальных валют. И вдруг резко за 10 лет эта цифра упала практически до 10%. Почему это случилось? Потому что в 1947 году Индия стала независимой, и все вот эти ресурсы, которые Британия высасывала к себе, перестали поступать туда практически бесплатно. Мы видим, как сейчас действовала та же Франция, когда из Нигера они вывозили ресурсы в виде урановой руды за 3 копейки, там люди на шахтах чуть ли не вручную это все дело разрабатывали. То есть так поступают все, если у тебя есть возможность высасывать ресурсы из колоний в метрополию, кроме Советского Союза. Потому что Советский Союз действовал наоборот. Он всегда в ущерб своей стране вывозил ресурсы, возможности и поддерживал страны. Денег было вгрохано в Африку, в Индию, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Огромное количество. Все это дело потом списалось. Получили ли мы какие-то преференции, дивиденды? Ну, сложно сказать. Одна Прибалтика у нас была витриной Советского Союза. Туда было вложено миллиарды по современным деньгам. Даже триллионы, наверное. А сейчас мы видим, как они проводят декоммунизацию и все остальное. Да и та же Украина это показать.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Это военное ревю радио «Комсомольская правда». И Аким Апачев, Виктор Баранец стараются ответить на ваши вопросы. Только что звонил радиослушатель и сказал, у меня такое впечатление, что все стоит в тупике. Уважаемый радиослушатель, есть два направления развития событий. Вы перепутали одно с другим. Вот дипломатический тупик, я бы тут согласился. Потому что Киев не уступает и Москва не уступает. Да, тут вы абсолютно правы. Но ведь армия не в тупике. Вы же посмотрите на брифинг Министерства обороны. Ведь каждый день. Не, конечно, не везде. Там хотя говорят, на всем фронте наступаем. Вы посмотрите. Где-то продвинулись на 500 метров, а где-то на 5 километров. Где-то населенный пункт взяли. Это же движение, уважаемый. Так что вот здесь пока тупика нет. Хотя, конечно, я понимаю. Я, конечно, вам понимаю, что хочется, что государственный флаг Российская Федерация уже реял над банком. Вот это я понимаю. Вы это поймете. И я об этом мечтаю. Ну, до этого надо дойти. Аким,
3: что у вас? Да. Позвольте. Я и с вами согласен, и со слушателем нашим согласен, потому что тупиком не назовешь, но тупичком точно. Тупичок. Потому что сегодня для того, чтобы двигаться дальше активно, нужно, конечно же, усиливаться. Нужно либо мобилизация, либо, конечно же, там, применять тактическое ядерное оружие. Или же очень быстро выкатывать опытные образцы, масштабируя их. У нас много интересных изделий новых. Очень много новых интересных изделий, и нужно их масштабировать и обкатывать уже. У меня нет ответа тоже на этот вопрос, но мне кажется, что сама жизнь знает ответы, и она нам подскажет. Как оно будет дальше, никто не знает. Ну вот я точно нет.
2: Продолжаем принимать звонки. И кто следующий в эфире будет? Москва у нас, Александр.
4: Добрый день, товарищи ведущие. Виктор Николаевич, вот где-то неделю тому назад вы сказали, как жаль, что в сегодняшней Думе не осталось людей, подобных Владимиру Жириновскому. Но это первая половина предложения, а вторая эта половина. Зато остались люди, подобные бесконфликтных, сговорчивых, соглашателей. Скажите, можно ли в чем-то сравнивать прежних деятелей государства с современными? Ну, например, таких как Льва Троцкого и Леонида Слуцкого, Владимира Ульянова и лидера КПРФ, Бухарина и Миронова.
2: Вопрос очень наивный. Вы тогда продолжайте. Продолжайте. Конечно, продолжайте. А почему у нас нет сегодня маршала Победы? Отвечайте, пожалуйста. Почему?
4: Не те войны.
2: Почему?
4: Война не та. Тогда что? Воевала страна. Тогда воевала страна против всей Европы.
2: Дальше демагогия начинается.
4: Сумела сломать хребет.
2: А дальше демагогия начинается. А может, надо говорить, что был совершенно политический строй другой, другая идеология, другой цемент связывал наш народ. Может, об этом надо говорить? Кстати, я сказал, да, как Жириновского мы еще не очень-то быстро найдем. Но вы забываете, там еще и в других местах по-другому говорить.

0: Владимир Вольфович был великолепным, гениальным понтером. Понимаете, да? Несмотря на его пророчество.
1: Да, я знаю. Я слушал вот передачи Варсобина.
0: Да, да. Спасибо. Я тоже думаю. Надо, говорится, посмотреть и с солнечной стороны, и с темной стороны. Но, уважаемые, в такое время живем. У меня тоже вопрос. А куда делись наши великие писатели? Пятый год воюем, ни одного великого романа, чтобы захлебаться.
1: Кинорежиссеры.
2: А? Да, есть, есть. Да, это да. Же, полковник, не да. Соглашусь, есть это все. Оно, конечно же, не масштабируется, да. Очень жаль. В отличие от Советского Союза, когда одной рукой воевали, а второй писали об этом песни, книги и так далее. Поэтому мы сегодня мы эту войну воспринимаем так глубоко, потому что она описана максимально в художественной литературе, и в стихах, и в прозе.
0: Я держал в руках, будучи в Министерстве обороны, на общественный совет принесли большую кучу книг, написанных об этом. Ни одна из них не получила ни государственную премию, там, ни премию правительства, ничего не получила. Пока это рождается.
2: Нет, а уже сейчас Захар Прилепин написал великолепную «Туму». Александр Проханов написал «Лемнер». Анна Ремякина написала «Злой добрый Шубин». То есть конечно, масштабы не сопоставимы. Конечно же, в советское время была огромная кавалькада этих молодых пишущих авторов. Сегодня, конечно, не так. Но мы тоже пытаемся. Мы тоже пытаемся сегодня это сделать.
0: Да, вот такое время небольших мальчиков, таких, чтобы и писатели тоже нарождается новое.
2: Это же Россия, слушайте, мы почему-то мы упираемся в Советский Союз. У нас до Советского Союза всегда было по-разному в России. У нас вот мы сравниваем, вот Салтычиха, знаете, была такая кровавая барыня в истории России. Первый маньяк вообще описанный. А мы будем ее с Собчак сравнивать? Давайте, в истории России были разные люди.
0: Да, так как могли, так и ответили, уважаемые радиослушатели. Идем дальше, ждем следующего радиослушателя. Кто это? Самара, городок у нас. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, Алексей, Самара. Здравия желаю, товарищ полковник. У меня такая беда. Из мест заключения у меня сын ушел на СВО. Не могут найти. Это я просто для справки. Не прошу помощи, просто для справки. Не могут найти ни справки об УДО, ни паспорта, ни контракта. Вот так.
0: Вот. Легендарный российский бардак. Кстати, ни одного у вас это. Я до сих пор получаю письма. Вчера сразу два на эту тему. Он у меня в компьютере. Сейчас надо пристраивать ноги и обращаться в инстанцию. Абсолютно бардак. Аким, ты же
2: рассказывал. Да, ровно так, конечно. Бесконечно. Я вот сейчас ВК открываю, у меня тоже миллион сообщений. Помогите найти сына, помогите.
3: Как будто матрешку, куклу взяли, и все. И
0: да, там никаких... да, вы правы. Да. Человек был призван в районе. На передовой, прежде чем дойти, Аким, жена пишет, он поменял 6 мест службы. Как ей найти теперь эти места, справки, что он прошел эти места службы?
2: А вот как будто не было. Почти нереально, Такое отследить почти нереально.
0: А теперь вы знаете, какое у нас отношение к хранению бумаг.
3: Виктор Николаевич, прошу прощения за второй вопрос. Он очень короткий. Когда бомбили Берлин в 1941 году, вот спрашивали там, мы такие, мы не такие. Почему сейчас не бомбим Киев? Все.
0: Угу. Скоро будем бомбить, уважаемые. Может, это случится 9 мая. На всякий случай. Хорошо? Может быть, и такое случится. Но хочется верить, что благоразумие в мозгах этого комика все-таки хватит. А может быть, умный человек найдется, который скажет, не шути с этим. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьтесь. Олег, Москва.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Действительно, в ближайшие дни, наверное, будут важнейшие события. Потому что после заявления Минобороны, как известно, последовали заявления МИД России, заявление помощника президента Ушакова. Все вот по теме ответного удара. Это, наверное, очень
0: прелюдия важно. Прелюдия понятна. Да. Спасибо. Теперь переходим плавно к вопросу. К вопросу переходим. Поехали. Прелюдия понятна абсолютно.
4: Ваш вопрос в начале программы по поводу да, продвижение, освобождение территорий. Это действительно, я согласен с Акимом, это один большой вопрос. Это для всех. Но мне кажется, что, ну, так сказать, уничтожение главных укронацистских центров в Киеве, это реально бы поспособствовало освобождению наших территорий. И Донецкой области до конца, Луганская освобождена.
0: Так, вопроса нет, да? Вопроса нет, да? Вопроса нет. Констатация прекрасная. Все вы правильно сказали. Аплодирую. А вопросы где?
4: Да, это скорее утверждение.
2: Трибуна, ну, вот, все. Нет. Может, да, переименуем передачу хорошо. В Народную трибуну и просто...
0: Хорошо, да, давайте. Люди, мы же просим вопрос. Прелюдия понятна, прекрасно, все было описано чудесно и так далее. Но я все-таки настаиваю, что есть два процесса. Есть политика дипломатическая, есть военная. А то, что армию дергают за рукава, это тоже есть. Кто дергает? Политики. А это не есть очень хорошо. Это должно быть в одном кулаке. И политика, и армия. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Петр Тула.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я от своего лица за свои годы, что у меня завтра мой малый будет 9 мая, мой малый будет принимать участие в параде в Москве. Я хочу поздравить всех с наступающим великим праздником 9 мая и вечная память ребятам, павшим с фашизмом. Слава России!
2: Слава России!
5: Будьте все здоровы!
2: Слава России!
5: Верьте в победу!
0: Спасибо! Спасибо!
5: До свидания!
0: И большой привет, как вы сказали, вашему пацану. Удачи ему. Давайте, минута, большое время на радио. Кто? Вопрос хотя бы. Станислав, Сочи. Спасибо, Катенька. Станислав, Сочи. Где темные ночи.
6: Виктор Николаевич, добрый день.
0: Добрый.
2: Здрасте.
6: Главнокомандующий часто нам приводит в пример героизм наших солдат, сравнивает его с героизмом солдат прошлой войны, Великой Отечественной. И, видимо, будет поздравление, тоже это отметит, что бабушки вот как носки вязали, как солдаты воевали, подвиги совершали.
0: А как вы думаете,
6: Да, теперь вопрос. А могло ли в голову хотя бы главнокомандующему Сталину и Иосифу Виссарионовичу прийти в мысль договариваться с нацистами о перемирии пасхальном, новогоднем или любом другом, о каких-то километрах территории нашей, чужой, другой, договариваться, посылать своих генералов, послов туда.
2: Спасибо большое. Вернемся после паузы.
7: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: 16:30 в Петербурге, в студии Олеся Крупанина. Здравствуйте.
7: О происшествиях.
10: В МЧС Ленобласти опровергли информацию об аварии судна в порту Приморск с разливом топлива. Как рассказали в пресс-службе ведомства, Главное управление призывает граждан не верить этим сообщениям и не распространять неверную информацию. Уважаемые граждане, сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам, добавили в МЧС. В Новом Девяткино проверят сообщение о массовой гибели рыб в Охте. По словам очевидцев, куча рыб появились в ручье, который впадает в реку со стороны промзоны. Северо-западное управление Росрыболовства сообщило 78 РУ, что официальных обращений к ним не было. Также инспектор осмотрит указанный участок. Если информация о гибели рыбы подтвердится, то специалисты установят размер и причины произошедшего.
7: А важно.
10: В Петербурге 9 мая в центре города закроют ряд крупных ТРЦ на Невском и Лиговском проспектах по маршруту движения Бессмертного полка, сообщили в пресс-службе Смольного. Такие торговые центры, как Галерея, Невский центр, Большой гостиный двор, Пассаж, Гранд Палас, Невский атриум, не будут работать с 9 утра до 16 часов в День Победы. Подобные меры вводились и годом ранее. Кроме того, в городе вводятся временные ограничения на использование средств индивидуальной мобильности и велосипедов с электродвигателем. В период с 8 мая с 0 часов до 10 мая до 16 часов в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском и Центральном районах.
7: О судебных делах.
10: Запретить сайты с экскурсиями по крышам потребовала прокуратура Петербурга. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, мониторинг выявил сайты, на которых публикуются данные об организации незаконных экскурсий и прогулок по крышам жилых домов. Эти интернет-ресурсы доступны всем желающим без регистрации. В суд Центрального района поступило административно-исковое заявление от прокурора с просьбой признать эту информацию запрещенной для распространения.
7: Обо всем остальном.
10: Сад-трансформер у Мариинского дворца откроют для прогулок 27 мая. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Петровский. По его словам, с июня по саду запустят экскурсии с аттестованными гидами. Прогулки будут проходить каждую пятницу. На них можно будет узнать о традициях благоустройства садов, а также об окружающих достопримечательностях. Самую первую экскурсию посвятят празднованию Дню города. Как сообщает газета «Деловой Петербург», в 2026 году на организацию сада на Исаакиевской площади искали подрядчика на сумму 85 миллионов рублей.
7: О валютах.
10: Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, курс юаня 10 рублей 99 копеек.
7: О погоде.
10: Сейчас в Петербурге плюс 12. Срочные новости читайте на нашем сайте kp.ru.
7: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Бронец и Апачо пытаются ответить на ваши непростые вопросы. Вот только что радиослушатель спрашивал у нас, а мог бы Иосиф Виссарионович идти на переговоры, ну и вести себя так, как ведет сейчас Крым себя по отношению к Украине? Это гадальческий вопрос. Это предположение, уважаемые. Это предположение. Здесь можно только гадать. Я отвечаю вам. А может быть, в данной ситуации Сталин и не начинал бы специальную военную операцию. А почему я не могу так думать? Я уверен в этом, но это тоже же мое мнение. А может быть, он и начал бы, но вел бы себя по-другому. Вы однозначно говорите «нет» и так далее. И на переговоры. А может быть, пошел бы на переговоры. Если это требовалось бы спасти миллионы людей. Черт его знает, как бы он себя повел. Я вот специально завтра хочу поговорить с вами, порассуждать. Можно ли торговать с врагом во время войны? Вот тоже интересный вопрос. У меня к вам вопрос. А Сталин бы с Гитлером торговал с 1941 по 1945 год? Тоже вопрос. Все, я, по-моему, заговорился.
2: Если позволите, добавлю только то, что для меня очевидно, что это не... Это гражданская война. Сегодня на Украине идет отложенная гражданская война. Вот, и поэтому мы вот и так воюем. Мне кажется, в этом причина. Потому что, ну да, мы жалеем противника. Зачастую жалеем. И на поле боя есть некоторые такие моменты. Ну, в общем, вы сами понимаете, о чем я говорю. То есть, и это тоже нужно учитывать. Все равно это два братских народа. Что как ни крути, рано или поздно все войны заканчиваются.
0: А мы ждем следующего вопроса от нашего радиослушателя. Лариса из Воронежа. Здравствуйте, Лариса.
11: Здравствуйте, добрый день. С наступающим вас праздником, Виктор Николаевич Яким.
2: Спасибо.
11: Вопрос такой. Город Воронеж, Московский проспект, памятник славы. Кроме памятника славы, чуть левее, расположена могила неизвестного солдата. В 25-м году ее осветили батюшки. Был салют, торжественное захоронение. И вскоре администрация города, по ее распоряжению, они сравняли с землей. Типа эстетики. Посадят газон, цветы. Там шли тяжелые бои. Куча костей. То есть вся могила, буквально это самое... Весь холмик это был как бы захоронение наших солдат, да. Вот они осквернили эту могилу. Дело в том, что Запад постоянно нас критикует, что мы, ну, как бы...
0: А давайте без Запада, остановитесь, пожалуйста. До Запада далеко. Скажите, что вы сделали, чтобы этого не случилось? Куда вы обратились? Куда вы просигнали? Куда вы съездили? Куда вы сделали заявление? И так далее, а? Ну, давайте об этом, о Западе потом поговорим.
11: Давайте. Делали заявление Путина, возвращали назад, не доходило. Делали Бастрыкин, возвращали назад. Мы сами взяли венок, стояли насмерть в том году. В этом году там просто была яма. Теперь мы собираемся делать то же самое. До последнего момента мы надеялись, что администрация этот холмик восстановит. Мы ничего не просили, только восстановить холмик. Люди возмущались, называли их фашистами, нелюдьми. Вот. Поэтому просим, чтобы это... есть возможности до
0: Бастрыкина,
11: до Путина как-то довести.
0: Вот это здорово! Вот да. Это здорово! Давайте всем миром драться за эту священную память. А мэру передайте, пожалуйста, что он может плохо закончить, если он такому... Тем более мы сейчас говорим накануне Дня Победы. Он еще мэром там у вас остался или нет, а?
11: Не знаю. Пока есть. Не среагировали. И Гусев, губернатор, не среагировали. Мы стояли просто насмерть этого холмика. СВОшники нас обнимали, говорят, мы по фронтам разнесем эту информацию. Был целый год, они ничего не сделали.
0: Все понятно, вот. Дорогая Воронежша, вот когда придут ребята с фронта, наверное, я будут другие мэры и другое отношение. Хорошо, что нет. Путин на командные посты ставит этих фронтовиков. Хорошо.
11: Христа ради, пожалуйста, если есть возможность, один день холмик сделать трудно. Вот. Они угрожают, по телефону звонки и прочее, представляете, но они сами...
0: Кто это угрожает? Кто конкретно угрожает?
11: Конкретно угрожают неизвестные, звонят, избили до полусмерти после 25-го года праздника, 9 мая. Я еле выжила. Понятно. Вот, просто просим, если можно, один день остался, холмик, и мы будем завтра стоять там, что бы они ни говорили. Это наша война.
0: Уважаемые, я вас, все понятно. Я вас очень прошу, завтра в эфир мне приемную мэра города, пожалуйста. Вот по этой передаче. 8-800-200-97-02. Хорошо? Хорошо, вы будьте добры. Вам. Да, какой обязательно. Вы... Обязательно. В 4 часа мы завтра начинаем военное ревью, и я жду вашего звонка с названием телефона мэра. Прежде всего, мэра начинать. Это его хозяйство, это его вотчина. Кстати, как себе мэр ведет в отношении этой проблемы? А, быстренько скажите мне, пожалуйста.
11: Быстренько. Он сам не пришел, зам его была. Говорит, мы травку посадим.
0: Понятно,
11: там...
0: понятно. Мэра нет. Мэр где-то там кувыркается на даче, да, с кем-то, да?
2: А ну, надо разобраться в ситуации, так насколько, знаете, надо понять, что происходит, собрать, как что говорится, объективку, вот, потому что можно позвонить еще что угодно рассказать, а нужно понять, соответствует ли это все действительности.
0: Вот завтра поговорим с мэром, если дозвонимся, сразу. Преподнесем эту проблему. Почему он прислал зама, а не сам приехал?
2: Кто-то там избивает. Почему не обращается в полицию? Странная история, на самом деле. Очень странно. Не думаю, что сейчас...
0: Да, я согласен.
2: По всей стране идет максимальная патриотизация. Да, а тут что-то происходит, что-то странное, непонятное. Кто-то кого-то
0: угрожает
2: до полусмерти. Да, странная история. Надо разобраться.
0: Я знаю, что воронежцы бьются за право называться городом-героем. Я это знаю. Подставил свою грудь и во многом спас, выручил нас под Сталинградом. Я знаю один любопытный факт. Когда немецкий генерал жаловался, что за время оккупации Воронежа ни один воронежец не пошел работать в полицию. Вот что обжигает радостно мне душу. Кто в эфире? Будьте добры. Николай, Подмосковье.
12: Алло, добрый день, это Виктор Николаевич. Алло.
0: Добрый. Да.
12: Я вас приветствую, это самое. И рядового Апачева тоже низкий поклон, ребята. Вам.
2: Здрасте.
12: Я сейчас знаю, что вокруг этого великого праздника все вопросы крутятся, но у меня есть тоже на эту тему вопрос. Я, будьте любезны, найдите какую-нибудь лазеечку в вашем эфире. Расскажите вот нашим молодым слушателям, да не только молодым, а Николай Ирасович Берзаринин, это, на мой взгляд, великий человек, герой.
0: Так, понятно.
12: Совершенно ясно, что это. Он что сделал для Берлина, это, ну, это что-то такое. Да. Ну, я просто знаю эту тему, просто я хочу, чтобы вы довели это все.
0: Хорошо, чтобы знать. А не вы же один знаете о великом Берзарине.
12: Я поэтому...
0: Мы делаем такие передачи, привязывая к какому-то событию. Ведь... Вы требуете сегодня про Берзарина. Завтра расскажет кто-то про Жукова. Послезавтра по Борскаленко. Мы уже следим за собой. Дорогой, мы услышали вас. При случае расскажем про Берзарина.
12: Просто мое пожелание.
0: Все, понятно. Просьба есть. Про Берзарина рассказать. Как говорится, мы вас услышали. Спасибо. Это действительно великий генерал. Жалко, что он так закончил жизнь. Кто у нас в эфире? Самара, городок у нас. Здравствуйте. А, Анзор, Нальчик, боже мой. Вместо Самары Нальчик у нас в гостях. Итак, Нальчик.
13: Добрый вечер, уважаемый Виктор Николаевич, Аким Владимирович.
2: Здравствуйте.
13: Вопрос к обеим ведущим. Каков ваш прогноз, ударит ли Зеленский по Москве, Виктор Николаевич, Аким Апачев?
0: Я сегодня утром бухгалтером поработал. Я поставил 51 ударит, 49 нет. Ну, тут примерно моя мысль топчется.
2: Я не буду играть в это казино. Не знаю. Есть вещи, которые... Высчитывать вероятности, прогнозирование. Да, это вот монетку подкидываешь ты. Орел или решка выпадет.
0: Да, а вдруг в окружении Зеленского или где-то там в больших военных кругах найдется полковник Штауфенбер, да? Может быть, найдется. Именно. Да. Вы меня понимаете, да? Так вот так мы ответили на ваш вопрос. Сейчас скажут, Аким, сейчас скажут, никак не ответили. Никак не ответили, ни Апачев, ни Баранец. Залезли под корягу, не ответили на вопрос.
2: Я не знаю, как были там. Вот я с ребятами с фронта общаюсь, вот буквально сейчас мне пишут. Хохол выкатил, давно не пользовались они в таком количестве РСЗО, не использовали, пристрелялись. И 9 мая по позициям они точно дадут мощный залп, салют в 9 мая в нашу сторону. Это очевидно для меня. А как будет в Москве, в Киеве, это... Здесь прогнозировать не берусь.
0: Вот я верю только в одно. Что если все-таки ракетами или беспилотниками Зеленский думает испортить на священный праздник, вот тут я думаю, что ударим. Вот тут я даю 100%.
2: Тут очень важный момент, что на Красной площади, вот мы почему-то говорим об этом все, но обтекая на Красной площади будут представители разных стран. Мы приглашаем много разных людей будет, я имею в виду. Там и президент Боснии и Герцеговины. Ну, в общем, я список читал, и белорусский президент. И мы же должны их безопасность организовать. В этом смысле мы почему-то это не проговариваем, что мы не просим там чего-то там, давайте не бейте, потому что приедут президенты страны, мы не можем защитить их. Ну, то есть, это такая репутационная история. И, ну, все, кто приедут к нам на парад, это и есть наши настоящие друзья.
0: Ну что, мы уходим на коротенький перерыв. Не переключайтесь, мы сейчас продолжим разговоры наши.
7: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Новости. Главное.
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Владимир Путин одобрил работу системы электронных паспортов транспортных средств. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов сегодня доложил президенту, что специалисты оформили уже более 15 миллионов таких документов. Российский лидер назвал это удобным форматом работы. Цифровой паспорт отражает историю автомобиля с момента выпуска до утилизации. Юрий Ушаков заявил о готовности украинских переговорщиков к мирному урегулированию. Помощник президента России пояснил, что делегаты прекрасно осознают необходимые шаги для завершения конфликта. При этом представитель Кремля подчеркнул, что прекращение огня и долгосрочный диалог теперь зависят исключительно от политического решения руководства в Киеве. МОК оставил в силе свое решение о приостановке членства Олимпийского комитета России. Ограничения в отношении белорусских спортсменов организация отменила. Глава МОК Томас Бах подтвердил право атлетов на доступ к спорту без политического вмешательства.
7: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
15: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И с вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Компания «Аквалайф» – это компания, которая производит приборы, которые улучшают качество вашей воды настолько, что у вас появляется дома живой источник воды. Воды, подобной воде из горных источников. Воде, которая помогает побеждать болезни, улучшать ваше самочувствие с каждым глотком. Друзья, желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. А также желаю быть бодрыми, энергичными, и чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Сейчас я постараюсь донести до вас самую главную информацию, которая касается здоровья. Да, я постараюсь доказать вам, не просто рассказать, но и доказать, что питьевой режим с правильной водой поможет наладить ваш биологический ритм, поможет вам наладить свое собственное самочувствие и сделать так, чтобы вы действительно, у вас хватало и сил, и здоровья, энергии, и хорошего настроения на любые, как я уже сказал, добрые дела. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется при ионизации, нейтрализует свободные радикалы. Это главные виновники воспаления и старения. В клиниках Токио такую воду используют при реабилитации после инфарктов. Но как это работает, спросите вы? Смотрите, во время ионизации у воды меняется самый главный показатель. Он называется так – окислительно-восстановительный потенциал. Все жидкости, которые вы пьете сейчас, абсолютно все, являются окислителями. У них окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. Но если вы зальете воду, обычную питьевую воду, ионизатор, она, кстати, тоже, к сожалению, сейчас уже является окислителем. Так вот, если вы зальете ее в ионизатор, нажмете кнопку – запустится процесс ионизации, то есть процесс воздействия на воду постоянным электрическим током. И через несколько минут вы из воды окислитель получите воду-восстановитель. У нее ОВП уже будет с минусом. А это значит, что она будет насыщена электронами, она будет электрон-донорная. Слышите, донором она будет. Эта вода будет являться восстановителем, антиоксидантом. Той самой водой, кстати, которую в Японии врачи прописывают своим пациентам. И в Южной Корее в том числе. И вот у меня сразу к вам вопрос. Вот что бы вы хотели выбрать? Что бы вы хотели пить? Воду, которая течет у нас из крана, да, или бутилированную, которая окисляет нас, забирает силы, энергию? Или воду ионизированную, которая является восстановителем, антиоксидантом? Ну, представьте, вы пьете воду, она внутри нейтрализует все ваши токсины, очищает ваш организм, включается детокс, потому что она проникает сквозь мембрану клеток легко и просто, доносит все полезные вещества и уводит из клеток, уносит отходы ее жизнедеятельности. Она продлевает жизнь клеток. В процессе ионизации также высвобождается еще и молекулярный водород. И вы уже пьете воду, природный антиоксидант. В 2007 году японский ученый, которого зовут Шигео Ото, он открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В клиниках Южной Кореи такую воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что молекулярный водород снимает воспаление в легких. А давайте дальше. Как это работает? Представьте, при диабете второго типа клетки, ну, как будто бы глохнут, можно это так назвать, да? Они становятся глухими, то есть они перестают слышать инсулин. Водород же и сама вода, насыщенная им с отрицательным ОВП, такая вода действует как чистильщик. Это то же самое, когда вы, допустим, пришли к лору, к врачу, да, и у вас серная пробка в ухе. Он начистил ваше ухо, вытащил серную пробку, и вы стали лучше слышать. Так и ваши клетки, когда вы получаете воду ионизированную с антиоксидантными свойствами, они начинают лучше слышать все сигналы. Вы пьете правильную воду, мы так ее называем, потому что она похожа на воду в нашем организме, она правильная для нас, каждая клетка ее ждет. Так вот, когда вы пьете правильную воду, вы снижаете окислительный стресс. Это главная причина инсулинорезистентности. В целом, оксидативный стресс – это причина 90% всех заболеваний. Вот это важно не просто понять, это нужно осознать. Вот осознайте, 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Это причина. И когда мы воздействуем на первую причину, мы устраняем заболевания. А что является помощником устранения оксидативного стресса? То, что против этого оксидативного стресса, то есть антиоксидант. И вот лучшим природным антиоксидантом является, конечно же, вода. Она природна для нас. И вода, которую мы получаем в ионизаторах воды, в генераторах водородной воды, она как раз-таки обладает этими свойствами. Но она, к сожалению, теряет свои свойства быстро, в течение суток. И через день, на следующий день вам нужно ее снова готовить. Я хотел бы поделиться показательным случаем. Мы вообще сотрудничаем с большим количеством врачей, их становится все больше и больше. И вот этот случай нам рассказал врач. Обратился мужчина, чуть старше 50 лет. У него диагноз такой был. Диабет второго типа, метаболический синдром. Показатели были следующие. Глюкоза 8,5, холестерин 7, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Те, кто знаком с этой темой, я думаю, сразу поймут, в чем сложность ситуации. Так вот, что касается лечения. Пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим специалистом, но новый врач добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. И каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат. Я считаю, это действительно впечатляет. На самом деле, еще раз говорю, неважно, как называется ваша болезнь. Я уверен, что ваша болезнь, она связана с оксидативным стрессом. Эта уверенность основана на статистике. 90%, повторю, всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Вы уменьшаете еще и воспаление в сосудах. Риск осложнения падает, друзья. Вы защищаете печень от жирового гепатоза. В общем, неважно, как называется ваша болезнь. Налаживайте питьевой режим с правильной водой и вы действительно почувствуете облегчение, вам не нужно бегать будет по аптекам, вы снизите и количество прием тех препаратов, которые уже пьете, потому что ваш организм сам это скажет, вам ваш врач скажет и удивится, откуда такие результаты, как так получилось. И вы скажете, наладил питьевой режим. Это без каких-либо противопоказаний. Можно от мала до велика, неважно, хоть кормящие, хоть дети, да, хоть старики, да, то есть всем людям это не просто можно, это нужно, это важно налаживать питьевой режим с такой водой. Друзья, попробуйте. И это слово не сказано просто так. Попробовать я предлагаю всем, потому что мы завод-производитель, который думаем о вашей безопасности. Мы уверены в нашем приборе, мы уверены в эффективности ионизированной воды, которую вы в нем приготовите. И даем вам поэтому тестовый период 3 месяца для того, чтобы вы для себя решили, насколько это эффективно. Проверьте мои слова на практике, получите свой собственный опыт. Не подтвердите, вернете прибор. Мы вернем все деньги без каких-либо вычетов и удержаний, друзья. А подтвердите, ну кто ж тогда откажется от здоровья, друзья? Возвратов у нас меньше 1%, поэтому попробуйте. люди не возвращают, потому что они получают эффект. И, кстати, масса положительных отзывов о ионизированной воде от наших покупателей. Друзья, сделайте и вы, у вас тоже получится. Это действительно шаг навстречу своему здоровью. Помните, когда у вас дома появляется ионизатор воды Aqualife, вы не просто покупаете прибор, вы приобретаете билет в здоровую жизнь. Вы экономите. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Да, сегодня в преддверии 9 мая мы предлагаем вам приобрести премиум прибор ионизатора воды Aqualife, который никуда не встраивается, по цене 29 900. Это максимально выгодная цена. Но сегодня это последний день акции. Так что торопитесь, звоните 8 800 505 0855, успейте его заказать. И захватите с собой еще физиотерапевтический кабинет в карман. Да, я не оговорился. Действительно, физиотерапевтический кабинет на дому. Что это такое? Это прибор, который называется Neurodance PKM. А вообще, Neurodance — это технология, которая зарегистрирована в 2005 году. Это динамическая электронейростимуляция. Официальное признание было официально признанное. Да? Это медицинская технология, подтверждена государственным документом. Разрешение на применение новой медицинской технологии. Так вот, что это за технология? Она определена клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической и урокологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического офтальмологического профиля. Накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применения Neurodance как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ. Neurodance PKM – это прибор небольшой по размеру, буквально как мужская электробритва. Вот так, представьте, да, вот он буквально вот так. Но в нем есть 25 автоматических программ. Есть все, ну, в комплекте, работает он от батарейки, которая идет в комплекте. И этот прибор действительно необходим каждому из нас. Самая главная функция, ну, одна из функций, это функция, которая устраняет боль. Можете взять его аналог Neurodance Axon, еще меньше прибора размером со спичечный коробок, а он устраняет, именно воздействует на устранение боли. Цена Аксона 5500, Neurodance PKM сегодня вам доступен по цене 11900. Звоните 8 800 505 0855, но, конечно, успейте заказать ионизатор воды. 8 800 505 0855. Последний день акции.
7: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
16: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешен, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, смысл которой тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и, прежде всего, англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
17: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Перед весной бывают дни такие. Под плотным снегом отдыхает луг. Шумят деревья, весело сухие. И теплый ветер, нежен и упруг. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О переговорах.
14: Юрий Ушаков заявил о готовности украинских переговорщиков к мирному урегулированию. Помощник президента России пояснил, что делегаты прекрасно осознают необходимые шаги для завершения конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что прекращение огня и долгосрочный диалог теперь зависят исключительно от политического решения руководства в Киеве. С начала года стороны при участии США провели 3 раунда встреч, последний из которых прошел в Женеве в середине февраля.
7: О происшествии.
14: Власти Перми разрешили жителям дома, поврежденного беспилотником, вернуться в свои квартиры. Доступ открыли для всех, кроме одной семьи, отметили в администрации. Как уточняется, специалисты планируют восстановить кровлю в наиболее пострадавшем помещении. Ранее средства ПВО перехватили над регионом несколько дронов, обломки которых задели жилую застройку. Никто не пострадал.
7: О расследованиях.
14: Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за сбоев в работе столичных аэропортов. Ведомство оценит соблюдение прав пассажиров после ограничений на прием и выпуск самолетов. Инспекторы, в частности, проконтролируют, как авиакомпании предоставляют людям питание и гостиницы во время ожидания рейсов. Ранее утром ПВО сбило несколько беспилотников на подлете к Москве. Это привело к временному закрытию воздушного пространства. По последним данным, количество уничтоженных дронов превысило 50.
7: О спорте.
14: Международный олимпийский комитет сохранил в силе ограничения для российских атлетов. Исполком организации решил не менять действующие рекомендации по итогам заседания в Женеве, сообщила пресс-служба МОК. Санкции против Олимпийского комитета России продолжат действовать, пока профильная комиссия изучает правовые вопросы. При этом ведомство разрешило международным федерациям снять запреты с белорусских спортсменов. Конфликт обострился в октябре 2023 года, когда МОК приостановил чтение в ее составах регионов.
7: О Дне Победы.
14: 67% россиян назвали День Победы главным праздником страны. Еще четверть опрошенных считают 9 мая прежде всего Днем памяти и скорби, сообщает ЦИОМ. Как отмечается, граждане считают самым популярным военным фильмом картину Леонида Быкова «В бой идут старики». Кроме того, половина жителей России призналась, что планирует участвовать в праздничных шествиях и торжествах. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Где деньги, чувак?
18: Добрый вечер, дорогие ленинградцы, петербуржцы, слушатели радио «Комсомольская правда». Сегодня за 2 дня до Дня Победы мы, как всегда, традиционно в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге собираемся здесь для того, чтобы вспомнить этот день, эти дни, потому что, естественно, о чем еще и нам говорить сейчас. И также традиционно сегодня гости нашей студии – доктор исторических наук Никита Ломагин. Здравствуйте.
19: Добрый день.
18: Андрей Рябков, научный сотрудник Европейского университета. Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
18: И Анна Хмелева, депутат Законодательного собрания Ленинградской области и член регионального штаба Народного фронта. Здравствуйте, Анна.
21: Здравствуйте.
18: И сегодня мы будем вспоминать, мы будем говорить о том, как ленинградцы отмечали День Победы в 1945 году, и как сейчас петербуржцы и ленинградцы, жители Ленинградской области отмечают и будут отмечать День Победы уже послезавтра. Но на самом деле празднования и торжественные мероприятия уже идут, и мы о них обязательно поговорим. И начать я хотел бы нашу передачу с цитаты из замечательной книги Тамары Цинберг «Седьмая симфония». А я не раз упомянул ее в наших передачах. Это повесть о детях, оставшихся без родителей в блокадном городе, переживших блокаду и доживших, встречающих День Победы. Вот он наступил, этот страстно ожидаемый, этот великий день, 9 мая 1945 года. Ленинградцы, взволнованные, счастливые, все от мала до велика, кто может стоять на ногах, хлынули на улицу. Люди, люди, люди, военные, много военных, девушки, старики, подростки, матросы, дети, набережные Невы, забита прихлынувшей сюда толпой. Залп, разноцветные ракеты, искры длинные, трепещущие полосы света поднялись в вечернее весеннее, совсем еще светлое ленинградское небо. Залп. Серебряные мечи прожекторов скользя рассекали небо. Салют окончился. Толпа зашевелилась, тронулась с места и потекла, расходясь и постепенно разбиваясь на группы. В этот же вечер, далеко отсюда, на невысоком холме, между поломанными, изуродованными войной деревьями, стоял майор Воронов. Темнеющее вечернее небо распростерлось над его головой, легкий весенний ветер шевелил его волосы. Там, внизу, в надвигающихся сумерках, смутно виднелся маленький немецкий городок, готические шпили, темные кроны деревьев, разрушенные дома. «А вы откуда, товарищ майор?» «Из Ленинграда», — ответил Воронов и добавил, помолчав. «Меня некому ждать». Он сказал это спокойно, без горечи. Он привык уже к этой мысли. Но на самом деле в этой повести «Хэппи-энд» майор Воронов вернулся в Ленинград, нашел свою семью. Это воспоминание, это такое очень романтическое, с одной стороны, и это воспоминание человека, пережившего блокаду. Да, Тамара Цинберг провела здесь всю войну, тоже потеряла свою семью в блокаду. И вот о том, как ленинградцы встречали этот день, об этом говорят документы. Я хотел бы попросить Никиту Андреевича об этом вспомнить.
19: На самом деле документов очень много. Есть документы из партийных архивов, из Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, где ответственные за проведение культурно-массовых мероприятий рассказывают о том, что и как, и где проходило, какое количество концертов, оркестров, артистов, фильмов участвовало, сколько было показано фильмов и произведено фейерверков. И, конечно же, вот эта картина впечатляет, да, несмотря на то, что, казалось бы, у нас нету какого-то одного документа, в котором бы говорилось о каком-то мастер-плане празднования Победы. Совершенно очевидно, что все его ждали, к нему готовились, думали, что это, может быть, произойдет 8 мая, но это случилось 9 мая, после того, как в 2 часа ночи и 10 минут было объявлено о том, что война закончилась. Левитан вот произнес вот эти слова известные. «Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена». И вот, начиная с этого момента, происходят митинги там, где люди работают, а были и предприятия, которые работали круглосуточно. Я думаю, что Андрей Маркович, который в руках держит документ отчетного характера горкома партии, секретарь горкома Широков, секретарям направил на нескольких страницах то, что было в городе сделано. А я хотел бы, может быть, несколько слов сказать о том, какое специальное сообщение было в Москву направлено управлением Наркомата госбезопасности по Ленинградской области 9 мая. В этом спецсообщении говорилось о том, что восторженно встретили ленинградские трудящиеся весть о победном завершении Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии. 9 мая в 2 часа ночи на улицах города у репродукторов собрались толпы населения в ожидании сообщения, и после передачи капитуляции и постановления правительства раздались крики «Ура! Да здравствует товарищ Сталин!». И далее приводятся высказывания и академиков, в частности, академика Парайкошица, и профессоров Данилова, Синева, Месищева, Васкина, но вот наряду с голосами представителей научной интеллигенции звучат голоса и домохозяек, и студентов, и рабочих. Это очень интересно. Вот я хочу вот их высказывания привести, поскольку они отражают как раз то, о чем вы говорили. Вот радость со слезами на глазах. В частности, мастер литейного цеха завода 756 Поликарпенко сказал: «От моих троих сыновей с фронта 2 месяца нет известий. Может быть, кто-нибудь из них погиб. Но сообщение о капитуляции Германии вызывает такую радость, что теперь, что бы ни случилось с сыновьями, мы с женой всегда будем чувствовать их всегда с нами, потому что с нами победа». Ожидание наступления мирной жизни. Домохозяйка Гансен: «Радость-то какая! И наша доля в этой победе есть. Вспомни только, как в 41-м Мы голодные обороняли дома, тушили зажигательные бомбы. Теперь на нашей улице праздник. Ну и материалы военной цензуры отмечают тоже характер настроений, поздравления друг друга. Поздравляю вас, мои дорогие, с Днем Победы Советского Народа. Сколько радости на сердце каждого, кто в связи с войной много лет в разлуке с своими близкими. Теперь возвратится семейное счастье, возвратится настоящая жизнь. Как небогат наш русский язык, говорит другой автор письма, все же нет слов выразить свои чувства, всю благодарность нашей Красной Армии. Тяжела утрата близких людей, но так велико ликование, что на душе праздник. Ну и так далее. Фактически единство всех в этой радости и сопричастности к Великой Победе.
18: Это действительно впечатляющие документы, и понятно, что в каждой ленинградской семье хранится вот эта история, с которой это связано в моей семье, которая где тоже вот там с обоих сторон, из стороны отца, из стороны мамы, все воевали, там и дедушки, и бабушки. Вот. И у нас вот то, что сказал Никита Андреевич, очень важно, что ждали победу еще 8 мая. И я, конечно, помню, что дедушка всегда говорил, что вот фронтовики, кто был в Германии, кто был в Европе, уже они отмечали победу 8 мая, потому что первые сообщения пришли уже 7-го. Уже пришли 7-го, естественно, все слушали радио там, и уже была информация, что первая капитуляция подписана, и все вот солдаты, офицеры, кто вот, кажется, был на передовой, они все, для них уже победа была понятна, что 8 мая, и ждали только официального завершения. И ждали, конечно, слов Сталина о том, что кто вот этого последнего такого окончательного утверждения победы. Еще у вас ведь есть сталинская цитата под рукой.
19: Да-да, как раз вот в подтверждение того, что вы сказали, два момента. Во-первых, обращение. Вот те, кто помнит обращение Сталина в начале войны, братья и сестры, да?
18: Знаменитые слова 3 июня 41 года.
19: 3 июля 41 года. Здесь товарищи, соотечественники и соотечественницы. Он дважды повторяет в начале и в конце. Наступил Великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Далее вот действительно то, о чем вы говорите. И он перечисляет хронологию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главного командования в присутствии представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая. Да, то есть, безусловно, весть о том, добрая весть о том, что война закончилась победой. Вот впервые она стала известной уже 7 мая, хотя мы знаем, что бои продолжались и в Чехословакии, и немцы сопротивлялись.
18: И еще и в Прибалтике еще продолжались бои.
19: Да, и в Прибалтике продолжались бои, но тем не менее Сталин поздравляет с победой соотечественников и соотечественниц и произносит слова в честь нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом. Слава нашему великому народу, народу-победителю, вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа.
18: Да, но, как верно сказал Никита Андреевич, несмотря на то, что 7, 8, 9 мая победа пришла, война еще продолжалась в Европе, еще совсем близко от Ленинграда, еще продолжались бои. И сразу после короткого нашего перерыва я попрошу Андрея Рябкова об этом рассказать. Не переключайтесь, радио «Комсомольская правда» в Петербурге с вами.
20: Где деньги, чувак? Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. И вот теперь новый вывод. App Store убрал приложение «Радио КП» со своей площадки. Но обладателям айфонов не стоит расстраиваться. Вы всегда можете включить «Радио Комсомольская правда» в плеере на нашем сайте radiokp.ru. Ну а для андроидов ничего не изменилось. Приложение «Радио КП» доступно в Google Play. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
21: Реклама.
1: Международная компьютерная академия ТОП – крупнейшая экосистема очного и онлайн-образования в сфере информационных технологий. Включает школу, колледж, университет и десятки направлений дополнительного образования для детей и взрослых от 7 лет. Приемная кампания в колледж и вуз в самом разгаре. Подробности на сайте spb.top-academy.ru.
21: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге 458-90-80.
22: Комсомольская правда.
23: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебный

0: звучала команда «Противогазы надеть», и все разлетелись по станции, взяли, нашли эти места, где есть противогазы, они там в разных местах надели. Потом дыма было много, и прозвучала команда «Подготовиться к срочному покиданию». Вот это Валера как раз там это говорил. Он только сказал, и все начинают это делать. Я думаю, что, ну, сейчас не помню уже, но вот инструкции у этих у иностранных наших коллег, они не в такой мере знают, что надо делать, тем более там готовиться к срочному покиданию. Но они находятся рядом и не спрашивают, что делать, а ждут, когда им скажут, что делать.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Где деньги, чувак?
2: И снова в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Мы отмечаем День Победы, потому что, как и товарищ Сталин об этом говорил, первый протокол о капитуляции был подписан 7 мая 1945 года, ну а окончательный уже 8 мая и 9 мая, через день послезавтра, уже вся страна будет отмечать этот великий праздник. И по традиции мы собрались сегодня в студии радио «Комсомольская правда». В студии со мной Анна Хмелева, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, доктор исторических наук Никита Ломагин и научный сотрудник Европейского университета в Петербурге Андрей Рябков. И в первой части нашей передачи мы стали вспоминать, как ленинградцы отмечали 9 мая и какие свидетельства об этом сейчас для нас доступны. И вспомнили еще о том, что несмотря на то, что Великая Отечественная война Советского Союза завершилась победой, бои еще продолжались в Чехословакии и, самое главное, совсем недалеко от Ленинграда на территории Курляндии. И в этих боях участвовали те же солдаты и офицеры, которые защищали Ленинград. И вот об этом я попросил бы Андрея Рябкова напомнить.
3: Да, конечно, это очень важный момент, поскольку группа армий, блокированная нашими войсками в Прибалтике, называлась в 1945 году группой «Курляндия», но по сути это была, собственно, остатки группы армий «Север». Тех самых войск, которые на протяжении вот этих самых 900 блокадных дней осуществляли блокаду Ленинграда и, соответственно, вели обстрел, в том числе и жилых кварталов нашего города. Поэтому, собственно говоря, у ленинградцев к группе «Курляндия» был прямой счет, и с этим во многом связано то, что название Ленинградского фронта как объединение сохранили до 1945 года, ну, хотя, собственно, фронт уже от Ленинграда был отброшен далеко. Ну, в принципе, это не принципиально, ведь и украинские, и белорусские фронты заканчивали войну, да, не было у нас ни польского, ни венгерского, ни германского фронта, да, и в том числе остался и ленинградский. Но что интересно, уже к весне 1945-го, в феврале, мне помнится, Леонид Александрович Говоров принял под командование два фронта. Он командовал вторым Прибалтийским и Ленинградским фронтом, то есть двумя фронтами, которые осуществляли блокировку курляндской группы войск. К сожалению, для нас ни вторая половина 44-го года, ни первое полугодие 45-го, невзирая на то, что было произведено несколько наступательных операций с целью рассечь и уничтожить группу армии «Север», успехом не увенчались. Но ввиду того, что просто все основные усилия Ставка решила направить на центральное направление. Дивизии, которые штурмовали Курляндию, ну, 5-6,5 тысяч человек. Это были дивизии, но на бумаге. Это были фактически бригады. И в общем и целом численность войск для ведения глубокой наступательной операции, при том, что у немцев была пересыщена линия обороны и тяжелой техникой, и танками, и самоходными установками, и крупнокалиберной артиллерией, конечно, приводили к лишним потерям. Поэтому просто была выбрана, так сказать, алаверды тактика блокады. Ну и, собственно, вот события с Вильгельмом Густлом связаны во многом с этим. Да? То есть, условно говоря, вот эти перемещения блокированы. Ну, это, может быть, к Курляндии не относится, да, конкретно, но перемещение войск по Балтийскому морю тоже как бы аналог определенный того, как снабжался Ленинград через Ладожское озеро. Ну, то есть, так вот история повернулась на, так сказать, на 180 градусов. И вот, в общем, собственно, принять капитуляцию группы армий Курляндия, группы Курляндия, группы армий «Север». Так получилось, что капитуляцию принимал никто иной, как Маркиян Михайлович Попов, к тому времени начальник штаба Ленинградского фронта. Но именно этот человек под его командованием вступил, собственно, в войну Ленинград, когда он был, собственно говоря, командующим.

0: Северным фронтом летом 41 года. Вот. И в общем и целом, тогда, летом 41 года, для него командование направлением с юго-запада было небольшим сюрпризом, поскольку Маркиян Михайлович готовился командовать войсками от Ленинграда к Мурманску. То есть, это зона ответственности Северного фронта, Прибалтика и Ленинградская область на юго-западе к его ответственности не относилась. И только с началом псковского наступления немцев от Пскова Маркиян Михайлович включился активно в борьбу на юго-западе и, собственно говоря, ее не проиграл в 1941 году.
1: И я хочу добавить, что действительно этот человек, герой обороны Ленинграда, безусловно, он может быть незаслуженно, не то чтобы забыт, но он не так известен, да, не так известен, конечно, как другие командующие, не так известен, как Леонид Александрович Говоров. Вот. Но, тем не менее, Маркиян Михайлович Попов, он был одним из самых блестящих советских командиров, сделавших большую карьеру еще до войны. Он стал генералом в 30 с небольшим лет, генерал-лейтенантом. Вот. Причем он не участвовал ни в кампании в Испании, ни на Холхенголе. Вот. Он, тем не менее, он за свои заслуги там, в подготовке войск был награжден орденом Ленина. Генерал-лейтенант в 41-м году и командующий фронтом. И потом, уже будучи перемещен на другие направления, он так немножечко уступил командование тогда не кому-то, а маршалу Ворошилову. Да, то есть здесь в конце лета 41-го года. И на других фронтах он тоже справлялся, сыграл большую роль в Курской битве, командуя Брянским фронтом, был высоко награжден. Но военная судьба сложилась потом его не слишком удачно. Он был назначен с понижением и руководил штабом Ленинградского фронта. И вот так судьба обернулась, что именно он, человек, который принял бой на южных подступах к Ленинграду, принимал капитуляцию группы «Север». Да? И уже спустя еще 20 лет, 9 мая 1965 года, генералу армии Попову было присвоено звание Героя Советского Союза. Именно, конечно, за его военные заслуги.
0: Ну, он был еще восстановлен.
1: Да, и он был восстановлен звание генерала армии. Да, ему вернули звание и вручили высшую награду. Мы перенеслись сейчас, вспомнили о боях в Прибалтике, а говорили-то мы о Ленинграде. Что еще происходило, что говорили, если Никита Андреевич процитировал нам данные Народного комиссара госбезопасности, а что говорили об этом, докладывали партийные органы?
0: Да, ну, партийные органы подготовили прекрасный 5-страничный доклад о том, как прошел день 9 мая, прямо практически с утра до самой ночи. Вот если можно, немножечко процитирую, больно красиво написано. Трудящиеся города, услышав ночью по радио сообщения о военной капитуляции Германии, явились на предприятии в учреждения, хотя многие знали, что день 9 мая был объявлен правительством нерабочим днем. Каждому хотелось встретить праздник Дня Победы среди товарищей по работе. Сразу после сообщения по радио в ночных сменах возникли митинги. Дальше перечисляются предприятия, на которых, крупные, естественно, предприятия, на которых проходили митинги. В частности, вот на 9 тысяч трудящихся Кировского завода пришли на заводской митинг с портретами руководителей партии, правительства и маршалов Советского Союза знаменами и плакатами. То есть, уже подготовка была какая-то проведена заранее на Кировском заводе. Выступили директор завода товарищ Пузырев и парторг ЦК ВКПБ товарищ Синев. То есть, это два удивительных человека, Николай Дмитриевич Пузырев и Николай Михайлович Синев. Синев – будущий конструктор, если что, центрифуги для обогащения урана. Вот. А Пузырев – герой репортажа американского корреспондента Шапира, такой как бы, он, мужчина был очень видный, и он был, как сказать, витриной советской промышленности, его особенно витриной ленинградской промышленности. Есть фотографии, где он в прекрасном сером костюме, в такой роскошной шляпе, там беседуя с журналистами, то есть такой, ну, практически как бы советский, ну, не барин, слово плохое, ну, генерал производства, да.
1: И, командир общем, производства.
0: Да, генерал производства. Про него писали, что, вот Шапира писал, что он ловит снаряды прямо в Вагранку, значит, ну, Кировский завод, часть его производства находилась на передовой линии, да, вот напротив Финского залива, и действительно снаряды, осколки собирались и переплавлялись тут же в снаряды, значит, для советской артиллерии. Вот. А после, в 45-м году летом уже Пузырев возглавил трест «Ленгаз-аппарат», и на его плечи легла, в общем-то, работа по технологическому обеспечению всей газификации Ленинграда в 1946-1949 году. То есть, все заводы «Ленгаз-аппарат» на первом этапе 4, потом добавился 5, потом еще появились заводы. Все вот это взяли не кого-нибудь, а целого директора Кировского завода, крупнейшего ленинградского предприятия. Настолько важно было это производство. Но это отдельная история. Про газификацию мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Дальше, вот интересно, в Выборгском районе. Среди выступающих зав. Отделом пропаганды и кидации РК ВКПБ товарищ Щедрунова и учитель 123-й школы товарищ Воронов. Н. Тут Т написано, наверное, должно быть Т. Отец главного маршала артиллерии товарища Воронова выступил на митинге. Да. Ну, фигура Воронова, наверное, сейчас опять-таки мы не про войну рассказываем, но кто касался, тот о нем, естественно, слышал.
1: Можно только сказать, что именно Воронов в свое время, как, с ним связана знаменитая сталинская тоже фраза «Артиллерия – бог войны». Считается, что он сказал ее именно Воронову, да, когда Воронова назначали представителем ставки на Ленинградский фронт будущего маршала, он сказал, что, ну, товарищ Сталин, я же артиллерист. Он сказал, говорит, артиллерия – бог войны. И маршал артиллерии Воронов, конечно, тоже знаменитая фигура.
0: Вот далее, значит, когда закончились митинги на предприятиях, днем начались районные митинги. То есть, граждане организованными колоннами со своих рабочих, так сказать, мест двинулись на уже районные митинги. Да? И вот здесь перечислены места, где проходили эти встречи, в частности, вот, например, площадь бывших московских ворот. В этот же день трудящиеся ряда районов Московского, Дзержинского, Василеостровского посетили могилы бойцов и офицеров Ленинградского фронта, погибших в боях за город Ленина, а также братские могилы ленинградцев, погибших в дни вражеской блокады. На могилы были возложены венки и цветы.
1: И вот здесь мы прервемся на несколько минут буквально для выпуска новостей. В следующей части нашей передачи мы перенесемся уже в наши дни и поговорим о том, как сейчас мы сохраняем память о тех, кто пал при защите Ленинграда. Не переключайтесь, радио «Комсомольская правда» в Петербурге с вами.
2: Где деньги, чувак? «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
9: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
10: Что такое «Радио «Комсомольская правда»»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: Об атаках.
12: Силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над российскими регионами. Массовую атаку пресекли в период с полудня до 16 часов по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, большую часть аппаратов перехватили над приграничными территориями, а также в центральной части страны.
6: о Дне Победы.
12: Владимир Путин выступит на Параде Победы, который пройдет без демонстрации военной техники. По Красной площади пройдут только пешие колонны и пролетят пилотажные группы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, тяжелое вооружение в этом году решили не задействовать из соображений безопасности. Политик ранее сообщил, что на празднование приедут лидеры Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Малайзии, Словакии и Республики Сербской.
6: О спецоперации.
12: 85 детей погибли в России из-за обстрелов со стороны Украины. С начала СВО еще 503 ребенка получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен отметила, что украинская сторона все чаще вовлекает несовершеннолетних в экстремистскую деятельность через интернет.
6: Об авиации.
12: Серийное производство лайнеров МС-21 и Суперджет 100 начнется в 2027 году. Испытатели уже выполнили треть всех сертификационных полетов и планируют завершить проверки к следующей весне. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемизов на встрече с Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что выпуск полностью импортозамещенных гражданских самолетов остается приоритетной задачей для отрасли. Ранее сроки выхода лайнеров на рынок неоднократно сдвигали из-за необходимости заменить иностранные компоненты российскими аналогами.
6: О вирусах.
12: Всемирная организация здравоохранения исключила риск заражения для жителей Канарских островов из-за лайнера с хантавирусом. Пассажиры судна останутся в полной изоляции до особого распоряжения, заявили в ведомстве. Там отметили, что специалисты уже провели на борту санитарную обработку. Хантавирусы передаются человеку от грызунов и могут вызывать тяжелые инфекционные заболевания.
6: Обо всем.
12: Илон Маск выплатил рекордные 10 миллиардов долларов налогов за один год. Американский бизнесмен заявил, что эта сумма стала крупнейшей индивидуальной выплатой в истории. Основатель компании SpaceX также уточнил, что из-за огромного объема данных в прошлый раз налоговой службе США даже пришлось обновлять программное обеспечение. Сейчас Маск возглавляет рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивают 839 миллиардов долларов. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
13: Деньги, чувак.
1: И снова в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Как всегда, в начале мая, в победные дни Ленинграда, победные дни нашей страны, мы вспоминаем историю обороны Ленинграда и все, что с ней связано. И в студии сегодня с нами традиционно доктор исторических наук Никита Ломагин, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Анна Хмелева и научный сотрудник Европейского университета Андрей Рябков. В предыдущей части нашей передачи Андрей Рябков рассказывал о том, как 9 мая 1945 года, конечно же, ленинградцы отправились к братским могилам защитников Ленинграда, как они пришли на площади, как вспоминали тех, кто не дожил до победы, конечно, пришли и на Марсово поле. И вот здесь есть один момент, который сейчас мне представляется очень важным. Дело в том, что мы привыкли к тому, что на наших знаменитых мемориалах, памятных местах горит вечный огонь. И, конечно, все помнят строки Владимира Высоцкого: «На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают, к ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают». Но в 1945 году даже на Марсовом поле не было вечного огня. Вечный огонь, горящий на наших мемориалах, это уже наше, скажем так, уже сравнительно недавнее прошлое. Это пришло в 60-е годы, но сейчас мы вечный огонь действительно горит. Горит и в нашем городе, горит и вокруг Ленинграда. И вчера Анна Хмелева как раз участвовала в вот ряде мероприятий, связанных с памятью ленинградцев и погибших во время Отечественной войны. И, конечно, без вечного огня здесь не могло быть. Анна, что, где вы были и как сейчас готовятся ленинградцы и петербуржцы к празднованию 9 мая?
14: Для ленинградцев, естественно, все мероприятия, связанные с 9 мая, с Днем Победы, имеют особое значение в плане победы Великой Отечественной войны. Конечно же, ленинградцы не разделяют себя с Санкт-Петербургом, Ленинградом. И победа, конечно, ковалась общими усилиями, и прорыв блокады ковался общими усилиями. На территории Ленинградской области 4 города воинской славы. Это Выборг, это Луга, это Гатчина, это Тихвин. И практически не поддающееся счету количество мемориалов больших и маленьких. Понятно, что самое известное – это Безымянная высота, Синявинские высоты, Разорванное кольцо, Невский пятачок, Ладожское озеро, Дорога жизни, Зеленый пояс славы. И из последних я хотела бы отметить мемориал Зайцева, который появился не так давно. Он появился в феврале 2024 года. Это деревня в Гатчинском районе в память о всех мирных жителях, погибших, замученных, убитых в лагерях под Гатчиной. И в Гатчинском районе было очень много пересыльных лагерей, концлагерей. Конкретно в Гатчинском районе погибло около 80 тысяч человек. Также недалеко располагался детский донорский лагерь в Вырице, которым ровно год назад вышел плюс-минус один день в прокат фильм «Группа крови», который как раз повествует о событиях в Вырице, о детском донорском лагере. И по официальным данным, которые я читала, минимум 200 детей конкретно в этом лагере было убито. По факту есть много свидетельств, которые говорят о том, что, конечно, жертв было значительно больше. Мемориал Зайцева также интересен тем, что там представлено 150 скульптурных композиций, и все они – это прототипы людей. За каждой скульптурой скрывается реальная история погибших людей, мирных жителей. И, естественно, в Ленинградской области на протяжении вот с 30 апреля, это, как правило, начинается автопробегом законодательного собрания Ленинградской области по местам боевой славы, и уже и за 9 мая продолжаются мероприятия во всех районах Ленобласти. И очень, конечно, широко, не будем говорить, празднуются, празднуются.
1: Отмечаются.
14: Это скорее памятные мероприятия, да, направленные на вот память о погибших. Если говорить про то, где, значит, мы были вчера, вчера мы не участвовали, мы привезли в рамках акции «Огонь памяти», которая Народным фронтом проводится уже в 10-й раз, частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата. И в этом году Мурина первый раз получила эту частицу вечного огня, а также получил частичную вечного огня город Выборг, если говорить про города Ленинградской области. А в целом, по большому количеству российских городов и за рубеж в том числе, уходят лампады с частицами вечного огня. Очень много мероприятий проводятся в детских садах, в школах. Вот буквально позавчера мы с супругом возили на мероприятие в детский сад номер один в Мурино узницу как раз вот такого донорского лагеря, о котором я говорила. И если в группе крови рассказывается о медсестре, которая спасала детей там одним образом, то здесь тоже вот в жизни этой узницы был человек, которая тоже спасала детей и, в общем, не дала им погибнуть. Вот мы привозили ее в детский сад. 90 детей сделали для нее, для единственного зрителя, да, для Натальи Александровны Глотовой. Прекрасное совершенно представление. Во всех школах проходят концерты, во всех детских садах проходят концерты. И, конечно, все стараются максимально вовлекать ветеранов.
1: Здесь я вспомнил, вы стали говорить о Гатчине. Да? Дело в том, что здесь есть... С Гатчиной связана такая личная история у моей семьи, потому что у моего дедушки, защитник Ленинграда, у него были друзья, братья Соколовы, с одним из них он воевал на Пулковских высотах, так получилось, а встретились они потом после войны, Павел Николаевич Соколов, а брат его, Борис Николаевич Соколов, старший, он так получилось, он оказался последним защитником Гатчины. И вот в августе 41-го он со своим артиллерийским взводом, с двумя пушками, значит, не отступил, и уже там остался, отстреливаясь до последнего снаряда, и Потом уже пушки эти выкатывали на руках, их догнали немцы, уже снарядов и патронов уже не было, он был тяжело ранен, был взят в плен. И после войны, уже там 12 лет спустя, после войны, вот документы об этом его подвиге, они поднимались там из архивов, и он был награжден орденом Отечественной войны второй степени в 57-м году. Именно вот за эти бои под Гатчиной. То есть он, я знал этого человека, и вот этот... Оборона Гатчины – одного из важных узлов обороны Ленинградского фронта. И история, с которой сказала Анна, это действительно важная история. Наверное, у каждого, кто сейчас слушает нас, у него есть такая личная история, связанная со своими родными, со своими близкими, с теми, кто просто жил рядом. И тоже еще на что обратила внимание Анна Хмелева – люди, которые защищали Ленинград, в прямом смысле слова, их очень мало уже осталось, их, наверное, уже можно считать сотнями, да, если уже десятками, или уже десятками, да, наверное, уже десятками людей, которые здесь жили в блокаду, уже и те, кто защищали, это десятки людей, но они еще живы рядом с нами, и, конечно, мы должны о них помнить, их поддерживать и действительно делать все, что в наших силах, для того, чтобы им было хорошо в нашей жизни, за которую они боролись и которую они защитили для нас. Здесь можно, конечно, было бы говорить очень много слов, но я думаю, что каждый, кто сейчас меня слышит, он об этом подумал и своих близких с этим вспомнил. Анна, тогда еще вопрос. А что вы будете делать 9 мая?
14: У меня 9 мая двойной праздник. У меня у средней дочери день рождения 9 мая. Но я много лет традиционно 9 мая участвую в поздравлениях. Конкретно 9 мая в этом году я буду в Мурино. Мы посетим мемориалы воинские в городе Мурино. В прошлом году я 9 мая как раз встретила в Зайцево. До этого много лет я встречала 9 мая на Невском проспекте. Завтра, 8 мая, я поеду в свою родную деревню Разулья Приозерского района и буду поздравлять ветеранов там.
1: И там еще есть, там еще живут ветераны и еще люди, с которыми можно.
14: Понимаете, какое дело? Конечно, уже вот тех, кто именно воевал, уже нет.
1: Ну, те, кто служил, те, кто носит, те, кто носит.
14: Дети войны, узники.
1: Они тоже ветераны, можно также о них говорить.
14: Да, да, я говорю про... Вы просто задали вопрос про участников войны непосредственно. Вот. Хотя вот мы вчера поздравляли...
1: А здесь нельзя проводить границу,
14: мы вчера поздравляли столетнего ветерана.
1: Я думаю, что каждого, кто жил в то время, особенно кто жил в Ленинграде, конечно, можно с полным правом считать участником
14: войны.
1: Я
14: так и считаю.
1: Потому что здесь по-другому
14: поэтому я поздравляю всех.
1: Спасибо. И мы через несколько минут продолжим наш разговор. 9 мая 1945 года и 9 мая 2026 года.
15: Где деньги, чувак?
16: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
15: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
17: Стойно.
15: Новости. Главное.
18: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Владимир Путин даст торжественный прием в Кремле в честь иностранных лидеров и почетных гостей 9 мая. Глава государства лично встретит приглашенных делегатов перед началом праздничных мероприятий. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, после завершения парада на Красной площади российский лидер вместе с гостями и ветеранами возложит цветы к могиле неизвестного солдата. Ранее в Кремле подтвердили участие в торжествах президентов Беларуси, Лаоса и Абхазии.
12: Мотоциклиста, который сбил актрису Ксению Добромилову, отправили под домашний арест. Это заявила адвокат водителя. Защитник подчеркнул, что мужчина раскаялся и готов возместить ущерб семье погибшей. Смертельная авария произошла во вторник. Байкер сбил артистку на дороге. Число заразившихся хантавирусом на лайнере «Хондиус» увеличилось до 9. Врачи подтвердили инфекцию еще у одного пациента, которого ранее госпитализировали. Трое уже скончались.
17: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Где деньги, чувак?
1: И снова в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Мы говорим о 9 мая 1945 года, как всегда мы делаем в эти дни. Мои собеседники в студии: Анна Хмелева, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, Никита Ломагин, доктор исторических наук, и Андрей Рябков, научный сотрудник Европейского университета. В предыдущих частях нашей передачи мы вспомнили и о том, как ленинградцы узнали о победе. Анна Хмелева рассказала нам о том, как сейчас отмечают Дни Победы в городах Ленинградской области и о частицах вечного огня, который был привезен ей в наши поселки, наши города. Андрей Рябков рассказывал нам о том, как ленинградцы уже вечером 9 мая устремились на площади нашего города и о том, как отмечалась победа тогда. Андрей, продолжите.
0: Да, с удовольствием. Главное, что обращает на себя внимание во всех отчетах, это то, что любым гулянием и празднованием предшествует митинг. Тоже была такая культура, да, сложилась, что в общем и целом в любой ситуации, как только происходит какое-то значимое событие, неважно его окраска, неважно его знак, люди собирались на митинг, который возглавляли партийные в основном руководители. Не советские, но партийные, да, вожаки, так сказать, тогдашние, народные. Ну и вот, соответственно, и здесь мы тоже читаем, что вечером гуляние на Дворцовой площади открылось районным митингом, на котором выступил секретарь райкома товарищ Смоловик. На площади непрерывно играли три духовых оркестра, демонстрировались кинокартины, состоялись выступления артистов ленинградских театров, госэстрады и художественной самодеятельности частей Ленинградского фронта. Площадь ярко освещалась прожекторами и был сожжен фейерверк. На Исаакиевской площади играли два духовых оркестра, выступила бригада кукольного театра, артисты госэстрады, а также квартет театра имени Кирова с участием заслуженного деятеля искусств, орденоносца Вольф Израиль. Участвовала самодеятельность городской пожарной охраны, хор и сольное пение. Играло несколько баянистов, были танцы. С наступлением темноты для зрителей демонстрировали два кинофильма «Воздушный извозчик» и «Новые похождения солдата Швейка». Ну и примерно так же описано гуляние в Петроградском районе, которое открыл секретарь райкома товарищ Лизунов. Но вот что интересно, в целях широкого ознакомления трудящихся с актом о военной капитуляции Германии были отпечатаны листовки малого формата 300 тысяч экземпляров и большого формата для наклейки 15 тысяч экземпляров, а также тексты с песнями «Москва», «Ой, туман» и «Захарова», «Марш артиллеристов», «Есть на свете хороший городок». Общим тиражом 20 тысяч экземпляров.
1: «Марш артиллеристов» – это тот самый артиллерист, и Сталин дал приказ.
0: Сталин дал приказ. Все листовки малого формата и тексты песен распространялись сбрасыванием с самолетов, раздачей на руки и так далее. Это прямо очень красиво, поскольку вот Никита Андреевич меня дополнит. Я только два фильма упомянул, а в его сводке, которую исполком готовил...
19: 12 фильмов.
0: 12 фильмов, и количество песен там совершенно другое. Ну, то есть, вот видите, тут еще написано, что некоторые граждане приходили со своими гармониками и своей игрой привлекали танцующих и желающих петь.
1: Слушайте, вот я с этой связи хотел бы сказать, ведь на самом деле выходным днем 9 мае был только в 45-м году, 46-м и 47-м. Потом,
20: 65-го
1: года. И потом 65-го года. И потом только в 1965 году, к 20-летию Победы, он опять вернулся выходным днем и стал постоянным, так сказать, праздником, да, одним из главных наших праздников. А вот когда для вас пришло, что называется, осознание 9 мая, что вот 9 мая праздник, с чем это, как это было связано? Андрей.
0: Ну, я при дедушке рос. Дедушка воевал на Карельском фронте, вернулся живым, но не очень здоровым, естественно, у него было более 5 ранений. Ну, и 9 мая, конечно, он собирался, у него был специальный пиджак парадный, на котором были закреплены колодки, и награды те, которые на колодке не помещались, он это одевал и уходил встречаться со своими однополчанами на целый день. А мы с бабушкой сидели, значит, ну, там, естественно, готовился праздничный стол, это все отмечалось, там приезжал дядя. То есть у нас был всегда, ну, как бы дедушкин выход в свет, и потом застолье. Вот. Один раз мы с ним поехали на электричке, 2 часа ехали на мемориал «Партизанская слава» на Лужский, ну, не на Лужский рубеж, под Лугу, да, там есть такой мемориал. Вот, мы, вот, я ехал, значит, в одном вагоне с большим количеством тогда ветеранов, слушал их рассказы, например, про то, что часто водители грузовиков ездили задом наперед, задним ходом, для того, чтобы предохранить машину от наезда на... Ну, себя предохранить, если машина наедет на мину, чтобы, соответственно, сохранить жизнь себе. Да? То есть, вот это у них был такой стиль фронтового вождения, о котором я больше нигде не слышал. Вот. Ну, еще какие-то рассказы, конечно. Естественно, рассказы деда про войну, они, собственно, меня и сделали тем, кем я есть сейчас. Да? И поэтому, собственно, я не разделяю, собственно, праздник 9 мая от вообще всей атмосферы, в которой я родился и рос.
1: Это близко мне очень, потому что у меня, конечно, тоже вот 8-9 мая – это через дедушку, да, тоже, который воевал под Ленинградом, и потом закончил войну в Германии, потом еще успел на Японскую войну. И здесь, ну, у нас была еще какая специфика, у дедушки всегда, вот я говорил об этом, как и многие фронтовики, победу начали отмечать 8 мая, да, тут мы узнали о победе 8 в Берлине, он говорил об этом. У меня 8 родилась мама, и 47 года это всегда вот такой был мамин день рождения. И дедушка собирал своих друзей, и вот был такой праздничный стол, собирался вечером 8-го, ну и потом как-то вот 9-е. Это вот еще маленьким, конечно, тоже, да, через дедушку это пришло. Никита Андреевич, а у вас?
20: Ну, мой родной дед Яшин Федор Степанович погиб в ноябре 41-го года. Бабушка узнала об этом только после войны. Ну вот, после войны она вышла второй раз замуж за Серегина Игоря Ивановича, который фактически вот и был нашим дедом. И вот 75-го года как раз первый военный парад, который я смотрел по телевизору, был рядом с дедом, который был тоже фронтовиком, который участвовал и в финской войне, и в Великой Отечественной, был в плену, много чего видел и много о чем рассказывал. Ну и я с 10 лет могу точно сказать, что военная тематика, она с нами и часть нашей семьи. Да, конечно, 75-й год, это медали, как раз я помню, его наградили, и всех ветеранов тогда каждые 10 лет награждали очередным, сначала очередной медалью, по-моему, в 85-м году орденом Отечественной войны второй степени, да, последний орден, который у него был, да, ну и смотрели мы по телевизору все вот эти мероприятия. Я помню, что не обходилось это и без того, чтобы мы отметили, или он отметил, и выпил за своих однополчан, с кем служил, и кто не вернулся с войны. Ну, а потом, конечно же, уже это часть истории, часть профессии. Вот. И, конечно же, мы сейчас знаем, когда и почему, и каким образом вот эта традиция отмечать 9 мая как главный праздник была восстановлена. Ну и, безусловно, сейчас это, наверное, главный праздник нашей страны.
1: Анна, а как в вашу жизнь пришло 9 мая?
14: У меня папа – ребенок блокадного Ленинграда. Бабушка – житель блокадного Ленинграда. Дедушка по папе дошел до Берлина. А что касается бабушки и дедушки по маме, то они партизанили в лесах Брянщины и Белгородчины. У бабушки умерло 2 ребенка, потому что она прежде чем родилась моя мама, потому что она застудилась, пока она пряталась по канавам от немцев. И, в общем, ну, достаточно все непросто у нее было впоследствии со здоровьем. Но, конечно, праздник в семье праздновался всегда. У дедушки тоже был пиджак. Они с бабушкой обязательно ходили на демонстрацию. Обязательно по телевизору мы смотрели парад. Потом, когда я была в возрасте, ну, когда мне было 16-17 лет, вот 9 мая 17 будет моей средней дочери, мы с подругами ходили на Невский. Тогда еще были живы именно участники Великой Отечественной войны. Мы ходили с цветами и раздавали цветы ветеранам. Когда появилась средняя дочь, родилась, мы с друзьями стали собираться у нас дома и отмечать одновременный день рождения дочери. И 9 мая мы всегда поем песни Победы. Естественно, мы всегда посещаем мемориалы, Пискаревку, Зайцево, что-то еще. И для нас, это для меня лично, это не менее важный праздник, чем Новый год.
1: Я хотел бы здесь еще добавить такую вещь, что все-таки для меня еще вот что дедушка, то, что я, он не рассказывал о том, за что он получил свои ордена. Ну вот как-то он всегда, вот этот вопрос, что да, я знал, что он воевал в разведке. Но и только вот уже там, когда появился сайт «Подвиг народа», знаменитый, да, на котором я нашел его наградные листы, которые... И я вот тогда только узнал, за вот его награду, он был там помощником начальника дивизионной разведки и входил за линию фронта. Вообще-то все вот там уже это было написано. Я понял, почему он об этом не говорил. И сейчас, наверное, ко всем, кому я обращаюсь, сейчас есть возможность вспомнить о ваших близких, вспомнить о тех, кто не вернулся, кто жив. И действительно, День Победы – это совершенно особенный праздник для нашей страны, для каждого ленинградца. И мои поздравления всем, кто меня слышит, и мои поздравления всем, кто участвует в нашей передаче. Никита Андреевич, Андрей Маркович, Анна, поздравляю с Днем Победы.
14: Спасибо.
2: Где деньги, чувак? Радио «Комсомольская правда».
21: А сейчас мы приветствуем жителей Ленинградской области. Радио «Комсомольская правда» начинает вещание в Кингисеппе и Ивангороде по многочисленным просьбам наших слушателей.
2: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
22: Галдят грачи на дереве, гремят грузовики. Весна, весна на улице, весенние деньки. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
3: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
22: Об атаках.
18: Силы ПВО сбили еще 4 беспилотника на подлете к Москве. Это сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков разрушений пострадавших нет. Массированная атака продолжается с ночи. Уже сбито более 50 вражеских дронов в столичном регионе. В аэропортах задерживаются десятки рейсов.
22: О судебных делах.
18: Суд заочно приговорил начальника украинского следственного изолятора Романа Чебаненко к 12 годам колонии строгого режима за истязание российских военных. Осужденный систематически применял физическое насилие к пленным в городе Кропивницком. Об этом сообщил Следственный комитет России. Сотрудники ведомства доказали, что от действий начальника СИЗО и его подчиненных пострадали 18 человек. Ранее правоохранители объявили фигуранта в международный розыск.
22: О выплатах.
18: Соцфонд России назначил выплаты матерям-героиням после указа президента. Специалисты ведомства оформят ежемесячные пособия в размере 76,5 тысяч рублей автоматически, отметили в фонде. Ранее Владимир Путин присвоил почетное звание 8 женщинам из Воронежской, Самарской, Курганской, Владимирской области, а также Башкирии и Мордовии. С этого года закон приравнял матерей-героинь к героям труда, что дает им право на досрочную пенсию и дополнительные льготы.
22: Спорте.
18: Михаил Дегтярев выразил разочарование тем, что Международный олимпийский комитет не восстановил статус российской организации. Министр спорта подчеркнул, что затягивание процесса негативно влияет на подготовку атлетов к будущим играм. В четверг исполком ведомства в Женеве продлил отстранение Олимпийского комитета России, сославшись на необходимость дополнительных юридических проверок.
22: О Дне Победы.
18: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выбрал северный маршрут для полета на празднование Дня Победы в Москву. Самолет главы правительства проследует через воздушное пространство Чехии, Германии, Швеции и Финляндии. Об этом сообщили авиадиспетчеры Евросоюза. Путь займет около 4 часов, тогда как альтернативный маршрут через южные страны длился бы вдвое дольше. Солдатскую кашу и фронтовые щи включили в меню поездов дальнего следования. Специальное предложение приурочили к празднованию Дня Победы, сообщили в РЖД. Как отмечается, тематические блюда появились во всех вагонах ресторанах в стране. Пассажиры могут заказать их в течение майских праздников. Больше новостей читайте на kp.ru.

0: Россия без ДТП.
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, Вадим Мельников. Как обычно, по четвергам мы начинаем наш большой разговор, посвященный проблематике безопасности дорожного движения. И сегодня мы поговорим о том, что происходит на дорогах в новых субъектах Российской Федерации, как обеспечивается безопасность дорожного движения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Эта тема касается, на самом деле, довольно широкого пласта участников движения, потому что очень многие сейчас пользуются южным коридором в Крым, южным транспортным коридором, сухопутным коридором. И, ну, собственно говоря, естественно, хочется, чтобы уровень безопасности повышался для всех участников движения, которые живут в новых субъектах Российской Федерации. Итак, я с большим удовольствием приветствую наших экспертов сегодня. Начальник управления госавтоинспекции Донецкой Народной Республики Анатолий Чумаков. Анатолий Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Начальник управления госавтоинспекции Луганской Народной Республики Павел Шаблинский. Павел Павлович, приветствую вас.
3: Дорогие друзья, добрый день.
1: Спасибо. В Рио начальник управления госавтоинспекции Запорожской области Владимир Запеклый. Владимир Викторович, приветствую. Слышно ли студию?
4: Добрый день, да, студия слышит хорошо.
1: Ой, мы вас слышим очень хорошо, здорово. Алексей Дерусов, начальник управления госавтоинспекции Херсонской области. Алексей Викторович, вы с нами? Алексей Викторович, вы нас слышите? Давайте убедимся, что мы друг друга слышим, и, собственно говоря, начнем. Алексей Викторович, включите, пожалуйста, микрофон. Я вот смотрю, что у вас микрофон не включен. Да, включите микрофон, чтобы мы убедились, что мы вас слышим. Алексей Викторович. Так, ну, хорошо. Я думаю, что, на самом деле, мы этот вопрос решим в ближайшее время. Давайте начнем. Поговорим об особенностях дорожной обстановки в, наверное, Запорожской области. Давайте начнем. Об особенностях дорожной обстановки в регионе. Что сегодня сильнее всего влияет на риски ДТП? Это инфраструктура, это организация движения, это поведение участников движения, культура движения. Владимир Викторович, давайте, наверное, я, как я уже сказал, вас попрошу начать и рассказать, ответить на этот вопрос с точки зрения ситуации в Запорожской области. Но, конечно, нам было бы интересно узнать ответ на этот вопрос от всех наших сегодняшних гостей. Итак, Владимир Викторович, давайте начнем с вас. Что в Запорожье?
4: Еще раз добрый день. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником.
1: Спасибо большое.
4: Всего хорошего в вашем студии. По поводу вопроса, анализ аварийности на территории Запорожской области свидетельствует, что основными причинами все-таки остаются это превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, также нарушение очередности проезда перекрестка. Госавтоинспекция Запорожской области самое пристальное внимание уделяет именно профилактике грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на состояние аварийности, а также развитию и приведению в нормальное состояние дорожной инфраструктуры в регионе, согласно нормативам Российской Федерации. Также безопасность на дороге – это в первую очередь личная дисциплина водителя по соблюдению правил дорожного движения и ответственность перед другими участниками дорожного движения.
1: Да, спасибо большое, Владимир Викторович. На самом деле, коллеги, давайте вот мы будем исходить из того, что у нас дискуссия, поэтому если кому-то есть что добавить, то я прошу прямо вот, что называется, смело добавлять, рассказывать, потому что информации, в общем, много не бывает. Коллеги, вот с Запорожской областью понятно, а что, соответственно, в Донецкой и Луганской народных республиках и, собственно, в Херсонской области относительно особенностей дорожной обстановки, вот что бросается в глаза, если давать характеристику происходящему в ваших регионах? Коллеги, тоже хотелось бы вас услышать. Павел Павлович, давайте вас попросим рассказать далее.
3: Да, добрый день, уважаемые коллеги, товарищи офицеры. Вот, я тоже присоединяюсь к поздравлениям.
1: Поздравляю
3: вас с профессиональным праздником, Днем Радио. Вот. Ну, на самом деле, я думаю, что у нас тоже проблемы похожие, да, тоже как Западная область. Вот. Если взять Луганскую Народную Республику, она очень активно у нас развивается, активно строится, восстанавливается. Вот. За последние, наверное, полутора-два года очень возросло количество качественного дорожного покрытия. То есть, наверное, основная проблема, которая у нас приводит к дорожно-транспортным происшествиям, это повышение скоростного режима водителя. Потому что ранее, скажем так, дорожное покрытие не соответствовало, да, дорог практически не было. Сейчас идеальное состояние автомобильных дорог, да, поэтому водитель, конечно, превышает скоростной режим. Ну, естественно, где скорость самая вылез на полосу встречного движения, это тоже один из видов дорожно-транспортных происшествий, да, которые, к сожалению, присутствуют на территории республики. Ну, не менее взять, конечно, это не принципиальное преимущество, вот, на соблюдение очередности проезда, ну и так далее. Вот, работа активно у нас ведется в данном направлении. Вот. Ну, в вашей студии мы встречались в октябре 2024 года, да, с областью, не помню, изменяет. Я тогда озвучил один из аспектов, который действительно был у нас проблемой на территории республики. У нас водители не использовали ремни безопасности. Вот. Ну, и, скажем так, более полутора лет назад я эту проблему озвучил, да, мы этим вопросом занимались. Вот. И констатирую, если взять, например, 2025 год, ну, мы прекрасно понимаем, да, то, что большое количество транспортных средств – это автомобили достаточно старые, да, имеющие большой взнос, это достаточно большое количество автомобилей с ГАЗ, Жигулей, скажем так. И прекрасно все профессионалы, мы понимаем, да, что даже при небольшом столкновении транспортного средства, ну, водитель не пристегнут ремень безопасности, получает травму по этому поводу. Вот. Ну, хочу отметить работу подразделения госавтоинспекции Луганской Народной Республики. Да. В данном направлении работы у нас ведется что профилактическая, то следовательно работа на линии с сотрудниками госавтоинспекции, инспекторами ДПС. Вот. И если по итогам 2025 года мы наблюдаем снижение по количеству раненых на более чем 30%. Если взять количественное отношение, у нас не пострадало, подчеркиваю, не пострадало более 400 человек. Вот. На самом деле работа она ведется, да, скажем так, нарушения разнообразные, к сожалению, у нас бывают, да, и нетрезвые водители зачастую приносят у нас определенные проблемы. Вот. Но, тем не менее, основная проблема, я подчеркиваю, это у нас превышение скоростного режима. Надеюсь, ответил на...
1: Да, спасибо большое. На самом деле, вот я сейчас слушаю вас. Я думаю, что, возможно, у коллег в регионах, соответственно, в Донецкой Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях проблемы схожие. Я сейчас вот вспоминаю то, что мы обсуждали в этой программе там 5-7 лет назад, когда активно начались работы по восстановлению дорожной инфраструктуры на территории Российской Федерации в рамках нацпроектов, когда региональные дороги начали активно приводиться в нормативное состояние, многие дороги поехали, и вот, собственно, ну, с этой проблемой во многих местах мы столкнулись. Дороги были не очень, дороги отремонтировали, они стали отличные, и все понеслись, да, и некоторые вот как-то совсем, очертя голову, понеслись, и вот это была большая проблема на отдельных участках. Аварийность действительно повышалась из-за того, что люди не привыкли ездить слишком близко, слишком быстро вот по тем дорогам, которым они десятками лет, возможно, ездили вынужденно, очень медленно. Ну, тут у других регионов есть опыт. Я думаю, коллеги из других регионов обязательно этим опытом поделятся и уже делятся наверняка. Хорошо, нам осталось услышать об особенностях того, что происходит на дорогах у нас получается в Херсонской области и в Донецкой Народной Республике. Поэтому, ну вот, Анатолий Викторович, давайте вас попросим рассказать об особенностях проблематики донецких дорог. Так, мы слышим Анатолия Чумакова или временно не слышим? Так, да, связь, видимо, прервалась, но тогда, значит, давайте... Алексей Викторович, давайте вам тогда слово я предоставлю, начальнику управления госавтоинспекции Херсонской области. У вас что вот бросается в глаза в первую очередь? Так, да, Алексея Викторовича Дерусова тоже мы пока не слышим. Ну, тогда давайте дальше двигаться. На самом деле вопросов, на вопросов очень много. У нас сейчас минута остается до конца этой части эфира. И я, наверное, даже потрачу ее на то, чтобы проанонсировать, о чем мы будем далее говорить. Все-таки хочу я отправиться в ДНР, чтобы узнать, какие виды ДТП и нарушений там наиболее часто встречаются. Как раз по территории Донецкой Народной Республики проходит вот тот самый сухопутный коридор в Крым, и довольно большой поток транзитный имеет место и тоже, естественно, влияет на аварийность. Вот. И на самом деле к представителям всех субъектов федерации есть отдельные вопросы, потому что, ну, проблемы, они, скажем так, они известны, да, на федеральном уровне, и будем сейчас разговаривать о том, как эти проблемы на дорогах новых субъектов Российской Федерации решаются. Сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, краткий, после чего вернемся в студию и продолжим этот разговор. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Россия без ДТП. Реклама. Международная компьютерная академия ТОП – крупнейшая экосистема очного и онлайн-образования в сфере информационных технологий. Включает школу, колледж, университет и десятки направлений дополнительного образования для детей и взрослых от 7 лет. Приемная кампания в колледж и вуз в самом разгаре. Подробности на сайте spb.top-academy.ru. Крафт. Музыка. Весна. Фестиваль «Санкт-Петербург Крафт Ивент». 16 мая. Культурный квартал «Брусницын». Море крафта. Просто море. Гастроэнтузиасты. Дизайнеры. Корюшка арт. Игры, конкурсы и музыка. На сцене Людмила Огурченко. Пузо и виртуозы Ленинграда. Вася Васин с песнями «Майка» и «Битлов». А также «Афрок». «Санкт-Петербург Крафт Ивент». 16 мая. Культурный квартал «Брусницын». Подробнее на сайте spbcraftevent.ru. 18+.
2: Азимут Парк, отель «Спа Репино». Место для тех, кто ценит комфортный отдых и заботу о себе. В отеле 109 просторных номеров разных категорий с классическим интерьером, панорамными окнами и террасами, где все создано для спокойного и комфортного отдыха. Для гостей отеля доступны

радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Россия без ДТП.
1: Мы продолжаем. Говорим сегодня о том, как решаются проблемы безопасности дорожного движения в новых субъектах Российской Федерации. И, собственно, вот мы сейчас проговорили какие-то ключевые особенности, которые наблюдаются на дорогах субъектов. Мы поговорили о Луганской Народной Республике, мы поговорили о Запорожской области, а вот об особенностях Донецкой Народной Республики и Херсонской области поговорить не успели. Алексей Викторович Дерусов, мы, наконец, можем вас услышать, а вы, соответственно, нас слышно. Алексей Викторович, здравствуйте.
2: Да, слышно. Меня слышно?
1: Да, слышно прекрасно. Расскажите в двух словах вот какие-то ключевые особенности дорожной обстановки в вашем регионе. Вот давайте, так сказать, мы погрузимся в контекст событий.
2: Да, уважаемые коллеги, с профессиональным праздником.
1: Спасибо.
2: Товарищи офицеры, проблемы у нас в четырех субъектах, я думаю, они схожи. Основные виды ДТП и причины ДТП, в принципе, они у нас тоже одинаковые. Но если касаемо территории Херсонской области, в настоящий момент наблюдается незначительное снижение дорожно-транспортных происшествий. Как и число раненых в ДТП и число погибших, есть здесь незначительное увеличение на 12%. Если распределить по территории, все ДТП в основном произошли на дорогах местного значения, регионального и в населенных пунктах. Имеется незначительное увеличение на трассе Новороссия, которая проходит по территории Херсонской области, 67 километров, который идет от территории Запорожской и граничит с Республикой Крым. Здесь у нас увеличение произошло на 20% общее количество ДТП с пострадавшими. По видам ДТП, как я и сказал, они у нас схожи с другими субъектами из четырех. В основном это у нас столкновения, наезды на пешеходов, причины скоростной режим, но и все те, которые называли мои коллеги.
1: Алексей Викторович, а если говорить вот об этом незначительном повышении аварийности на трассе Новороссии, на том ее участке, который проходит через территорию Херсонской области, то здесь в чем причина? Рост трафика или, может быть, есть какие-то там инфраструктурные особенности, которые влияют? Вот удалось причины выявить?
2: Да, это причины роста произошли первые два месяца, январь-февраль. Мы их связываем с погодными условиями. Трафик у нас значительных изменений не претерпел по сравнению с прошлым годом. Мы их связываем с погодными условиями. Претензий к дорожным службам при обслуживании территории мы не наблюдали, не фиксировали.
1: Спасибо. Спасибо большое. Алексей Викторович, оставайтесь, пожалуйста, на связи с нашей студией. Вот Анатолия Чумакова мы, к сожалению, пока услышать не можем, но будем стараться, так сказать, эту связь восстановить. А Владимир Викторович, я тогда вновь обращаюсь к вам как представителю Запорожской области. Вот давайте прямо уже, может быть, каким-то конкретным вопросом переходить. На каких участках дорог приоритет успокоения движения, а где вот важно обеспечить пропускную способность грузового межрегионального потока, ну и, следовательно, может быть, если не повысить, да, скоростной режим, то, по крайней мере, ну, не снижать его просто потому, что нужно, чтобы поток шел. Много вот таких и таких участков?
3: Ну, вы понимаете, что каждый участок дороги выполняет свою задачу. То есть в жилых кварталах, да, вблизи школ, и пешеходные зоны для нас приоритет – это безопасность. Что мы здесь делаем? Мы здесь снижаем скорость, то есть ограничиваем ее, устанавливаем искусственные неровности, так, как говорится, позволяют лежащие полицейские, да, делаем круговые развязки, перестраиваем движение так, чтобы именно транзитные транспортные средства не шли через наши дворы и по нашим улицам города. Это нужно, чтобы дети, пешеходы, там, велосипедисты могли чувствовать себя в безопасности. Совершенно другое.

0: большая задача на дорогах, которые связывают города и обслуживают крупные потоки, в том числе и грузовой транспорт. Там у нас важна пропускная способность, чтобы люди и грузы именно передвигались без задержек. Именно с этой целью сейчас ведется реконструкция федеральной трассы. Это у нас трасса Р-280 Новороссия, которая является сухопутным маршрутом Республики Крым, Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Симферополь. После завершения работ дорога станет не только безопаснее, но и значительно быстрее.
1: Я знаю, что в этом году продолжаются масштабные работы по восстановлению дорог в Запорожской области, по установке дорожных знаков. Как решаете проблему минимизации аварийности и риска вторичных ДТП при ремонтах и перенастройке движения, которое всегда происходит на тех участках, где этот ремонт идет?
0: Мы также поговорили, что в 2026 году по программе, утвержденной заместителем представителя правительства Российской Федерации, Запорожской области приведут в нормативное состояние 304 километра автомобильных дорог. То есть это большой объем, и важно, чтобы сам ремонт не стал, как уже сказали, источником опасности. Поэтому до начала работ мы проводим тщательный анализ, изучаем, где и на каком участке чаще всего происходит дорожно-транспортное происшествие. Какие есть проблемы, то есть это может быть недостаточная видимость, опасные пересечения потоков и соответствие дорожного покрытия. На основе этих данных планируются соответствующие мероприятия, то есть доведение дороги до нормативных требований, установка нужных знаков, улучшение освещения и также временная разметка. Во время ремонта движение организуется по временным схемам. Заблаговременно выставляются знаки и информационные табло, предупреждающие водителей изменения условий движения. Также в зонах работ ограничивается скорость, запрещены обгоны и опасные маневры. Наносится, как я уже говорил, временная разметка, устанавливается защитное ограждение, чтобы отделить зону работ от потока транспорта. Все это единый комплекс мер. Его цель проста, чтобы пока дорога ремонтируется, участники движения были максимально защищены. А после завершения работ наши автомобилисты получили не просто отремонтированное, а действительно безопасное дорожное полотно.
1: Я хочу обратиться к нашим слушателям. Друзья, если вам доводилось в течение года предыдущего ездить по новым регионам России, по той же Новороссии в Крым, то, пожалуйста, напишите о своих впечатлениях в комментариях, под этой трансляцией или в любой из мессенджеров на 967-200-97-02. Может быть, вы ездили по дорогам Новороссии 5-10 лет назад и ездите сейчас, какую разницу вы ощущаете? Присылайте нам сообщения, мы обязательно их зачитаем. Можно, кстати, не только сообщения, но и вопросы присылать, если вы живете на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области, пользуясь тем, что в нашем эфире руководители главных управлений госавтоинспекции по этим субъектам Российской Федерации. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей середины часа. Прямо сейчас у нас наша постоянная традиционная рубрика. В этом году все ее выпуски приурочены к грядущему юбилею госавтоинспекции МВД России. Рубрика, посвященная ключевым историческим вехам за всю 90-летнюю историю госавтоинспекции. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
2: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
3: Здравствуйте, у микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. 28 мая 1992 года постановлением правительства Российской Федерации утверждено положение о государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Как и ранее, полномочия службы охватывали всю сферу обеспечения безопасности дорожного движения. Но впервые был сделан четкий акцент на контрольно-надзорной и инспекционной функциях. Также был создан Институт главных государственных инспекторов, наделенных всей полнотой прав и ответственности за состояние государственного надзора в области дорожной безопасности. Начальник Главного управления Госавтоинспекции МВД России по должности стал главным государственным автомобильным инспектором Российской Федерации, а начальники Госавтоинспекции субъектов Российской Федерации, а также районов и городов, соответственно, главными государственными автомобильными инспекторами своих регионов. В соответствии с утвержденным правительством положением, Главное управление ГАИ МВД России и Госавтоинспекции субъектов наделялись правами юридического лица. Это позволило Госавтоинспекции иметь на своих банковских счетах часть денежных средств, поступающих в качестве платы за выдачу номерных знаков, регистрационных водительских документов, прием экзаменов, проведение государственного технического осмотра и направлять эти средства на совершенствование деятельности подразделения Госавтоинспекции. В соответствии с указом президента от 3 мая 2005 года главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Российской Федерации получил право по вопросам, относящимся к его компетенции, представлять МВД России во взаимоотношениях с правительством и федеральными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. Без запевалы и песни не поется. С Днем Радио! До новых встреч!
2: Хранители дорог. История Госавтоинспекции. Россия без ДТП. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
5: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». О, первый ландыш из-под снега. Ты просишь солнечных лучей. Какая девственная нега в душистой чистоте твоей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: 18:30 в Петербурге, в студии Олеся Крупанина. Здравствуйте.
7: О важном.
6: В день проведения шествия бессмертного полка 9 мая тротуары Невского проспекта для обычных пешеходов будут перекрыты. Особый режим начнет действовать с раннего утра. С 6 утра до 12 по тротуарам Невского смогут пройти только жители расположенных на проспекте домов и сотрудники местных организаций. Однако и для них сделано исключение. Перемещаться разрешат исключительно в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Войти же в колонну бессмертного полка можно будет только с площади Александра Невского. Формирование колонны начнется в 9:30 у площади Александра Невского, а само шествие начнется в 12:30. На шествие бессмертного полка ожидают около миллиона человек.
2: О происшествиях.
6: В МЧС Ленобласти опровергли информацию об аварии судна в порту Приморск с разливом топлива. Как рассказали в пресс-службе ведомства, Главное управление призывает граждан не верить этим сообщениям и не распространять неверную информацию. Уважаемые граждане, сохраняйте спокойствие и не доверяйте только официальным источникам, добавили в МЧС. В Новом Девяткино проверяют сообщения о массовой гибели рыб в реке Охте. По словам очевидцев, куча рыб появились в ручье, который впадает в реку со стороны промзоны. Северо-западное управление Росрыболовства сообщило, что официальных обращений к ним не было. Если информация о гибели рыбы подтвердится, то специалисты установят размер и причины произошедшего.
2: О судебных делах.
6: Запретить сайты с экскурсиями по крышам потребовала прокуратура Петербурга. Мониторинг выявил сайты, на котором публикуются данные об организации незаконных экскурсий и прогулок по крышам жилых домов. Эти интернет-ресурсы доступны всем желающим без регистрации. В суд Центрального района поступило административное исковое заявление от прокурора с просьбой признать эту информацию запрещенной для распространения.
2: Обо всем остальном.
6: Сад «Трансформер» у Мариинского дворца откроют для прогулок 27 мая, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Петровский. По его словам, с июня по саду запустят экскурсии с аттестованными гидами. Прогулки будут проходить каждую пятницу. На них можно будет узнать о традициях благоустройства садов, а также об окружающих достопримечательностях. Самую первую экскурсию посвятят дню празднования города. Как пишет «Деловой Петербург», в 26-м году на организацию сада на Исаакиевской площади искали подрядчика за 85 миллионов рублей.
2: О валютах.
6: Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, курс юаня на сегодня 10 рублей 99 копеек.
2: О погоде.
6: Сейчас в Петербурге плюс 12. Срочные новости читайте на нашем сайте kp.ru, подкасты и свежие программы на радио kp.ru.

0: Россия без ДТП.
1: Мы продолжаем. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев, Вадим Мельников и наши эксперты. Сегодня говорим о обеспечении безопасности дорожного движения в новых субъектах Российской Федерации. Я хочу представить наших экспертов. Начальник управления госавтоинспекции Донецкой Народной Республики Анатолий Чумаков, начальник управления госавтоинспекции Луганской Народной Республики Павел Шаблинский, в РИО начальник управления госавтоинспекции Запорожской области Владимир Запеклый и начальник управления госавтоинспекции Херсонской области Алексей Дерусов. Я так понимаю, что Анатолий Викторович Чумаков на связи со студией. Анатолий Викторович, слышите нас, да? Все в порядке?
2: Да, сейчас вроде уже слышу.
1: Ой, отлично, прекрасно. Тогда вот только вас мы и не послушали, да, мы сейчас, коллеги, представили ключевые особенности дорожной обстановки в представляемых ими регионах. Вот в Донецкой Народной Республике что сильнее всего влияет на риски возникновения ДТП? Анатолий Викторович? Так, видимо, будем мы снова.
3: Можно сейчас задать всем слушателям, в смысле нашим спикерам, вопрос.
1: Да, Вадим.
3: Проблема со связью как бы устанавливается. А вот как раз, когда происходят вот такие сложности со связью, как в целом удается организовать бесперебойно работу службы так, чтобы, ну, собственно говоря, реагировать на ДТП, быть там в курсе и так далее. Вот, эта проблема, так скажем, решена?
1: Да, коллеги, тут можно в любом, так сказать, порядке, что называется. Павел Павлович, давайте с вас начнем.
4: Да, связь пропадает, меня слышно?
1: Да, слышно.
4: Да, ну, я скажу, что Луганская Народная Республика, у нас какой-то передачи информации по дорожному транспортному происшествию нет. Поэтому, скажем так, практически не нужно. Больше своей мастер, да, поэтому признаки поступления заявок наряда госинспекции и дальше выполнять процедуру, как если там
1: Хорошо, я не совсем, что называется, вот все услышал. Я полагаю, наверное, слушатели тоже, поэтому так. Давайте, Павел Павлович, получится, может быть, чуть дальше от микрофона и еще раз основные ключевые смыслы. Да, и микрофон включите, пожалуйста, ага. Все, вижу, слышу.
4: Так, получится, я ничего не
1: включаю. Так, нет, пока нет, я тогда прошу на этот вопрос ответить Владимира Викторовича Запеклова, Запорожская область. Владимир Викторович, пожалуйста.
5: Ну, я повторю, что коллеги, по поводу заявок по дорожно-транспортным происшествиям, то есть в это никаких проблем нет, все не поступают вовремя и доводятся до сотрудников государственной инспекции. С этим проблемы никакой не происходит. Даже если не работает сотовая связь, есть у нас радиостанции, которые покрывают зону обслуживания, поэтому с этим мы не сталкиваемся, что какая-то проблема существует, и мы не можем вовремя на нее отреагировать.
1: Спасибо. Алексей Викторович, вы что добавите?
6: Да, добавлю то же самое. Проблемы со связью у нас отсутствуют. При отсутствии общей связи у нас есть свои источники. Так что дорожно-транспортные происшествия и организация деятельности дорожно-патрульной службы как бы в этом проблем не имеет. На организацию службы это не влияет.
1: Спасибо. Спасибо большое. Вот следующий вопрос. Я планировал задать его Владимиру Викторовичу Запеклому в Запорожской области. Ну вот давайте попробуем еще раз, Владимир Викторович, да, вас услышать. Надеюсь, что связь будет лучше, и мы вот друг друга, что называется, поймем. Да? Важный на самом деле вопрос по поводу профилактических форматов, которые дают самый лучший эффект, потому что, ну, мы понимаем, что задач, которые необходимо решать, их очень много, их больше, чем на соответственно, других, на территории других регионов Российской Федерации, ну, просто потому, что и масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, где-то наверняка еще проблемы с безопасностью имеют место. Вот. И на фоне этого всего людям необходимо объяснять, повышать, что называется, культуру поведения на дорогах, доводить ее до вот общефедеральных значений. И вот очень интересно, какие действительно профилактические форматы дают самый лучший эффект. Разъяснение правил, работа с местными сообществами наиболее активными, там, школьная профилактика, адресные рейды, вот работа, ну, собственно, да, с сообществами, я уже об этом сказал, вот с активистами. Что наибольший эффект имеет? Владимир Ильич, давайте еще раз с вас попробуем начать.
5: Ну, вопрос непонятен, угу. Да. Скажу, что профилактика действительно это ключевое направление в деятельности государственной инспекции. То есть постоянно анализируется эффективность различных форматов. То есть информационная кампания – это, пожалуй, ну, самое широкое направление. В этом ключе активно работаем с населением через различные каналы коммуникации. Регулярно проводятся кампании, посвященные самым острым вопросам безопасности на дорогах. То есть от опасности превышения скорости и вождения в нетрезвом виде до важности использования ремней безопасности, правильного проезда перекрёстков и также защиты пешеходов и велосипедистов. Регулярно готовятся сюжеты для ведомственных программ «Территория закона» на региональном канале ЗАТВ при поддержке Министерства молодежной политики Запорожской области на радио «Юг Молодой» звучат наши социальные ролики. Информация также появляется на современных цифровых билбордах. В целях профилактики аварийности и информирования участников дорожного движения, а также формирования положительного имиджа госавтоинспекции, в Запорожской области созданы официальные аккаунты популярных социальных сетях, такие, как уже говорили, Телеграм-канала, ВКонтакте и МАКС. На данных площадках ежедневно размещается основная информация для граждан по безопасности дорожного движения. Это резонансные ДТП, предупреждения, анонсы, отчеты о профилактических мероприятиях, а также изменения законодательства. Также помимо широкого информирования мы уделяем особое внимание просветительской деятельности. То есть сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят занятия в общеобразовательных организациях, где в доступности и в увлекательной форме рассказывается о правилах дорожного движения, опасностях, подстерегающих на дорогах, и важности соблюдения этих правил. Также наша работа с детьми не ограничивается только школьными классами. Мы организуем специальные мероприятия и акции, направленные на привлечение внимания юных участников дорожного движения к вопросам безопасности. То есть у нас конкурсы рисунков, различные викторины, интерактивные игры, где дети в игровой форме закрепляют полученные знания. И именно такой подход, на мой взгляд, делает процесс обучения более эффективным и запоминающимся. Также активно развивается с 2022 года всероссийское движение ЮИД. На сегодняшний день сформировано на территории Запорожской области 103 команды, численность 1323 ребенка. Кроме того, мы не забываем и о других участниках дорожного движения. Регулярно проводятся информационно-пропагандистические акции, которые охватывают самые разные категории. То есть это и водители, пешеходы, пассажиры, велосипедисты и уже как все на такое слово там, как самокатчики, да?
1: Да-да-да.
5: Эти акции проводятся в различных форматах, от информационных листовок и плакатов до масштабных мероприятий с участием именно представителей общественности и средств массовой информации. Все это в продолжении оперативной обстановки в регионе. Также мы стремимся к тому, чтобы каждый человек, независимо от его роли на дороге, получал актуальную и понятную для него информацию, способствующую повышению общей культуры безопасности дорожного движения.
1: Спасибо большое, Владимир Викторович. Алексей Викторович, вот давайте вновь на Херсонские дороги отправимся. Вот с 1 января 2025 года у нас для всех новых регионов стало обязательным ОСАГО. Вот можно ли уже делать там определенные выводы, как это повлияло и повлияло ли это в принципе на дисциплину и на уровень ответственности участников дорожного движения? Да, Алексей Викторович, прошу вас.
6: Да, как вы заметили, с 1 января полис обязательного страхования ОСАГО стал для наших субъектов. Могу заметить, что у жителей нашего субъекта имеется возможность осуществить данное страхование. Воспользуются 13 страховыми компаниями. В свою очередь, госавтоинспекция также проводит мероприятия по чтобы лица страховали, осуществляли страхование, было привлечено к ответственности 281 водитель за невыполнение требований обязательного страхования. Что, в свою очередь, подтверждает, что работа в этом направлении остается актуальной. И культурной ответственности водителей.
1: Спасибо, Алексей Викторович, спасибо большое. Сейчас прервемся на несколько информационных выпусков и продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Россия без ДТП. Реклама.
7: Симфония советских песен. Золотые хиты СССР. Премьера, которую вы ждали. Это не просто концерт, это перформанс. Уголок детства СССР. Атмосфера любви, тепла и заботы. Симфонический оркестр, молодые голоса, любимые песни. 9 мая в 19:00 в Колизее-арене на Невском проспекте, дом 100. Без возрастных ограничений. Подробности на сайте маякмедиа.ком. Билеты в кассах города.
8: Что объединяет ретро, инноватику и музыку? Самое яркое событие транспортной отрасли – фестиваль «Транспортфест». Зона радио «Комсомольская правда» ждет вас. Интересные гости, розыгрыши и подарки с 22 по 23 мая. Манежная площадь. Подробности на сайте transportfest.ru. 6+.
9: Живу тобой, лучшим из городов, самым красивым, что сделал добрей.
10: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
11: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 458-90-80.
12: Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. И вот теперь новый выпад. App Store убрал приложение «Радио КП» со своей площадки. Но обладателям айфонов не стоит расстраиваться. Вы всегда можете включить «Радио Комсомольская правда» в плеере на нашем сайте radiokp.ru. Ну а для андроидов ничего не изменилось. Приложение «Радио КП» доступно в Google Play. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
0: Россия без ДТП. Зеленый свет.
13: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. А теперь о том, что было в центре внимания СМИ на этой неделе. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников производства по административным делам, в том числе автомобилистов, знакомиться с видеоматериалами дела и снимать с них копии. Соответствующими положениями дополнен Кодекс об административных правонарушениях. Знакомиться с аудио- и видеозаписями из материалов дела, делать выписки и снимать за свой счет копии получают право лица, в отношении которых ведется дело об административном правонарушении, потерпевшие, а также защитники и представители. В России вводятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин. Меняются сроки, в течение которых выпускник автошколы допускается к сдаче экзамена, вводятся дополнительные запреты на использование во время тестирования различных технических устройств. Со следующего года начнут действовать новые требования к медицинским справкам будущих водителей и средствам аудио- и видеорегистрации процесса сдачи экзамена. МВД России утвердила критерии оценки эффективности автошкол. Формирование перечня показателей оценки эффективности в соответствии с установленными критериями предусматривается осуществлять один раз в год, не позднее 15 февраля года следующего за отчетным. Первые отчеты планируется начать с оценки эффективности профессионального обучения за 2027 год. Госавтоинспекция опровергли слухи о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. В социальных сетях и некоторых СМИ появилась фейковая информация о значительном росте штрафов для водителей. Никаких реальных оснований эти данные не имеют, изменения в Кодекс об административных правонарушениях не вносились, а авторы подобных фейковых сообщений массово вводят в заблуждение свою читательскую аудиторию. На сегодня это все новости. Всем удачи и безопасных дорог.
0: Зеленый свет.
1: Да, мы продолжаем говорить об обеспечении безопасности дорожного движения в новых субъектах Российской Федерации. Вот по поводу ОСАГО вопрос. Алексей Викторович Дерусов вопрос, начальник управления госавтоинспекции Херсонской области. Вот вы рассказали о, собственно, количестве нарушений вот, среди водителей, я так понимаю, тех, у которых не было, да, оформлено полиса соответствующего. А в целом вот есть уже ощущение, как обязательность полиса ОСАГО влияет на дисциплину, там, на культуру ответственности участников дорожного движения?
6: Ну, я думаю, сама динамика снижения аварийности говорит самой себе. Я думаю, это способствовало в том числе. И люди как бы уже более осознанно подходят к данному вопросу. Это влечет не только последствия, которые были причиной дорожно-транспортным происшествием, и причинение и возмещение материального ущерба, в том числе и потерпевшей стороне. Люди это осознают, понимают и начинают это использовать активно.
1: Вот если полисы ОСАГО стали обязательными 1 января 2025 года, то в январе 26-го, 1 числа, завершился у нас переходный период по замене номеров и регистрационных документов. Вот какие наиболее типичные проблемы возникли у автовладельцев после 1 января 26-го года, и какие решения сейчас обсуждаются, там, в частности, включая, что называется, инициативы о продлении вот этих сроков переходного периода?
6: Да, с 1 января 2026 года постановление правительства 2216 по регистрационно-экзаменационному подразделению по упрощенному порядку перерегистрации транспортных средств обмена водительского удостоверения закончилось. На территории Херсонской области таких услуг было предоставлено 132 тысячи, из них 68 тысяч перерегистрированных транспортных средств, 64 тысячи – это обмен водительских удостоверений. Если касаемо обмена водительских удостоверений, такая услуга, мы наблюдали динамику в 2024-м, она уже как бы была сведена к минимуму. Если за 2024 год было водительское удостоверение обменено 25 тысяч, то за весь 2025 год удостоверение было уже обменено 10 тысяч. И, как я сказал ранее, динамика уже наблюдалась к снижению уже в апреле месяце 2025 года. Если брать по перерегистрации транспортных средств, то здесь немножко картина другая абсолютно. Весь основной рост обращений граждан по предоставлению госуслуг по упрощенному порядку перерегистрации пришелся в основном по практически 40% за весь период, пришелся на 2025 год, а именно на четвертый квартал 2025 года. В свою очередь, подразделением РЭО госавтоинспекции по Херсонской области было осуществлено выездные МРЭО с целью удобства граждан. Если, чтобы каждый житель Херсонской области имел возможность для перерегистрации транспортных средств. Но судя из обращений граждан, которые к нам поступают в настоящий момент, данная услуга, если она будет принято такое решение о продлении ее, она будет востребована. Как мы знаем из источников, из общедоступных, данная инициатива рассматривается на федеральном уровне, в том числе инициатива поступает с территории, в том числе и с нашего субъекта. Но как она будет поддержана и когда она будет принята, нам пока неизвестно. Но обращения в наш адрес поступают практически еженедельно.
1: Павел Павлович, вот к Павлу Шаблинскому вопрос. Смешанный поток транспорта, личные автомобили, такси, автобусы, грузовые колонны. А какие риски вот наличие этого смешанного потока создает и какие меры по снижению этих рисков дают наибольший эффект по, так сказать, уменьшению тяжести последствий ДТП в случае, если они происходят, да, в условиях вот такого смешанного потока, где много грузовиков и много легковых автомобилей вместе в одно время на дороге?
4: Да, спасибо за вопрос. Вот. Ну, мы прекрасно же понимаем, да, что легковой транспорт, грузовой, автобус, другие транспортные средства, да, они все имеют разные динамические характеристики. Вот. Понятно, что работа еще предстоит в республике большая по данному направлению, да, потому что необходимо будет, конечно, у нас метры потоки, установка светофоров где-то необходимо, да, что новые полосы, в общем, будет большой комплекс мероприятий по данному направлению деятельности. Вот. Ну, в данный момент мы же понимаем прекрасно, что водитель, управляющий легковым транспортным средством либо грузовым автомобилем, должен вести транспортное средство согласно правилам дорожного движения. Вот. Поэтому хотелось бы обратиться и к, конечно, к водителям Луганской Народной Республики, да, которые управляют теми, скажем так, транспортными средствами и такси. У нас, скажем так, активно развивается данное направление, появляется, и не всегда, скажем так, соблюдают, к сожалению, правила дорожного движения, да, такси. Вот. Иногда требуется вмешательство сотрудников госавтоинспекции для того, чтобы объяснить, как говорится, такое правило дорожного движения, да, и как его необходимо соблюдать. Поэтому здесь я считаю, что комплекс мероприятий надо будет проводить, но я не буду повторяться, я сказал, что республика активно у нас развивается, да, делается большое количество дорог. Мы, естественно, принимаем активное участие в этом, даем следовательно свои тоже пожелания по этому поводу, да, будут требования для того, чтобы эти дороги у нас были более безопасны для всех видов транспорта.
1: Да. Спасибо большое. И вот еще один вопрос, Павел Павлович, наверное, вам вот буквально на минутку или даже поменьше. Да, что делается для повышения прозрачности контроля и неотвратимости наказания? Это очень важная тема, но времени, к сожалению, очень мало уже остается. Вот где уместные мобильные экипажи, где автоматизация, там какие-то точечные решения? Вот как работаете над тем, чтобы неотвратимость наказания, вот как дамоклов меч, висела над каждым нарушителем?
4: Ну, во-первых, мы проводим постоянный анализ аварийности, да, по территории республики, по районам республики. Да, естественно, наряды госавтоинспекции, в первую очередь, нацелены на места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Поэтому по видам дорожно-транспортных происшествий мы понимаем, какие нарушения там совершают водители и ввиду чего они допустили дорожно-транспортные происшествия. Естественно, вот, в первую очередь, это наряды, естественно, госавтоинспекции, да, которые работают в данном направлении. Ну, следовательно, дальше направление профилактики, которое необходимо. Ну, и, следовательно, один тоже из важнейших моментов, да, это у нас, следовательно, дорожная одежда, вот, назовем это транспортная инфраструктура, да, которая входит в знаки, отметка, и прочие моменты. То есть мы подходим к этому вопросу в комплексе, да, вот, если мы понимаем, что у нас есть проблема, да, с на каком-нибудь участке дороги, к примеру, там выезд на полосу встречного движения, то, естественно, надо с этим, как бы, профилактировать. Вот. И не всегда, естественно, сотрудникам госавтоинспекции, да, именно другими ключевыми средствами регулирования для того, чтобы водитель заблаговременно, да, мы сейчас вот развиваем установку счетов определенных информационных на территории республики, да, то водители прекрасно понимали, да, что, например, если он двигается, то впереди находится военно-опасный участок дороги. И лишний раз ему напомнить, что, например, выезд на том или ином участке проезжей части запрещен на полосу встречного движения.
1: Спасибо, Павел Павлович, спасибо. А в завершении, по традиции, сводка дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю с 30 апреля по 6 мая на дорогах страны, по предварительным данным, произошло 1905 автоаварий. 175 человек, к сожалению, погибли. Травмы получили 2278. Это общие цифры. Внутри этой статистики 19 погибших пешеходов. Также за эти 7 дней зафиксировано 133 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения и отказавшихся от медосвидетельствования. 79 из них произошли за три праздничных дня с 1 по 3 мая. Жертвами этих аварий стали 5 человек, еще 156 получили травмы. Также за минувшие 7 дней произошло 357 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. 8 детей погибли, еще 379 получили травмы. Четверо из погибших в автовариях детей и подростков принимали участие в дорожном движении в качестве пассажиров легковых автомобилей. Двое были пешеходами, один велосипедистом. Еще один управлял мотоциклом. В мае, друзья, у нас обязательно будет программа, посвященная питбайкам и тому, что нам с этим совсем делать и что уже делается. А прямо сейчас я говорю большое спасибо всем нашим экспертам и всем участникам и гостям программы «Безопасных дорог». Спасибо
0: Россия
1: большое.
0: Без ДТП. Третье, 6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
14: Реклама.
15: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
16: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.

0: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Минобороны вновь предупредило жителей Киева и дипломатов, чтобы они заранее покинули город. Военное ведомство напомнило, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве, будет нанесен массированный ракетный удар по украинской столице. Также при нарушении ВСУ перемирия в зоне спецоперации и попытках ударов по населенным пунктам и объектам на территории России наша армия даст адекватный ответ. Перемирие в дни празднования победы в соответствии с решением Владимира Путина объявляется с 0 часов 8 мая до 10 числа. Все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия на время перемирия. Министерство призывает украинскую сторону последовать этому примеру.
2: Об атаках.
3: Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Массированная атака на столичный регион продолжается с ночи. Уже сбито 55 дронов. В аэропортах задерживаются десятки рейсов.
2: Об авиации.
3: Россия будет выпускать почти 70 гражданских лайнеров к 2030-му. Программу производства президенту представил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов. По его словам, ожидается 36 самолетов МС-21, 20 обновленных суперджетов и 12 машин Ил-114. Первые поставки полностью отечественных воздушных судов российским авиакомпаниям начнутся уже в этом году.
2: О расследованиях.
3: Во Франции поступила в продажу первая книга расследования об ограблении Лувра. Ее автор-журналист Патрисия Тураншо. Акцент в издании сделан на столкновении культур проходимцев из пригородов с престижным музеем, сообщил телеканал BFM TV. Тураншо 40 лет специализируется на написании новостей из хроники происшествий. События октября прошлого года в своей работе она назвала типично французским ограблением. Простым, но дерзким. Украденные ценности пока не найдены. Автор делает вывод, что их продали скупщику краденого.
2: О Дне Победы.
3: Бессмертный полк прошел на орбите Земли. Космонавты с борта МКС присоединились к акции и обратились к ее основателю, тюменскому общественнику Геннадию Иванову. Кадрами поделился глава региона Александр Моор, отметив, что именно в Тюмени 19 лет назад впервые прошло это шествие. Сейчас бессмертный полк приобрел огромные масштабы, став общероссийским движением в память о героях-участниках Великой Отечественной. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». Прямой эфир в студии Мария Баченина. По информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня в период с 5 по 6 мая. ВСУ попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге. А 67% россиян считают День Победы главным праздником. Об этом и других темах поговорим более подробно в ближайшее время. Итак, сегодня на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова сделала несколько заявлений, о главных из них прямо сейчас. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы. По информации Москвы, Зеленский вообще не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период с 5 по 6 мая, и новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности главы Минобороны страны Писториуса. Берлин забыл, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы угрозы от них, но Москва ему напомнит. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, приветствую.
6: Добрый день, вечер.
5: Да, в общем-то, любое время суток. Рада тебя приветствовать. Про реальность угроз Киева долететь до Красной площади. Блеф или же все-таки это может, вот этот самоубийственный шаг сделан быть? Как считаешь?
6: Смотрите, мы совершенно сознательно и правильно, я думаю, стянули все возможные силы ПВО, усилили, да, прикрытие Москвы. Вот. И я думаю, враг это... возможность рассчитывал, думал, что, ну, по логике вещей ПВО никогда не бывает в избытке. Наверное, где-то мы все-таки открылись. Вот. И вполне возможно, что именно там будет нанесен удар. Но эксперты по ПВО, которых я успел почитать, говорят про юг России.
5: То есть, если говорить про некий сценарий, и вот на информированные источники, на которые ты сейчас ссылаешься, то самое вероятное, это будут бить по, не по столице, а по югу России. Верно я услышала?
6: Да. Скажем так, обязательно сделают какую-то гадость, чтобы получить в ответ. Я очень надеюсь, что ответ будет, ну, действительно, как бы достойный. Помните, как после первого подрыва Крымского моста, какая радость была и перемога, да, в Киеве? Марку выпустили, фотографировались возле нее. Да, потом рыдали.
5: Вот. Для нас это повод кардинального изменения тактики и нанесения ударов по центрам принятия решения, которые мы раньше, ну так скажу, жалели, что ли?
6: Я думаю, мы очень сильно опоздали. Вот. И сейчас опять в роли догоняющего. Мы не ведем на данном этапе войны, а мы не ведем. Вот. Мы отвечаем на вызовы противника. Рептильная такая реакция, там, ткнули в бетон, он начал сокращаться, да, накидывать кольца и давить кого-то. Вот, к сожалению, ну, я как бы верю, что не будет продолжаться бесконечно и долго. Вот, опять же, аналитики заметили, что вот последние 2 года, ну, это исключая операцию «Труба», да, не буду ее комментировать, российская армия не проводила какие-то, скажем так, интересные, неожиданные и асимметричные операции. Вот, этого не было вообще. То есть по линии СВО, по устоявшейся линии фронта мы бодаемся с врагом и выдавливаем его, наступаем, да. Система обороны Украины, так называемая стена дронов, она, ну, в корне своей ущербна. Украина разменивает время на территории, но это не может продолжаться вечно. Это всего лишь затягивание ситуации в расчете на какое-то внешнее вмешательство. Что Европа вдруг войдет в войну. Да? Это вот работают два самых важных союзника хохла. Если и дадут. Вот. Вот на всем этом построена сейчас оборона Украины. И, разумеется, мы ее вот переиграем. Во-первых, они не практически, как я говорил в крайнюю командировку на свою, поговорил с множеством штурмовиков, со снайперами нашими, они, значит, отметили такое, что последние призывы ВСУшников остерегаются вступать с нашими штурмовиками в наземные стрелковые бои. Не умеют, не хотят и не имеют для этого как бы, ну, какого-то духа. Наши спокойно воюют. Но вот дроны, да, вот они отбиваются дронами. Дрон может контролировать малое небо, но дрон не может удержать территорию или занять ее.
5: Да, я понимаю. Захарова заявила, что Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня с 5 на 6. Назвала это кровавым пиаром. Ну, в общем... Вопрос, что это было тогда, зачем это было? И ради галочки, как говорится, я написала себе, чтобы передохнуть перед новыми атаками. Я сейчас читаю, разговариваю с тобой, чтобы передохнуть перед новыми атаками. Понимаешь, да. Вот так работает мозг. Ну, все-таки, что это было и зачем это было, как ты думаешь?
6: Задача Украины всегда и везде представлять себя пострадавшей стороной. Что во время самосожжения людей в Одессе 2 мая, да, вообще в любой ситуации, вот за что, да, нас как бы обижает большая Россия. Я думаю, сделано это было именно вот с такой целью. Наши же не прекратили удар. Угу. Вот, наши предложили день перемирия 9 мая. 9 мая. Разумеется, его нужно было Украине каким-то образом сорвать и еще как бы предстать как вот обиженной несчастной стороной, требующей какого-то заслуга.
5: В общем, это все такой сценарий красивой как бы картинки для Запада, который все жалеет и кормит с руки. Кстати, про Запад. Мария Захарова также прошлась жестко по новой военной стратегии Германии, напомнила, чем кончится культивирование ненависти к русским. Теперь про голову или что это было, что творится в головах у европейских политиков вроде Писториуса.
6: Ну, все, испуг прошел. Нам наши бабушки и деды подарили почти 80 лет мирной жизни, да, вот, наказав как следует Европу за очередной дранг на Хостен. А как бы традиция европейская никуда не делась. Каждые 100 лет устраивает дранг на Хостен. У меня такое впечатление, что да, вот следующий цикл подошел, вот они опять готовятся. И нам надо быть готовым. К сожалению, я могу предположить, что в ближайшие месяцы наша жизнь изменится от расхлябанности такой полумирной к сосредоточению, иначе не выше.
5: Что ты хочешь сказать? Или лучше этого не произносить, так вот вообще оставить?
6: Вот если бы директором был я, да, любимая рубрика Ивана Панкина. Ну, во-первых, это сокращение всех нецелевых расходов. Я, кстати, имею в виду, например, кампус в Киргизии, да. Ну, вот нашли время, да, но это самое удачное время, да, 15 миллиардов кому-то подарить, да. Вот каким-то совершенно непонятным людям, чья лояльность и любовь к нам для меня лично сомнительна. Вот. Опять народ пишет про непонятные перекладки бордюров и асфальта совершенно бессмысленно. Да? Вот таких целевых расходов можно набрать на, не знаю, в стране на половину бюджета, наверное. Это все должно на оборону уходить. Вот. Но для этого нужны жесткие решения.
5: Понимаю. Про Армению. Сближение с агрессивной линией Запада ведет их под нож. Это я снова Марию Захарову цитирую. И это осознанный выбор, за который будет стыдно, либо там все золотят, ну, кроме простых, конечно, граждан. Это вот такое обещание золотого парашюта армянским элитам.
6: Да нет, это значительно глобальнее. Мы присутствуем при центре бежных процессах, когда от центра разбегаются как бы какие-то объекты, да, мы еще не до конца распавшаяся Советская империя. Было совершенно ясно, что рано или поздно бывшие республики найдут себе новых сюзеренов. Единственный провал в нашей внешней политике – это у нас не отработан механизм выписывания из братьев. Прямо вот такое демонстративное, чтобы бывшие братья там выли, хватались за голову, а другие братья думали, что, ну, может быть, ну, действительно не надо так с Россией-то, да. Я просто очень бегло посчитал, что получает Армения от нас. Это очень много.
5: Да.
6: Вот. Беспошлинная торговля, безвизовый...
5: Алмазный бизнес, рабочие места. Я сегодня тоже в это погружалась.
6: А еще газ по $177 за... 1000 кубических метров при средней цене на рынке на начало $600.
5: А еще пшеницу, которую они сказали, что, мол, будут покупать у Украины, но у нас-то она стоит другие деньги, наша пшеница русская. Да. В общем, да, огромные связи экономические, деньги правят миром.
6: Еще мы очень сильно рассчитывали на Армению как на транзитный хаб. Вместо этого нам организовали альтернативный транскаспийский коридор, который не то что нарушает наши интересы, вообще их подрывает. Вот. За все это, я боюсь, придется Армении отметить. Я предлагал способ, как можно воздействовать на Армению через диаспору. Да, у нас же любили нам рассказывать, что мы кормим эти диаспоры, чтобы они в нужный момент встали как один грудью на защиту интересов России. Ага, сейчас. Вот. Диаспоры есть, и мне кажется, надо начать уже массовую депортацию их домой. Вот. Но обязательно объяснив, что нам не нравится правительство и политика Армении, вы уж вернитесь домой, там разберитесь, потом можете приехать обратно. Но никак не раньше. Мне кажется, это логичное использование диаспоры.
5: Я согласна, и хотела как раз сказать, слушатели соглашаются, но в общем, практически во всех моментах пишут, что согласен с экспертом. Друзья мои, спасибо большое. Дим, береги себя, пожалуйста. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Реклама.
8: Международная компьютерная академия ТОП – крупнейшая экосистема очного и онлайн-образования в сфере информационных технологий. Включает школу, колледж, университет и десятки направлений дополнительного образования для детей и взрослых от 7 лет. Приемная кампания в колледж и вуз в самом разгаре. Подробности на сайте spb.top-academy.ru.
9: 16 мая в БКЗ «Октябрьский» концерт хора Сретенского монастыря с новой программой, посвященной Победе. Нетленная музыка военной поры и пронзительная поэзия. Соборный образ российской певческой культуры соединит времена и народы. Прошлое и будущее великой страны. Музыкальное приношение Великой Победе через вечную музыку военной поры и наши горящие сердца. 16 мая. БКЗ «Октябрьский». Хор Сретенского монастыря. Билеты в кассах города. 6+.
10: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге 458-90-80.
11: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды.

0: Объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило Министерство обороны России. Также было сделано несколько заявлений от ведомства. ВКС России обнаружили в воздушном пространстве Латвийской Республики группу из 6 беспилотных летательных объектов. В воздухе над Латвией российские средства контроля выявили 2 французских истребителя «Рафаль» и 2 истребителя F-16. Около 4 утра по Москве отметки 5 из 6 обнаруженных беспилотников пропали у Резекне, это город в Латвии на востоке. 6-й беспилотник сбит юго-восточнее Пскова. Сейчас пишут коллеги из газеты.ру, что они упали на нефтебазу в Латвии, и Латвия, конечно, обвинила Россию. В результате экспертизы обломков, которые в районе Пскова, атаковавшие из воздушного пространства Латвии цель, идентифицированы как беспилотник лютой производства Украины с запчастями из Латвии. Это я уже добавлю от себя, но не опровергая, конечно, Министерство обороны. Это известная вещь. С нами на связи военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Чтобы не запутаться в этой технике, которая сегодня просто заслонила солнце над Латвией, 6 беспилотников двигались из воздушного пространства Латвии. И это у нас получается какая картина маслом, как говорил один герой известного фильма. Это получается свидетельство того, что Киев, используя некий нестандартный маршрут, в обход нашей системы ПВО использует прикрытие гражданского неба Прибалтики. А это уже какая-то такая вот натовская история вырисовывается. Вы согласны или нет?
1: Мария, давайте я усугублю ситуацию. Это далеко не первый случай, и регулярно об этом Арти писала, что в районе Нарвы летят роем и тому подобное. Мы знаем прекрасно, что и в Финляндии их находят. История еще интереснее. Дело все в том, что если просчитать базовые параметры вот этого лютого, то есть известны его габариты, массогабаритные характеристики, известен двигатель F-23, его расход, все параметры известны, даже с учетом модификаций. У него не хватит дальности, если пролетать из Украины через Польшу, через всю Прибалтику и дальше заходить к нам.
0: То есть он был запущен из страны
1: НАТО. Как минимум Прибалтики, в лучшем случае с границы Польши. Угу. Скорее всего, оттуда, откуда посылается. Про это знают все, и где надо, тоже знают. Вот. И что нужно, на том берегу тоже сказали. Не зря поднимаются истребители с той стороны, это уже не первый раз. Раньше поднимались, чтобы не допустить падения беспилотников, на свои объекты. Сейчас поднимаются с какой-то, уже другой целью.
0: Я как раз хотела спросить, это параллельно патрулирование, шум на радарах, зачем они?
1: Нет, это контроль того, чтобы они не улетели куда-либо, или, наоборот, блокировка со стороны финальной точки выхода, потому что мы уже Минобороны сейчас мы ведем словесную риторику. Сообщены точки, где это производится, знают точки, и они знают, что мы знаем, точки, где это стартует. Четко показана история по Киеву, то есть фактически сейчас счет идет на дне, многое, конечно, будет зависеть от нашей реальной реакции. Насколько сейчас мы шагнем через следующий уровень эскалации. Также надо понимать, что не просто так оно летит и у нас по Уралу. Тоже дистанцию надо понимать. Дистанция – это 1200-1300 километров. С доп-баками пусть будет 1500.
0: Да у нас по Чебоксарам тоже вопрос такой. Да Чебоксаров тоже, не ближний свет.
1: Летит оно не через границы всех стран. Угу. Тоже надо понимать, и это уже выходит, давно вышло за границы, скажем так, просто специальной военной операции. Ситуация непростая, что сказать. Не буду прогнозировать и вам не советую. У нас есть люди, которые за это отвечают, несут ответственность, получают зарплату, и которые опять-таки отвечают за свои действия по защите нашего конституционного строя, нашей России.
0: Слушайте, я все равно не могу не спросить, если у нас с вами в этом фрагменте беседы промелькнуло несколько уже стран НАТО, то, получается, командование НАТО было в курсе, что со стороны стран НАТО, практически натовский лютый, с шильдиком «Made in Ukraine», наверное, летел бомбить нашу страну.
1: Скажем проще. Еще пару лет назад наш верховный главнокомандующий говорил, что мы знаем, кто вводит данные в ракеты «Скальп» и «Шторм Шэдоу», которые летят по нашей стране. Это делают те, кому эти ракеты принадлежат. То бишь, британцы, французы. Все открыто, все было открыто сказано. Вопрос, почему тогда было не решено, это...

0: вопрос, спросите, не ко мне, не по должности.
1: А, не по зарплате, модно сейчас говорить.
0: Дело не в зарплате.
1: А, ну, это шутка на самом деле. Слушайте, вот хотела для наших уважаемых слушателей напомнить, в чем главная опасность этого аппарата. Я про лютый. Он же, по-моему, несет боевую часть очень тяжелую, да, до 75 килограммов.
0: Тут взаимная история. Дело все в том, что можно увеличивать размер боевой части и нагрузки, соответственно, уменьшая запас топлива. Соответственно, чем ближе он летит, тем боевая часть может быть больше. Mm-hmm. Чем дальше летит, тем боевая часть меньше. Из базовых расчетов, если он летит на дистанцию 1200-1300, боевая часть может быть 35-40 килограмм, не больше. Ну, законы физики никто не отменял.
1: Да, я понимаю. В момент пролета, соответственно, беспилотников над Латвией два из них упали на нефтебазу. Вот только что я прочитала эту новость латвийскую. А что случилось-то? Почему не сдюжили, как говорится, и все-таки уронили на свои территории?
0: Ну, наверное, грустно. Первый вариант – это то, что, может быть, действительно им не хватило топлива. Чтобы долететь, возможно, стартовали откуда-то подальше, и прибалты уже не хотят, чтобы стартовали от них. Возможно, сделали плохо. Жалко, что нефтебаза не взорвалась. Вот реально жалко.
1: А, так, кстати, взорвалась ли нефтебаза? Это вопрос, ответ на который я еще не успела прочитать, потому что он вот прям вот перед нашим с вами разговором. Ладно, мне тоже хочется верить в то, что она взорвалась. Попозже обязательно сообщу нашим слушателям. Министерство обороны сообщило о попытке атаки объектов под Санкт-Петербургом. Вопрос такой, насколько критичным для нас было бы проникновение даже одного беспилотника в зону Ленинградской области?
0: Но даже обсуждать не хочется. У нас порт Усть-Луга несколько раз горел. Конечно, критично.
1: Все. Никаких больше подробностей.
0: Но, как сказать, критично ли, что у вас, к примеру, взорвалась машина? Критично.
1: Критично.
0: Здесь ситуация гораздо серьезнее. Тут не машина. Но, ну, тут тоже надо понимать, идет война. И на самом деле против такого оружия, как беспилотники, вроде смешное, да? Ну вот рой, который летит далеко, заходит незнамо откуда, тихоходный, с ним достаточно сложно справиться с комплексом ПВО. От этого вундерваффе, по-другому не назовем, на самом деле противодействия нет. Об этом и Дмитрий Анатольевич Медведев говорил. Об этом говорят сгоревшие американские базы на Ближнем Востоке. То есть радар ракетного предупреждения, который стоял, у кого там, саудитов, по-моему, стоял, да, стоимостью в миллиарды долларов, замочил простейший шахет стоимостью 55 тысяч долларов. И американцы ничего не смогли сделать. Ни Патриот, ни все остальное. Просто радар в хлам. А сколько еще в хлам было? Они даже сейчас пока подсчет не ведут. То есть они тоже не справились. И Украина не справляется с нашими налетами. Пока наши налеты, ну, просто прошивают любую ПВО в настоящий момент. Ну, надо понимать, идет война. Нужно искать способы борьбы с этим. И самое главное, поймите, это не успокоится. Сейчас все срочно делают вот этот новый вид оружия. И через какое-то время, если мы...
1: Вы про беспилотники, новый вид оружия, да?
0: Новый, угу. Новый.
1: Да-да-да, я уточнила
0: причина,
1: просто.
0: Понимаете,
1: было.
0: Я вам объясню причину, она глобальная. Причина не в том, что появились какие-то летающие самолетики. Причина в том, что если раньше военная промышленность давала технологии в гражданку, так же, как и космическая, то есть понижала свой уровень, и появлялись у нас какие-то вещи. Сейчас наоборот. И причем примеры есть глобальные. К примеру, спутники Starlink, знаменитые, да? Они отличаются от всех остальных спутников не только, что низко летают, их много, они сделаны на другой компонентной базе. То есть есть микросхемы класса Space, которые работают, держат космическое излучение. А вот Starlink делаются на процессорной базе Industrial. То есть это, грубо говоря, микросхемы, ну, как в станках ЧПУ стоят, условно.
1: Угу.
0: Понимаете?
1: Конечно.
0: Они
1: понимаю.
0: На порядок дешевле. Их можно штамповать не там тысячами, а сотнями тысяч. Вот, и эта система работает. И то же самое с самолетиком. Могли мы представить, что простой Mavic, который просто дрон для игрушек, да? Даже, кстати, FPV-дрон – это игрушка детская изначально, спортивная. То есть это не оружие было, что оно вот станет таким оружием. Сами-то по себе дроны были, и дроны-разведчики в советские времена, и реактивные, те же стрижи. Было все это, было. Дмитрий Но Витальевич, сейчас это другое. Гражданская жизнь пошла в войну.
1: Ну да. Дмитрий Витальевич, вот еще быстренько попытаюсь сформулировать. Вы сказали, что это уже не в первый раз, что это не является экзотикой, я имею в виду сегодня угрозу западного прибалтийского направления. И если это уже не является, почему это повторилось? Вот здесь ваши мысли.
0: Нету идеальной системы ПВО, это раз. То есть ее просто в принципе своем существовать не может, потому что уничтожить гораздо, защитить гораздо сложнее, чем нанести удар. Это первое. Второе, как бы никто на самом деле не предполагал, хотя, может, и надо было предполагать, что полетит через страны НАТО. Фактически оно заходит с того направления, которое, не предполагалось, потому что, если так логически рассуждать, это объявление войны.
1: Вот я с этого же начала. Вот оно и прозвучало. Вот.
0: Но это вопрос, повторюсь, это вопрос военно-политический.
1: Согласна с этим. Да, я даже не буду просить вас поставить, как дети говорят, королевскую печать. Дмитрий Витальевич, большое вам спасибо за мнение и за время. Друзья, с нами на связи был военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
4: Ну, это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да, определенное давление на страну может оказываться, но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и вот на протяжении всего существования она, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты – это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то, хорошо, когда это происходит в моменты кризисные, там, ковид, падение экономик и так далее, но контролировали и в момент роста рынка, тем самым давали возможность наращивать добычу и занимать ниши других компаний, соответственно, альтернативным игрокам, и зажимали игроков внутри ОПЕКа. И вот этим действительно многие были недовольны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: 19:30 в Петербурге, в студии Олеся Крупанина. Здравствуйте.
7: О важном.
6: В день проведения шествия бессмертного полка 9 мая тротуары Невского проспекта для обычных пешеходов будут закрыты. Особый режим начнет действовать с 6 утра. По тротуарам смогут пройти только местные жители и сотрудники местных организаций. При этом перемещаться им разрешат исключительно в сопровождении полицейских. Войти в колонну бессмертного полка можно будет только с площади Александра Невского. Формирование колонны начнется в 9:30, а само шествие в 12:30. В бессмертном полку ожидают около миллиона человек. Александр Беглов поручил создать музей истории Ленинградского и Петербургского метро и его строительства. Как рассказали в Смольном, об этом губернатор заявил на встрече с трудовым коллективом Петербургского метрополитена. По мнению городоначальника, в новом музее можно представить модели проходческих щитов и другого оборудования, рассказать о героическом труде первостроителей Ленинградского метро, о трудовых династиях, об истории создания метро, а также о его уникальных станциях и современных достижениях.
8: о судебных делах.
6: Возбуждено уголовное дело по факту нанесенного экологического ущерба реке Утка. Жители новостроек жаловались на сброс строительного грунта в конце ноября, начале декабря. Грузовики целиком засыпали русло реки. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сброса грунта и строительных отходов в реку Утка и доложить о ее результатах, а также другие органы. Росприроднадзор оценил экологический ущерб, предварительная оценка которого составила 67 миллионов рублей.
8: Об экономике.
6: Количество иностранцев в России уменьшилось на 10%. В первом квартале 2026 года мигрантам аннулировали на 90% больше ВНЖ, выдали на четверть меньше разрешительных документов, а количество уехавших в страну иностранцев сократилось на 15%. Помогло ли это российским соискателям, покаться нетрудно, да и цель у миграционных новаций другая – безопасность. Напомню, не все мигранты, трудящиеся в России, являются обладателями патентов. Азербайджан, Узбекистан, Абхазия, Таджикистан – патент нужен, а вот гражданам Беларуси, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии могут работать без него. В Петербурге и Ленобласти увеличилось количество работающих мужчин, которые получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. С начала 2026 года выплаты оформили уже 14 213 отцов. С 2024 года в стране ввели новые правила, по которым родители могут досрочно выйти на работу, трудиться удаленно или даже устроиться в другую компанию, не теряя при этом права на пособие.
8: О валютах.
6: Официальный курс доллара на завтра 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, курс юаня 10 рублей 97 копеек.
8: О погоде.
6: Сейчас в Петербурге плюс 12. Срочные новости читайте на нашем сайте kp.ru.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Сближение с агрессивной линией Запада вовлечет Армению в антироссийскую политику Евросоюза со всеми последствиями для Еревана. Общество России возмущено тем, что Армения, всегда считавшаяся братской страной, стала трибуной для радушно принятого Зеленского. Это я процитировала заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Ну и, в общем-то, Зеленский при визите в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Европа, добавила Захарова. С нами на связи главный редактор издания «Репортеры» Надана Фридрихсон. Надана, приветствую.
9: Привет, привет.
1: Во-первых, с Днем радио, потому что не поздравить коллегу было бы, да, как-то странно. Начну я как раз вот с вопроса, который меня тревожит, но на который я, в общем-то, получила сегодня не тот ответ, наверное, который ожидала. Но не спрашиваю, что я ожидала. Какие инструменты, рычаги использует Брюссель, чтобы Армения, даже не имея общей границы с Украиной, превращалась вот в эту площадку, о которой сегодня Захаров говорит, для антироссийской политики?
9: Ну, честно говоря, мне лично удивительно слышать от официальных лиц МИДа, что поведение Пашиняна вызывает недоумение, потому что интернет все помнит. Еще ровно год назад, июнь был, когда Кай Калас прилетала в Ереван, я как раз вела эфир и задавала вопрос, почему МИД России не выскажет Пашиняну все претензии, которые, в общем-то, у Москвы имеются. Но тогда почему-то не только МИД, тогда и Валентин Матвиенко летала в Армению, наши официальные лица почему-то пытались изображать, что у нас с Арменией мир, дружба и жвачка. С армянами у нас, конечно, отношения прекрасные. Просто тут надо разделять армянское общество и Никола Ваваевича Пашиняна. То, что Пашинян ведет антироссийский курс, вы меня простите, конечно, но уж последние 3 года, по-моему, это было очевидно даже слепым. Если в 18-м, в 19-м, в 20-м, в 21-м можно было о чем-то спорить, там какие-то 50 оттенков серого, то сейчас, по-моему, вся эта антироссийская порнография пылает пышным цветом последние годы. Никол Пашинян притесняет армянскую апостольскую церковь, обвиняя священнослужителей, что они агенты ФСБ. И это тянется уже больше года. Никол Пашинян, когда были протесты в 2024 году, кричал, что русские отправили ЧВК на территорию Армении его свергать. Я как раз была тогда в Ереване, освещала эти самые протесты. Я слышала, что говорят на улицах что говорят в кафе, что заявляла официальная власть. И вот эти сигналы не считать, ну, я не знаю, это, наверное, надо быть где-то на затворках информационных событий. То, что сейчас происходит, это просто кульминация всех этих процессов. Поэтому я не понимаю, откуда берется удивление. Кто-то ждал от Николы Пашиняна вменяемой политики? Серьезно? Человек преследует священнослужителей с криком «Они агенты ФСБ». Человек нападает на католикоса всех армян, казалось бы, фигуру сакральную для армянского общества, и говорит, что он при этом защитник армянской апостольской церкви. Наблюдая за всей этой вакханалией, дорогие друзья, вы чего ожидали? А как вы думаете, кто финансировал протесты у российской базы в Гюмри год назад? Кто там автобусами из Еревана свозил в Гюмри людей, потому что в самом Гюмри не нашлось нужное количество людей, чтобы они вышли на протесты против российской базы. В итоге из Еревана везли. Как вы думаете, а кто это делал? Ну неужели коварный там Европейский Союз темной ночью пробрался в Армению, сел в автобусы и повез этих самых армян? Нет. Это все делалось командой Пашиняна на деньги правительства Армении. Поэтому откуда удивление, дорогие друзья? Пашинян последовательно шел к этой истории. И вот то, что в начале мая у него прошла эта антироссийская европейская сходка, там еще и турецкий фактор примешан, это просто вишенка на торте. Теперь Пашинян заявляет, что на Парад Победы он не поедет, а чего бы ему ехать на Парад Победы? Причем если Пашинян и победа. Угу. Да, выборы, слушай, давай тоже тебе все буду объяснять выборами. Маш, я никогда больше не выйду, там, не знаю, в эфиры в Армении выборы.
10: Это,
9: или, Маш,
10: это,
9: я каждый день буду выходить в эфиры, там выборы.
10: Не трать время. Я поняла, не трать время на это.
9: Там история в другом. А, победа и Пашинян. Вещи несовместимые. Пашинян проиграл Карабахскую войну. Казалось бы, для армян сакральный вопрос. А, Пашинян пытается приучить армян отказаться от термина геноцид. Это событие 1915 года. Турки признают резню, не признают термин геноцид. Для армян всегда это был геноцид. Пашинян теперь заявляет, что это советские учебники истории выдумали этот термин геноцид. Понимаете? Вот где Пашинян и где победа? Да, на параде победы ему действительно делать нечего. Вопрос в другом. Зачем его приглашали год назад? Зачем вообще мы с ним носились, как с писаной торбой, и пытались с Пашиняном выстроить хоть какой-то диалог? Вот это для меня остается действительно большим вопросом. А то, что Пашинян планирует выборы выиграть, ну, по-моему, очевидно, с Макроном, пока они в машине томно ехали и слушали Азнавура, видимо, Пашинян ласково смотрел ему в глаза и просил Макрона помочь ему на этих выборах. Только проблема для армян в том, что если Пашинян победит на этих выборах, угадайте, что произойдет. Правильно, на следующий день Ильхам Алиев выкатит новый список территорий, которые он хотел бы, чтобы они были теперь неотъемлемой частью Азербайджана. И Никол Пашинян эти территории передаст. А когда кто-то в Армении возмутится и скажет, да как вы посмели, он скажет, вы что, хотите войны? А если и это не поможет, он расскажет, что русские идут.
1: А как быть со всеми вот рынками, российскими рынками труда?
9: Да плевать он хотел на это.
1: Военные присутствия через ДКБ, алмазный, соответственно, бизнес и бла-бла-бла.
9: Поймите, Пашинян и интересы Армении – это разные абсолютно галактики. Пашинян в этом смысле сферический конь в вакууме. Он обслуживает интересы Турецкой Республики и Азербайджана. По-моему, это уже вполне очевидно. И факты уже накопились в таком количестве, что, мне кажется, тут другого мнения просто быть не может. Плевать он хотел на благосостояние Армении и на все отношения с Москвой. У него есть своя задача – вырвать Армению из орбиты России, вырвать Армению из орбиты сотрудничества с Москвой. Он что заявил на этих сходках своих европейских? «А давайте создадим СНГ без России», заявил Пашинян. Давайте там будет 14 стран, но вот без России, потому что вот Россия единственная плохая страна на постсоветском пространстве. После чего Беларусь выступила с заявлением, что вы там что такое говорите, мы суверенная страна, мы сами будем решать, у нас с Москвой будут прекрасные отношения, после чего армянская страна стала называть Беларусь вассалами, ну и, в общем, отношения, мягко выражаясь, тоже натянули. Сейчас, кстати, будет встреча Путина и Лукашенко, и думается мне, поведение товарища Пашиняна, который уже, очевидно, нам все-таки не товарищ, надеюсь, уже всем это очевидно. Но я думаю, его, скажем так, действия получат соответствующую союзную оценку.
1: Может, действительно грибы? Друзья, вы не удивляйтесь. Ну, просто после всего того, что вот сейчас прозвучало в плане оценки его поведения как представителя страны, я начинаю к Карапетяну верить. Просто сейчас расскажу слушателям, тем, кто не знает эту историю. Пашинян пригрозил судом олигарху Карапетяну за высказывание о том, что Пашинян привез из Китая несколько тонн, вернее, около тонны, я перевели, масла, галлюциногенных грибов и употребляют их перед выступлениями. И, в общем, премьер стукнул по столу и сказал, всему есть предел. Но это бы история не
9: правда.
1: Была...
9: Да, правда. Осаждать Самвела Карапетяна как политзаключенного, а потом, сидя напротив президента ядерной державы, булькать что-то на тему того, что у нас в Армении нет политзаключенных, а называть Самвела Карапетяна исключительно калужский олигарх. Это у Пашиняна, я так понимаю, предел нормально, да?
1: А мне знаешь, у меня такое ощущение, что он за красную линию заходит, как ребенок, и думает, а что будет, а если я ее пересеку? И обратно отбегает. Вот он себя так ведет и в Кремле.
9: Маша, уже ему отбегать некуда. Ты меня извини, конечно, но когда именно на территории Армении, не где-нибудь, а вот именно на этой богоспасаемой территории Зеленский высаживается и заявляет, что украинские дроны посетят парад Победы 9 мая, и это происходит именно на территории Армении. Слушайте, ну тут по-моему, уже предельно все понятно. Не знаю, будет ли еще высказана озабоченность данным поведением Никола Бабаевича Пашиняна. Потому что Зеленским-то все понятно. Но мне хочется верить, что какие-то механизмы будут использоваться Москвой, чтобы объяснить Николу Бабаевичу, насколько он неправ, потому что он действительно боится. Когда вот эти слухи по Армении бегали, что русские направили ЧВКшников его свергать, это можно было бы воспринять как шутку. Я искренне смеялась, когда эту чушь слушала. Но он действительно боялся. Он искренне полагает, что русские могут свернуть ему шею. Но сейчас, видимо, поговорив с Макроном, с этими европейскими представителями другими, там Кошта, кто там еще был, Урсула фон дер Ляйен, в общем, вся вот эта вот зеленская рать, он, видимо, считает, что теперь он полностью в домике. Только одного взять в ум не может. Он находится под колпаком не у Евросоюза, он находится под колпаком не у Великобритании, а у турок и Азербайджана. Такое себе. Если он искренне считает, что эти господа Эрдоган и Алиев будут Пашиняна защищать до последнего, он не прав. Они из него выжмут все, что им нужно. Алиев выжмет территории, сколько ему нужно, может быть, до Еревана уже отожмет, но синяк точно у него в планах. Эрдоган из него выжмет еще какие-то уступки. Пашинян будет бегать, рассказывать армянам, что вы не подумайте, иначе завтра война, будет унижать нацию, будет вымарывать из учебников истории Армении события 1915 года, а потом, когда он все эти задачи выполнит, ну, его вот так вот сожмут, и все. Тут очень много зависит от армян. Да, у них выборы. Вопрос, как они будут голосовать. Они действительно считают, что вот так гордость рвать на турецкий флаг – это правильный путь.
1: А ты думаешь, это важно, как они будут голосовать? Это да. Не решалось в машине под Азнавура? Мне кажется, об этом не шел разговор.
9: В Армении надо отдать должное. Действительно, немало пассионарных людей. Протесты 24 года это показали. Да, протестное движение в итоге схлопнулось. Я тут не буду говорить, что нет, вы не понимаете, все еще впереди. Угу. Нет, оно схлопнулось. Но то количество людей, которое выходило, то количество людей, которые были готовы заявить о своем несогласии, говорит о многом. Там в другом проблема. В Армении оппозиция, понимаешь, в стиле Верховной Рады Украины. Они как объединиться между собой не могут, все портфели делят.
1: Ну да, и про грибы общаются. Надан, большое спасибо за мнение и за время. Главный редактор издания «Репортер» Надана Фридрихсон.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
11: 8 мая в концертном зале «Колизей». Невский проспект, дом 100, состоится уникальное событие – концерт ударно-мелодического оркестра «Маримба Микс». В программе знаменитые композиции предвоенных и военных лет, бережно передающие чувства и настроения советских людей тех лет, их мечты, стремления, героизм и радость победы. Солисты Светлана Манчак и Владимир Самсонов. 8 мая «Маримба Микс» в концертном зале «Колизей» на Невском. 6+.
2: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 458-90-80.
12: Комсомольская правда.
13: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
14: Для лиц старше 12 лет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Олег Макаренко о последствиях конфликта США и Ирана.
14: Уже начинаются разговоры о самом Ближнем Востоке, о конфигурации Ближнего Востока, о положении Ирана на Ближнем Востоке, когда Иран может все что угодно сделать на территории арабских государств, и Соединенные Штаты не вмешались и не смогли обеспечить безопасность своим сателлитам на Ближнем Востоке. Влияние на рынки, которое долгое время держал в таком подвешенном состоянии Иран, держал Иран, не Соединенные Штаты. Вот это на этой ниточке, помните, как у Булгакова, да? Не ты ли его подвесил, когда он обратился к Понтию Пилату? Он его и не подвесил, и не ему его рубить. Вот это и получилось, что Армузский пролив не рубить Соединенным Штатам, потому что там есть другие доминирующие фигуры. И это фигура Иран, и ни одна другая арабская страна этому не помешала.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Добрались, друзья, и погнали, потому что сегодня всего лишь один блок, поэтому сразу можно набирать 8 800 200 ровно 9702. Как и большинство тем вообще в медиапространстве, наша тоже не минует священный праздник. День Победы. 67% россиян считают День Победы главным праздником. Не дни рождения, не Новый год, а именно День Победы. При этом 25% заявили, что этот день следует воспринимать не как праздник, а как День памяти и скорби. Это в ЦИОМ провело исследование. Отмечать 9 мая планируют 82% россиян, 49% будут принимать участие в праздничных массовых торжествах, парады, шествия, возложения венков и так далее. И мой вопрос такой. Какой главный праздник у вас? Я не подталкиваю вас вот именно к ответу, конечно, 9 мая, но просто тоже хочется знать вот среди вас, слушателей. И любая ваша точка зрения имеет право на жизнь. Поэтому набирайте 8 800 200 ровно 9702, чтобы сэкономить время, вот прямо сейчас давайте. И комментарии на официальной странице во ВКонтакте. Там надо зарегистрироваться. Официальная страница радио «Комсомольская правда». На нашей странице на Рутубе. Там тоже нужна регистрация. Там тоже можно оставлять свои комментарии. Какой главный праздник из всех праздников, которые вообще есть в нашей с вами жизни, вот с самого детства? Главное для вас. Ну, вот смотрите, вот у нас сегодня профессиональный праздник, День радио. Как-то, знаете, вот он всегда отмечался и в СССР. Концерты же были, помните, на День милиции и на День радио. Ну, там, День сельскохозяйственного работника, ну, не было концертов, которые по телевидению передавали. А это вот знала я с детства, что существует такой День радио, когда я еще не предполагала, что стану радиожурналистом. Елена с нами на связи. Екатеринбург, здравствуйте.
15: Уважаемая ведущая, я вас глубоко разочарую. Для меня самым главным праздником является Новый год и мой собственный день рождения.
1: А почему вы считаете, Елена? Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Мария, фамилия моя Баченина. Да, а почему вы считаете, что вы разочаруете? Я же сказала, что любая точка зрения...
15: Я скажу, что главный праздник...
1: Нет, вы не расслышали. Я секунду назад сказала, что любая ваша точка зрения, любой ваш выбор имеет право на жизнь. Вообще ноль разочарования. Спасибо вам за звонок. Что вы? Что вы? Вот. Ну и, собственно, в Екатеринбурге я как-то другого мнения и не ждала. 8 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород с нами на связи. Борис, здравствуйте.
16: Добрый вечер.
1: Самый добрый.
16: Вы знаете, для меня это день памяти и скорби, конечно. О миллионах, о десятках миллионах умерщвлённых, погибших и тому подобное.
1: Понимаю. А как вы проводите этот день?
16: Тяжело. У меня есть кого вспомнить, есть кого помянуть. Поэтому тяжело.
1: Понимаю.
16: Никакой вот, никакого оранья уря я при этом, конечно, не делаю.
1: Принято. Спасибо вам большое за мнение и за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
17: Здравствуйте всем слушателям «Комсомольской правды». Большой привет. Для меня лично, как для православного христианина, главный праздник – это Пасха Христова. О. День Победы, безусловно, тоже очень важен. Однозначно в моей семье воевали два моих дедушки, одна моя бабушка. Совершенно чудесным образом все трое вернулись с фронта. Вот. Я свое детство во многом провел именно с бабушками и с дедушками. Наверное, даже больше, чем с родителями. Сейчас мне вот под 60. И для меня они как живые. Я помню их отношения.
1: Очень хорошо вас понимаю. У меня такая же история. Мой дед пел мне вместо колыбельных военные песни. Я просто знаю их гигантское количество. Именно благодаря этому. А вы знаете, не уходите, пожалуйста. Во время этого опроса, были еще вопросы про кинематографический канон фильма о войне. Я хотела просто спросить, а у вас есть любимый фильм о войне? Ну, вот наш фильм про войну.
17: Сказать, что один какой-то очень любимый.
1: А что первое пришло на ум? Вот что сейчас пришло на ум первое?
17: Первое, они сражались за Родину. Вот я и мои дети, мы в день 9 мая, как правило, обязательно смотрим этот фильм.
1: Серьезно? Спасибо вам большое за звонок. Спасибо большое. Воронежу большой привет. 8-800-200-9702. Москва на связи. Татьяна, здравствуйте.
18: Здравствуйте, здравствуйте. Меня Татьяна из города Москвы. Я хочу вначале вас поздравить с Днем радио.
1: Спасибо огромное.
18: Желаю, чтобы много, много радиослушателей и видеослушателей. Ну, а теперь по теме. Естественно, два моих личных любимых праздника, это, естественно, Новый год и день рождения. Это всегда в нашей семье был. И третий уже праздник, наверное, День Победы. Но День Победы в 2000-х годах я всегда отмечала, потому что у меня много родственников, которые были в Великую Отечественную войну, служили, но они пропали без вести. Вот. Так что на праздники всякие ходила, на концерты. Ну, было вообще тогда в то время, мне было интересно. Сейчас, конечно, небезопасно куда-то ходить, я вообще уже боюсь и не хочу. А так с праздником всех, с Днем Победы. Ну, а мой любимый фильм – это «17 мгновений весны», военный, если... По теме, если.
1: Классно. А как вы думаете, кто лидер рейтинга, вот про который я говорила, у ВЦИОМа? Какой фильм? Угадаете? Фильм.
18: А знаете, какой фильм? Я вообще думаю, вот где песня «Смуглянка» мне?
1: Ну, конечно,
18: песня,
1: номер один. «В бой идут одни старики».
18: Это мой первый фильм.
1: А вы бы сказали «Смуглянка». Я бы вам тут же сказала. Режиссер Быков, главного героя играет. Да. Тот же, ну, он же, да, актер, да. Великий. Спасибо вам огромное
18: вот
1: за звонок.
18: До свидания, короче.
1: Спасибо, спасибо. И вас тоже с праздниками наступающими и с прошедшими тоже. 8-800-200-9702. Петербург на связи. Алексей, здравствуйте. Алексей.
19: Алло, да.
1: Да, слушаю вас, Алексей. Какой ответ будет у вас? Ваш главный праздник.
19: Праздничка у вас, Мария.
1: Спасибо.
19: Праздничком.
1: Спасибо.
19: Быстренько. Ну, я скажу так, ну, сравнивать вот праздник, например, День рождения и День Победы, это как-то...
1: А давайте, ну, День рождения... Согласна. Ну, немножко странно, да, потому что тут разные окрас, восприятия. Все-таки вот мы русские люди одного культурного кода, как мы сразу понимаем друг друга, да, какие-то тонкие материи мгновенно. Давайте День рождения вот отложим в стороночку, да, а вот все праздники, другие, которые
19: хорошо,
1: празднуют вся
19: год,
1: страна.
19: Новый год тоже отложим.
1: Что останется-то тогда, друг мой?
19: Ну, а как, Новый год, это там нет никакой вот подоплеки.
1: Да ваш главный, какой вы вот, вы знаете, вот как с детства. Вот я май всегда жду, и Новый год для меня это просто волшебство. И погода мне совершенно безразлична. А день рождения как-то даже вот перестал, знаете, в последнее время не так важно.
19: Ну, если про детство говорить, конечно, Новый год.
1: Но ясно. Фильм, я тут про фильмы еще хочу спросить. Какой у вас любимый фильм?
19: Вот детям, я многодетный отец, как вы,
1: я помню.
19: Если вы узнали меня.
1: Конечно.
19: Вот, детям буквально полгода назад показал «Батальоны просят огня». Они досидели, все серии посмотрели.
1: Это
19: там,
1: удивительно.
19: Очень хороший фильм,
1: досидели.
19: Состав актеров просто,
1: да,
19: офигенный.
1: Вообще бесспорно.
19: И Бруев там бог.
1: Слушайте, я расскажу вам тройку лидеров. Ну, а единственный фильм еще не прозвучал, который вошла в тройку лидеров в вопросе. Значит, первое место уже прозвучало. «В бой идут одни старики». Легендарная драма Леонида Быкова. 28% респондентов ее назвали. На втором месте, я пока не буду объявлять, может быть, кто-то скажет. А вот на третьем уже тоже прозвучало, они сражались за Родину. 8-800-200-9702. Москва на связи. Георгий, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
1: Слушаю, ваш главный праздник.
20: Здравствуйте. Главный праздник у меня, конечно, 9 мая. У меня родственники мои, дяди, служили, воевали, погибли. Много моих родственников погибли. А мой любимый фильм «Проверка на дорогах». Я офицер с запасом, и я чту память наших предков, которые просто-напросто пошли и просто вот в 22, в 18 лет отдали свою жизнь.
1: Вы даже не представляете, по мне сейчас мурашки бегут. Это те слова, которые я недавно говорила своему сыну. Когда он пришел из школы, я спросила, как прошло возложение цветов. А он говорит, да как-то никак. Я говорю, ты не понимаешь, зачем это? И вот я ему именно это говорила, что вот эти мальчики сегодня и девочки закончили школу, был выпускной, а завтра, даже есть такой фильм, да, а завтра была война. И они просто встали и пошли. Страшно, не умели, но пошли. Я сейчас, конечно, так в проброс говорю, об этом надо с пафосом, с должным и желательно стоя. Но просто я очень рада, что мнения совпадают с человеком с опытом. Спасибо вам большое за звонок. Остается очень мало времени. Красноярск на связи. Сергей, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Я хочу сказать по фильмам. Вот мой дед, ветеран Великой Отечественной войны, он никогда не смотрел такие фильмы, как «От и баты шли солдаты», «В бой идут одни старики», потому что считал, это все не так было снято, как было на самом деле.
1: Но у всех же свои истории, правда?
0: Он смотрел фильм «Горячий снег», они сражались за родину. И, конечно, апогеем всего этого является фильм «Иди и смотри».
1: Ой, вот это, тройка, это да, это самое такое серьезное. А знаете, что на втором месте, что я пока оставила в тайне?
0: Какой? От всех?
1: «А зори здесь тихие» Ростоцкого.
0: Да, конечно.
1: Да,
0: конечно,
1: «А зори здесь тихие». А вы знаете, вот другой мой дед, ну, двоюродный дедушка, он любил современный фильм, ну, фильм моего детства «Секретный фарватер», потому что он на подлодке служил. А тоже ведь такой, знаете, приключенческий. Я поэтому и сказала, у каждого своя история. Ой, спасибо вам за звонки, друзья мои. Ну, так тепло и хорошо, в общем-то, как всегда с вами. А впереди у нас Георгий Бофт, Иван Панкин, программа наша традиционная, которая идет по четвергам. Так что оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда», а итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О Евросоюзе.
10: В Евросоюзе заявили об отсутствии планов эвакуации дипломатов из Киева перед 9 мая. Брюссель не изменит свою позицию, отметил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни. 4 мая Минобороны предупредила, что 9 мая Украина намерена атаковать Москву. В ведомстве заявили, что в таком случае нанесут ответный ракетный удар по центру Киева. Российская сторона объявила перемирие в дни празднования Победы в соответствии с решением Владимира Путина с 0 часов 8 мая до 10 числа. Все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия на время перемирия. Министерство призывает украинскую сторону последовать этому примеру.
2: Об ограничениях.
10: Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту Внуково, сообщили в Росавиации. Запрет был введен около часа 40 по Москве. Ограничения также затронули Домодедово и Шереметьево. По информации Минтранса, в трех аэропортах были задержаны 30 рейсов. Массированная беспилотная атака на столичный регион продолжается с ночи. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил уже о 57 перехваченных дронах.
2: О Дне Победы.
10: Вслед за Пермью парад от Победы отменен в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бричалов. Он подчеркнул, что запугивание со стороны противника исходит не от силы, а от страха. Но ни одно торжество не стоит того, чтобы подвергать людей опасности. Сегодня сообщалось о массированной атаке беспилотников на Удмуртию. Один дрон был сбит, жертв и разрушений нет.
2: О важном.
10: Радиостанция «Судного дня» передала сигнал после трехдневного затишья. В эфире прозвучало слово «рифмоплет». Информация опубликована в телеграм-канале, который отслеживает активность станции. УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 70-х. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой».
2: О космосе.
10: Межзвездная комета «Атлас» фактически исчезла из поля зрения астрономов. Космический объект не удается зафиксировать уже около месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Сейчас комета находится на расстоянии больше миллиарда километров от Земли, а ее яркость упала в 25 тысяч раз по сравнению с декабрьскими показателями. Ранее ученые заметили, что объект сильно изменился после сближения с Солнцем.
2: О погоде.
10: В Москве плюс 24, облачно, возможно, гроза. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Вас приветствуем. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
21: Здравствуйте, Иван.
3: Телеграм-канал Бофт знает. Подписывайтесь, пожалуйста. Итак, Георгий Георгиевич, бить или не бить? Вы что скажете? Бить в смысле по Киеву, по центру Киева, как заявлено, если вдруг Украина нарушит режим прекращения огня. Министерство обороны выпустило предупреждение. Мария Владимировна Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, его подтвердила с рекомендацией покинуть центр Киева всем, кто там находится, в том числе организации, посольства, просто прохожие, никому не ходить, потому что, ну, Зеленский сумасшедший, очевидно, что он попробует, да, 9 мая что-нибудь такое учудить. И тогда мы, наконец, жахнем.
21: Ну, по Киеву уже били.
3: Да били. Но не так, чтобы, понимаете, с...
21: А сейчас думаете, что так, чтобы?
3: Так, чтобы. Ну, вы поняли. Так, чтобы вообще. Все.
21: Чтобы вообще, да. Конец. Не знаю.
3: Ну, ничего не знаю. Что это такое? Не знаю. Комментарий. Не
21: знаю. Минобороны предупредила. Если оно предупредило, значит, оно должно действовать в соответствии с своими предупреждениями.
3: А, Георгий Ильич, хорошо. А как вы думаете, Зеленский все-таки, ну, на этот период, по крайней мере, свою активность остановит или нет?
21: 60%, что снизит активность и не будет наносить таких особо вызывающих ударов, дерзких, скажем, по Красной площади. Но формально перемирие не примет, поскольку он же предложил перемирие с 6 мая. Россия на него не пошла. Соответственно, он в ответ не пойдет на перемирие с 8. Тут все симметрично.
3: Хорошо, разберем сам удар.
21: То есть, может быть, негласная какая-то договоренность о том, что снижены будут вот эти вот удары взаимные, и при этом ни одна из сторон не скажет, что перемирие вступило в силу.
3: Я задумался над парадоксом. Представляем, что они нарушают перемирие, и мы бьем по центру Киева. Задаюсь вопросом, а что это даст? Либо второй момент, не бьем, не отвечаем. И
21: вы сами ответили
3: задаюсь тем же вопросом, а что это даст?
21: Вы сами ответили на свой вопрос, фактически, риторически поставив вопрос. Ну, даст то, что в Киеве будут разрушения и жертвы. А с точки зрения победы в войне, сам по себе один или два удара ничего не дадут.
3: Ну, хорошо, тогда получается что? Тогда не бить, правильно?
21: Ну, каждый раз нельзя же спрашивать себя, тот или иной удар, он принесет победу в войне или не принесет. Количество переходит в качество или не переходит. Дело в том, что вот на линии фронта оно не переходит в новое качество. Там идет позиционная война уже много месяцев, и фронт фактически стоит. Если ударить по центру Киева, то что вас наталкивает на мысль о том, что фронт стремительно сдвинется на запад?
3: Нет, я как раз-таки обозначил, что ситуация парадоксальная.
21: Что она не парадоксальная, она тупиковая. Тут никакого парадокса нет.
3: Нет, парадокс в том, что решение его отсутствия ни к чему не приведут.
21: Это не парадокс.
3: А что это?
21: Это тупик.
3: Ну, хорошо, пусть будет тупик. Тогда каким образом, собственно, продолжать специальную военную операцию, если на фронте киллзона 50 километров, продвижения никакого нет, люди не воюют, воюют беспилотники, что делать?
21: Это вопрос к военному командованию и политическому.
3: Ну, у вас-то какие-то мысли есть по этому поводу? Вы же в телеграм-канале «Бов знает» пишете там периодически.
21: Я ничего не пишу о том, как продолжать спецоперацию или как ее заканчивать, поскольку все эти советы, они чреваты. Мало ли, кому ничего не понравится. Зачем?
3: Скажите, пожалуйста, а вообще стоит ли спускать Зеленскому такие слова, что типа проведение парада в Москве зависит от меня?
21: Ну, это, конечно, такое хамство откровенно, что тут говорить. Просто вопрос в том, как отвечать на него.
3: Мысли есть какие-нибудь? Или тоже советов не даю?
21: Нет, Минобороны сказала свою точку зрения, вернее, свои предупреждения и угрозы высказала, но чтобы угрозы не были пустыми. Следует ожидать, что если действительно удар придется по параду там или по столицам, или что-нибудь особенно вызывающее будет сделано, то, наверное, Минобороны должно свои угрозы привести в действие. Иначе это как в той сказке про мальчика и волков. Или что первое китайское предупреждение, как был такой мем в советское время, когда китайцы все время делали какие-то жуткие предупреждения, но ничего не делали потом. Наверное, не надо девальвировать свои угрозы.
3: Я думаю, что, как минимум, нанести удары стоит. Я не призываю это в порядке рассуждений. Хотя бы для того, чтобы информировать не Украины о том, что посмотрите, есть провокатор, и мы просто реагируем на его слова таким образом.
21: Население Украины воспринимает это совсем по-другому.
3: Как?
21: Вы понимаете, со своей позиции по ту сторону линии фронта. Вы хотите, чтобы я описал то, как воспринимает это население Украины? Я думаю, что вы догадываетесь.
3: Очень по-разному, кстати говоря.
21: По-разному,
3: но... И опять, я уж не знаю, назвать это парадоксом или нет.
21: По-разному, но по-прежнему же цветами никто российских солдат не встречает.
3: Ну, до цветов и не дойдет. Странно было и тогда думать про цветы. Но ситуация такая, что если в середине СВО, возьмем от текущего момента, то есть от 22-го года и по 26-й, в середине специальной военной операции отношение было гораздо хуже. То есть, знаете, оно меняется. То есть сейчас мы пришли к практически довоенному, когда еще есть люди, которые считают, что пусть Россия победит, знаете ли. И их число выросло. Я не знаю, с чем это связано, правда?
21: Какие данные опросов на сей счет? Кто говорит, что...
3: Вы знаете, если в начале СВО мне много писали из Украины, потом прекратилось и говорили наоборот, что ненавидим, никогда не простим. А потом снова тенденция пошла к тому, что начали писать со словами «переосмыслили».
21: Наверное, это какой-то подвиж, какую подвижку общественное мнение отражает, но, тем не менее, письма вам – это не является репрезентативной выборкой опроса.
3: А что является?
21: Я думаю, что вообще верить опросам в военное время не стоит. Те опросы, которые публикуют там Киевский институт социологии, они показывают, что не хотят они большинство. Есть треть, которые примерно хотят мира ценой территориальных уступок, а больше половины не хотят мира ценой территориальных уступок. Вот, а если вы их спросите, хотят ли они оказаться, значит, и поддерживают ли они действия России, то вряд ли вы в украинских социологов увидите какой-либо ответ на этот вопрос. Поэтому остается вам довольствоваться только письмами, которые вам пишут. Всё.
3: Еще я довольствуюсь, вот, например, такими данными. Украинцы боятся коррупции при Зеленском больше, чем России. 54% считают, что главная угроза для Украины – это коррупция. Именно при Зеленском, уточняется. 39% говорят, что это Россия.
21: Да, они коррупции боятся больше, поскольку они в этом живут. А Россия к ним еще не пришла. Поэтому, ну, к тем, кого опрашивают. Потому что к тем, кому пришла, их нельзя просить киевским социологам.
3: Вы как-то сегодня без привычной иронии обо всем рассказываете. Что-то случилось, Георгий Георгиевич?
21: Нет, просто ситуация достаточно сложная.
3: А, все-таки тревожная.
21: Мне, например, не хотелось бы, чтобы празднование Победы было омрачено каким-нибудь жутким ударом или еще что-нибудь, терактом, не дай бог, там по Красной площади что-нибудь прилетело, поскольку ничего хорошего из этого не будет.
3: Если можно, я хочу все-таки спросить, вы, если хотите, можете не отвечать, но выбирая между бить и не бить, вы все-таки что выберете, с учетом того, что и бить, как бы, результат, вот, насколько я понимаю, в военном плане не принесет, но и не бить тоже как-то нельзя, правда ведь? Но выбирая между бить и не бить, я лично выбираю бить, а вы?
21: Сама по себе постановка вопроса некорректна.